0: В сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Европе.
2: Европа выступает не как посредник по урегулированию на Украине, а в составе единой делегации Запада и Киева против России, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. Он отметил, что за желанием ЕС быть за столом переговоров по Украине скрывается желание создать перевес для Киева при выработке мирных договоренностей. Европа не приемлет мысль о поиске мирных развязок кризиса на Украине и ее цель – сохранение в Киеве русофобского неонацистского режима.
1: О политике.
2: Канада не стремится к членству в Европейском Союзе ни в каком формате. Об этом телеканалу CTV сообщил источник в правительстве страны. Так в Оттаве отреагировали на публикацию The Wall Street Journal о том, что премьер-министр Марк Карни якобы продвигает идею предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС. Канадский источник назвал материал американской газеты преувеличением реального положения дел. При этом власти Канады действительно заинтересованы в дальнейшем углублении связи с Евросоюзом. По словам источника, это будет происходить в рамках договора достигнутых на саммите ЕС Канада в Брюсселе в прошлом году.
1: Об образовании.
2: Около 1,5 миллионов студентов колледжей и техникумов напишут всероссийские проверочные работы с 14 сентября по 6 октября, сообщили в Рособорнадзоре. Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также обучающиеся, завершившие в предыдущем учебном году освоение дисциплины, по которой проводится проверка. Студенты напишут две работы. Предмет истории обязателен для всех. Вторая работа будет проведена по профильному предмету по выбору.
1: О рекордах.
2: Ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком от Стамбула до Ирландии. 34-летний Мон Кивни преодолел 6805 километров за 369 дней. За это время он прошел через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию и Уэльс. Завершил он свое путешествие на родине в Ирландии. Мужчина рассказал, что босоногий путь выдался тяжелым. Его ноги частенько были в порезах, а мозоли, вероятно, никогда уже не пройдут. Но это того стоило. Помимо пеших путешествий, в 2024 году Кивни установил еще один необычный рекорд. Он проехал на одноколесном велосипеде через всю Ирландию за 5. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, китайский юань 12 рублей 55 копеек. И о погоде в Москве. В понедельник малооблачно, осадков не ожидается от плюс 10 до плюс 19. А в Санкт-Петербурге в понедельник облачно, возможен небольшой дождь, плюс 12, плюс 17. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: В студии «Русского дозора» ваш Виктор Бут и Александр Гамов. Итак, начинаем наш очередной выпуск.
4: Всем привет. И сегодня в гостях у «Русского дозора» ведущий программы «Большая игра» на Первом канале, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды» Вячеслав Алексеевич. Никонов Вячеслав Алексеевич, это Гамов, биограф Никонова, вас приветствует, и наш друг Виктор Бут. Как у вас настроение?
5: Хороший, добрый вечер, Александр, добрый вечер, Виктор.
4: Спасибо огромное, что вы к нам пришли. И мне бы хотелось начать, если Виктор не возражает, если вы, Вячеслав Алексеевич, не возражаете, с ключевой фразы из интервью Сергея Лаврова как раз вот в вашей программе «Большая игра». Уже много часов ее анализируют, рассматривают сверху, снизу, сбоку. Лавров сказал буквально следующее. Война будет совершенно другой и очень короткой. Вот так вот, да, она звучала. И мне бы хотелось, вот, чтобы вы вот в свойственной вам манере проследили вот дальше. Вот сейчас начался саммит БРИКС в Индии. В этой фразе содержится путинская мысль, мне кажется. Вот какое-то развитие это фраза «эта мысль» получит?
5: Ну, надо сказать, что у Сергея Викторовича Лаврова в его интервью было много фраз, на которые я лично обратил внимание. Это, конечно, одна из них. Но хотелось бы подчеркнуть, что у нас все-таки внешнюю политику проводит президент Российской Федерации. В данном случае Сергей Викторович Лавров не может идти впереди главы государства. То, что президент сейчас в последнее время говорит о специальной военной операции, наводит на мысль о том, что мы все-таки хотим довести дело до конца, и именно до установления все-таки в Киеве такого режима, который мог бы с нами сосуществовать мирно, на неблоковых основаниях. Вот на самом деле я считаю, что ключевая эта фраза Сергея Викторовича Лаврова, она была другая.
4: Какая?
5: Там, где он сказал о том, что вот та Украина, с которой мы в свое время заключали договор межгосударственный, который мы признавали как независимое государство, это была немножко другая страна или совсем другая страна.
4: Это какой год, Вячеслав Алексеевич?
5: Украина, которая в Конституции написала свой безблоковый статус.
4: Да.
5: Украина, которая была дружественной нашей стране, где был зафиксирован государственный статус русского языка. То есть это была та страна, которую мы готовы были признавать.
4: Сейчас это 90-й Украина, год, да, был... Вячеслав Алексеевич? Извините, что перебиваю.
6: 91-й или 93-й договор. Какого года?
5: Да, 91-й, конечно.
4: Ага, спасибо. Да, так.
5: В 91-м году. И, естественно, это была уже другая страна, которые мы получили после этого. И у нас есть основания для того, чтобы не признавать нынешнюю Украину как независимое суверенное государство. Во всяком случае, это не то государство, которое мы признавали. А значит, вообще под вопросом признания нами вообще легитимности нынешнего киевского режима.
6: Это очень важное такое заявление. Получается, что впервые официально эта позиция была донесена через нашего министра иностранных дел. То есть это действительно сдвиг, наверное, во всей архитектуре тогда европейской безопасности.
5: Ну, естественно, это очень серьезный тезис, который показывает, что мы готовы признавать независимость Украины, но только в том виде, как она была изначально образована. Сейчас это уже другое государство, и такое государство мы признавать просто не будем.
4: Вячеслав Алексеевич, вот здесь, знаете, сразу вопрос вот возникает. На днях состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, а перед этим спецпосланники Кушнер и Уитков были у нас в гостях, и российская сторона хранила такое, в общем, молчание, хоть у нас был брифинг у кремлевского пула Юрия Ушакова, тем не менее, не так много мы об этом узнали. Потом Уитков и Кушнер поехали в Киев. Вот все-таки, что русская сторона сказала американской стороне, и что должны сделать США, чтобы прекратилась война?
5: Ну, что сказали американской стороне, если бы даже я и знал, я бы вам не сказал.
4: Ну, скажите, хоть намекните, пожалуйста.
5: Нет привычки разбалтывать секреты, которые обсуждаются на переговорах. В отличие от украинской стороны, и все, что мы знаем о содержании американских предложений, мы знаем как раз от украинской стороны. Насколько им можно верить, это отдельный вопрос. Я бы не сильно верил, там всегда бывают какие-то искажения. Но, понимаете, речь-то вот о чем идет. Ведь это не первый раз они приезжают в Москву, а восьмой. Перед этим они привозили некоторые предложения, которые обсуждались. И в какой-то момент Российская Федерация согласилась с

0: предположим, мы там на что-то согласимся, а дальше что? Опять снова про белого бычка сказка. Поэтому цена пока что этих всех предложений, на мой взгляд, она не очень высока. Да, мы будем продолжать этот разговор вести, но при этом понимая, что американцы в любой момент могут сослаться, во-первых, на позицию европейцев и Украины, и сказать, что вот, ну, не получилось. Либо сами поменяют свою позицию и скажут, что никаких договоренностей не было. И всегда надо иметь в виду, что когда о чем-то договариваешься с американцами, через пару лет может прийти другая администрация, которая скажет, что она не имеет никакого отношения к тем договоренностям, которая была заключена там пару лет назад.
1: Марк Рубио сейчас сказал, мы на стороне Украины вот уже после.
0: Так, а что, был какой-то момент, когда они были не на стороне Украины? С самого начала,
1: Да.
0: естественно, они были во многом сторонниками, инициаторами развала Советского Союза, затем отдаления Украины от России. Вся, собственно, антирусская Украина, это американский в первую очередь проект, в меньшей степени британский. Ну и потом, естественно, и Майдан, и то, что произошло на Донбассе, и провоцирование войны, это в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты.
1: Вот, и сейчас следующий вопрос. Вернемся в США. Там Трамп, то ли от безысходности, понимая, что рейтинги падают, решился на то, что впервые в истории организовал и провел вот этот конгресс республиканцев, такой промежуточных выборов, на котором собрались все звезды, было много очень ярких заявлений. Я специально послушал его почти двухчасовую эту речь, и меня там, в общем-то, не то что смутило, но очень позабавило вообще сама риторика, построение и вот этот вот подход. Трамп пытался сделать вид, что все хорошо, что все под контролем, и фактически впервые пошел на такой открытый подкуп избирателей, предложив всем, если республиканцы выиграют выборы, по $5000. И, в общем-то, насколько Америка, в общем-то, потеряла свои позиции, что никто как-то не отреагировал. Ну, нормально, ну, предложили 5000, ну и хорошо.
2: Ну и возьмем.
1: Да. Вот. В этой связи ваша оценка, что на самом деле действительно очень сложная внутриполитическая ситуация, которая диктует, в общем-то, как обычно в Америке, и внешнюю политику.
0: Конечно, ситуация для республиканцев достаточно тяжелая, потому что крайне непопулярная война в Иране. Поддержки здесь Трамп не получил. Это отражается на ценах на топливо в Соединенных Штатах Америки. Рекордные цены на бензин. Дизель вот в Калифорнии уже к $10 за баррель подскакивает, а такого никогда не было в Америке. Конечно, разочарование в деятельности администрации Трампа очень большое. Что бы Трамп ни говорил, но большинство американцев как раз считают, что его экономическая политика и в целом политика не отвечает интересам трудящихся. И если говорить там о его заявлениях по поводу там растущего жизненного уровня, то в Америке этого нет. На самом деле там
2: Вячеслав Васильевич,
0: действительно
2: я прошу
0: растут.
2: прощения, давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв. Я напоминаю слушателям, что сегодня в «Русском дозоре» Бута Игамова, в гостях ведущая программы «Большая игра» на Первом канале, первый зампредседатель Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Алексеевич Никонов. Мы сделаем небольшой перерыв, далеко не уходите, будет очень-очень-очень интересно в «Русском дозоре» сегодня.
3: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о том, как отучить ребенка от гаджетов.
5: Я бы сказала, надо начать с себя. Ну, то есть, как бы сами посудите, сколько вы проводите в гаджеты, общаясь с собственным ребенком. Ну, делайте там простую этику использования интернета, отложите телефон на выходные, поговорите со своим ребенком, объясните, почему вы это делаете и почему для вас ценно, чтобы тоже он в офлайне проводил жизнь. Тем более, сейчас для детей делается очень много бесплатных

0: обучающих курсов, занятий найти для детей можно везде по всей стране. Поэтому просто выведите его в то время, пока он еще формируется, в офлайн мир и займите его школьными, там, творческими и другими занятиями в реальной жизни.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: В «Русском дозоре» Бута и Гамова сегодня ведущий программы «Большая игра» на Первом, первый зам председателя комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды» Вячеслав Алексеевич Никонов. Извините, что перебил, Вячеслав Алексеевич, мы с Америкой закончим.
5: Да, мы остановились на съезде республиканской партии, который Трамп срочно созвал, потому что действительно есть большие проблемы с избирательной кампанией. По опросам имеются шансы все потерять палату представителей и, возможно, даже и Сенат. Поэтому ситуация для Трампа непростая. Он, если действительно проиграет эти выборы, то станет уже хромой уткой, которого просто будут подвергать импичменту там каждый месяц, я думаю, демократы, если у них будет большинство. И уже можно на этом будет поставить точку в его славном президентстве, которое он считает самым лучшим в истории Соединенных Штатов. Поэтому, да, сейчас идут на любые как бы уловки для того, чтобы не проиграть избирательную кампанию. И $5000, ну, что вам сказать, для многих американцев это большие деньги, потому что, ну, сравните там на наши, это где-то 400 с лишним тысяч рублей. Ну, по американским меркам, с одной стороны, не бог весть, а то там, я не знаю, два раза коммуналку оплатить за однокомнатную квартиру. Но, с другой стороны, у половины американцев вообще нет никаких сбережений. У них там и 5000 рублей это может не быть. Поэтому обещание такое щедрое и вполне может сработать. Могут ли они эти деньги выплатить, а почему бы и нет? В конце концов, какая им разница, там будет бюджетный там дефицит 40 триллионов, как сейчас, или будет 41,2? Потому что стоимость вопроса 1 триллион и 220 миллиардов долларов. К тому же Трамп считает, что он может эти деньги каким-то образом расходовать без утверждения Конгресса. Не знаю как, но его юристы говорят, что они на это надеются. Что это будет? Ну, были опыты у них при администрации Байдена, я напомню, в ковид тоже были вертолетные выдачи по $1500 всем гражданам Соединенных Штатов, так что ничего тут такого уникального нет. Вопрос, связанный с подкупом избирателей, американским избирательным законодательством никак не регулируется. Поэтому я не исключаю, что это может быть сделано и может иметь эффект.
6: Причем очень интересная логика. Сегодня я смотрел Fox News, и там сенатор Тед Круз такой комментарий сказал, ну да, это где-то под триллион долларов, но поверьте, это не так много, потому что если победят демократы, то они раздадут намного больше, и не всем, а только своим. Поэтому здесь, наверное, Трамп принял такое решение, опять же, из добрых побуждений. Но на самом деле, когда в стране 40 миллиардов долларов долг, и экономика, особенно при цене нефти, которая за 100 долларов, вы сказали, про 10 долларов дизеля в Калифорнии, а общая цена дизеля в Штатах 6 долларов за галлон. Это приблизительно, если так перевести, наверное, за 250 рублей за литр получается, как минимум. Это, конечно, неподъемные деньги, и, как всегда, в Америке экономика определяет, как говорится, исход любых выборов. В этой связи, опять же, Америку ждет такой отличный шторм, когда сойдутся сразу несколько кризисов. И все это произойдет в ноябре. Незаконченная война в Иране, кризис из-за топлива внутри, замедление экономики очень сильное, и плюс недовольство избирателей вот этой политикой. Но проблема-то в Америке, а какая альтернатива?
5: Ну, альтернатива для Америки должна волновать американцев, наверное. И, кстати, если бы в Америке действительно дефицит был только 40 миллиардов, как вы сказали, а не 40 триллионов, как на самом деле.
6: 40 триллионов, да я оговорился, извините, да не привык к триллиону.
5: 40 триллионов и 41 триллион – это уже, знаете, разница не очень большая. Конечно, это бесплатная раздача денег или вертолетная раздача, как они говорят, это может иметь инфляционный эффект. Но инфляция в Америке идет постоянно. Там цены растут очень быстро, причем абсолютно на все. Прежде всего на продукты питания. И люди это чувствуют. Но когда цены на бензин растут, поскольку практически полностью автомобилизированная страна, чувствует и это тоже. И поэтому, да, будет недовольство. Что касается альтернативы, ну, в Америке, собственно, альтернатива-то одна. Либо республиканцы, либо демократы. Кому что нравится.
6: Как они любят говорить.
4: Да. Вот.
5: Если говорить о нас, то, в принципе, меня нынешняя ситуация даже в чем-то устраивает. Потому что, ну, хорошо, демократы, что это будет лучше, чем республиканцы? На мой взгляд, нет. Трамп в сегодняшней Америке, наверное, лучшее, на что мы вообще, в принципе, можем рассчитывать. Что мы знаем, что такое демократ. Демократ – это там, за поддержку Украины до последнего украинца, а вооружение на Украину в неограниченном количестве за счет американских налогоплательщиков. Нам-то это особо не нужно. Поэтому, если Трамп сохранит свои позиции, ну, я думаю, для нас на данном этапе это, наверное, был бы лучшим исходом. Потому что, ну хорошо, придут демократы, они спеленают Трампа и начнут изменять бюджет в пользу Украины. Нам это нужно? Нет, на мой взгляд, не нужно. Ну, у Трампа еще есть, на самом деле, помимо этих 5000 долларов, некоторые козыри в рукаве, которые, я уверен, свою роль сыграют во время избирательной кампании. И я вот что имею в виду. Трамп пользуется безусловной поддержкой тех высокотехнологичных компаний, которые сейчас имеют наивысшую капитализацию в мире. Да? Каждая из этих компаний там капитализирована больше, чем на несколько триллионов долларов. И, собственно, руководители этих компаний, включая Илона Маска, они вполне удовлетворены деятельностью Трампа. Они поддерживают его. Они поддерживают его политику в области регулирования криптовалютного рынка, они поддерживают его политику по энергетике. Все-таки современные информационные технологии, искусственный интеллект – это прежде всего электроэнергия, причем в больших объемах. И поэтому я не исключаю, что они используют свои возможности, в том числе и свои соцсети, для того, чтобы все-таки помочь республиканцам в этой избирательной кампании. Их точно не устраивает социалистическое крыло демократов, которые сейчас становятся все более активным и практически уже доминируют в демократической партии. И поэтому у Трампа есть некоторые козыри, он может рассчитывать на то, что республиканцы могут не проиграть.
4: Вячеслав Алексеевич, но все-таки главное событие сегодня у нас с вами – это саммит БРИКС, вот, который в Индии уже работает. И вот ключевая фраза, которая прозвучала из уст нашего президента, то, что 11 стран БРИКС, ну, я не буду перечислять, они все известны, обеспечили сегодня почти половину прироста мировой экономики за последние 5 лет. Вот. И как вы считаете, это вообще весомое, выдающееся достижение нашего вот этого вот международного формирования?
5: Ну, конечно, БРИКС – это самая динамичная сейчас часть планеты. Цифры на самом деле, по моим оценкам, даже больше, поскольку в последние годы только на Китай и Индию приходилось больше половины роста мировой экономики. Ну, собственно, Путин об этом потом тоже сказал, что если брать просто прирост экономики, то он осуществляется практически исключительно за счет государств БРИКС, ну и того, что мы называем мировым большинством или глобальным югом. Темпы роста экономики внутри БРИКС сейчас больше 4,5% в год последние все годы. Среднемировые чуть больше 3%. На Западе растут Соединенные Штаты, но Европа находится, в общем-то, в зоне стагнации, причем уже не первые десятилетия. Поэтому, да, БРИКС увеличивает свой отрыв от большой семерки, от тех стран, которые входят в НАТО. И это процесс, который идет все последние десятилетия на самом деле, потому что если мы вспомним, когда разваливался Советский Союз, на долю стран Запада приходилось 80% мировой экономики. 80%. И сейчас это показатель, ну, конечно, не дотягивает и до 40%. И этот отрыв будет продолжать увеличиваться. Страны БРИКС – это крупнейшие экономики в мире. Китайская экономика первая по объему, причем еще с 2014 года, по паритету покупательной способности. А считать надо только по паритету, поскольку по обменному курсу расчеты они бессмысленны для сопоставления, скажем, силы государств.
4: Понятно. Вячеслав Алексеевич, извините, да. Мы снова сделаем небольшой совершенный перерыв. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута и Гамова сегодня ведущий программы «Большая игра» на Первом. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова, друг «Комсомольской правды» Вячеслав Алексеевич Никонов. Вы, пожалуйста, не уходите далеко. Мы продолжим. Будет еще острее, еще интереснее.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
7: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте – свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Кот о предательстве Украины.
9: Активная фаза войны с нами по украинскому направлению началась именно 12 лет назад, когда произошел нацистский госпереворот, которому я и мои коллеги, мы пытались противостоять как могли, пытаясь все-таки решить задачу бескровно, а через голову, через понимание процесса. И вот сегодня мы с вами пожинаем плоды всей этой истории. Так вот, вспомните отношение великороссов к событиям в Малороссии, которое называется все еще пока Украиной. Как мы пытались все-таки увещевать действительно родного брата, найти какие-то точки соприкосновения, компромиссы. И до последнего надеялись на то, что они, ну, не согласятся на роль не просто Иуд, а убийцы русских в прямом смысле слова, террористов, если хотите.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: что такое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О Европе.
10: Европа выступает не как посредник по урегулированию на Украине, а в составе единой делегации Запада и Киева против России, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. Он отметил, что за желанием ЕС быть за столом переговоров по Украине скрывается желание создать перевес для Киева при выработке мирных договоренностей. Европа не приемлет мысль о поиске мирных развязок кризиса на Украине и ее цель – сохранение в Киеве русофобского неонацистского режима.
3: О политике.
10: Канада не стремится к членству в Европейском Союзе ни в каком формате. Об этом телеканалу CTV сообщил источник в правительстве страны. Так в Оттаве отреагировали на публикацию The Wall Street Journal о том, что премьер-министр Марк Карни якобы продвигает идею предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС. Канадский источник назвал материал американской газеты преувеличением реального положения дел. При этом власти Канады действительно заинтересованы в дальнейшем углублении связей с Евросоюзом. По словам источника, это будет происходить в рамках договора достигнутых на саммите ЕС Канада в Брюсселе в прошлом году.
3: Об образовании.
10: Около 1,5 миллионов студентов колледжей и техникумов напишут всероссийские проверочные работы с 14 сентября по 6 октября, сообщили в Рособорнадзоре. Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также обучающиеся, завершившие в предыдущем учебном году освоение дисциплины, по которой проводится проверка. Студенты напишут две работы. Предмет истории обязателен для всех. Вторая работа будет проведена по профильному предмету по выбору.
3: О рекордах.
10: Ирландец попал в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком от Стамбула до Ирландии. 34-летний Имон Кивни преодолел 6805 километров за 369 дней. За это время он прошел через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию и Уэльс. Завершил он свое путешествие на родине в Ирландии. Мужчина рассказал, что босоногий путь выдался тяжелым. Его ноги частенько были в порезах, а мозоли, вероятно, никогда уже не пройдут. Но это того стоило. Помимо пеших путешествий, в 2024 году Кивни установил еще один необычный рекорд. Он проехал на одноколесном велосипеде через всю Ирландию за 5. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, китайский юань 12 рублей 55 копеек. И о погоде в Москве. В понедельник малооблачно, осадков не ожидается, от плюс 10 до плюс 19. А в Санкт-Петербурге в понедельник облачно, возможен небольшой дождь, плюс 12, плюс 17. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: Ну а мы продолжаем и вместе с Вячеславом Никоновым возвращаемся на саммит БРИКС, Вячеслав Алексеевич.
5: Да, возвращаемся. Мы прервались, когда я воспроизводил мировую табель о рангах с точки зрения крупнейших экономик. Итак, Китай – это крупнейшая мировая экономика уже с 2014 года и уходит в отрыв от Соединенных Штатов стремительно. Американцы уже никогда не догонят Китай. Индия – третья экономика в мире, которая догоняет Соединенные Штаты Америки. И на самом деле, я считаю, в ближайшее десятилетие уже индийская экономика по паритету превзойдет американскую. Ну, как известно, наша экономика четвертая. Дальше там идут Япония и Германия, а потом сразу Индонезия и Бразилия, которые уже опережают, там, скажем, Францию или Великобританию. Поэтому с точки зрения экономики, конечно, БРИКС – это огромная сила, это больше 40% вообще всей мировой экономики. Поэтому о чем говорить? Да, экономически БРИКС сейчас абсолютно задает темпы и не только в традиционных отраслях, но и в высокотехнологичных, как мы видим. Ну и кроме того, у нас есть козыри, у каждой свои. В России, например, военно-техническое задел очень серьезный. Мы сейчас в военном отношении с точки зрения развития передовых систем вооружения уж, если не первые, то точно не вторые.
6: Вот еще одно важное событие, которое произошло на этой неделе, это арест ФСБ одного из охранников посольства Великобритании в Москве, который работал на Украину и готовил, в общем-то, теракт, в который бы пострадали дипломаты Великобритании. И все эти данные были подтверждены. И, в общем-то, меня задела реакция именно руководства Великобритании, которые изначально сказали, что не комментируют, а потом был такой вброс, что вот это Россия пытается устроить провокацию. Сегодня у меня была такая возможность. Джордж Галловей, это очень известный радиоведущий, британский, бывший член парламента, и я задал ему тот вопрос, как он видит эту ситуацию. Давайте вместе...
4: Вы с ним встретились в Москве.
6: Да, в Москве. Он в Москве был проездом, поэтому мы с ним встретились, и он дал этот комментарий. Давайте вместе с нашими радиослушателями и зрителями посмотрим и послушаем, что сказал нам британский политик Джордж Галловей.
4: Эксклюзив «Русского дозора».
11: Во-первых, это очень серьезный вопрос. Это могло привести и должно было привести к убийству моих соотечественников, дипломатов британского посольства, которые находятся под защитой Венской конвенции, и чья безопасность безупречно обеспечивается здесь, в Москве. Поэтому тот факт, что их жизням угрожала опасность, сам по себе является весьма серьезным инцидентом. Если все было именно так, как в своих показаниях указал тот самый охранник, а именно, что это был заговор украинских служб с целью убийства британских дипломатов, и все это в то время, когда Британия выделяет им по 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, уже выделила им десятки миллиардов и намерена делать это еще в течение 100 лет, тогда что же это за союзник такой? Все это указывает на еще один признак безрассудства режима Зеленского. Безрассудство в своей коррупции, безрассудство в своих террористических угрозах. Конечно, это не единственный акт терроризма, в котором они участвуют. Буквально на днях сам Зеленский собственными устами пригрозил гражданской авиации. Сказал, что гражданские лайнеры, заполненные гражданами иностранных государств со всего мира, вполне могут быть сбиты. И мы знаем, почему они так поступают. Это безрассудство режима Зеленского. Признак отчаяния. Но реакция Великобритании на отличную работу российских спецслужб по раскрытию этого заговора вызывает разочарование. Это черная неблагодарность, когда вместо того, чтобы выразить свою признательность, вы проявляете враждебность по отношению к тем, кто вам помогает. Это, кстати, совершенно не по-британски. Британский характер был показан в фильмах, книгах, газетах. Я думаю, что это очень прискорбно, что представители Британии отреагировали подобным образом. Я абсолютный противник британской внешней политики от начала и до конца. Но я не хочу, чтобы убивали наших дипломатов. Да еще и те, кого моя страна считает своими друзьями и которым британская казна платит огромные деньги. А ведь это средства британских налогоплательщиков. И получается, что они платят тем, кто угрожает убийствами нашим дипломатам. Это крайне прискорбно, но и британская реакция, точнее ее неблагодарное отсутствие, столь же прискорбно. Британия пустила дипломатию по ветру. Она полностью наплевала на нее, и это началось еще с печально известного дела Скрипаля. Когда тогдашний премьер-министр Тереза Мэй без каких-либо весомых доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению этих двух человек. Помните ее знаменитое «highly likely», то есть «весьма вероятно». Такими заявлениями, подставляя под удар и подвергая безрассудной опасности жизни других британцев вокруг, при этом она пренебрегла любыми доказательствами, заявив, что это весьма вероятно могла бы быть Россия, но не объяснила нам, на чем основано ее предположение. Позвольте мне сказать, раз британское правительство не собирается, так давайте я скажу от лица миллионов британцев. Мы признательны российским спецслужбам за то, что они предотвратили этот подлый заговор. И я приношу извинения за неблагодарность моего правительства.
6: Это был в синхронном переводе британский политик, радиоведущий Джордж Галловей, и у него только в Твиттере около 8 миллионов подписчиков, поэтому он очень популярен в Великобритании.
4: А Вячеслав Алексеевич технически слышал это? Слушали вы?
5: Да.
6: Тогда просим вас прокомментировать тоже этот важный инцидент, и хотя бы у нас есть такая реакция не от официального Лондона, но от тех, кто видит и слышит, что реально происходит.
4: Это был эксклюзив «Русского дозора».
5: Ну, у меня, свой взгляд на эту ситуацию. Я, честно говоря, ни на минуту не могу себе представить, чтобы украинские спецслужбы обладали хоть каплей самостоятельности в своих действиях. Известно, что в кабинетах украинских спецслужб сидят представители той же самой английской разведки, американской разведки. Поэтому представить себе, что украинцы сами решили такую операцию провернуть, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, потому что в этом случае об этом замысле было бы известно англичанам, американцам еще до того, как, собственно, украинские спецслужбы чего-то замыслили. Потому что они самостоятельно мыслить уже давно перестали. Они базируются на информации, которую получают извне, инструкции получают извне. Поэтому я не исключаю, что готовилось покушение на дипломатов британских, но в этом случае нити должны вести не украинские спецслужбы, а в американские или британские, которые вполне могли бы устроить подобную провокацию, действительно обвинить потом во всем Россию, а в качестве исполнителей подставить украинцев. Вот, собственно, и вся история. По-моему, она там больше, чем одно, двойное дно.
6: Как всегда, любое золотое правило любого расследования – не выйти на самих себя, да, здесь великобританцы. А что, если рассмотрим другую теорию, что так как режим Зеленского действительно в таком цейноте, ему нужно было сделать какой-то инфоповод, а самое главное, убийство британского дипломата дало бы повод Британии активно включиться уже в какие-то боевые действия, по крайней мере, активнее передавать ту помощь, которую Зеленский так требует, особенно ракеты-перехватчики. Они могут вполне это сделать без своих хозяев, как бы укусить вот так больно, и потом уже говорить, видите, ваших дипломатов уже убивают, разрывайте, условно говоря, дипотношения, высылайте посла, давайте начинайте войну.
5: Без своих кураторов из Лондона и Вашингтона киевский режим не делает абсолютно ничего. Тем более это не делают украинские спецслужбы. Поэтому я, честно говоря, не допускаю вот для себя, во всяком случае, вариант, что это какая-то украинская самодеятельность. Потому что это действительно, если это серьезно готовилось, то за этим, конечно, стоят не украинские спецслужбы, а более серьезные организации из тех стран, которые, собственно, управляют сейчас Украиной.
6: Главное, конечно, в этой ситуации, что тот, кто посеет ветер, пожнет бурю, и британским хозяевам этого режима придется потом очень долгие годы расхлебывать различные террористические ячейки, спящие, не спящие, наверное, и у себя, во всей Европе, да, и, наверное, везде в мире. Поэтому это, конечно, такой серьезный случай.
5: Ну да, это серьезный случай. Я как раз вполне допускаю, что этот заговор существовал, но я исключаю, что этот заговор имеет какое-то чисто украинское происхождение.
4: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем еще небольшой перерыв, и по традиции русского дозора, если вы позвоните по телефону 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, наш гость Вячеслав Никонов, а также ведущий Виктор Бут, Александр Гамов, если вы спросите нас о чем-то, мы обязательно честно вам ответим, потому что «Русский дозор» – это бесцензурное радио «Комсомольская правда». Ждем ваших звонков.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
12: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
13: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина.
17: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Это прямой эфир «Русского дозора». Его, как всегда, ведут Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественные деятели, Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда», журналист «Кремлевского пула». И у нас сегодня в гостях ведущий программы «Большая игра» на Первом, первый зам, председатель комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов, друг «Комсомольской правды». Пожалуйста, набирайте вот эти вот циферки. Давайте, пожалуйста, звоните. Почему вы не звоните? Мы ждем. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. А пока вопрос, я вот забыл спросить, как вы думаете, Вячеслав Алексеевич, почему Трамп не позвонил Зеленскому, хотя как бы была такая договоренность, что он сразу звонит?
5: Я не знаю, какая была договоренность у Трампа с Зеленским, но они бывают, созваниваются друг с другом. Ясно, что Трамп относится к Путину иначе, чем к Зеленскому. Путин считает одним из тех крупных мировых игроков, с которым надо иметь дело. И Россию он считает именно в таком качестве. Что касается Украины, то это вассальное государство, которым и так Соединенные Штаты управляют. Может быть, не полностью и не так, как бы им хотелось, потому что есть и другие управляющие. И сам Трамп, он, собственно, и своей-то страной не очень управляет, потому что есть глубинное государство, которое, конечно, пытается как-то сократить или уничтожить, но оно от этого не сокращается и уничтожается. И все обещания там Трампа осушить Вашингтонское болото приводят к тому, что это болото в основном замачивает Трампа. Поэтому Трамп, естественно, к Зеленскому относится снисходительно. Мы помним, что происходило в Белом доме, когда и он, и вице-президент Венс просто как мальчишку его отчитывали. представить, что такое в отношениях Трампа с Путиным было бы, конечно, абсолютно невозможно. Это разные весовые категории, в которой находятся Россия и Путин с одной стороны, и Зеленский, и Украина с другой. Поэтому, да, относятся по-разному, и к России, естественно, с гораздо большим уважением.
4: Как у нас там звонки идут? 8 800 200 ровно 9702. И вопрос к Виктору Буту. Вот последние часы появились заявления такие, что Зеленский истошно просто требует или там просит энергетическое перемирие с Россией. Вот. Чего он так испугался, Виктор? И почему нам это не надо?
6: Ну, потому что, во-первых, уже во многих западных источниках проходит информация, печатаются статьи, что Россия полностью почти выбила возможность Украины восстанавливать поврежденные свои сети и отопление и прочее, и что ждет очень суровая зима. И самое главное, в общем-то, Россия тоже поступила из таких гуманистических соображений, все это сделала, пока еще было не совсем жарко и не совсем холодно. Оставило время для того, чтобы жители и Киева, и других городов эвакуировались. Потому что изначально задача была, мы не воюем с мирными жителями, мы воюем с ВСУ. Вот. И поэтому сейчас для них, после такой, помните, еще 1.5-2 месяца назад была очередная перемога, и западники поверили в ту информационную пропаганду, которую киевский режим устроил, что они сейчас побеждают, вот-вот, и все, мы заставим Россию сесть за стол переговоров на наших условиях, а оказалось все наоборот. И вот такая вот жесткое и очень грубое протрезвление, конечно, и... А ведь это факты на земле, как говорится. Плюс, естественно, с каждым раундом таких переговоров условия наши будут жестче.
4: Вот. Понял. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир «Русского дозора», где участвует Вячеслав Никонов. Ну и, естественно, Виктор Бут и Александр Гамов. Вот, нам не хотят пока звонить. И у меня вопрос такой к Вячеславу Алексеевичу. Вячеслав Алексеевич, вот после телефонного разговора Путина и Трампа мы отодвинулись в сторону от войны?
5: Ну, что значит войны? У нас нет войны с Соединенными Штатами, поэтому отодвигаться нам, слава богу, сейчас некуда. И не было такой опасности. Что касается тех военных действий, которые идут на Украине, я не думаю, что мы куда-то отодвинулись. Мы продолжаем проведение специальной военной операции, решаем ее задачи. И будем, я так понимаю, если украинская сторона будет по-прежнему упорствовать, доводить это все дело до конца.
4: Ну и не могу не спросить, наверное, у Виктора лучше, чья же все-таки Луна? Трамп сказал, что она американская.
6: Вы знаете, это, наверное, что-то сродни какому-то психологическому, так сказать, дефекту или какого-то заболеванию у Трампа, потому что желание присвоить всем и вся имя Трамп или Америки, оно, конечно, начинает и также действовать разрушительно и против вообще образа США, и против самого Трампа. Ну, зачем еще Луну переименовать или в Трампа, или в, понимаете...
4: Не, он просто считает, что это вообще собственный сюжет.
6: Ну, вы понимаете,
4: это на полном серьезе или фантастика?
6: Во-первых, уже, наверное, лет 20 назад появились компании, которые продавали тебе участки на Луне. Пожалуйста,
4: ну это понятно,
6: да. Они делили, сделали кадастр, разбили участки, и ты мог купить там себе участок. Более того, такие же компании появились, которые стали продавать участки на Марсе. Так что это вот из этой серии.
4: А Вячеслав Алексеевич, а вы как думаете, чья Луна?
5: Зачем? Трамп просто называет именем себя все, до чего у него рука может дотянуться. Ну, поскольку Луна далеко, и пока на нее, кроме Трампа и Соединенных Штатов, никто не претендует, ну, вот он решил застолбить. Ну, я думаю, конечно, это можно рассматривать в разделе юмор, но то, что соревнование за Луну развернется в ближайшее время, сомнений нет. Я думаю, американцы знают, что у нас с Китаем есть программа совместное освоение Луны. Ясно, что Илон Маск не останется в стороне с американской стороны. Поэтому, да, будет соперничество. А чья луна? Ну, кто сумеет там закрепиться, до того она и будет. А кто вот сейчас Сергей, там будет Сергей. Называть луну своей, ну, это на самом деле не будет иметь ни малейшего значения.
4: Сергей из Винигорода до нас дозвонился. Сергей, привет. Кому вопрос?
18: Здравствуйте. Ну, не знаю, кто там более близок к этой теме.
4: Какая тема?
18: Тема Зеленский, его существование. Почему наши спецслужбы не хотят его просто устранить? Ведь, мне кажется, это реально все-таки в наших условиях, с нашими делами, с теми такими возможностями.
4: Ну, Сергей, я думаю, что я не уверен, что я буду за этот вопрос адресовать Виктору Буту или Вячеславу Никонову, но, в принципе, если вы внимательно следили за выступлениями главы государства нашего на Восточном экономическом форуме, там, в общем, было во время пресс-конференции, и такой вопрос задавали, и там, в общем-то, сказали, что, ну, во-первых, это не наш метод, а потом, если мы говорим о переговорах, о мирных переговорах с кем-то, надо будет договариваться. Вот. Я не знаю, если меня может дополнить Вячеслав Алексеевич.
5: Ну, самое главное, надо будет кому-то капитуляцию подписать. Зеленский, по-моему, вполне подходящая кандидатура.
4: Понял. Так, еще есть вопросы? Нет, пока. Вот. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. И я не могу, Вячеслав Алексеевич, вам не задать вопрос, который не задавал. Вот. Он, может быть, звучит, но не совсем правильно. Почему в Европе приходят к власти дураки, извините, точнее, неумные люди? Почему в Мерцах проявляется фашизм? Почему их там так напугала альтернатива для Германии? Почему нет альтернативы для Англии, Франции и так далее?
5: В Германии нет, как и в Европе, нет политиков. Там есть функции. Причем руководителей западных государств пестуют в основном, опять же, американские спецслужбы, еще разного рода фонды, общественные организации, неправительственные организации с молодых ногтей. Поэтому их двигают, их продвигают. Они привыкли реагировать на сигналы. Самостоятельного мыслительного аппарата у них быть не должно. Свои национальные интересы они должны отодвинуть далеко на задний план и следовать тем указаниям, которые дают им их кураторы. Поэтому, как правило, все политики, руководящие в западных странах, являются функциями. А они умные или нет, но умный может еще подумать о национальных интересах собственных, а человек функция об этом думать совершенно не обязан.
4: Спасибо огромное. Что вам, Вячеслав Алексеевич. Извините, к сожалению, наша встреча на этот раз заканчивается. Я напоминаю, в «Русском дозоре» сегодня был друг «Комсомольской правды», первый зампред комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Вячеслав Молотов, Вячеслав Никонов, вот друг «Комсомольской правды», Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель, и Александр Гамов, ведущий радио «Комсомольская правда», журналист «Кремлевского пола». Всем счастливо. Пока. Потеплее одевайтесь. На улице снова холодает. Счастливо.
17: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Реклама.
19: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Министр просвещения России Сергей Кравцов о графике учебного процесса в школах.
0: Мы дали рекомендации, что во вторую смену не должны учиться учащиеся начальных классов, учащиеся, которые выходят на основной государственный экзамен, 9 класс, 11 класс. Есть школы, которые находятся в таких районах, что второй школы просто негде ее построить. И поэтому вынуждена школа работать в две смены. Но еще раз подчеркиваю, две смены не может быть в начальных классах и в классах, которые выходят на основной государственный экзамен, 11.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
21: О важном.
2: Киев сорвал запланированный на 20-21 августа визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, потому что боится правды об атаках ВСУ на станцию и «Энергодар». Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук. Он также сказал, что присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС по-прежнему необходимо. Они честно и открыто информируют мир о том, что происходит на станции. Черничук отметил, что даже между строк в докладах МАГАТЭ читается главное. Станция находится в надежных руках, а за ядерной безопасностью следят профессионалы.
21: О переговорах.
2: Анкара считает Стамбул подходящей площадкой для продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта. Это сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в качестве места проведения встречи сейчас рассматривается Абу-Даби.
21: О вооружениях.
2: Вашингтон обсуждает с Киевом возможность передачи лицензии на производство устаревших вариантов боеприпасов для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Это заявил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что речь идет о менее современных версиях перехватчиков. При этом глава Белого дома оставил без ответа просьбу прокомментировать планы европейских стран по продаже в Украине ракет-перехватчиков для «Патриот». Он заявил, что у США большие запасы определенных вооружений. Некоторые из них имеются практически в бесконечном количестве.
21: А США.
2: Агентство национальной безопасности США готовит к реструктуризации. Она будет самой масштабной за последние 10 лет. Инициатором стал глава ведомства генерал армии Джошуа Ратт. План реформы предусматривает создание 5 новых центров по искусственному интеллекту, Китаю, кибербезопасности, боевой поддержке и глобальной разведке, пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что каждое направление возглавит директор по миссии.
21: О школе.
2: Школьники продолжат учиться по привычному графику во время проведения выборов в Госдуму. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уроки отменены не будут. Министр при этом уточнил, что некоторые школы, которые не смогут обеспечить отдельные потоки граждан, будут действовать другим образом. В таких заведениях для учеников проведут различные активности. Формат уроков, дни выборов школы определят самостоятельно. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
22: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Напоминаю, трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Чат работает, пишите, пожалуйста. Ну и, конечно, наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». И сегодня мы поговорим про зарплаты, про ваш доход ежемесячный. Друзья, ну, периодически, время от времени мы об этом с вами рассуждаем, не побоюсь этого слова. И вот сегодня, в общем, вопрос стоит так: какая у вас зарплата и довольны ли вы этой суммой? пожалуйста, будьте так любезны. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь. Ключевой, конечно, довольны ли вы? Вот в чем вопрос, да, какая уходит на второй план. Можете просто начать с того, что недовольны, либо довольны, и сколько бы хотелось. Тут, кстати, появились данные о зарплате мечты. Обо всем об этом уже после песни. Вы звоните. 8 800 200 ровно 9702. После песни дам подробности, а главное, начнем разговор. Набирайте этот самый замечательный номер. 8 800 200 ровно 9702. И приступим к обсуждению.

0: Группа «Ленинград» на радио «Комсомольская правда», с нее и начинаем. Ну, в общем, если кто пропустил вопрос, по песне было, в общем-то, понятно, но только никуда пропала вся зарплата. А какая у вас зарплата? Довольны ли вы этой суммой? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Денис из Красноярска, вы первый, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну вот, я сейчас не работаю, уволился. Начальник платил зарплату 65 тысяч. Мне этого не хватало. Я говорю, короче, давай 75, мы договоримся, я останусь на работе. Так. Он со мной не согласился. И, короче, я написал на 2 недели, короче, с отработкой, получается.
0: Угу. Вот.
1: Думаю, пока он подумает, и я подумаю.
0: Так.
1: Вот. Я решил, что все-таки 65 мало, я уволюсь. И он мне не добавил. Ну, короче, да. Я уволился. Я сейчас сижу дома.
0: 10 тысяч он вам не добавил, я правильно понял? Всего лишь.
1: Да, угу. Жадные, не хотят.
0: А вы скажите, пожалуйста, вы кем работаете? Давайте с этого начнем.
1: Я.
0: Работали, да. Получается. Я
1: водитель. Да, работал водителем погрузчика.
0: Водитель. Скажите, пожалуйста, есть ли, скажем так, ну, огромное количество желающих на вашу должность?
1: Пока никого не взяли, один работает там человек.
0: А, ну вот, всего лишь 10 зажал, теперь на одного все скидывает. А как вы думаете, проще доплачивать 1 десятку, чем 2 зарплату платить? Как вы думаете?
1: Ну, если с точки зрения предпринимателя, наверное, проще 1 оставить, пускай он там пыжится.
0: Угу. 10-20 тысяч ему накинуть, правильно я понимаю, да? И пусть он работает, ну, собственно. Но да, только вот ну, если понятно. Он заболеет, это уж другой разговор. Это уж другой разговор. Ладно, спасибо, удачи в поисках работы. Спасибо. Ну, для Красноярска в любом случае, конечно, и 75 тысяч, это, как мне кажется, маловато. Далее. Николай из Москвы, прошу вас.
2: Добрый день.
0: Здрасте.
2: По поводу зарплаты. Я получаю 120 тысяч. Водителем работаю.
0: 20 вы сказали?
2: 120.
0: А, 120, слава богу, да. Так, 120, так.
2: Мне кажется, это мало.
0: Ну, для Москвы, наверное, да. Еще раз, кем вы работаете? Я пропустил, извините.
2: Водителем я работаю. Водителем.
0: А водителем, ну, плюс-минус направление. Водители могут там работать, сам работать.
2: Где на вакуумной машине. Очистка биотуалетов.
0: Все понятно.
2: Грязная работа.
0: Грязная работа. Но, по-моему, все-таки 120 тысяч за эту, хоть и грязную работу, безусловно, это, ну, стандартная зарплата, как мне кажется. Я не думаю, что кто-то предлагает больше. Вы не находите за эту работу конкретно?
2: Ну, нет, наверное, не предлагают. Ну, где-то, может, и есть, я не знаю. Я просто давно работаю, 13 лет уже на этой работе.
0: Ну, вы анализировали рынок труда? Скажите, пожалуйста, там что вот платят, скажем так, за такую же работу, за аналогичную работу?
2: Ну, где-то плюс-минус 20-30 тысяч больше.
0: А, ну вот, то есть можно найти побольше, оказывается, да?
2: Можно найти, но это, как бы, знаете, когда привыкает человек к одному месту, очень трудно сорваться, тем более возраст уже.
0: Согласен. Это я понимаю прекрасно, конечно. Скажите, пожалуйста, вы на 121 живете или вам приходится кормить семью на эти деньги?
2: Нет, семья у меня, она тоже работает.
0: Все да. Понятно. Ну, 120, конечно, семью в Москве, это немного, да. Спасибо. Спасибо большое, 120 тысяч. Немного. Хотя и, ну, прямо скажут, аналитики подтвердят, что это, ну, плюс-минус нормальная зарплата. Но это по словам аналитиков, конечно. Мы ваше мнение спрашиваем, а аналитиков мы посылаем в известном направлении с 7 до 8 часов. Далее. Андрей, Ростов-на-Дону, здравствуйте. Прошу вас.
3: Здравствуйте, Иван, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Ну, вот тема у вас щепетильная. Вот тоже хочу рассказать, что работаю на карьерном самосвале 4-постном. Зарплата только от рейсов. Все, что мы накатаем, вот это вот наше.
0: Да, подождите, я не совсем понял механику, в смысле математику. Накатаем, это что значит?
3: Ну, катаем, возим песок на завод.
0: Так.
3: Бетонный завод. Возим песок. Вот сколько рейсов сделал, рейс стоит определенную сумму.
0: А не поделитесь, какую определенную сумму?
3: Ну, скажем, самая малая рейс у нас стоит 1100 рублей.
0: За рейс 1100. 1100. Да. Господи, прости.
3: Самая малая. И самая много вот карьера. 1600.
0: Угу, угу. Скажите...

0: Вообще ничего.
1: Все понятно. А вы трудоустроены официально или неофициально?
0: Все официально, все по-белому, все официально.
1: А как это, если вы трудоустроены официально, у вас нет оклада, скажите, пожалуйста, как это возможно?
0: Странно, мы постоянно задаем этот вопрос. Нам говорят, вот ваша ставка зависит от рейсов.
1: Потрясающе. Но мне кажется, этот вопрос надо задавать компетентным органам, комитете по труду, например.
0: Ну, может быть, да. Вот мы уже второй год бьемся и никак.
1: Странно. Но спасибо вам, да. С одной стороны, опять-таки, друзья, с одной стороны, работа тяжелая, работы много. Получается, без выходных и проходных. Но тут и Владимир Путин, точнее, Дмитрий Песков сказал, что Путин работает без выходных. Привыкайте, причем добавил. Да, так и добавил, я смотрел цитату, да. Путин работает, короче, без выходных вообще, абсолютно постоянно работает, да, работает, да. И вот это для него уже норма, короче, привыкайте. И я так и не понял, кому, нам тоже надо привыкнуть к тому, что Путин работает постоянно без выходных и проходных, или и мы тоже должны привыкнуть к тому, что надо работать постоянно. Короче, я вот не разобрался. Надо будет как-нибудь уточнить, вот Дмитрий Сергеевич. Так что, вот, друзья, да, привыкайте, а чего? 160 тысяч, 150 там, да, круглым плюс-минус. Это, наверное, для Ростова-на-Дону, ну, не самая маленькая зарплата все-таки, как мне кажется, если на рынок труда, опять-таки, посмотреть. Но, еще раз, вопрос все-таки стоит так, довольны ли вы размером зарплаты? Да, вот, ключевой. Недовольны – это хорошо, кстати говоря, потому что стремиться надо, безусловно, к большему. Далее. Алмаз из Казани. Здравствуйте, Алмаз, прошу вас. Алмаз, прошу вас. Видите, рифма, пожалуйста, давайте.
2: Я работаю прорабом. Так. У меня зарплата 200.
1: Так.
2: В том году было 250. Ну, просела зарплата, у нас строительство просело в Казани.
1: Поэтому, платить стали меньше. Тем... Подождите, что значит просело строительство? Стройки-то меньше. Строек меньше не стало, насколько я вижу.
2: Нет, строек меньше стало. В Казани гораздо меньше стало строек.
1: Да. Может, оно и к лучшему, кстати говоря, вы не находите. А то так, такими темпами все застроят скоро. Скажите, пожалуйста, 200-250, ну, 250 тысяч вас устраивало как зарплата? Вот вы прораб.
2: Ну, в принципе, да, устраивает. Но у нас все практически так получают. Кто со стройкой связан, 200-250.
1: А для Казани как это хорошие деньги, скажите, пожалуйста? Не могу вот сориентироваться. Да. Для Казани хорошие?
2: Ну да, это хорошие деньги.
1: Ага. 200, соответственно, да. Уже как-то мало, я правильно понимаю?
2: 200 более-менее нормально.
1: Нормально более-менее. Все-таки, хорошо. Ну давайте, да, давайте ориентироваться на то, чтобы было 300 все-таки, да, чего мы вам и желаем.
2: Да.
1: Спасибо, спасибо большое, что позвонили, поделились. Вот 250, 300, да, вот 300 тысяч, наверное, сумма получше, да, безусловно, получше, чем 200. Друзья, звоните, какая у вас зарплата и довольны ли вы ее размером этой самой зарплаты. 8 800 200 ровно 9702, вот такая перекличка по стране. После перерыва 2 минуты новости, рекламы, анонсы, которые пройдут быстро, мы вернемся и продолжим наш с вами замечательный эфир. Так что никуда не переключайтесь, я пойду себе еще кофе налью, и вы можете пойти еще кофе себе налить, или заказать его, или остановиться у вкусной точки какая-нибудь и что заказать.
3: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам. О рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы

0: используются какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы этой суммой, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, смотрите, кстати говоря, вот недавний опрос. Ну, как недавний, год назад он был. Россияне в среднем хотели бы получать месяц за работу почти 215 тысяч рублей. Больше всего ожидания у работников IT-отрасли, торговли, маркетинга и рекламы. Но это вот результаты исследования сервиса работа.ру. Но и в этом году уже подобный опрос проводился. Его сейчас у меня под рукой нет, но там сумма не сильно больше, чем прошлогодняя. За 200 тысяч там плюс-минус. Ну, округлим до 250 тысяч. Это вот зарплата мечты для некоторых, друзья. Для некоторых. Хотя вот большинство по данным конкретных опросов. 8 800 200 ровно 9702. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы ее размером? Игорь из Москвы, да, у нас сейчас на линии. Здравствуйте, Игорь, пожалуйста. Игорь, говорите.
3: Доброе утро, Иван.
2: Здрасте.
3: Вот, я работаю водителем у нас в Москве. И у нас зарплата, в принципе, неплохая, но если хочешь заработать, нужно практически жить на работе.
2: А неплохая это какая, по-вашему, все-таки, если не секрет?
3: Ну, допустим, если работать вместо 5 на 2, 6 на 1 и с утра до вечера, то можно 250 тысяч чистыми в месяц заработать. Угу.
2: Но это надо ночевать на работе, я правильно понимаю, да?
3: Ночевать не на работе ночевать, а, скажем, просто с утра выходить, скажем, там вставать в 5 утра или в 4 и домой приезжать поздно вечером.
2: Ну, вот, все-таки так можно лучше ночевать тогда уж, если уж на то пошло. Так удобнее будет.
3: И поэтому у нас вот молодежь, когда они приходят, они думают, что вот сейчас я устроюсь и буду сразу зарабатывать такие деньги. А в итоге получается, получат 1120-130 и, сами понимаете, увольняются очень быстро.
2: Че это они увольняются, не пойму. Чем им 130 тысяч мало-то, молодежи?
3: Ну да, им не хватает, видимо. И плюс вот свободного времени очень мало. А если у человека семья, то вообще нереально работать.
2: Спасибо. Спасибо большое. Ну, опять-таки, да, друзья, вот если послушать со стороны предварительно, опять-таки, я опираюсь, скажем так, на среднюю температуру по больнице, в смысле по России, пока те зарплаты, которые озвучиваются, но с точки зрения статистики, они все-таки неплохие. Но я понимаю, что вам их не хватает, да, денег всегда не хватает. Мне вот тоже моей зарплаты не хватает, что делать. Далее у нас кто? Дмитрий из Курской области. Дмитрий, пожалуйста.
4: Иван, здравствуйте.
2: Здрасте.
4: Доброе утро, страна. Иван, работаю на горнодобывающем предприятии, на погрузчике, на карьерном.
2: Так.
4: Было 140 зарплата тысяч. Так как сейчас санкции ввели, вот, упадок именно по горнодобывающим предприятиям, вот, 120-110 получается, плюс могут карман залить. За что-нибудь долишить. Это, как часто бывает, придерутся и придраться есть к чему. Вот и все.
2: То есть штрафуют, вы имеете в виду? Я правильно уловил? Не всегда связь хорошая.
4: Премию, да, лишают премию. Да.
2: Сволочи проклятые. Чтоб им пусто было самим. Скажите, пожалуйста, для Курской области вам, за сотку, это как зарплата? Нормальная, нет?
4: Ну, знаете, двое детей, жена. Это тянем, потихонечку тянем, живем потихонечку. На хлеб с маслом хватает, слава богу.
2: Угу. Ну вот, отлично. И спасибо, что не жалуетесь. Но, тем не менее, желаем вам зарплаты побольше, конечно, как и всем. Далее. Марина из Люберец. Прошу вас, здрасте.
5: Алло, доброе утро.
2: Здрасте.
5: Поскольку вы периодически поднимаете этот вопрос зарплаты, любимая ваша тема, спрашиваете людей, я уже говорила о своей. Вот. Я хочу сказать вот так. Зарплаты не должно быть, денег не должно быть ни много, ни мало, а достаточно. То есть ты должен пойти с ними в магазин и не думать, что купив это, тебе хватит.
2: Это скорее много.
5: Хватит,
2: это скорее много.
5: Вот скорее вот так я отвечу. Все, спасибо. А, кстати, не такой яркий был эфир без вас, с другим журналистом, с Бофтом, я имею в виду.
2: Спасибо, спасибо. Давайте не будем критиковать других журналистов. Спасибо, что подменили. Да, я, честно говоря, пропустил, кто был, но это не важно совершенно. Спасибо коллегам, что нашли возможность подменить. И я вас прошу в следующий раз, пожалуйста, так не делайте, ладно? Все-таки неприятно перед коллегами, неудобно. Далее, Павел из города Владимира, пожалуйста.
6: Доброе утро, Иван.
2: Здрасте.
6: По зарплате. Ну, я немножко с другой стороны, я выдаю зарплату, а не получаю.
2: Нетушки, вот. Так не пойдет. Вы своей зарплатой довольны? Своим доходом тогда уж, раз вы такой мажор, давайте, рассказывайте.
6: Почему мажор? Не мажор, а... Ну, своим доходом доволен, конечно же.
2: Вот. А он какой?
6: Ну, в районе 250.
2: Вот 250, вот. Хорошо.
6: Может быть, побольше.
2: Для Владимира, наверное, нормальные деньги, да?
6: Это для Владимира очень большие деньги.
2: Очень большие, все. Ага. Да. Продолжайте. Сколько вы выдаете? Какие зарплаты?
6: Ну вот от 300 рублей в час до 1000. Это получается, если в месяц в рубли переводить, от 60 тысяч до 160. Вот. Это вот 60 тысяч – это нижняя граница достатка во Владимире. Вот. Но 160 – это вот прям... Ну, это зависит, вот те, кто, это про те, кто на сделке. Не могу обеспечить работу, вот оклад получается минимальный. А кто, у кого не получается 60 тысяч заработать, тот, значит, просто лентяй. Вот, он уходит. Вот, ну, там.
2: Что вот у вас за производство? Образом. Что за производство?
6: А, ну, скажем, ну, есть и высокоточное лазерное производство, то есть мы эти делаем детали на станках с ЧПУ, причем у нас есть этот человек, который самостоятельно даже эти станки собирает. Ну, а есть фасуны, мы продаем все на маркетплейсах. Вот, и вот упаковщики, я про упаковщиков сейчас говорю, вот, потому что те, кто интеллектуалы, тут немножко другое. Вот. А, ну, это сейчас самое распространенное. Но есть еще, знаете, вот мнение вот по городу, я просто у коллег вижу все. Вот, есть вот прям, знаете, вот желание, вот говорят, что люди, ну, в целом, я не хочу больше зарабатывать, он хочет больше получать. Вот. А я вспоминаю времена, когда, например, вот я сам, у меня зарплата была 1,5 миллиона, 98-й год, ну, до деноминации. А, ну вот если вот так вот просто 200-300 вот начать вот необоснованно зарплату повышать, то мы просто придем опять к этим миллионам. Ну и что, ну просто миллион это будет, ну, покупательная способность уменьшится. Соответствует должна зарплата сделанному. Вот.
2: Хорошо.
6: А так у нас, во Владимирской области у нас есть еще и меньше вот города периферии, там, например, Радужные, которые там спутник. Так там люди говорят, мне крупно повезло. Работают 4 через 2 дня, ну вот старый знакомый, по 10 часов, и говорит, 50 тысяч получает, и еще говорит, что крупно повезло.
2: Ну, я бываю частенько, особенно летом, в городе Александров, тоже Владимирская область, поэтому плюс-минус ситуацию представляю. Ну, Александров, наверное, особняком стоит, есть возможность ездить в Москву работать, все-таки не так далеко, да, плюс-минус даже меньше 2 часов на электричке. А так, да, другие города, конечно, которые подальше от Москвы, это уже другие проблемы, безусловно. Спасибо. Далее. Антон из Москвы. Прошу. Здрасте.
7: Доброе утро, Иван.
2: Здрасте.
7: Доброе утро, страна. Я работаю водителем в известной российской компании такси. В бизнес-тарифе на своем автомобиле.
2: В Яндексе, что ли? В Яндексе работаю?
7: В Яндексе, да, в Яндексе. Так. В бизнес-тарифе заработок у меня на своем автомобиле за 15 дней ориентировочно 300-350 тысяч.
2: Если вы скажите, не лениться, пожалуйста, если у вас такой только... автомобиль, вы чего в такси работаете? Скажите, пожалуйста.
7: Ну, потому что это инструмент больше всего, наверное, а не автомобиль. Инструмент для заработка. За него я тоже отдаю в районе 100 тысяч в месяц.
2: Угу. И чистый доход у вас? Получается.
7: Ну, чисто, ну, 250 тысяч, 250. Но плюсом у меня останется автомобиль через 8 месяцев собственности.
2: Что значит останется? Он же ваш, если
7: все. Ну, я же плачу за него кредит, соответственно, кредит, он не мой.
2: Я все понял, да. Месяцев, не, ну все-таки кредит это ваш, что в самом деле?
7: Не, ну мое, да, но не мое. 50 на 50.
2: Угу.
7: Ну, сам факт, что заработок за 15 дней в месяц ориентировочно 250 тысяч чистыми, да. Да, но, я думаю, даже чуть-чуть больше.
2: Слушайте, уточнение, а ведь после такси обычно машину даже не покупает никто, зная, в каких передрягах такси бывает?
7: Возможно, это мой первый автомобиль, но немецкие автомобили покупают.
2: Угу, хорошо. А какой автомобиль-то, скажите, пожалуйста?
7: Е-класс.
2: Ну, марку назовите.
7: А, Мерседес Е-класса.
2: Мерседес, неплохо, неплохо.
7: Да.
2: Ну, ладно, спасибо большое, спасибо, что позвонили, прекрасно. Далее, Алексей из Свердловской области, прошу вас. Здрасте.
8: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте.
8: Всех с добрым утром. На железной дороге РЖД, строителем поездов работаю.
2: О!
8: С зарплатой не очень доволен, конечно.
2: А какая зарплата, расскажи,
8: пожалуйста. 54 месяца.
2: Это к начислению или на руки уже?
8: Ну, это на руки, да, на руки.
2: А это на руки, 54. Ну, а какую зарплату вы хотите, скажите, пожалуйста?
8: Ну, я хотел бы, которую озвучил наш президент РЖД-директор. Путин отчитался, что в коллективе средняя зарплата 119 тысяч.
2: Так, может, средняя действительно 119?
8: Ну, просто, как бы, все же знают, что такое средний показатель. Зачем вообще этот средний показатель приводить? Средняя температура по палате, она ни о чем не говорит вообще.
2: Ну, наверное, и тем не менее, есть такой показатель средний. Вот, ну, и там, он действительно, наверное, 119. Ладно, мы вам желаем зарплаты побольше, конечно, работы поменьше, безусловно. 8 800 200 ровно 9702, перерыв у нас, друзья, вы звоните. Какая у вас зарплата, довольны ли вы этой суммой? После перерыва мы вернемся и продолжим, не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 100% компенсацию стоимости платного обучения в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования могут получить дети из многодетных семей в Псковской области. Мера поддержки теперь распространяется на всех детей в такой семье в возрасте до 23 лет при очном обучении. Родителям необходимо иметь договор с учреждением профессионального образования, а также документы об оплате и подать заявление в учреждение социальной защиты. Компенсация является ежегодной. Специалисты Центра технического творчества с уникальным мобильным комплексом «Лаборатория безопасности» провели занятия с первоклассниками школы номер один. Знание правил дорожного движения для детей – это не просто теория, а главный залог сохранения жизни и здоровья. В интерактивной форме ребята отрабатывали алгоритм перехода дороги, учились безопасно управлять самокатом и осваивали другие важные навыки. Особое внимание уделили световозвращающим элементам – фликерам, которые делают ребенка заметным для водителя в темноте с расстояния до 150 метров. В Великолукском драматическом театре скоро начнется новый сезон для взрослого зрителя. Запланированы творческие вечера заслуженной артистки России Аллы Любовской и Александры Камоловой. В ноябре премьера спектакля «Анна Каренина». Во второй половине сезона для зрителей подготовят еще две постановки по творчеству Тургенева и Шекспира. К работе над спектаклями будут привлечены режиссеры и художники из Москвы, Ижевска и Северодвинска. Кроме премьер, театр ждут гастроли, участие в фестивалях и другие проекты.
1: О валютах.
11: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
1: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Какая у вас зарплата? И довольны ли вы ее размером? Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Евгений, Ставропольский край. Прошу вас. Здравствуйте.
14: Доброе утро, Иван.
2: Здрасте.
14: Ну вот смотрите, работаю в одной из районных больниц рентген-лаборантом. Так. Зарплата 25 тысяч рублей. Плюс вот года два, наверное, добавили сельским медикам среднему звену по 30 тысяч рублей. Это не всем. Ну вот получаю где-то 53-55 тысяч в месяц.
2: Видите, добавили.
14: Ну да.
2: Уже надо порадоваться.
14: Да, четверо детей. Если бы родители не помогали, было бы, конечно, очень тяжело. Менять или не менять работу? Ну, опять же, отучился. Диплом есть, нужно же ведь работать.
2: У вас среднее образование или высшее?
14: И среднее, и высшее есть, но высшее не медицинское.
2: Нет, все-таки по профессии давайте.
14: По профессии работаю,
2: среднее, да. Среднее все-таки получается.
14: Да.
2: Среднее медицинское, вот.
14: Вот, как-то так.
2: Ага.
14: Хотелось бы немножко побольше.
2: И это понятно, но 53 тысячи для Ставропольского края, по-моему, зарплата, я имею в виду именно для Ставропольского края, по-моему, зарплата на уровне или нет? Расскажите, как там по зарплатам?
14: Ну, Бог его знает.
2: Ну, вы анализировали рынок же, наверняка смотрели, кто сколько где получает на аналогичных должностях.
14: Медики где-то так и получают. В городе у медиков, вот у среднего звена, там зарплата немножко пониже.
2: Даже пониже в городе?
14: Да, даже пониже.
2: Обалдеть. Да. Ничего себе.
14: Чтобы получать немножко повыше зарплату, нужны суточные дежурства.
2: Суточные — это что значит? Сутки через трое или как?
14: Ну, сутки через трое, через двое, у кого там какой график.
2: Ого, все понятно. Какую зарплату вы хотите за свою работу?
14: Хотелось бы получать, минимум 120 тысяч.
2: 120, угу.
14: Да.
2: А сколько населения, простите за тавтологию, в населенном пункте, в котором вы работаете?
14: Где-то 1020.
2: 20 тысяч. Маленький городочек такой.
14: Маленький, небольшой. Да.
2: Да. Но для маленьких городков, вы же сами знаете, да, что 53 тысячи – это зарплата, ой-ой-ой, как неплохая даже считается.
14: Ну, скажем, для семьи там из двух, из трех человек, возможно, да, если еще и второй человек работает. А вот при большой семье, вот супруга сейчас у меня в декретном отпуске, вот, как бы
2: мало.
14: Тяжеловато.
2: А сколько у вас детей?
14: Четверо.
2: Нет, такой многодетный получается.
14: Да.
2: А какие-то плюшки за многодетность предусмотрены?
14: За садик 50%.
2: И... Подождите, садики вроде бесплатные у нас, если мне память не изменяет.
14: Да, ну с чего они бесплатные?
2: Да.
14: 50%. И вот сын у меня сейчас учился, 50% вернули за обучение. И все. Мусор до прошлого года у нас 30% скидка была за вывоз твердобытовых отходов. Эту льготу отменили, потому что у края якобы нет денег на это.
2: Так я, честно говоря, даже перепровериться. И я, честно говоря, вот я отец, хотя у меня ребенок еще маленький, даже для детского садика, но вроде детский сад бесплатный в России. Что-то не понял, вы уточните, почему он платный-то стал. Вы в платный водите? Это другой разговор.
14: Нет, почему? В обычный садик. Сейчас, но мы до этого вот ходили, со старшим мы уже ушли из садика. А вот сейчас у нас маленький, он только пойдет в садик у нас в октябре. Лена, сколько у нас садик стоит?
2: Да, вот уточните, пожалуйста, у Лены. Самому интересно.
14: 1400 садик стоит у нас.
2: 1400.
14: 1400, официально через кассу. Ну, 50% как многодетным они будут возвращать.
2: А, ну, то есть, соответственно, там около трех, если вы бы не многодетный. Все понятно. Я узнаю, честно говоря, насчет этого. Да. Я первый раз слышу, что за садик надо платить. Я просто пропустил момент. Да, каюсь, виноват. Я обязательно этот момент проясню. Спасибо. Спасибо вам. И зарплату побольше вам желаю, конечно же. И все будет. Далее. Юрий из Симферополя. Здравствуйте. Пожалуйста. Юрий! Юрий. Не хочет Юрий или не получается. Вазир из Астрахани. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста, говорите.
15: Работаю в РЖД монтером пути. Так. Получаю 50 тысяч рублей. Чистыми на руки.
2: Чистыми на руки. Ну, что скажете, это много или мало? Насколько больше хотите? Уточните, пожалуйста.
15: Мизерно.
2: Мизер.
15: Ну, хотя бы 100-120 должна быть зарплата.
2: 120. Не, ну, монтёр пути, это вы ходите по путям, там плюс-минус какие-то неполадки устраняете, правильно? Я понимаю.
15: Да, поддерживаем свой участок.
2: Угу. А участок, какое расстояние у участка?
15: Примерно километров 5-6, наверное.
2: 5-6. Да, пешком, короче, можно обойти, да, за час?
15: Ну, дают машину, когда пешком.
2: Угу, просмотреть. Все понятно.
15: Нагрузкой.
2: Скажите, пожалуйста, а повышение вообще никак не выбить? Не предусмотрена такая возможность?
15: Нет, почему? Повышается там, как положено, каждые там полгода, может.
2: А, год. Я понял. Индексация проводится, так называемая. Да,
15: да?
2: Ага, индексация проводится. А так, чтобы подойти к начальнику и сказать, ты такого специалиста, как я, нигде больше не найдешь, вот давай-ка мне вместо 50...
15: Нет, начальник ни при чем совсем.
2: Ну, я понял, это общая система, да.
15: Самом... Ну, может, они дают запросы на повышение, но есть общие индексации и все.
2: Угу. Спасибо, да. Это не очень хорошо, конечно. Да, но как мы знаем, у РЖД сейчас определенные трудности имеются, да. Но в целом, хотелось бы, конечно, чтобы зарплаты были повыше. Спасибо. Далее. Вячеслав из Подольска, подмосковного. Здравствуйте,
16: здравствуйте.
2: Вячеслав, пожалуйста.
16: Здравствуйте. Хочу рассказать такую историю. Ну, вообще хорошо, что в нашей стране рубль, это как не рубль, а зарплаты растут. Но есть нюанс, рубль у нас дешевеет. Получается, я в 2011 году был на Кубе, и мне швейцар до номера донес чемодан, я говорю, на, 100 рублей, ну, с лошадиной репликой дала нам. Он говорит, а что это такое? Я говорю, блин, это 3 грена. То есть тогда 3 грена я мог жирного лобстера купить, это где-то 7-8 креветок королевских. За $20, 600 рублей на наши деньги в 2011 году. А сейчас я уже так не смогу сделать.
2: А зачем вы вспоминаете 2011 год, скажите, пожалуйста? Какое отношение к сегодняшнему дню? 15
16: рублей. Не считает наш рубль.
2: Давайте сравним. Давайте с 85-м годом тогда сравним. Вообще удачно получится.
16: Нет, я не 85-й, я говорю вот последнее поправление наше.
2: Но вы говорите про 2011 год.
16: В 85-м были рубли с Лениным.
2: Ну, там, тем не менее, 2011 год, это еще докрымская история. Ну что вы в самом деле? Причем 2011 год? Ну, можете вспомнить. Я понимаю, вы там 21-й год вспомните, даже 19-й, пойму.
16: Нет, нет, вот эти сотки, которыми мы сейчас пользуемся, вот где Большой театр и Лошадь с пиписькой. Да. Вот эти деньги я ему дал.
2: Лошадь с пиписькой, да, это все понятно. Стоит. Спасибо большое. Денег мало, инфляция проклятая, да. Спасибо. Далее. Андрей из Краснодара, прошу вас.
17: Алло, здравствуйте, здрасте. Уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. Хотел бы про свою работу рассказать. Я работаю на маркетплейсе, на складе. Вот. И довольно неплохие зарплаты. Я в поселке рабочем, примерно можно 4000 в день зарабатывать, вот. Ну, хочу сказать, что это работа по 12 часов. Вот многие олигархи призывают, что надо работать по 12 часов, да? И еще желательно несовершеннолетних привлекать. Но я могу сказать, что у нас и так очень многие работают по 12 часов. И, в общем-то, за небольшие деньги. У меня, например, жена в финансовом секторе работает. Вот у нее примерно 80 тоже по 12 часов. Я по 12 часов работаю. Поэтому такие призывы вот как бы от олигархов, которые причем были замечены в самых гнусных рейдерских захватах на Кубани, вот, призывать по 12 часов, а люди и так работают по 12, но еще и несовершеннолетних хотят призвать к работе, значит, по 12 часов. Алло.
2: Да, мы вас слушаем прекрасно.
17: И еще немножко хочу сказать по, вот, так скажем, этническому составу. Вот есть предрассудки, что, значит, на складах маркетплейсов там, значит, гастарбайтеры работают. Ну, на самом деле, совсем это не так. Вот.
2: И это не совсем не так. Гастарбайтеров много работает.
17: Где гастарбайтеры уже не хотят, это такие, как бы, для них мизерные деньги. Но есть гастарбайтеры, сейчас я вам скажу, из экзотических стран, допустим, из Центральной Африки, из Центральной Америки, с Кубы, там Чад, вот я человек встретил. У них, конечно, для них 4000 рублей это очень хорош, потому что у них там гораздо меньше зарплаты. Вот в этих.
2: Еще раз, подожди, 4000 в день вы сумму назвали, я правильно, да, вас?
17: Да, понял? Да, 4000 рублей в день.
2: И это маленькие деньги. Да,
17: для гастарбайтеров из Центральной, значит, Азии это маленькие деньги. Но если гастарбайтеры, допустим, из Центральной Америки, из Центральной Африки, для них...
2: Это я понял. Спасибо. Уточните, пожалуйста. Так в месяц у вас сколько получается? 80,
17: около,
2: да?
17: Около 80 тысяч. Вот это если, значит, работать довольно-таки напряженно.
2: Ну вот. Почему? 20 это... рабочих дней. Ну, пятидневка.
17: Да, 20 рабочих дней, да. Но там еще будут на ГПХ перевели, поэтому 13% еще из этой суммы будут вычитать вам.
2: 70 тысяч на руки, короче, получается, да?
17: Да, да, примерно 70 тысяч на руки получается. Да, ну, в общем-то, как бы для поселка рабочего это деньги неплохие. Но если, допустим, это для какого-то города, как Москва, да, там Подмосковье, это, конечно, очень маленькая зарплата.
2: Все вот, понятно. Ну, спасибо. Спасибо, да, спасибо, спасибо, спасибо, что позвонили. У нас перерыв намечается. 8-800-200-97-02. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы ее размером? Еще раз. 8-800-200-97-02. Сейчас перерыв. После перерыва мы вернемся и продолжим наш разговор. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро и незаметно. Никуда не переключайтесь.
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Ясно. Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
20: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы ее размером? Дмитрий из Хабаровска. Здравствуйте.
22: Добрый день.
2: Здрасте.
22: Меня зовут Дмитрий. Страна, привет. Работаю водителем пожарного автомобиля, Хабаровск, зарплата 40 тысяч, ипотека, двое детей, 14,4, садик 5,700.
2: Что ж такое-то? Садик 5,700.
22: Да, приходит, да, да, бесплатный, я не знаю, я вот слушал, я вообще не понимаю, а где вы бесплатные садики вообще нашли?
2: Это, наверное, я не нашел, я не знал, что они платные, это и все.
22: СССР, наверное, было. Сейчас такого нету. В общем, приходится подрабатывать в месяц, я вам скажу так, вот у меня 2 выходных могу себе позволить, в общем.
2: Скажите, а вы водитель, вы являетесь пожарным или нет все-таки?
22: Я являюсь водителем пожарного автомобиля.
2: Именно водитель, к пожарным вы отношения не имеете, правильно?
22: Ну, как не имею, мы же с ними работаем.
2: Но, нет, тем не менее, у вас
22: нет,
2: удостоверение...
22: Нет, могу не лезу, если такой вопрос.
2: Нет, я имел в виду, что у них же социальные выплаты и прочее, как у, собственно,
22: нету спасателей. Нету таких никаких выплат, вот. Я вам говорю, 40 тысяч зарплата, Хабаровск, город.
2: Ну, понятно.
22: Водитель пожарного автомобиля. Все приходится понятно. Подрабатывать.
2: Угу, вот. Хорошо. Приходится подрабатывать. А подрабатываете как, кем?
22: Подрабатываю также водителем на спецтехнике. Образование у меня высшее. Получается, с высшим образованием работы денежной нет. Приходится работать, грубо говоря, вот так вот.
2: Какой у вас доход в месяц, если не секрет?
22: Доход в месяц у меня, в частности, где-то в районе 140 тысяч, жена.
2: То есть вы, подождите, вы назвали основной работой водитель пожарной спецтехники за 40 тысяч, но вы где-то еще сотку берете.
22: Пожарного
2: автомобиля. Да, да еще да, за на сотку подрабатываете. Неплохо.
22: Да, да. А что неплохо? Ничего хорошего, цены ужас, бензин дорого.
2: Просто изначально вы сказали, вот я работаю, да, у меня ипотека и 40 тысяч зарплата. Потом выяснилось, что не 40,
22: да,
2: а 140.
22: Правильно. А 140. Пожарным, если, Иван, я вам скажу, пожарный-то работает сутки трое.
2: Ну, понятно. Ладно. Понимаете, я к другому придрался, что сначала вы вышли в эфир со словами, вот Хабаровск, вот у меня ипотека и прочее, работаю там-то, и зарплата у меня 40 тысяч рублей. Вот, и крутись как хочешь.
22: Да,
2: и я
22: офигел. Да,
2: но он все-таки не сот, ваш доход все-таки чуть больше, да.
22: Чуть больше. Чуть, но все равно не сот. Хватает, Иван.
2: Но это понятно, что не хватает. Это другой разговор, мне тоже не хватает. Мне тоже не хватает. Не хватает ему. Потому что мне тоже не хватает, знаете. Что думаете, олигарх, что ли? Ничего подобного. Вообще не то, что не хватает, а не хватает прям. Вот. Далее, спасибо большое, что позвонили. Вадим из Саратова, далее вы. Прошу вас.
23: Здравствуйте, Иван. Для меня уже, я тоже водитель пожарного автомобиля, город Саратов. Угу. Что могу сказать? На руки я получаю чистыми 45 тысяч рублей. График работы у меня сутки трое. Конечно,
2: можете порадоваться, больше, чем в Хабаровске получаете. Хотя должно быть наоборот, по идее, да, как бы?
23: Да. Угу. Вот. Ну, работа интересная, очень нравится. В принципе, готовы но денег не хватает, так скажу. Двое детей в семье.
2: Подождите, вы же тоже подрабатываете наверняка, да?
23: Ну, конечно, подрабатываем, но...
2: А у вас доход какой? Какой доход у вас?
23: Ну, в районе где-то 80 тысяч рублей.
2: 80 еще, да.
23: Я просто еще что хотел сказать. Я сотрудник МЧС, работать нам официально везде запрещено. Вот, это, мне кажется, уже анахронизм.
2: А вы все-таки сотрудник, да? Вы сотрудник,
23: да,
2: МЧС?
23: Я сотрудник.
2: Просто
23: да.
2: Вот предыдущий наш слушатель, он не сотрудник, как я понял, МЧС. Он просто водитель.
23: Нет, смотрите, у нас устроено как? У нас есть аттестованные должности, есть неаттестованные должности. Вот, в принципе, работа у всех одна и та же. Неаттестованный сотрудник получает на руки, ну, не более 30 тысяч рублей. Что пожарный, что водитель.
2: Угу, хорошо. Понятно. Ну, денег побольше вам, конечно. Спасибо большое. Далее. Ивановская область, Михаил. Здрасте.
4: Алло, здрасте.
2: Да, пожалуйста.
4: Работаю в Москве. Развожу продукты в одной из...
2: Логистика, короче.
4: Да.
2: То есть водитель,
4: правильно? 120, да.
2: 120. Устраивает,
4: да, 15 дней. Ну, как говорится, зарплаты хорошие, но цены в магазинах, конечно.
2: Понятно, но для Ивановской области. Я так понимаю, работаете вахтовым методом, да? Здесь какое-то время тусуетесь, потом уезжаете обратно, то есть, да?
4: Да.
2: Как-то так. А какой конкретно у вас график? Вы сколько в Москве проводите, сколько в Иваново?
4: 15-15.
2: 15 через 15?
4: Полмесяца, да.
2: Полмесяца. Ну, подождите, по-моему, вообще неплохо, разве нет?
4: Ну, неплохо, но, я говорю, зарплата хорошая, но цены большие.
2: Ну, цены, да, знаете, да, цены для всех одинаковые, я вам так скажу, да, одинаково высокие.
4: Ну, все, на этом вопрос закончил. Я вам хочу предложить, или нет, провести вот этот формат сейчас, или полчасика первые ваши, в формате блица. Не вы нам будете вопросы задавать, а мы вам короткий вопрос, короткий, честный ваш ответ.
2: Надо подумать начальству вопрос, на самом деле, а не ко мне.
4: Руководство!
2: Я командую, конечно. Нет, командует главный редактор здесь. Да, спасибо. Спасибо. Да, мне, в принципе, можно, конечно, покомандовать, если он эфир не слушает на какое-то время. Да, спасибо. Далее. Сергей из Крыма. Здрасте.
5: Добрый день, Иван.
2: Здравствуйте.
5: Можно маленькую просьбу редактору вашему?
2: Давайте.
5: У нас рекламу Астрахани зачем-то по вашему радио.
2: Это к местным. Что-то там не так поставили, наверное. Ну, спасибо, да. Обратят внимание. Коллеги, обратите внимание, пожалуйста. Ошибка какая-то была, вероятно.
5: И вопросик. Не знаете, куда делся Варсобин? Его передачи.
2: Куда он делся, Варсобин? Никуда он не делся, работает.
5: Нет, тактика Данюка...
2: Данюка, не тактика Варсобина, согласитесь. Вот. С Варсобиным все в порядке, работает. Журналист ездит по стране, школы спасает. В общем, все как обычно, да. Вы про зарплату-то скажете?
5: По зарплату хотел сказать. Я сейчас временно без работы, но я пенсионер, вот, в поиске работы. Но у нас в Крыму тут зарплаты низкие. Вот по МРОТу, в основном по МРОТу. Вот я ищу вакансии, 27 тысяч. Вот по МРОТу в основном.
2: А скажите, пожалуйста, кем вы ищете работу? Кем? Вы кто?
5: Не, ну я ищу работу специалист по охране труда. Это такая работа. Не. Вот. Ну, зарплаты низкие, я хочу сказать, в Крыму вообще. Вот. И зачем вот нам озвучивать среднюю зарплату по России 115 тысяч? Это очень раздражает. Очень раздражает. Ну,
2: скорее всего, она действительно такая. 115 тысяч в среднем.
5: Ну, раздражает. В регионах, согласитесь, такой зарплаты нет.
2: Ну, как нет? Где-то есть, где-то нет. Смотря какие регионы. Понимаете? Я думаю, что статистика верна. То, что ваши знакомые вам говорят, что вот у меня маленькая зарплата, но это не отражает статистические данные, к сожалению. Или, к счастью, я уж не знаю. В общем, я не заступаюсь за тех, кто озвучивает эти цифры, но, скорее всего, они верны, вы поймите правильно. Спасибо всем, кто звонил сегодня, друзья. Хорошо поговорили. У нас сейчас перерыв. После перерыва мы вернемся и продолжим. В рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Дмитрий Солонников о падении уровня жизни в Европе.
2: В народе есть настроение, что что-то идет не так. Да, жизнь в Европе ухудшается, но нынешнее поколение будет уже жить хуже, чем предыдущее, а дети будут жить еще хуже нынешних отцов. Все это видят. Это социологические данные, в общем, вполне объективные. Но организованного, готового альтернативного предложения, кроме того, что давайте что-то изменим, и сейчас политика идет не такая, его нет. Но альтернатива для Германии, вот что она предложит. Зёдер, кстати, там премьер-министр Баварии сказал, ну хорошо, давайте АТГ возьмет эту землю, будем конкурировать, посмотрим. Смотрим, что они смогут сделать в одной отдельно взятой земле. Будет у них там лучше, чем в других местах или нет. Ну и в общем он прав, получив контроль над одной землей в Восточной Германии, далеко не самый лучший с точки зрения своих земельных региональных показателей, там ВРП, всего остального. Ну хорошо, взяли, покажите. Есть большая вероятность, что через один избирательный цикл будет полная фиаско в экономике в этой земле, и все, и партия сильно просядет. Так что, кроме лозунгов работы с недовольством, нужна серьезнейшая там социально-экономическая, политическая база. С ней пока сложно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
4: Россия проведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме, заявил РИА Новости российский постпредприятие организации Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что за полтора месяца, во время которых работа ОБСЕ была на летней паузе, многое произошло. Было много новых преступлений, которые совершила Украина. Как пояснил собеседник агентства, Владимир Зеленский сознательно выбрал курс на обострение. Его западные спонсоры смаковали украинские удары по гражданским объектам в России.
0: О вооружениях.
4: Россия опережает своих противников по производству современных массовых бюджетных вооружений, пишет Wall Street Journal. Подчеркивается, что наша страна обладает новым поколением инновационных реактивных вооружений, в частности, новыми малогабаритными крылатыми ракетами «Бандероль», а также «ППЛА «Герань». Как уточняет газета, они оснащены передовой электроникой, позволяющей точно находить цели и избегать перехвата. При этом Украине не хватает производственных ресурсов и возможностей для долгосрочного планирования. А США и их союзники по НАТО испытывают сложности с наращиванием производства жизненно важных вооружений.
0: О происшествии.
4: Охотник по ошибке застрелил знакомого во время охоты на медведя. 12 сентября мужчины охотились по лицензии возле села Красёво под Новосибирском. Целясь в медведя, один из мужчин выстрелил, но, как сообщили в прокуратуре, не убедившись, что на линии огня нет других охотников, случайно попал в своего знакомого. Тот получил смертельные травмы и скончался в больнице. По данным следствия, охотник выстрелил, заметив движение в кустах и предположив, что там дикое животное. Следователи СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
0: Обо всем.
4: Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса собора Троицы Сергиевой Лавры. Икону перенесли из храма на время анализа состояния климатической витрины. Как сообщили СМИ, ей может потребоваться ремонт. Московская патриархия ранее выпустила заявление о плановой сверке состояния сохранности иконы. Там уточнили, что по договору передачи между Третьяковской галереей и Лаврой музей вправе проводить такую сверку с изъятием музейного предмета и специализированной климатической витрины с перемещением в помещение на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на «Луки ФМ».
6: Доброе бодрое утро!
7: Со спецэффектами.
8: Со спецэффектами. Утро у нас, не знаем только у кого, попробуйте каждый.
7: Нормально.
6: Доброе, бодрое утро.
8: Это у Димки.
7: Good morning.
8: Отлично, давайте вперед, а я пока занята.
7: А, уходим?
6: Guten Morgen. Фриман?
7: Нет. Кстати, Морган Фриман — это же главный краш Кати. Мы забыли про это совсем.
6: Краш?
7: Да. Ну, как-то на эфире мы это обсуждали. Месяца три назад. Почему я это помню, не знаю.
6: Морган Фриман, который... Да. Старичок.
7: Да, да, старичок, морячок. Интересно, у нас такая вечеринка зумеров. Уткнулись в телефоны сразу же. Мы не успели приехать.
8: Я просто отправляю нашу фотографию. Анонс? Да, поэтому, пожалуйста.
7: А куда же мы без анонса?
8: Поговорите немножечко, ладно?
7: А иначе радиослушатели останутся с просто картинка с белочкой какой-нибудь.
8: Да, совершенно верно. Так что давайте, рассказывайте.
6: Меня слышно вообще или нет? Я есть?
7: Это получается, что мы какие-то стажеры, а Катя, типа, главная, она проверяет, как мы в эфире себя ведем, работаем. Да.
6: Она вон строчит уже кляузы всем, куда-то пишет, что-то там, куда-то. В какой-то чат.
7: Какие потрясающие чат, слова.
6: Специальный кляуза. Чат, где нас нет.
7: Хорошо, что нас там нет.
6: Главная интрига дня сегодня, потому что мы Антона Кифа выбивали третьим ведущим. Мне даже интересно стало, что у вас там за шашлычное в Невеле. Вы очень хотели о ней рассказать.
8: Я наконец-таки присоединилась, я все сделала, все свои дела утренние.
6: Должны были вести мы и Катя.
8: Да, мы должны были вести вдвоем с Димой, но мы решили, что легендарного трио давно не было, и нужно как-то это исправлять, тем более, что Антон посетил выходные.
7: И теперь Антон Поросенок.
8: Антон Поросенок.
7: Да, официально.
8: Легендарную шашлычную в городе Невель. Антон, поделись впечатлениями.
7: Все было прекрасно, как ты говорила, вкусно.
8: Вот.
7: Да,
8: я не обманываю, уважаемые радиослушатели. Если я что-то говорю, значит, так оно и будет.
7: Причем проехать достаточно легко это место, то есть оно достаточно невыразительное.
8: Оно, я бы сказала, очень даже неприметное.
6: Да,
8: я бы даже сказала, что оно стыдное, да.
6: Скрытное.
8: Стыдное.
6: Стыдное.
7: Оно как будто просто стоит, можно сказать, ларек или там почтовое отделение в каком-то
8: Знаете,
7: районе.
8: Знаете, как раньше магазины-кооператоры были вот такие,
7: да,
8: типа
7: да,
8: домиком?
7: Да, причем мы зашли, там уже сидели какие-то дальнобойщики, и там сидел мужчина, он подносил котлетку ко рту, и когда я зашел, у него котлетка это выпала обратно в пюрешку. Как вот такие литературные детали. То есть, ну, для них это была какая-то фантастика, что, видимо, не знаю, молодые люди приехали, нас было человек 5 примерно, приехали насытиться вкусной пищей невельской.
8: Не думаю, что это фантастика, потому что это обычное дело вообще. Очень многие молодые люди любят вкусно покушать. А вкусно покушать иногда немножко не вяжется с нашим городом.
6: Поэтому вы уезжаете в Невель.
7: Там же не только бабл ти пить, правильно?
8: Да, бабл ти, я вообще не понимаю, как эту шляпу можно пить, простите.
7: А вот, да.
6: Это ж, по сути... Шляпу носить надо.
8: Да.
7: Это же, по сути, просто сок с такими какими-то ягодками,
8: шариками,
7: пупырышками.
8: Да. С мармеладом.
7: Нам дали отдельную комнату. Я не знаю, вы были
8: это VIP. Это VIP.
6: Там еще комната.
8: Да.
7: Там
8: да.
7: Столики стоят, а потом отдельная комната.
8: Там такая, там, короче, стоит раз, два, три или четыре стола.
7: Сейчас Диме показывать буду.
8: И потом VIP-комната. Вот, она, по-моему, с навеской закрывается, да?
7: Да, там занавеска есть. Вот, я показываю.
8: Не, ну там...
6: Ого, это... Так вы у кого-то на хате.
8: На даче.
7: Как будто дома, да, как
8: да,
7: будто дома у кого-то.
8: Домашняя обстановка.
7: Потрясающе.
8: Да, да.
7: И арбузик разрезанный такой, аккуратненько
8: Очень
7: лежит.
8: Красиво, да.
7: Да. И один из главных плюсов, я считаю, там можно было подключиться к Bluetooth аудиосистеме и просто на всю шашлычную ставить свою музыку.
8: Слушать то, что тебе нравится.
6: Не то, что нравится, а то, что он написал.
7: А мы там ставили свои треки.
6: Естественно.
7: Да.
8: Кто бы
6: Само собой.
7: И мы потом даже клип записали, только он еще не смонтирован.
8: Там.
7: Да, там стоял шестерка «Жигули». Я забрался на крышу, ребята сели в машину.
8: Я надеюсь, это была...
6: Это у того мужчины, которого котлетка выпала. Какой последовательности мы исходили действия? Сначала ты залез на его автомобиль, а потом зашел в шашлычку, и у него котлетка выпала.
7: А потом на его шею сел.
8: А вы согласовались с владельцем автомобиля?
7: Нам сказали, машина бесхозная, делайте, что хотите.
8: Супер.
7: Да. Я там попрыгал по крыше, ребята там покривлялись, я пока видео не видел, что они там делали в салоне. А так мы вообще сняли видео, надо его смонтировать будет потом.
8: А вот так снимаются клипы Антона Кифа.
7: Да, на трассе по пути в Невель.
8: На трассе в шашлычке.
6: Я ему как-то предлагал, да, обложку для трека или альбома.
7: Где? Какое? В Невеле сделать?
6: Какой-то максимально рассинхрон, чтобы словить. Там вот этот весь пафос, цепи, золотые цепи, золотые... Чё там еще золотое?
7: Золотые цепи, золотая чаша?
6: Да-да-да-да-да-да-да. Вот в это, вот оно. И это все, и вот такой вот пафосный персонаж около помойки, чтобы стоит.
8: Топ.
7: А это кульминация. Причем мы две порции даже заказали.
6: Куриный, что ли?
8: Это на самом деле
7: куриный
8: очень
7: и свиной.
6: Курминация?
8: Ну, скажи, что шашлык божественный.
7: Да, там очень нежное мясо.
8: Очень вкусно.
7: Да, великолепно.
8: Да, так что, Дима, мы очень
6: любим... Я знаю много точек тоже, мне нравится.
7: Шашлычных?
8: Таких.
7: В Псковской области?
8: Нет, специфических.
6: Не в Псковской области.
7: А где?
6: По пути.
8: А вот Москвы. Мы тебе говорим именно про Псковскую область. Более того,
6: внутренний
8: про город...
6: туризм.
8: Да, совершенно верно, Дмитрий. Как тебя по батюшке-то, я даже не знаю. Да ладно.
7: А ты не помнишь.
8: Сам забыл. Бывает.
6: Его просто... А, нет, меня просто переклинило.
7: Аэростатович.
6: Меня по-другому переклинило. Сергей, так, Сергеевич, да,
8: а,
6: Сергеевич.
8: О, можно тебя буду Сергеевич звать?
7: Дмитрий Аэростатович.
6: Не надо.
8: Дмитрий Аэростатович?
7: Да.
8: Шариков Дмитрий Аэростатович.
7: Ну, это название какого-то канала, допустим.
8: Да, почему? Да. Шариков Дмитрий Аэростатович.
6: Почему
8: это
6: никто
8: прям
6: не среагировал
8: на
6: мое
7: это
6: не
7: уже
6: надо,
7: по Булгакову.
6: Мое не надо меня Сергеевичем называть. Не надо.
8: Не надо. Хорошо, да.
7: Это триггер.
8: Это подходит. Заверните.
7: Короче, съездили мы хорошо, и один такой маленький-маленький минус, все заканчивается быстро.
8: Невозможно.
7: Мы только-только разогнались, вот уже
6: не надо по трассе разгоняться.
8: Почти, да?
7: 9 часов вечера, надо уходить, все, до свидания.
8: Да, это, конечно, минус. А вы денег не предлагали или там не берут?
7: Нет, никто не предлагал деньги.
8: Ну и дурочки.
7: Нам еще сказали, ой, там все встают в 6 утра, нам надо еще пораньше всем собираться, и нам уже 8:30 потихоньку говорили, ребята, давайте 8:30 уже собираться помаленьку. Так что...
8: Помаленьку, это невельский...
6: невельский маленький.
7: Выдуманное слово, да?
8: Помаленьку?
7: Да.
8: Невельский жаргон.
6: В смысле? Это сейчас что?
8: Добро!
6: Ты че, не знал?
7: Просто если бы Катя была ведущей на музыкальной радиостанции, она бы сейчас объявила группу.
6: Это просто формат вообще-то. Ей список пополнять придется теперь. Блеют помаленьку.
7: Это же мем такой. Есть,
6: помаленьку блеют.
7: Вот,
8: я только на выходных маме рассказывала. Говорит, знаешь, что делают овцы? Она говорит, блеют. Я говорю, а я всю жизнь думала, что они бякают. Она говорит, я даже, погоди, перебью, не хочу спрашивать, откуда в тебе это, вот почему вот вы к этому как пришли? Я говорю, не надо.
7: Да есть же мем популярный, что вот

0: например...
1: Устаревших используемых слов. Сейчас он тебе надает там. Надает.
0: А, да, кстати, ты абсолютно прав.
2: По поводу?
0: Потому что...
1: Она там, что-нибудь, не знаю, десница какой-нибудь там у нее
0: да,
1: сейчас был.
0: Да, да, ланиты, выя, десница, шуйца, пагуба, упалать, упалать.
1: Ну,
0: упалать.
2: А что такое выя?
0: Выя – шея.
2: Да?
0: Да. Ланиты – щеки.
2: Даже буква совпадает. Ланиты – щеки, я знаю.
1: Даже буква
0: совпадает. Десница – это не десна, а правая рука.
2: Выя – это вымя, может быть, еще.
0: Ну, человек... Можно сейчас пошутить, но не эфирно, да, наверное?
2: А нет, да почему бы не?
1: Еще спрашивает, посмотрела.
2: Нас первый выход обычно не слушают.
0: Потому что ты все время так шутишь. Так, еще, например, дабы. Дабы.
1: Дабы, нормально. Дабы.
0: Ну, дабы. Дабы мы пошли бы, дабы.
1: Дабы идите.
2: Дабы ти.
1: Дабы ти, о, старорусский дабы ти.
0: Боярин.
2: Ну, так это мы знаем.
0: Ну, это такое. Кольчуга.
2: Ну.
0: Ендова.
1: О,
2: Ендова?
1: Ендова?
0: Ендова?
1: Это строительный элемент.
0: Круглая глубокая чашка для подачи напитков к праздничному
2: столу. Это ноутбуки, по-моему, да, такие?
0: Ендова.
1: Не, Ендова, накладка Ендовы.
0: А, например, алтын.
1: Ну, там монета какая-то. Что-то.
2: Песня такая есть.
0: Денежная единица, 3 копейки.
1: Угу.
0: У меня тоже пищит что-то.
1: У нас да, получается...
2: Я говорю, кому-то там разогрели пюре.
1: Так может это? У нас алтын, в принципе, можно возвращать.
2: Алтын? Уже пора.
0: Ну, можно, да.
1: Зарплата алтын.
0: Я не слышу.
2: Исполнительница такая есть, татарка. И у нее есть хит «Алтын» называется.
0: Да?
2: Угу.
0: Ну, это ты у нас по хитам.
2: 2017.
0: Вообще интересно даже посмотреть какие-нибудь. Бродобрей.
2: Ну, Бродобрей,
1: барбершоп.
2: Да.
1: Барбершоп.
0: Парикмахер.
2: А что-то мы решили разбирать
0: пейджер.
2: Старые слова неожиданно.
0: Я не помню, как это началось. Это как обычно.
1: Пейджер — это древнерусское.
2: У Ивана Грозного, да,
0: еще? Пейджер уже — это слово, которое из нашего лексикона в большей степени убрано. А хотите, я вам
1: сейчас... Нет, а знаешь, почему оно убрано? Оно не потерялось как слово. Оно, во-первых, не наше.
0: Оно не потерялось как слово, потому что потерялся сам пейджер.
1: Да, да, оно объект просто. Это вот как скажут, стол. Вот стол исчез, представляешь? Вот.
0: Стол не может исчезнуть. А вот мы за ним сидим. Вот это не потом, это исключено.
2: Мы абсолютно. За пейджером вряд ли сидели бы когда-нибудь.
0: А, да, красный флаг. Я хотела вам рассказать еще кое-что, но расскажу в следующем выходе. Не переключайтесь.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе, бодрое утро!
2: Это мы решили продублировать, потому что мы первый раз не сняли видео.
0: Да.
2: Так мы обычно по-другому здороваемся.
0: А контент Кати Пахомовой надо делать, поэтому вот...

0: Мы сняли видео.
1: А много людей посмотрит, кстати?
0: Да.
2: Больше,
1: или
2: чем
1: посмотрит. Или в зависимости
2: послушает.
1: От качества контента. Этот смех можно записать и включать во время моментов, когда мы, да, когда мы вовремя не приезжаем.
0: А вы видели вот это вот легендарное видео сейчас на просторах интернета? И там вот этот дурацкий смех. Где Мигель вот идет, вот
1: да,
0: там, типа, танцует,
1: на каблуках.
0: Да? Что-то такое странное, да.
1: Но это не его песня. То есть, ну, в том плане, что до него была уже вот эта песня.
0: Ну, это понятно, что она просто стала культовой после того, как он снял вот это видео.
1: Да, из-за него все пошло.
0: Ну,
1: да?
0: Видимо, да, потому что эту песню почему-то я даже помню в спектакле Великолепского театра.
1: Серьезно?
0: Реально.
1: В каком?
0: А, может быть, конечно, это были гастроли, вот уж не помню. Но вот это точно была эта музыка. И я думаю, что за странная музыка.
2: Ладно, раз мы обсудили. Устаревшие слова.
1: Расмы.
2: Расмы.
1: Это тоже старое слово.
2: Расмус, это группа.
0: Расмус.
2: Да, такая.
1: In the Shadows.
2: In the Shadows. А вы говорили, музыки нет.
1: Ну, такая она, да.
2: Вот. Я что, от этих самых слов устаревших можно перейти к любимой теме. Зумерам.
1: Устаревшим песням.
2: К зумерам. К зумерам.
0: А, это мы любим.
2: Итак,
1: это значит, что сейчас на 15 минут выпадаете, да?
2: Я вчера себе новость просто скинул, даже это в избранное.
0: Так,
2: вот.
0: Это вообще удивительно, что с тобой это произошло. Расскажи.
2: Я просто, ну, не мог. Там первое слово сразу в новости. Зумеры.
1: И?
2: Значит, следующее слово они что-то сделали.
0: 100%.
2: Вот.
0: Или им, как обычно, что-то... Подожди, давай...
1: Открыли
0: секонд-хенд
1: в Великих Луках.
0: Или им что-то опять обычно как-то не понравилось в этой жизни, и они вот опять расстроились,
2: ну, возможно,
0: из-за чего-то.
2: Возможно, это 100%. Близко. Это близко.
0: Да, это вот
2: но
0: у них
2: там
0: всегда.
2: Но там все-таки они что-то сделали.
1: Им не понравились штаны шамана.
0: 100%. Мне тоже не нравится.
2: Нет, это дальше.
0: Это миллениалам.
2: Это Катина версия пока ближе. То есть им что-то не понравилось, им в принципе всегда что-то не нравится.
0: Им всегда что-то не нравится, им вот не нравится 8-часовой рабочий день.
2: И они что-то сделали на этой почве.
1: Билеты на концерт Канье Уэста.
2: А что там Канье Уэст, хотя едет, не едет?
1: А я перестал следить,
2: да?
1: Я устал.
2: Я думал, что Канье Уэст вы с водки надеялся.
0: Как устать Антону Кифу?
1: Следить за афишами, да.
2: А вроде уже в Москве, вроде уже не в Москве. Там.
0: Мне кажется.
1: Я вообще видел афишу в Великом Новгороде. Даже фотка есть, могу найти, показать.
0: Давай.
2: Короче, ладно, есть. Новостя.
1: Ну, давай.
2: Зумеры переизобрели свидание.
0: Ну, так. Это было ожидаемо, да, что какую-нибудь чушь
1: ключе?
0: Они выкинули. Наталья, не плачь, все нормально.
2: Теперь на него можно сходить одному.
1: Ну, вместе
0: нормально.
1: С чатом GPT?
0: Да,
2: нет,
0: видимо.
2: Молодые зависают в кафе с самими собими.
0: Собянин?
1: Хорошие были свидания.
2: Дарит себе цветы и признаются в любви. Но не потому, что нет друзей. Так молодежь замедляется, отдыхает от невыносимо тяжелой работы в офисе и необходимости общаться с людьми.
0: Невыносимо тяжелой работы в офисе.
1: Концерт в Новгороде.
2: Не в Новгороде. Значит, одиночные выходы называют соло-дейтингом.
0: Дейтинг это что с датой связано, да?
2: Да нет, Антон? Дейтинг это...
1: Свидание.
0: Дейтинг свидание?
2: Да. Приложения все дейтинговые, да. Идея простая. Никаких уведомлений, чужих историй и необходимости поддерживать разговор. Можно спокойно поужинать, сходить на выставку или просто погулять. О тренде узнали благодаря большому исследованию в 6 регионах с выборкой более чем из 100 тысяч человек. Вот. Авторы рассказали, что особо популярным местом для соло-дейтинга стали музеи. В среднем 70% опрошенных признали, что смотреть на экспонаты, ходят в одиночку, перезагружаются от вечного экрана. Экранного шума. Вот такое вот.
0: Опять
1: а мы перезагружаемся какая-то. На дачах, в огородах.
0: Да,
1: я
0: да.
1: Просто подводил к тому, чем Катя занималась на выходных.
0: И подвел, благодаря да. Диме. Я да. Вот не зумер, и я вообще классно перезагрузилась в эти выходные. Я, конечно же, сначала поработала, потому что зумеры не могут терпеть 8-часовой рабочий день с 5-дневной рабочей недели.
2: Может,
0: стоит
2: попробовать 12-часовой, если 8-часовой
0: да. Где-нибудь и где-нибудь не в офисе.
2: Вахтовый метод.
1: Где-нибудь на Бали.
0: Где-нибудь не на Бали, а где-нибудь на...
2: В Коломне.
0: Молодец. А то мне хотелось сейчас другое сказать. И в субботу я поработала и поехала в деревню. И вот вы знаете, нет ничего круче, это даже музей, наверное, рядом не встанет, читать книжку лежа на гамаке. Топ.
2: Зимой
0: пробовала? На свежем воздухе. Ну, естественно, зимой я тоже
2: попробуй.
1: Я не могу лежа читать.
0: Я...
1: Неудобно.
0: Ты не поверишь, но я смогла, когда мне даже солнце светило в глаз.
1: Ничего себе.
0: Я
2: так ты книжкой, да, накрываешь, да. Солнце закрываешь.
0: А потом вот это, как это, притупление света, и у тебя глаза вот так вот делают автоматически, но все равно прикольно. Я сделала какие-то дела по делу. Я не брала в руки телефон практически. Кайфовала, ходила, гуляла, каталась на велосипеде. И, в общем-то, уважаемые зумеры.
2: Потом посмотрела на часы, а прошел только час.
0: Да. Это время замедлится, да? Сходила в баньку.
1: То есть у тебя был соло-дейтинг?
0: Соло-дейтинг, угу. Да, у меня была обычная миллениальская тусовка.
2: Свидание с самими собими.
0: Угу. Да, и никаких дейтингов, и никаких соло. Что вы придумываете? На свидание надо ходить вдвоем. Ну, можно...
1: Втроем.
2: Оно же свидится.
0: Да.
2: Ты либо с зеркалом тогда иди, если ты сам, самим собой. Самим собим.
0: Картонную фигуру можно свою вырезать.
2: Да, просто ну надо же свидеться.
1: Ростовую фигуру, да?
0: С кем-то
2: свидание,
0: надо
2: свидеться.
0: Же. Вот. Не занимайтесь вы ерундой. Ну, да вообще, уже у вас крыша едет.
1: А вообще, мне кажется, у нас такой маленький город, можно даже одному куда-то прийти, ты обязательно встретишь знакомого. 100%. Если он не особо занят, можно его привлечь к своим каким-то делам.
0: Да. Ну,
2: в рамках закона.
0: В рамках закона, естественно. Нет, я вот предпочитаю, кстати, ну, с мужем мы до сих пор ходим на свидания, и это круто, мне кажется. Ну, в смысле, одному
1: пойти. А кто кого приглашает чаще?
0: Я говорю, нам надо пойти на свидание.
1: А, ты более инициативная, да, в этом плане.
0: Нет, я говорю, нам надо куда-нибудь пойти сегодня.
2: Ну, а теперь вот вы все больные, ты, да, вот сказала, что ты что-то такое сказала.
1: Что вы больны?
0: Больны?
2: Ну,
1: не мной.
2: На зумеры.
0: Зумеры? Ну да, они больные.
2: Вот, и в завершение как раз новость. Сама идея не нова, еще в 17-18 году блогеры одной соцсети делились подобным способом провести досуг с подписчиками, а теперь формат зашел зумером. По данным ВОЗ, 20% молодых людей сталкиваются с хроническим одиночеством, но при этом переносят его легче, чем предыдущие поколения. А тяжесть обычной жизни и информационный шум вгоняют зумеров в тоску. Около 41% испытывают постоянный психологический дискомфорт.
1: Тяжесть бытия.
0: Я прям вот вижу сейчас мою бабушку, царство небесное, которая, у которой было 2 коровы, 4 поросенка, 85 курей, и вот это вот все, плюс она работала, плюс у нее были дети, плюс у нее там было еще что-то, огороды.
2: Ну, на 85 курях можно было подняться.
0: И как бы, ну, тяжесть бытия, вот это прям слышится. Нет, на самом деле я согласна, что от современного мира, вот, цифрового мира. Мы устаем. И это реально даже количество новостей. У них вот, например, тогда, там, в 20 веке, такого информационного потока не было. Они могли максимум что узнать? Ну, там, из газеты что-то, да, какие-то новости, которые уже там прошли, их напечатали, газета вышла. То есть это временной порог огромный. А сейчас ты буквально каждую секунду можешь что-то узнавать. И это действительно влияет на мозг человека адекватного 100%. Вот по Димке тоже сразу видно это.
2: Почему именно в тот момент, когда я начал у тебя фраза вывернуть слово «адекватный»?
1: И на Димку все перевести.
0: Ну, ты же понимаешь, это как это работает.
1: Дима уже играет на одной струне.
0: Вот, но я все равно считаю, что свидания должны быть для двоих. А вот если хочется побыть... Нельзя, Дима, нельзя. А вот если хочешь... Виталик, я знаю, кто рвет провода.
2: Я 1000 раз обрывал провода.
0: Это
2: сам
0: он.
2: Сам себе кричал, тебе, ухожу
0: скажи
2: навсегда.
0: Ему, пожалуйста.
2: Но главное, не говорите, чья это песня, потому что не помню, можно или нет.
0: А я тоже, кстати, не помню, можно
1: не,
0: или нет. Но, а вроде бы как будто бы будет где-то концерт на территории РФ.
1: Да?
0: Да.
1: Лики-люки?
0: Лики-люки?
1: Да.
2: Лики-люки?
0: Лики-люки нет.
1: Обожаю этот акцент.
0: Вы меня сбили!
1: Вы меня тоже. Я вообще хотел сказать реплику. Мы, я Кате рассказывал, ходили на концерт Стаса Старовойтова на той неделе. Дим, ты так не сходил?
2: Нет, я ехал с футбола и смотрел, что народ кучкуется.
1: Да, только, да, мы ходили.
2: Я уже решил себе не перегружать этот день. Были свободные места, можно было?
1: Ну, да, были по бочкам. А, интересно, что зал в афише, когда покупаешь билеты, почти все было распродано. Приходим туда, начинается концерт, и почти вся галерка пустая. Это странно. Но не об этом речь. Когда про семью заговорили, я вспомнил реплику. Стас рассказывал, что он снимался в какой-то казачьей передаче, которая выйдет, казачья передача на ОКО. И там он, его внедрили в семью казаков, и ему надо было там просто пробовать их традиции, скакать на коне и в целом общаться. И он спросил, как сохранить семью, потому что у него уже третий брак. Ему сказали, заведи корову, и ты проживешь с женой до конца своих дней. Потому что вы будете постоянно заняты и редко будете друг друга видеть.
0: Это вообще, знаешь, что я тебе могу сказать? Проблема современного поколения, потому что у людей нету какого-то общего дела и стремления. Ну вот смотри, предположим, ты женился, так. У тебя уже есть жилплощадь. То есть вам не надо придумывать, как купить квартиру. Дальше. Предположим, ты женился, и вам с женой не нужен автомобиль. Вам уже не надо придумывать, как купить автомобиль.
1: Как у Кати сразу манера изменилась. Женился?
0: Да?
1: Ты женился?
0: Вот я просто жду, когда вас уже заберут.
1: Не жди, действуй.
0: 78-117, уважаемые девчонки.
1: А чит, это не мой, подожди.
0: Это не твой?
1: Да.
0: Так я вас через эфиры буду это
1: сватать. Если телефон работает, конечно.
2: Успокойся, телефон общий.
1: Там уже только пейджеры работают.
0: Пейджеры, да. Вот, и поэтому я согласна, что когда у людей... Ну вот нету какой-то общей цели, не к чему стремиться.
2: А люди-то сейчас тоже такие уже. А вот общая цель появится — побольше квартирку.
0: Корову накормить.
2: Ну смотри, была квартирка, а надо побольше там.
0: Да.
2: Трехкомнаточку. А что это в перспективе?
0: Ипотека на 30 лет.
2: Это в перспективе совместно нажитое, которое уже будет подвергаться дележке.
0: Антон, тут надо быть осторожным, если что.
2: А так у тебя она была?
1: Я
2: изначально
1: никогда не был осторожен.
2: И она твоя
1: поэтому
2: и останется.
1: Я
2: ты никогда не будешь один.
0: А можно придумать так, чтобы у тебя вот эта, которая одна была, она осталась?
2: Ну, конечно.
0: А то, которая вот то, это будет совместно нажитое.
2: Конечно.
0: Чтобы тебе, если что, одинокому волку было куда
2: да,
0: вернуться.
2: Да, полторы комнаты.
0: Да. Нет, ну, я согласна, что вот раньше действительно семьи, у которых было хозяйство...
2: Развод вообще постыдным считался.
0: Да, это вообще было... Просто.
1: Потому что давали клятву.
0: Зато терпели вот это абьюзивные отношения, избиение, вот это всякая
1: зато свой.
0: Мерзотность. Зато свой. Угу. Зато не пьет, да?
1: Ну.
0: Хотя там... Фу.
1: Не бьет?
0: Не пьет.
1: А, да, ясно.
0: Может, и бьет. Неизвестно, не бьет.
1: Бывает все в одном флаконе.
0: Я против этой ерунды насчет вот этого... Разводиться нельзя. Это опорочит нашу семью.
2: Ну да, через 4 месяца после брака.
0: Ну это да. Ну да, потому что они женятся спустя там, познакомились 5 месяцев.
1: Бывает раньше
0: поженились, еще даже бывает раньше. Но я понимаю, что судьба дело такое.
2: Лето тем более, ну вообще
0: да, пора.
1: Свадебный сезон
2: да,
0: познакомились есть, в мае такие, ну надо как-то до августа
2: да.
0: успеть
2: развестись уже.
0: Жениться я.
2: А, нет, у меня просто пример есть. Ну, как бы лето такое время, да. Летом женились, летом развелись. Того же года.
0: Ну, это ужасно.
1: Кстати, к свадебной тематике. Сегодня клиповое мышление, программа, которая выходит в час. И сегодня у нас в гостях координаторы-декораторы. Свадебные, не только. Послушайте, поговорили про свадебный визуал.
2: Кто?
1: Юлия Молодькова. Вы ее можете знать как супругу Кости Иночкина, ведущего.
2: А-а-а.
1: И Лика Малиновская, они вместе работают. Они пока еще набирают обороты, поэтому, Катя, ты, скорее всего, не знаешь.
2: Я думал, набравшие обороты кого-нибудь.
0: А мы набираем обороты на новости, прерываемся и совсем скоро вернемся. Оставайтесь на наших волнах.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 100% компенсацию стоимости платного обучения в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования могут получить дети из многодетных семей в Псковской области. Мера поддержки теперь распространяется на всех детей в такой семье в возрасте до 23 лет при очном обучении. Родителям необходимо иметь договор с учреждением профессионального образования, а также документы об оплате и подать заявление в учреждение социальной защиты. Компенсация является ежегодной. Специалисты Центра технического творчества с уникальным мобильным комплексом «Лаборатория безопасности» провели занятия с первоклассниками школы номер 1. Знание правил дорожного движения для детей – это не просто теория, а главный залог сохранения жизни и здоровья. В интерактивной форме ребята отрабатывали алгоритм перехода дороги, учились безопасно управлять самокатом и осваивали другие важные навыки. Особое внимание уделили световозвращающим элементам – фликерам, которые делают ребенка заметным для водителя в темноте с расстояния до 150 метров. В Великолукском драматическом театре скоро начнется новый сезон для взрослого зрителя. Запланированы творческие вечера заслуженной артистки России Аллы Любовской и Александры Камоловой. В ноябре премьера спектакля «Анна Каренина». Во второй половине сезона для зрителей подготовят еще две постановки по творчеству Тургенева и Шекспира. К работе над спектаклями будут привлечены режиссеры и художники из Москвы, Ижевска и Северодвинска. Кроме премьер, театр ждут гастроли, участие в фестивалях и другие проекты.
3: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
3: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Доброе утро!
1: Научитесь писать подводки, ребята.
0: Сказал Антонки.
1: А то мы выходим и выходим, как будто первый раз все время.
0: Мы выходим и выходим, как будто первый раз, потому что сегодня легендарное трио Катя Пахомова, Антонки, Фадима Иванов!
2: Что ты хочешь, подводки? Я бы впитал рокот звериный вой, там, где нога продолжает начатая головой изо всех законов, изданных Хаммурапи, самый главный пенальти угловой.
1: Какой-то демон пришел.
2: Так подводки тебе писать?
0: Антон сейчас так сыграл, что я даже немножко удивилась.
1: Я сейчас мелом начерчу.
2: Угловой флажок начертит. Штрафную площадь.
0: Хорошая подводка.
1: Просто Дима снимается в новой интерпретации Wii.
2: Нет, это все, кто футбольные люди, играли в симуляторы типа FIFA лет 5-10 назад. Больше даже, наверное, 15.
1: 20 лет назад.
0: Почему на PlayStation же сейчас есть?
2: Она каждый год обновляется. Просто когда впервые... Мы-то сначала играли в FIFA 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Там всегда были английские комментаторы.
0: Yeah.
2: И в какой-то год EA Sports, они заморочились.
0: И наконец-то перевели вам.
2: Нет, они... EA Sports, все настоящие комментаторы. Это же игра, ее озвучивают реальные люди.
1: Вот я сейчас озвучиваю игру.
2: Да, это заставка. Вот тоже хорошая. Можно так эфиры начинать.
1: EA Sports, to the game.
0: Это надо наш спорт сделать такую, да?
2: Да, и потом за права. А, ну нет, сейчас за права мы ничего не получим.
1: Наш спорт. К игре.
2: К новостям. Это самое. Вот. И там как-то появились первый раз комментаторы Василий Уткин и Соловьев, по-моему, были. И, в общем, это был разрыв шаблона. Мы играем. Знаешь, вот когда играешь, бьешь поворотом, там. Ну, скажи удар поворотом как-нибудь. Шот.
1: По-английски?
2: Да. Я уже не помню. Ну, мы как-то...
1: Shot to the door.
2: О! Кстати, кажись, да. Кажись, так было.
0: Это очень весело.
2: Вот. В общем, это такой, играешь, и постоянно там удар, и это повторяется. Ты не обращаешь на это внимания, когда на английском языке. Ну, оно просто вот фоновое такое. А на русском началось удар поворотом. И все с одной и той же интонацией. Ты же уже по-другому воспринимаешь.
0: Ну, да.
2: Но там вот было у Уткина куча этих фразочек. Вот так он матчи начинал.
1: Удар
2: вот,
1: поворотом, собственно.
2: Как я сейчас вот зачитал про закон, изданный Хаммурапи, пенальти угловой. Вот таким постом он начинал. Вот. А я что, к футболу-то перешел? Надо ж проговорить.
0: Конечно.
2: Меня ж не было в пятницу.
0: Не было, но я была.
1: Со специалистом лучше поговорить, да?
2: Да. Обратитесь к специалисту. Вот. В общем, а ты почему не была на футболе в итоге-то?
1: О-о-о. Заявочка.
0: Нужно сейчас вспомнить, что было 10 сентября.
2: В 16.30.
0: Ребят. В 16.30. Я тебе писала, что я только в 6 часов домой приехала.
2: Да, и Настаса Старовой ТВ пошла.
0: Нет.
1: Не, она не хотела. Она не пошла? Она даже не знает, кто это.
2: А, да?
0: Красава. Паразит.
2: Он играл в фильме «Батя».
0: «Батя». Я да. Потом уже, когда мы нашли фоточку, я потом уже вспомнила, что это вот Стас Старовой.
1: Ну вот я, кстати, концерт смотрел, а фильм не смотрел.
2: И футбол ты не смотрел.
1: Антон, вот дверь.
0: Да, я ему так и сказала. Антон, вон дверь, иди. Как можно было «Батю» не смотреть?
1: Не знаю, пропустил.
0: Да. Виталя, ты смотрел?
1: Это настолько стоящее кино. Даже
0: Виталий, вон сзади за тобой дверь.
2: Вот дверь, заходи.
0: А он пошел.
2: Вот, в общем-то, футбол-то классный. Первый тайм весь под дождем еще.
0: Да,
2: как хорошо, когда у тебя есть дождевик.
1: Виталий вернулся.
0: Слушай, как хорошо, когда у тебя есть дождевик. Я реально, мы в Мальскую долину ездили, я купила три дождевика. Правда, моей мелкой написано было дождевик 120 сантиметров. Она, где-то, 125. Я думаю, ну ладно, там маленечко там подвернем. Короче, дождевик оказался там всех 150, то есть он мне практически был по пяты. И мы просто вот с мужем, ну, мы смотрим в одном направлении, понимаете, и думаем в одном направлении. Мы взяли просто нож канцелярский, подрезали и этот дождевик,
2: ну, да,
0: по кругу. И, кстати, дождевики — это лучшее вообще решение в дождь, чем зонт.
1: Вы его кропнули.
0: А?
1: Конечно. Вы его кропнули.
0: Кропнули, да. Да. Потому что это так, блин, удобно. У нас вот вся поездка, это Печоры, Изборск и Мальская долина, она вся в дожде была. И мы просто эти дождевики не снимали. Это супер круто, это супер удобно. И нам предстоит поездка в Пушкинские горы. И я вот прям первое, что возьму, это дождевики.
2: Так он еще сам в свой карман складывается, и все.
1: В субботу поедете?
0: У нас нету такого. До 26-го поедем в субботу через.
1: Это через, да?
0: Да, да, да.
1: А значит, ты не попадаешь на фестиваль «Нептун». Модест.
0: Модест. На Модест не попадает. Только вчера увидела, кстати, рекламу. Мы не договорили про футбол. Я вижу, как ты нервничаешь.
1: Ну, договорите, договорите.
0: Это он не договорил. Я его слушаю.
2: Вот. Дождь был.
0: Подожди, отбивка, отбивка. Давай, давай, давай.
1: Shut the door.
0: Во, погнали.
2: Нет, там EA Sports там должно быть.
1: EA Sports. К игре.
2: К игре. Игра была увлекательной. В общем, опять Лук Энергия давила, давила, давила, додавила.
0: Но ее Николай тоже придавили один раз.
2: Это полное несоответствие действительности.
0: Я называла эти фамилии, помнишь, Антон?
2: Николай Джиби и Джамал Дебергаджиев, конечно, ты называла.
1: Антуан де Сент-Экзюпери.
2: Не забивал. Вот, фишка-то в чем? Урал-то неполным составом приехал.
0: Да, это я тоже, про это я тоже читала, кстати.
2: Главный тренер не полетел, они вылететь из Екатеринбурга не могли, потом улетели. В общем, абсолютно... Одище творится в соцсетях клуба «Урал».
0: А мне интересно просто, если бы был полный состав, был бы
2: было
0: тренер
2: бы,
0: и
2: было
0: все...
2: бы сложнее.
0: Ага, то есть мы бы не выиграли.
2: Не, я такого не сказал, как было бы сложнее.
0: Как будто бы...
2: Заметно сложнее, но выиграть можно было бы.
0: Mm-hmm.
2: Вот, и самое удивительное, что теперь наши вышли на футбольный клуб «Ленинградец» и сыграют в начале октября в Рощино.
1: Это где?
2: Это за Питером.
1: Да?
2: Севернее Питера. Mm-hmm.
0: Мне что-то сразу песня вспомнилась. Беловежская пуща.
1: Беловежская рощина.
0: Беловежская рощина.
2: Вот. А параллельно будет играть «Динамо Киров» и «СКА Хабаровск». «СКА Хабаровск». Откуда, Катя?
0: С Хабаровска.
1: Из Кирова.
2: Да, шарит в футболе, да? Вообще,
0: да,
2: прям,
0: да,
2: жесть.
0: Да, да, да, да. Меня Димка научил.
2: Хабаровск представляешь где?
0: В Хабаровске.
2: Территориально, вот,
0: ну,
2: на, где
0: там
2: на карте
0: мира.
1: Надо на самолете лететь.
2: В восточной части России,
0: да,
2: самый,
0: очень
2: самый,
0: далеко,
2: самый восточный.
0: Самый восточный, наверное, да? Город?
2: Ну, там, наравне с Сахалином только.
0: Там, ну, плюс-минус там, да.
2: А, в общем-то. И, короче,
0: откуда я это знаю?
2: И вот это почему я все проговариваю. Потому что победитель пары «Динамо Киров» СКА Хабаровск выходит на победителя пары «Ленинградец» Луки Энергии.
0: А, то есть если мы побеждаем легендарца, то мы играем с Хабаровском.
2: Либо Кировым.
0: Ну, либо теперь... Кировым.
2: И тут, знаешь, что интересно?
0: Что?
2: Они все эти три клуба, там, и Хабаровск, и, кроме Урала, и «Ленинградец», и был еще кто-то там у них, кто уже вылетел, они в зоне вылета в своей лиге, поэтому у них тоже дела не очень. На кубок им, может быть, не очень и сильно хотелось бы, но надо. И самое обидное, что у нас матчей одинаковое количество будет с Хабаровском, если мы выиграем, и будет жеребьевка. И одно дело лететь нам в Хабаровск.
1: Будет жеребьевка.
0: Дорого.
2: А другое дело Хабаровску к нам, когда тоже не каждый тренер, не каждый игрок полетит.
0: Короче говоря, если Хабаровск прилетит к нам, то это мы будем в более выигрышном положении.
2: Это точно. И самое главное, этот матч будет супер мощным и эмоциональным, потому что за Хабаровском уже Москва.
0: Москва.
2: Потому что там уже будет следующий...
0: Москва!
2: Пройти, пройти.
0: Горят колокола.
1: Звонят. Звонят, звонят.
2: Вот, если пройти Хабаровск, то в следующем раунде, это уже весной следующего года, гарантированно на поле более слабой команды, в данном случае будем мы, приедет либо «Локомотив», либо «ЦСКА», либо «Ростов», либо «Акрон». Команда
1: гарантированно.
2: Команда премьер-лиги.
0: А «Локомотив» — это которые
2: прям
0: болельщики сумасшедшие? Вот эти, да?
2: У всех болельщики сумасшедшие. Это премьер-лига.
0: Короче говоря, как сказал
2: наш
0: главный тренер, что мы идем к чемпионату мира по футболу, да? Он что-то такое говорил, нет? Ну, говорил, говорил. Ну, было что-то такое. Не надо такое лицо делать. Было, было. Было, было в интервью.
2: Ну, ты точно потерялась в формулировках, поэтому...
1: Катя, вот дверь, а за ней Хабаровск.
0: Алло, Хабаровск?
2: Выезжаем в
0: Хабаровск. Мне нужен ваш шарф на всякий
2: Но сначала
0: случай.
2: В Рощино, да. В общем, два матча кубка, и будет губка.
1: Великолепно.
0: Хорошо.
1: Как раз для сканвордов тещин язык.
0: Заверните.
2: Ну что? Вот, ты пойдешь? если будет Хабаровск.
0: Да. На Хабаровск пойду.
2: Дай бумажку с Хабаровском в долг.
0: Я боюсь, что нет. Нет бумажки у меня такой.
1: Ну что у нас по футболу? Все, наверное, да?
2: Ну как все? Финал Кубка. Ну, можно много, но я просто на Урале хотел вот это сосредоточиться. Кубковый матч.
0: Он хотел сделать на этом акцент.
2: Да, я хотел стену разрисовать маркером, но уже ладно.
1: Это последний рабочий день будет у тебя.
0: Здесь?
1: Да.
0: А ты увольняешься?
2: Нет.
1: А как будут другие ведущие фоткаться тогда?
2: Ну, будут помнить о матче с Уралом.
1: Дмитрий Анатольевич придет, например?
2: Но он тоже, может, на футболе был.
1: Кстати, да. А про Хабаровск были у него какие-то истории в передачах? Скорее всего, да. А я не знаю, как я перешел. Перевел стрелку просто на своего любимого
0: вообще
1: декана.
0: Вообще не очень поняла тоже, как это произошло. Но продолжай.
1: Но я это могу связать с...
2: приездом коня
1: с туризмом. Нет, с туризмом.
2: С туризмом.
1: Потому что, да, я учился по специальности сервиса туризм. Дмитрий Анатольевич мой декан. Соответственно, внутренний туризм мы любим. А Псковская область славится интересными местами. 26 сентября будет фестиваль «Модест» на Нептуне. Такая вот связочка.
0: Да, и расскажи про него. Там же есть уже какой-то анонс. Да, сейчас
2: Канье Вест выступит.
1: Там выступлю я.
0: 100%.
1: Это лучше.
2: Так вот из-за кого Канье Вест на Нептун не приедет.
0: 26 сентября 16:00 на базе отдыха «Нептун» традиционный фестиваль. В программе выступления неравнодушных авторов и исполнителей всеми любимых песен. Значит, здесь у нас «Опаловый цветок». Это исполнительница из Пскова. Листон ту Энтони. Та самая атмосфера вечеринок нулевых и 2010-х с примесью модного звука и свободной любви.
1: Все правильно.
2: С этим. С ноткой Савельев.
1: Это если Дима выйдет.
0: А конечно, можно было написать с ноткой абсурда? Константин Савельев, «Паллада», «Экспедиция»,
1: «Меня скопировали из группы».
0: Инди-группа.
1: Да. А еще? А «Портал» ты говорила?
0: Да, «Портал». Великолукская группа в стиле рок.
1: Угу.
0: «Портал», «Опаловый цветок», «Листон ту Энтони»,
1: «Паллада»,
0: Константин Савельев, ну. «Паллада», «Экспедиция». Угу. А также группа музыкального сообщества «Арт-резиденции Лофт» с энергичной рок-н-ролльной программой.
1: А, это Ваня Корнышев, это он так... Витиевато описал свой коллектив.
0: Витиевато?
1: Да.
0: Ладно.
2: Листен ту Антони к игре.
0: Вы знали, что есть даже такое сообщество на просторах интернета? Офлайн-концерты, музыкальные фестивали Псков Великие Луки.
1: Я же там выступал.
2: Что, мы Корнышева не знаем?
1: Да.
0: А, это он, да?
2: Да. И бригада.
1: То есть там будет, по сути, музыкальный фестиваль, и мне рассказывали, точнее, в чате писал, Ваня писал о том, что там еще будет фестиваль рыбаков.
2: Офлайн? Это, в смысле, я пропустил.
0: Ну, то есть
1: все в один день.
2: А, это все разом, в смысле, да.
0: А вот этого мальчика как зовут?
1: Этого мальчика зовут Дима Эхо-двора.
0: А его не будет?
1: Нет. Но я его встретил, прикол, я в пятницу иду с «Угадай мелодию», идет вечер, поздно, напротив меня идет парнишка, несет 5-литровые вот эти баклажки с водой. Антон, привет. Я смотрю, это Дима Эхо-двора.
2: Чай.
1: Индийский чай. Мы с ним договорились, что, возможно, запишем клиповое мышление в ближайшее время, пока он в Великих Луках. Поэтому вот так. Для кого-то это великий артист, видишь, а для нас это парень из Псковской области.
0: Да, парень со двора. А у нас небольшая пауза, совсем скоро мы к вам вернемся.
7: Реклама. Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Антон Кив, Дима Иванов. Сегодня легендарное трио на волнах Луки-ФМ, я так считаю.
1: Мы тоже так считаем.
0: Да? Слава богу.
1: И мы опять подводку не написали.
0: Но...
1: Как есть.
2: Ты за сколько лет ты подводки написывал вообще к выходам в эфир?
1: Не, ну не писать можно придумывать сразу на ходу.
2: О, уже видишь, как ты заелозил сразу, уже не писать. Уже,
0: заднюю,
2: уже,
0: да.
1: А я такой елозильщик.
0: Ты быстро переобулся.
2: Вот елозить был в твоем списке, вот даже у меня голос потерялся.
0: Кстати,
2: от такого
0: елозить, да, это очень интересно.
13: Елозить был в твоем списке.
0: Что такое елозить?
1: Елозить. Ты пишешь юлозить?
2: Елозить.
1: От слова юзать.
2: Ну вот так вот делать.
0: Елозить?
1: Ягодицами двигать. По стулу.
2: По стулу. Mm-hmm. Ну, в принципе, что-то где-то как-то. Сегодня ж Луки Энергия играет.
1: Опять?
2: Да, слушай.
1: Как-то часто.
2: Просто в Петербурге со звездой. 14.00.
1: Понятно.
2: Чтоб вы знали.
1: Хорошо. Хорошо. Кстати, будет еще одно мероприятие интересное. После 26-27 сентября на парковке «Апельсина» пройдет автовечеринка. Кстати.
2: Когда, это где, прости? Будут эти колонки бух-бух-бух?
1: Да.
0: Какого числа?
1: Это 27 сентября в 3 часа дня. Получается,
0: у
1: парковка.
0: У Женьки день рождения мужа моего.
1: Вот как раз вы там рядом живете, приходите.
2: Ты 14 октября в Питер не едешь?
0: Нет.
2: Случайно. Ну ладно.
0: А зачем?
2: Там Ленинградец, Луки Энергия.
0: А
2: 18 октября Луки Энергия, Спартак 2 здесь, у нас.
0: Значит, я 18 октября, видимо, иду на...
1: автовечеринку.
2: Надо идти на футбол. Да, 100%.
0: Хорошо.
2: Но это в октябре. А в сентябре домашних игр почти нет. Вообще нету, представляешь?
0: Ну.
2: Все, отыграли.
0: Все, уже отыграли. Один матч только, да?
2: Угу. То есть Звезда, Муром, это все будет в гостях.
0: Угу.
1: Тот самый момент, когда Катя устала от спортивных новостей.
2: Не, она просто залипла в свои эти... грамм.
1: Ей написали, что дорог не будет хороших. Ну ладно. Походим по Рытвинам.
0: Ну да.
1: Катю реально что-то очень заинтересовало.
2: Я просто, ну, все. Началось все с каких-то...
0: Да вы надоели.
2: Ее победила ИИ. Она только сказала ИИ для помощи учителю. И все, и нет человека.
0: Ну потому что вот вы пользуетесь искусственным интеллектом?
1: Да.
0: Я, да.
1: Ну текстовым тоже.
0: Ну, а я преимущественно текстовым. Вот мне не найти классный искусственный интеллект по созданию презентации... Чтобы, вот знаешь, он прям...
2: Книжный искусственный.
1: PowerPoint?
0: Нет.
1: По этим... А, или что?
2: Ну, типа PowerPoint.
0: Ну, по презентациям,
2: только...
0: да, PowerPoint. Ну. Только чтобы написать промпт, и он тебе все красиво сгенерил вместе с картинками. А он генерит только вот саму презентацию, то есть как она выглядит, да, формат презентации. И картиночки он не делает. Мне это не очень нравится. Поэтому, если у вас есть какие-то гожие нейросети...
1: Ну, есть одна текстовая, которой я пользуюсь. Она всем известна, это DeepSeek.
0: Тоже нет, мне надо именно... У меня их знаешь сколько?
1: Не знаю.
0: Это же платная подписка есть. Да, нейросети для генерации.
1: Катя забыла, что мы не закончили еще передачу. Она вышла из привычного ритма, по-моему.
2: Это все ИИ.
0: Я вышла из привычного ритма где-то в начале июля, и мне до сих пор в мой привычный ритм не войти. Меня это настолько раздражает. Я терпеть ненавижу жить без расписания.
1: Короче.
2: Кстати, я себе создал расписание, я теперь в 6 утра встаю, вот все, все.
1: А зачем так рано?
0: Я
2: лег
0: в 6
2: встать, встаю. 6 все равно.
1: 4 часа спать?
0: А что ты
1: это
0: делаешь?
1: Это как Эйнштейн прям.
0: А ты бегаешь? Ты хотя бы похудел?
2: Нет, я еще не удержался на 100. меня было уже пару раз до сотки доходило, оно больше суток не продерживается.
0: Ты много...
1: О себе думаешь?
2: Мало ешь, я думаю, да?
0: Малоежка.
1: Ребят, в общем, вы ничего не знаете про мероприятие. Могу быстро рассказать про него, показать афишу. Вот оно. Там на самом деле много чего интересного.
0: Почему все делают вот такие афиши?
1: Они все одинаковые в последнее время.
0: Я вообще первый раз вижу. Это какой-то один SMM-менеджер, что ли?
1: Один промпт.
2: Мне вот она не понравилась. Она вот такая... Я первый раз такую вижу афишу.
0: Она везде сейчас. Просто реально везде. Вот это вот
1: вякистая...
2: Это шаг. Это как будто из шага вперед, я не знаю, первого тех времен.
0: Да, да, да. Да, да, да. Что-то там типа... Что там они под зонтом танцевали? Что-то какая-то вот такая чушь.
2: Да, вода, что-то... вот
0: да,
2: это все.
0: Да, да, да, да.
1: Танцы под дождем, что ли?
2: Да. Нет, а шаг, типа шаг вот.
1: Не понял.
2: Временная стилистика, типа шаг вперед, два, что-то такое.
1: Там ожидается JDM легенда. Вы знаете, что такое?
2: JZ?
1: JDM. Нет, JZ не приедет. Тачки, от которых течет слюна у каждого ценителя.
2: А, вот это. Ну, я говорю, будут буферы.
0: Ну да, они будут
1: качать. Брейкданс от школы сенсей. Реальный уличный вайп и мощная энергетика.
2: Должно же быть, нет?
1: Они просто сенсей, это теперь и все.
2: Да?
1: Угу. Видимо, в связи с русификацией убрали слово крю.
2: Оставили бы крю на кириллице.
1: Просто команда крюк. Танцоры пираты.
2: То есть, подожди, сенсей нормально.
1: Ну, потому что это китайское.
0: Uh-huh.
1: Вот. А крю это английское.
0: Да.
1: Понятно. Аниме-косплей и фотозоны. Приходи в образе или просто смотри, фоткайся.
0: Аниме-косплей.
1: А у нас возле апельсина и так часто косплейщики какие-то ходят каждый день.
2: Зумеров косплеят.
1: Дрифт и бездорожье. Мини-тачки, которые дают жару не меньше настоящих.
0: Я обожаю мини-машины.
1: Да? Диджей-сеты. Танцплощадка и море драйва.
0: Попробуй только. Я тебя предупредила. Я тебя
2: а
0: предупредила.
2: Что ты там надумала? Ой, женщина.
0: Я попробуй только сказать. Все.
1: И, кстати, скорее всего, я там тоже выступать буду.
0: Да.
1: Да, и на этом мероприятии тоже.
0: Антон, ну я смотрю, ты популярен. Ты популярен.
1: Да, так.
0: Тебе хоть платят за это?
1: Иногда. Я компенсирую это ведением мероприятий.
0: А это для души.
1: А это да.
0: Антон Киев, душевный человек. Звоните, приобретайте.
1: Душевно выступлю с известными
2: композициями. Купим корову вместе.
1: Заживем. Да.
0: А как мы заживем на сегодняшний день, нам об этом расскажет гороскоп.
1: Если расскажет, да.
0: Давай, Антон, начинай.
1: Ты так сказала, как будто я прям нашел сейчас.
0: Хорошо, поехали. Тогда я. 14 сентября, напомню, уже середина сентября, да, подкралась незаметно, mm-hmm. понедельник. Mm-hmm. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: А MMORPG это тоже читать? Или это...
0: MMORPG можно не читать.
2: Это реклама.
1: Да. Середина нового тарифа.
0: Да.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
0: Близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
2: Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться, трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
1: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом нуждается в опоре.
0: Девы, почему вы ржете?
1: Я вспомнил, как Дима читал текст демонический.
0: Девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
0: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
2: Козероги. В коллективных делах, возможно, борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
1: Кроги. Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
0: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: И пусть этот день принесет вам счастье.
1: Ты Кашпировский? Ты зарядил людей?
0: А он так делал?
1: Типа того, да.
2: А, да? Нет, это он с меня пародировал.
0: Да? А ты тогда еще пешком под стол ходил, если что.
2: Это была моя восьмая земная субстанция.
1: Это была восьмая миля.
0: Я никогда не могу выговорить это слово, пожалуйста.
2: Реинкран — это настройки.
0: Скажи слово реинкарнация.
2: Реинкарнация.
1: Реновация.
0: Скажи еще раз.
2: Реинкарнация.
0: Реинкарнация.
1: Режиссер Ари Астер.
0: У меня все время проблемы с этим словом. Правда? Реально. Вообще всегда. Мне не сказать
1: его. Это когда ты приходишь к медиуму?
0: Да.
1: Да. Простите,
0: кошки.
1: Пожалуйста. Мне нужно...
0: Заканчиваем.
1: Нужно вызвать дух Сталина.
0: Чтобы он последил за порядком в этом городе. Заканчиваем наш легендарный эфир. С вами были Катя Пахомова, Антон Кип и Дима Иванов. Оставайтесь на Луки ФМ. С нами интересно и полезно. Всем пока-пока.
1: До свидания.
2: Пока-пока.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: Маня, что он оставил себе из Яндекса? Вот, у него кроме это дата-центра, у Небиуса есть три дочерних компании. Одна называется Толока. Она дообучает данные для новых моделей, для обучения моделей с участием человека. Человек вмешивается. Вот, второе. Он взял Яндекс.Практику и переделал под США. И сейчас это лучшая программа по обучению искусственному интеллекту. Вот, и он переделал Яндекс.Такси. Тоже имеет шансы. Так что российские ученые и математики, ваш выход. Время наше.
14: Спасибо, Андрей Масолович, эксперт по кибербезопасности. Благодарим за выход.
3: На происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
16: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
15: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
16: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
15: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
17: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
18: Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Нижнекамске, возникшее накануне после удара беспилотника. Это сообщил глава города Радмир Беляев и добавил, что начались восстановительные работы. ВСУ атаковали Нижнекамск в ночь на 13 августа. Из-за атаки на одном из предприятий города начался пожар. Его название или назначение власти не уточняли. Дроны также попали в несколько жилых домов. В городе погибли 2 человека и 14 пострадали.
3: О банках.
18: Банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом «Ведомостям» рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. При этом отмечается, что депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте, так как банки будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики.
3: О болезнях.
18: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за Эболы. Об этом РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что сотрудники погранслужбы очень быстро отреагировали на все предложения санитарных врачей. На границе очень тщательно и плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют.
3: О погоде.
18: В Центральной России с 16 сентября начнется бабье лето. Это сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Начало недели, по словам синоптика, еще будет переходным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура днем плюс 15, плюс 20 градусов. Но со среды погоду на Центральной России возьмет под контроль Азорский антициклон. Он принесет сухие, солнечные, по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов. Днем воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18, плюс 23. Сегодня в Москве до плюс 19, без осадков. В Санкт-Петербурге в понедельник до плюс 16 и дождей не ожидается.
3: О валютах.
18: Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 26 копеек, евро 97,87, курс юаня 12 рублей и 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Третий час нашего эфира. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился, включая Александра Казакова, политического философа. Здравствуйте, Александр Юрьевич. А, ну и члена Совета по внешней оборонной политике, конечно же. Александр Юрьевич, ну, собственно, начнем мы с переговоров, которые прошли очень успешно, успешнее. Есть такое понятие, в основном используемое у инфо-цыган, да, успешный успех. Ну, наверное, его применить можно и как раз к тем самым переговорам. Это когда Кушнер, зять Трампа, вместе с Выткофом, спецпосланником по Ближнему Востоку, прилетают в Москву, и все проходит всегда очень успешно. Да, очень, наверное, и в этот раз. Кушнер назвал очень успешным поездки в Москву и Киев. Его цитата такая. «Я бы сказал, что она, поездка, была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги. Я считаю, что в любой сложной проблеме нужно сначала создать определенные рамки, в которых четко определить, во-первых, чего мы именно пытаемся достичь. Про во-вторых он не говорил. Что теперь у США имеется четкое представление не только о том, что может положить конец конфликту, но и о том, что может привести к длительному и устойчивому миру». Он добавил, что переговоры с обеими сторонами позволили получить актуальную информацию, выработать новые идеи. Ну и раскрыл, что должна сделать Украина для урегулирования конфликта. Нужно отступить по линии, которую обозначили в Кремле. В остальном мирное соглашение готово. Все готово, только отступите. О, вам слово.
19: Ну, во-первых, надо отметить, что Кушнер впервые вышел на авансцену. Это мелочь, но важная. Нет, это вообще не мелочь.
14: Мелочь, но приятно, да?
19: Так. Да, потому что он обычно держался в тени Стива Виткова. Вот, а он все-таки, ну, как бы это сказать...
14: Ближе к Трампу, особо, ближе к телу вы имеете в виду.
19: Особо приближенное к императору, да. И мнение Кушнера для Трампа, конечно, гораздо более важно. В том числе и его оценки. Значит, что касается разговора по существу. И то, что говорили сразу после визита, и на самом деле то, что говорил и Трамп потом, в частности, его требования требование Киеву прекратить удары по российским НПЗ, потому что из-за этого не получается стабилизировать глобальные рынки, в частности, по дизельному топливу. Пока звучат только требования к киевскому режиму. Как бы с позиции Москвы им все ясно. Это вот в первом приближении, что сразу заметно. И это хорошая новость. Мы не можем оценить ее в полной степени, потому что нет подробностей и деталей. Пока все это такие намеки, скажем так. Но по этим намекам это хорошая новость. То есть есть условия, которые, по большому счету, о чем говорит Джаред Кушнер, что есть условия, которые должен выполнить Киев, и после этого можно переходить к следующему этапу. В какой-то степени это продолжение нашей истории еще с Аляски. Только там условия, которые должны были выполнить американцы. Вот, но они их не смогли выполнить. Значит, теперь они значит, по-прежнему не смогли. Вот, но теперь они переложили, как бы, то есть горячую картошку перекинули в Киев. Вот, ну и с одной стороны, по-американски понятно, да, это они люди практичные, такие в этом смысле простые, в хорошем смысле этого слова. И такая метафизика, как денацификация, трудно доходит до их сознания. А вот территория, квадратный километр – это то, что они хорошо понимают. Вот. И поэтому они вперлись в этот территориальный вопрос. Но это не только потому, что они американцы. Это еще и потому, что, и я, Иван, об этом у вас уже говорил, мы в свое время засунули эту идею в соглашение с американцами, прекрасно понимая тогда, и, между прочим, ничего не изменилось, что киевский режим не может исполнить этот единственный пункт. Кстати, последствия. Я говорил не раз о том, что важно, где находится горячая картошка, потому что в августе как раз ожидал волну мощного давления дипломатического на нас со стороны наших друзей. Ну, собственно, что и было исполнено в Бишкеке в полной степени.
14: В Бишкеке, вот, напомним, саммит ШОС Шанхайской организации сотрудничества да. проходил недавно, да. Угу.
19: Да, и там, в частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди исполнил примерно такой же дивертисмент, как незадолго до этого исполнил Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана, на встрече с Путиным в Омске. То есть это давление было организовано, потому что была пауза после того, как Марко Рубио, госсекретарь США, четко зафиксировал, что все, Анкоридж не сросся, тут же было организовано давление. А вот визит Кушнера и, теперь надо говорить уже Кушнера и Виткова, а не наоборот, в Москву и высказывания и их собственные, и Бессента, и Трампа, и реакция в Киеве и в Европе привела к тому, что, например, в итоговой декларации саммита БРИКС, который только что завершился в Индии, вообще не было упомянуто слово «Украина». А, скажем, на предыдущих саммитах для наших дипломатов это была огромная задача не допустить на саммите БРИКС, даже у нас, когда он проходил в Казани, отдельного мероприятия, посвященного урегулированию украинского конфликта, с отдельной итоговой резолюцией. Но тогда в итоговой резолюции было два абзаца, посвященных Украине. А сейчас ноль. Zero. В публичном пространстве за все время проведения саммита БРИКС Украина была упомянута один единственный раз министром иностранных дел Бразилии. Это хорошо. То есть благодаря в том числе визиту Кушнера и Виткова и перекидыванию горячей картошки на ту сторону, а вообще-то в Киев, мы смогли это давление остановить и закрыть, как бы говорят, тему, но на какой-то период, по крайней мере.
14: А вы просто горячей картошкой заменили мяч? Или это какая-то другая метафора? Да. Раньше было принято говорить, да, мяч там на стороне, да, любимая цитата. Перешли на картошку, я правильно понял?
19: С одной стороны, чтобы не работать в традиционной риторике, которая поднавязла в зубах и обросла разными позитивными и негативными коннотациями, а с другой стороны, горячая картошка отличается от мяча.
14: Ну, во-первых, она съедобная. Начнем с этого.
19: А во-вторых, она горячая. В отличие от меча, с мечом можно походить...
14: Холодная картошка тоже съедобная, и горячая съедобная. В этом плане...
19: Да, но раз... с холодной картошкой, как и с мечом, можно посидеть, подумать, а горячую хочется из рук вытянуть сразу, она жжет.
14: А, вот оно что. Вот. Но это, значит, это зависит от того, насколько вы голодны. Ну ладно, не будем тут, значит, разбрасываться этими любезностями.
19: Можно продолжить про картошку.
14: Ну, вообще, не, мысль понятна, в общем-то, про картошку. Тут много заявлений опять в очередной раз, что совсем скоро, ну, какой-то очередной переговорный раунд уже на троих. Да. Если Россия, Украина, США и террорист Буданов, глава, нынешний глава офиса украинского лидера, будем так говорить. Он говорит, что вот в октябре мы при этом говорим, что, ну, в общем-то, мы готовы к этим переговорам, однако боевые действия, да, останавливать не будем. Нас призывают как раз именно к остановке хотя бы на время переговоров, мы этого делать не будем. Ну и, собственно, ну, это очередной какой-то просто раунд, встретятся и поговорят, сколько таких.

0: с другом в одном пространстве делегации Москвы и Киева. Это был Стамбул-1, это был так называемый Стамбул-2. Первый закончился срывом со стороны европейцев, а второй затух сам собой, потому что, я напомню, мы передали тогда наш вариант меморандума, и украинская сторона вместе с ним утонула в болоте. И как бы на этом конец. Значит, и той информации, которую, вот смотрите, мы сейчас говорили про высказывание участников и виновников этого торжества, в кавычках, а теперь можно поговорить о том, какая информация бултыхается в публичном пространстве, в американском, прежде всего, публичном пространстве. Это по существу договоренностей, которые были проговорены, скажем так, они же, это же не соглашение, в Москве и в Киеве.
1: 50 секунд когда до перерыва, пожалуйста.
0: Ну, когда я их посмотрел, у меня было четкое ощущение дежавю, потому что мне это напомнило как раз Стамбул-1. То есть, напомню, а потом можно перейти в следующие 15 минут, напомню, что буквально через несколько дней после начала специальной военной операции начались двусторонние переговоры сначала в Белоруссии, потом они переехали в Турцию, и поэтому называются Стамбул-1. И закончились они парафированием соглашения, которое называлось «Договор о гарантиях безопасности и внеблоковом статусе Украины». Вот этот договор был сорван европейцами и американцами. И то, что я вижу сегодня, это возвращение к Стамбулу-1, что очень симптоматично. Потому что тогда и сейчас мы находимся примерно в одном положении. А какое, я скажу после.
1: Александр Казаков с нами, политический философ. Вернемся через 2 минуты.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Казаков, политический философ. В телеграме Казаков найдите, подпишитесь. Александр Юрьевич, вы хотели продолжить, пожалуйста.
0: Да, с вашего позволения, значит, я сравнил возможные, вероятные, потому что у нас нет, конечно, никакой достоверной информации, договоренности, которые достигли сейчас в Москве Кушнер и Витков. Я сравнил их со Стамбулом-1, потому что, ну, на самом деле, Стамбул-2 был тоже попыткой вернуться к Стамбулу-1, потому что тогда, ведь парафированные тогда документы, они ведь нас тоже устраивали. Об этом многократно говорил и президент, и

0: министра иностранных дел. Значит, напомню суть тех, того документа. Там действительно речь шла прежде всего о решении главной для нас проблемы. Это в неблоковом статусе Украины. А приложения были посвящены демилитаризации. Был целый список вооружений, там таблицы буквально. Денацификации. Это касается украинского законодательства. Какие законы должны быть отменены. Уголовная ответственность в случае нарушения и так далее. Было еще одно приложение, которое называлось, которое ни разу не засветилось, жаль, я бы посмотрел, которое называлось «Карта». То есть к ним еще и карта прилагалась. Но она сейчас не актуальна. А потому почему? Что после этого были, потому что после этого были референдумы, после этого было на, соответственно, на наших территориях, после этого было обновление как бы, июня 2024 года, которое стало частью пакета наших требований, это выступление Путина на коллегии Министерства иностранных дел, то есть с учетом ситуации на земле. Но базовые параметры, скорее всего, речь идет о возвращении. А если так, то тогда возникает вопрос, а почему вдруг, что изменилось? А изменилось, на мой взгляд, то, что мы вернулись примерно в такое же положение, в каком мы были в марте, скажем, 22 года. В конце февраля, в марте 22 года, мы были в положении абсолютного военного доминирования. Наши войска стояли под Киевом. Еще не начались затяжные позиционные бои. В этот момент, когда начались переговоры, ВСУ не были готовы к реальному сопротивлению. Это больше пока была партизанщина, в кавычках. Вот, диверсионная деятельность. И я вполне себе могу предположить, что сейчас мы тоже находимся в ситуации абсолютного военного доминирования, но теперь по-другому. Не на земле, не под Киевом, а прежде всего по части воздушной кампании, морской кампании, то есть я имею в виду блокаду Одесского региона, всех портов Одессы, и, соответственно, разрушение базовой инфраструктуры украинского тыла. Причем эта кампания продолжается по нарастающей, идет горизонтальная эскалация, то есть мы захватываем все новые и новые классы целей, включая такие экзотические, как удар по паровозу, в котором только что ехали известные западные европейские так политики.
1: Вроде они же рядом находились, не по паровозу с ними вроде же ударили.
0: По паровозу, в котором они ехали, да. Постфактум. Но в данном случае это же не важно. Никто не собирался их убивать.
1: А жаль.
0: Ну, потому что отставные европейские политики не являются для нас законной военной целью. Они являются предметом судебного разбирательства и обвинения. Это да. Но законной военной целью отставные не являются. Вот, а там в основном-то и были отставные. Значит, и... То есть мы продолжаем наращивание эскалации и... Похоже, что не собираемся останавливаться. Кажется, как я и предполагал, мы начинаем закрытие западного сухопутного коридора снабжения Украины. А это, ну, это как бы все. Это конец. Вот. И не просто обещанный, а уже был отдан приказ, и это было подтверждено тем, кто приказ отдавал. Нас впереди еще ждут удары по единой энергосистеме Украины. Их еще не было. А это было публично объявлено.
1: Это перед отопительным сезоном, скорее всего, будут делать.
0: Я как раз думаю, что нет. Потому что Владимир Владимирович Путин – человек очень гуманный. Вот, и он совершенно не хочет, чтобы не было электричества, отопления, воды, канализации в многомиллионном городе при минус 20.
1: У меня два вопроса. В рамках войны, тем более текущей, очень гуманный – это очень хорошо или не очень хорошо?
0: Это очень хорошо, это то, что Путин называет, что мы, когда говорит, что мы хирургическим образом ведем военную кампанию на Украину, мы уничтожаем бандеровцев. У нас нет задачи уничтожать народ.
1: Уточняем тогда предыдущий ваш тезис по поводу того, что не являются военной целью отставные чиновники и политики европейские, а не отставные, а действующие являются, получается, военной целью.
0: Да? Нет, не являются. Об этом спрашивали Владимира Владимировича. Он, скажем так, ушел от прямого ответа, вот, но, тем не менее, в рамках того же разговора с журналистами сказал, что нам в Киеве нужен хоть кто-то, с кем можно вести диалог. Это не индульгенция, это не иммунитет. Вот. Но, а с другой стороны, смотрите, вот, Иван, тут очень коротко и очень понятно. Я напомню, то, что происходит сейчас на территории бывшей Украины, называется полностью так. Специальная военная операция на Украине. Это не журналистка, это не журналистика, это правовой статус.
1: Причем мы не объявляли... Журналистика вообще?
0: Хорошо, это не литература, так устроит.
1: Ну, я вообще не понимаю, опять-таки, мы сегодня метафорами разговариваем, я не понимаю, о чем вы просто.
0: Это не литературное высказывание и не образы.
1: Но это статус.
0: Это определение правового статуса.
1: Ну, да.
0: Потому что юридические формулировки несут, ну, они несут другую задачу, чем литературные, журналистские или политические
1: образы. Вы имеете в виду, что это не война, я правильно понимаю?
0: Совершенно верно.
1: То есть, Дмитрий Сергеевич Песков говорил, что это именно уже война. Так и говорил.
0: А вот это была журналистика.
1: Пескова. У Пескова журналистика была.
0: Конечно, ясно. Имеет право. И Сергей Витальевич Лавров регулярно говорит «война», но это имеется в виду, что это, ну, то, что происходит, это, конечно, ну, конечно, это война. Это
1: даже Владимир Владимирович СВО называет войной иногда.
0: Война – это правовой режим, который предполагает объявление войны первым или вторым номером.
1: А можно, я понял, это не суть, на самом деле, важно. Важно другое.
0: На самом деле, всегда, так... Иван, секунду, на самом деле это важно. Вы вопрос же задали, вот я вам на него отвечаю. Если мы, по нашему законодательству, подчеркиваю, по законодательству, если мы объявляем войну какому-то государству, то военно-политическое руководство этого государства является законной целью номер один.
1: Да,
0: а во время специальной, специальной военной операции нет.
1: А почему я хочу... Мы же именно эту тему сейчас с вами будем развивать. Вы состоите в этом самом совете, я сейчас корректно его назову, да, совет... По внешней оборонной политике. Да. Вы член совета по внешней оборонной политике, и там много разных людей, с некоторыми из них я периодически общаюсь, не только в эфире. Вот. Вы коммуницируете со многими из них наверняка, и у вас, скажем так, мнение это не монолитное на этот счет. А почему,
0: нет,
1: как вы думаете? Мнения разные. И чаще, именно что чаще, мнения других людей отличаются, скажем так, ну, в радикальном смысле. И очень сильно отличаются от ваших слов. Как думаете, почему? Почему? Ведь совет, потому вот что... совет, вот, пожалуйста.
0: Ну... Совет по внешней оборонной политике создавался не как армейское подразделение, а создавался для дискуссии, которая предполагает разные позиции и дискуссию по поводу определения доказательств этих позиций. И последняя наша ассамблея, вот, которая была в мае, она, как там была дискуссия между двумя командами, постановочная, и потом обсуждение всем составом, почти 100 человек.
1: Так.
0: Я как раз в одной команде был, была команда «Путь к победе» и была команда «Путь к миру». Я был, естественно, в команде «Путь к победе». Вот, и при этом выступая, нас было трое, выступая, сразу сказал, что это неправильное деление, потому что напомнил донецкий тост, известный уже теперь, за мир после победы.
1: Очень, а не вообще, победы. На самом деле, очень странно, на мой взгляд, вообще некорректное деление, если честно. Причем за мир и за путь к победе.
0: А Иван, после... задача была спровоцировать дискуссию. Получилось очень неплохо. До мордобоя не дошло, но дискуссия была жаркая. Это функционал Совета по внешней оборонной политике. Обсуждение и дискуссия по поводу тех или иных базовых направлений развития.
1: У ваших оппонентов-то какое мнение было? Я не совсем понимаю, что значит за мир, если у вас за путь к победе. Вот их позиция какова? Они чего хотят?
0: Ну, я бы сказал так, что не был членом команды, но...
1: Ну, они что говорили? Ключевой посыл какой?
0: Сейчас скажу. Еще раз, он не был членом команды, но был одним из самых ярких спикеров, как бы, противной стороны. Это депутат Госдумы Константин Затулин. Вот он высказал позицию, он ее высказывал и публично, не только в закрытом режиме, что надо немедленно останавливать специальную военную операцию, потому что, ну, осенью останавливать, подчеркиваю, не вести переговоры, останавливать.
1: Он давно об этом говорит, да.
0: Да, потому что нужно экономить ресурсы. Вот я в ответ спросил, товарищ Затулин, а для кого мы должны их экономить, если мы не собираемся побеждать? Для того, кто нас победит, что ли? Положить на полочку, чтобы не разбилось и враг пришел и взял эти ресурсы? Или мы должны все ресурсы, какие у нас есть, вложиться в победу, а потом уже считать,
1: Хорошо.
0: Что осталось, и строить по новой.
1: А он тоже
0: член. Так что дискуссия была жаркой.
1: А он тоже член, да, совета вот этого? Да?
0: Конечно. Он один из старейших членов.
1: Все, понятно. Будем знать. Кстати говоря, вот, может быть, по этой теме его позовем, как-нибудь пообщаемся. Спасибо. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Благодарим за выход. В Телеграме Казаков найдите, подпишитесь. И в Максе тоже есть. Там можете подписаться. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 100% компенсацию стоимости платного обучения в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования могут получить дети из многодетных семей в Псковской области. Мера поддержки теперь распространяется на всех детей в такой семье в возрасте до 23 лет при очном обучении. Родителям необходимо иметь договор с учреждением профессионального образования, а также документы об оплате и подать заявление в учреждение социальной защиты. Компенсация является ежегодной. Специалисты Центра технического творчества с уникальным мобильным комплексом «Лаборатория безопасности» провели занятия с первоклассниками школы номер 1. Знание правил дорожного движения для детей – это не просто теория, а главный залог сохранения жизни и здоровья. В интерактивной форме ребята отрабатывали алгоритм перехода дороги, учились безопасно управлять самокатом и осваивали другие важные навыки. Особое внимание уделили световозвращающим элементам – фликерам, которые делают ребенка заметным для водителя в темноте с расстояния до 150 метров. В Великолукском драматическом театре скоро начнется новый сезон для взрослого зрителя. Запланированы творческие вечера заслуженной артистки России Аллы Любовской и Александры Камоловой. В ноябре премьера спектакля «Анна Каренина». Во второй половине сезона для зрителей подготовят еще две постановки по творчеству Тургенева и Шекспира. К работе над спектаклями будут привлечены режиссеры и художники из Москвы, Ижевска и Северодвинска. Кроме премьер, театр ждут гастроли, участие в фестивалях и другие проекты.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир. Вот когда мы обсуждали, кстати говоря, это было еще в прошлом часе, будущий, безусловно, развал Великобритании, в смысле последующий выход там, Шотландии, Северной Ирландии, воссоединение с Республикой Ирландии, Уэльс, отсоединение от Великобритании. Ну, мы вот рассуждали, претензия была, что там у нас, кстати говоря, да, и что там у нас на выборах, которые совсем скоро состоятся. У нас на выборах, друзья, интересная история происходит. Губернаторы не ходят на предвыборные дебаты. Впервые за несколько лет ни один действующий губернатор, участвующий в выборах, не ходит на дебаты. Ведомости обратили на это внимание. Неучастие глав регионов в предвыборных дебатах в регионах, где они выступают и кандидатами в кампании от известной партии, причем самой известной, сознательный отказ от сиюминутных политических очков в телеэфире и выбор в пользу созидательной работы, сказал сенатор Сергей Перминов. Впрочем, это касается не только членов известной партии. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, которому тоже предстоит переизбрание на второй срок, он является членом другой партии, тоже, вот, как мы видим, не хочет участвовать в этих самых дебатах. Ну, многие об этом сейчас говорят, много пишут, и даже председатель Центральной избирательной комиссии, Центра избиркома Элла Памфилова раскритиковала кандидатов, которые игнорируют дебаты. Ну, пожаловалась, как пишут, на кандидатов в депутаты Госдумы уже, которые игнорируют участие в дебатах в бесплатном теле- и радиоэфире. По ее данным, в 6 регионах совместные агитационные мероприятия пришлось отменить, поскольку на них просто никто не пришел. По ее словам, в Архангельске и Пскове на них пришел всего один кандидат. Но это не предел. В Карелии, Башкирии, Крыму, Рязанской, Тульской и Ленинградской областях зафиксированы случаи, когда на дебаты не пришел вообще никто. А ведь государство выделило на них время. Возмутилась председатель ЦИКа Элла Памфилова. Элле Памфиловой большой привет передаем и полностью поддерживаем. К нам присоединяется Павел Склинчук, политолог, руководитель Центра парламентских технологий. Здравствуйте, Павел.
7: Доброе утро.
1: Слушайте, ну, если по-простому, они что, охренели все в конец? Или, может быть, есть какое-то корректное объяснение? Скажите, пожалуйста. Ну, вот, люди действительно заняты делом, вот времени не нашлось, понимаете? И просто совпадение, что времени не нашлось у такого количества людей. Ну, пожалуйста, вам слово.
7: Ну, да, у вас была Элла Памфилова, по-моему, на прошлой неделе.
1: Да какой прошлой неделе? Давно уже, несколько недель назад.
7: Давно уже. Ну, и она, конечно, очень болеет за то, чтобы выборы проходили максимально активно. Даже иногда кажется, что Центр избирком больше интересуется выборными процессами, чем сами кандидаты.
1: Можно скажу кое-что про Памфилову? Вот так вот, чтобы, значит, кандидатам на заметку, что называется, от Памфиловой. Памфилова пришла на прямой эфир, сама потребовала, чтобы эфир был прямой, и попросила никаких вопросов ей не присылать. Абсолютно. Все вопросы, какие хотите, такие задавайте. Вот как было сказано. И это на заметку вот этим всем так называемым кандидатам. Да. Если
7: полностью вас поддерживаю.
1: Пофразировать, Иван, да, как выборы, кандидаты, ну а дальше не будем говорить. Давайте, пожалуйста, вам слово.
7: Да, по поводу дебатов. Это известный политтехнологический прием, когда как называется, основного кандидата рейтинг кратно выше, чем у его ближайших конкурентов, то, конечно, ни в каком здравом уме никто не будет понижаться до уровня своих конкурентов.
1: Опускаться, давайте говорить.
7: Совместных,
1: опускаться.
7: Да, опускаться до своих соперников. Это, кстати, вопрос к тому, как подбирают себе конкурентов губернаторы. Они вообще думают о своей своей легитимности, о том, что люди это все видят, и, конечно, им это очень не нравится. Пустые телестудии, если говорить про депутатов или кандидатов в депутаты, это, конечно, тоже позор. Может быть, Памфилова даже предложит какую-то вести ответственность за то, что прогуливают партии совместные агитационные мероприятия. Это действительно некрасиво, когда пустые студии выглядят. Но даже если губернаторы, например, не приходят на выборы, ничто же не мешает их оппонентам вступать в заочную полемику. Вот мы видим там в разных недружественных странах, как заочно пикируются кандидаты, то есть один где-то что-то сказал про другого человека, там, своего оппонента, тот ему после ответил. То есть дебаты не обязательно, это надо всем прийти вот в студию, и как известно, это когда Жириновский там плескался водой своего оппонента, Собчак. Это дебаты могут это, быть
1: подождите.
7: По-другому.
1: Собчак, по-моему, в Жириновского плеснула воду, это я помню.
7: Это было еще раньше. Вот, поэтому то, что губернаторы не ходят, но это не снимает ответственности с их оппонентов. Можно найти способы, как, ну, как бы сделать такой, передать привет основному оппоненту и сказать, давайте с тобой подискутируем. А если, ну, на дуэль, наверное, не стоит вызывать, но как бы пригласить на честный разговор есть возможность у всех предвыборных штабов.
1: А что касается депутатов, про губернаторов, ну, более или менее понятно. А что касается депутатов, вот они почему игнорируют, а? Скажите, пожалуйста. Ну, вот если Элла Александровна обратила на это внимание, да, то надо и нам обратить.
7: Да, да. У нас же, кроме выборов в Госдуму, сейчас идут еще и кампании, там, ЗАГС-собрания, местные думы. И вот пустые студии, вот на всю страну, по-моему, Рязанская область там прославилась. И, когда никто не приходит в студию, они просто как бы эфирное время закрывают и продолжают свою сетку телевещания уже обычным графиком. То есть здесь бюджетных-то расходов не должно быть. Ну, хотя надо посмотреть. Наверное, там Центр избирком покупает у телевизионщиков эфирное время, и у радио покупается. Вот. А как дальше оно распределяется, это уже на усмотрение участников выборов. А на федеральном уровне, конечно, у нас дебаты идут, и кандидаты, конечно, стараются от всех партий участвовать. Когда еще можно получить бесплатный такой эфир на большую аудиторию? А вот на уровне пониже там, конечно, беда.
1: Ты все-таки непонятно, с чем это связано, и вообще, наверное, вот эта кампания, в принципе, предвыборная, если вообще все предвыборные кампании рассмотреть, она, наверное, самая, я даже ее скучной не назову, она никакая. Если я скажу «самая никакая», то, наверное, это не будет, в общем, никого обижать. А? Самая никакая. Ну, почему она такая пустая?
7: Я ее называю энергосберегающей.
1: Опасаются, может, чего? Всего. Ляпнуть не то не хотят? Или, ну, с чем
7: связано? Конечно, Иван, столько всего происходит, людям, конечно, не до выборов. И,
1: кандидатам не до выборов. Звучится.
7: Да, и кандидатам уже тоже не до выборов. Они многие уже заранее решают вопросы с тем, они победят или нет, еще до того, как выборы начнутся.
1: А это как можно решить? Можно узнать? Вы сразу говорите, да.
7: Ну, а как социология, элитные договоренности, партийные договоренности. Вот как-то так все совместно это и определяется. Ну, конечно, дебатировать нужно, и нужно дискутировать друг с другом. Просто если не будет такого разговора между участниками на выборах, то эти дискуссии перейдут на кухне, потом, может быть, и на улице выплеснутся. То есть, конечно, энергетика все равно существует, то есть у людей копятся вопросы, и выборы для этого и нужны, чтобы выплескивать накопившуюся такую энергетику. А если нет, то она уйдет, канализируется в другие формы. Может быть, не всегда очень приятно.
1: То есть выборы, которые мы заслужили, получается так.
7: Да.
1: Скажите, пожалуйста, наказать тех людей, которые не пошли на эфир, можно или нет? Скажите, вот. Ну, просто действительно, партии, я думаю... не кандидатов конкретно, кандидат ты как накажешь, его все-таки, я так понимаю, партия отправляет, правильно ведь? Партия сказала, надо,
7: у всех...
1: кандидат ответил, есть.
7: Есть. Да, есть самовыдвиженцы, есть избирательные фонды, как партийные, так и отдельных там одномандатников. Но если получается, что бюджет несет прямые расходы, и деньги эти не возвращаются за пропущенное там телеэфирное время, то есть когда никто не приходит, то, мне кажется, надо их взыскивать со всех зарегистрированных кандидатов. А если все-таки один приходит, ну что, молодец, пусть использует по максимуму, рассказывает о своей программе, вот, и отрабатывает за семеры.
1: А что касается губернаторов? Как с гуся вода, если не пришел, правильно? Хотя ведь тоже он отвечает за бюджет. Правильно ведь? Губернатор как таковой. А время-то бюджетное.
7: Да.
1: То есть он его взял
7: время
1: и что?
7: Бюджетное,
1: правильно,
7: да.
1: Не использовал.
7: Там же у нас, Иван, какая ситуация, что губернаторы, они как говорят, мне сейчас не до выборов, я же исполняю свои текущие обязанности, которые никто не отменял, и, в общем, всячески вот так вот кокетничают, и даже, может быть, избирателям воспринимается, что хорошо, что губернатор занимается делом, а не вот с популизмом в студии спорит там с другими кандидатами.
1: Действительно, действительно, у нас тут наложение картинки, коллеги, обратите внимание. Пожалуйста, такое первый раз у меня случается. Ну, ладно. Спасибо большое. Я уж не знаю, как справиться с этой проблемой, успеют или нет. Павел Склинчук, политолог, руководитель Центра парламентских технологий, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Я понимаю губернаторов прифронтовых регионов. Вот есть, ну, некоторое понимание. Во-первых, дел много, действительно. Это важный аспект. А во-вторых, ну, собственно, какие дебаты, что они скажут? Правда ведь? И к тому же вопросы будут касаться текущей ситуации, а они вроде как и так делают все, что могут, справляются с проблемами, которые, в принципе, прилетают ежеминутно, прилетают в прямом смысле слова. Я говорю, конечно, про вражеские беспилотники. И тут не до дебатов и выступлений лишний раз, действительно. Тут поспорить не могу, а вот к остальным вопросики имеются, вопросики. Так, ладно, у нас перерыв, друзья, новости, рекламы, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Финальный выход через 2 минуты. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Олег Царев, политик, в прошлом депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Олег Анатольевич, ну из интересного, что бы вы выделили происходящего на Украине, вот Зеленский, например, он сейчас, скажем так, в каком психологическом состоянии находится? Удары наши, их интенсивность и мощность нарастают и не прекращаются. В общем-то, поговаривают, что максимум 2 зимы, а Зеленский, ну, 2 зимы до победы в специальной военной операции, это поговаривают, не факт, что оно так и будет. И еще пробрасывается такая мысль, что это последняя зима Зеленского, как главы киевского режима. Ну, вот, пожалуйста, вам слово.
11: Ну, я не знаю, пока я не вижу каких-то перспектив по прекращению военных действий. И денег Зеленскому с учетом выделения 90 миллиардов евро кредита, 48 миллиардов, 48,6 миллиардов долларов у них сегодня золотовалютные резервы, им хватит еще на следующий год. Это если больше ничего выделяться не будет, а только то, что выделяется сейчас. Поэтому, в общем-то, год или два, но это очень много в любом случае.
1: Но Зеленский вот говорит чиновникам из ЕС, что его стране требуется...
11: Было интервью Кушнира.
1: Так.
11: Он вчера вечером он дал интервью, и он очень редко дает интервью по поводу переговоров, которые были здесь, и с которыми он приезжал сначала в Москву, потом в Киев. И немножко прояснил ситуацию. Потому что, в общем-то, по-нормальному никто не комментировал то, что происходит. Смысл этих переговоров, что он привозил, что обсуждали, почему... В общем-то, из этого интервью стало немножко понятнее, что происходит. Вот это очень интересно, и это проливает свет на попытки прекратить военные действия, выйти на какой-то мирный договор. Фактически стало понятно, что тот план, который слили из Украины, если помните, главком напечатал некие выжимки из того, что привез Кушнир и Уитков, это фактически, я тогда у меня звонили журналисты, пытались у меня взять интервью, им не понравилось то, что я им сказал. В общем-то, ни одно интервью, хотя несколько федеральных изданий ко мне звонили и просили подтвердить о том, что Россия каждый раз ужесточает требования. Я говорю, почитайте, пожалуйста, внимательно то, что написал главком. Это, скорее всего, устный пересказ того же самого старого плана, 28-пунктного, которого... то называют, в зависимости от обстоятельств, то планом Путина, то планом Трампа. Это фактически тот же план, но детализованный. Там прописано, как его выполнять, потому что план был, это вообще была сначала декларация о намерениях. Мы за все хорошее, против всего плохого, ну и вкратце прописана технология. Было только очень вкратце, сейчас более точно. Как проводить референдум, кто какие территории признает. Фактически там дана схема, видать, американцы предлагают такую схему, чтобы минимум было уже в дальнейшем претензий между Россией и Украиной, это действительно был прочный мир. Они предлагали, чтобы Украина признала всю территорию Донецкой, Луганской области, территория Российской Федерации. Не де-факто, а де-юре, через внесение в Конституцию. А Россия признает о том, что Запорожье, город Запорожье, часть Херсонской области вместе с Херсоном переходит де-юре в Украину с нашей Конституцией. Ну и по линии разграничения, по контролю, там были подробности. Украинцы, когда прочитали, они схватились за голову, потому что они, когда прочитали, когда они раньше читали этот план, они думали, ну, это просто красивые слова на бумажке, которые никто не будет выполнять. А когда увидели, что это детальный план, провести выборы, провести изменения в Конституцию, затем подписать мирный план и так далее, конечно, у них был шок. Но, тем не менее, что можно сказать про эти переговоры? Получается, что реально приезжали Уитков и Кушнир с детальным планом согласовывать сначала с Россией. Причем настолько хотели уже получить окончательное решение, что привезли с собой крайне непубличного представителя Белого дома, который отвечает, под ним находится целый отдел, который отвечает за санкции. То есть России в деталях начали показывать, какие санкции, в каком порядке Соединенные Штаты будут снимать, если этот план начнет внедряться в действие. После этого, почему так сделали? Потому что в прошлый раз, когда был Анкоридж, Путин вместе с Трампом согласовали план, а Украина и европейцы не приняли и не смогли его реализовать. По этой причине в этот раз хотели все со всеми согласовать. Первыми, конечно, первой ночи было у России. План привезли целую делегацию, да, с Белого дома для того, чтобы обсуждать. Они не встречались с Путиным, они встречались с Дмитриевым, с Ушаковым, обсудили снятие санкций. Россия этот план приняла, судя по интервью, которое было вчера у Кушнира. И потом они с этим прилетели в Киев. В Киеве вели себя безобразно, как мы помним. Футболки, там шутки, неуместные заявления Гордона, вопросы на пресс-конференции, когда он сказал, говорил, там, выдавал нелестные характеристики нашему президенту, говорил, как можно с таким человеком, вы садитесь за один стол. Самое интересное, что тут же Зеленский выступил и сказал, что он готов ехать и лететь и встречаться с Путиным, да, то есть получается, Зеленскому можно, а Кушниру с Уиткову нельзя. По мыслям Гордона. Но важно не это. Что еще можно понять? Кстати, очень важная вещь, потому что многие посчитали, что советники по нацбезопасности трех государств, Франции, Германии и Франция, Германия и Англия, они прилетели сами. Они прилетели сами, якобы помогать Зеленскому бороться с американскими спецпредставителями. На самом деле оказалось, что это не так. Что в этот раз, сделав вывод из того, что было в Анкоридже, пригласили европейцев на эти переговоры. И Зеленскому, и европейцам предоставили этот план для согласования. И получается, что европейцев пригласили американцы. И обратите внимание, пригласили не Урсулу, не ЕС, а пригласили именно три страны, которые в основном поддерживают сегодня Украину. И им всем предоставили вот этот план, о котором писал главком, и вот этот план, о котором мы сейчас говорим. План достаточно интересный. Я разберу у себя в телеграм-канале после передачи, опишу его, потому что с учетом вот этих заявлений Кушнира надо внимательнее к нему отнестись. И есть смысл потратить время на разбор того, что было предоставлено. И что еще можно сказать, что попытка, да? И Кушнир сказал, вот вчерашнее его заявление во время интервью о том, что все было принято и европейцами, ну, в первую очередь России, и европейцами, и это было принято, и даже Украина, несмотря на вот этот их безобразное поведение. И за исключением одного пункта. Это линия вот этих несчастных 5000 километров, 20% Донецкой области, которые Россия требует, чтобы были освобождены. Вот такая ситуация. Что можно сказать в целом? В целом можно сказать, что попытка, конечно же, серьезная. Видно, что Госдепартамент работали все службы, отрабатывали реальный план, как его реализовывать. И план, судя по утечкам, достаточно прописанный, и его реально можно реализовать. Какая угроза? Угроза — это то, что Трамп может кардинально поменять, у него может поменяться статус. Вот сейчас будут проходить выборы. Нижнюю палату он теряет точно. Верхняя палата под большим вопросом, что она сохранится у Трампа. Сохранится, если она не сохранится, то у Трампа не будет никаких других забот, кроме как отбиваться от импичмента весь остаток своего срока. А если не сохранится, ну, то есть, а если сохранится, ну, он будет просто, вот он не сможет провести ни одного решения без поддержки демократов. И это будет вообще другая, вот сейчас пройдет вот этих 1.5-2 месяца, это будет вообще другая ситуация во всем мире.
1: Это сейчас для нас окно возможностей, вот это время короткое, я правильно понимаю?
11: Еще раз повторите.
1: Да, все, не успеваем. Олег Царев, политик, в прошлом депутат Верховной Рады. В Телеграме есть канал. Олег Царев, подписывайтесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, все будет хорошо.
12: На происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
14: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
15: Два человека пострадали из-за падения обломков крылатой ракеты в Курске. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Предварительно повреждено остекление в 3 многоквартирных и 8 частных домах в детском саду. И в детском лагере «Олимпиец», сообщил губернатор Александр Хинштейн. Посещено около 6 автомобилей. На местах завершили работу оперативные службы.
12: О вооружениях.
15: Вашингтон обсуждает с Киевом возможность передачи лицензии на производство устаревших вариантов боеприпасов для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Это заявил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что речь идет о менее современных версиях перехватчиков. При этом глава Белого дома оставил без ответа просьбу прокомментировать планы европейских стран по продаже Украине ракет-перехватчиков для «Патриот». Он заявил, что у США большие запасы определенных вооружений, некоторые из них имеют практически в бесконечном количестве.
12: О политике.
15: Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна планирует начать переговоры об уникальном альянсе с Европейским Союзом. Он пояснил, что партнерство не подразумевает полного членства в Евросоюзе, передает CBS News. Страна при этом не намерена отказываться от своей независимости. Предложение об ассоциированном членстве – одно из нескольких рассматриваемых вариантов.
12: О школе.
15: Школьники продолжат учиться по привычному графику во время проведения выборов в Госдуму. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уроки отменены не будут. Министр при этом уточнил, что некоторые школы, которые не смогут обеспечить отдельные потоки граждан, будут действовать другим образом. В таких заведениях для учеников проведут различные активности. Формат уроков в дни выборов школы определяют самостоятельно.
16: А кино?
15: Сиквел «Практическая магия 2» возглавил североамериканский прокат, собрав 30 миллионов долларов за первые выходные, сообщает Associated Press. Продолжение известной картины, главным ролям в которой вернулись Сандра Буллок и Николь Кидман, сместило фильм «Человек-паук. Новый день», который был лидером проката 6 недель подряд. С учетом международных рынков лента собрала около 46 миллионов долларов. Бюджет картины составил 75 миллионов долларов. Оригинальная «Практическая магия» вышла в 1998 году и собрала в североамериканском прокате 46 миллионов долларов. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
17: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
18: А у меня сейчас провокационный вопрос созрел. А что лучше, новый телефон или старый Ford Focus?
19: А и то, и другое можно? Или обязательно нужно выбирать?
18: Ну, как бы, если у тебя есть там условные 500 000 рублей, вот. Это к тому, что на прошлой неделе нам же показали новые айфоны. Вот, на старте продаж вот эти раскладушки, они будут стоить первые экземпляры, завезенные в Россию, они будут стоить, вот, 500 000.
19: Нет, ерунда, 300 тысяч я видел.
18: Да?
19: Да. Я видел за 300.
18: Игорь, вот там из Москвы подсказывают нам 400 тысяч, 400.
19: Кто больше, кто меньше.
18: Игорь, доброе утро, дорогой.
19: Привет, Игорь.
20: Всем привет.
17: Форсаж дня.
18: А это Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» у нас на связи. Ну и давайте немножко похихикаем в начале этого выпуска над теми, кто... А можно хихикать над людьми, кто добился успеха? Можно?
19: Ага, это они над тобой хихикают, извини, конечно.
18: Ладно, так или иначе. «Лада Гранта» оценена в 5 айфонов раскладушек. «Лада Веста» в 9 раскладушек. «Хавал Джиллион» можно купить за 12 раскладушек. «Тинет Т7» за 16 раскладушек. Вот если ты в автосалон приходишь.
19: На раскладушке спать можно?
20: Ну, ребят, это вот коллеги сделали такой расчет, исходя из стоимости этого айфона в Америке. К нам он приехал дороже на 100 тысяч, поэтому, значит, «Лада Гранта» это будет примерно 3 раскладушки.
18: Господи.
20: Вот, ну и решайте сами, кому что нужно. Кому 3 телефона, а кому 1 машину ездить в первый мир.
19: Я понимаю. На которой ездить невозможно, поскольку нет бензина.
18: Скажи, ладно, это...
20: Не надо о грустном.
18: Вот это вот... Зачем ты так больно нам сделал?
19: Ну, потому что электричество-то есть, айфон можно зарядить?
20: Ну, в общем, пока да.
18: Скажите, пожалуйста, а вот до сих пор же существует вот эта фигня, значит, я буду питаться дошираками, вот, но я куплю себе в кредит, обложившись вот всеми этими всевозможными кредитами, я куплю себе самый последний айфон, потому что все правильные люди, все модные люди носят 18-й, это вот про раскладушку.
19: Они еще не носят, потому как его нет еще в магазинах.
20: Не, ну каждый же... И будут носить.
19: Так. Нет, я не буду кредитом обкладываться ради айфона.
20: Вау-эффект, человек достает из кармана вот такое, раскладывает.
19: Так, по поводу стоимости этой самой раскладушки, друзья, мы все оказались правы, поскольку, как и у любого телефона, они отличаются, эти раскладушки, объемом памяти. Так вот, самый дешевый за 300 тысяч, это объем памяти 256 гигабайт. А самый дорогой, 2 терабайта, как раз под 500 000. Средний, там, от терабайта до 500, 350-400. Ну вот, собственно, разброс цен.
20: Ну все, берем, конечно. Какие споры?
19: Все берем, все 4 берем.
18: Так, а что? Значит, я продаю свой фокус, да, для того, чтобы купить жене раскладушку iPhone.
19: Ну,
18: на чем она будет на фитнес ездить, на свой, а я погреб...
19: А зачем ей ездить на фитнес? Она откроет свой iPhone дома, упражнения, фитнес-упражнения в нем, и вперед из песни.
20: Братцы, у Генри есть чудесный рассказ «Дары волхвов». Помните, когда у нее были роскошные волосы, а у него часы? Не помните?
19: Нет,
20: чудесные. И он продал часы, чтобы подарить ей гребни, набор гребней.
19: А она застригла волосы.
20: состригла волосы и продала куда-то, чтобы купить ему цепочку для часов. Так вот сейчас предлагаю такую схему. Значит, Дима продает свой фокус, чтобы купить жене, условно говоря, айфон, а в это время жена...
19: Не дай бог!
20: Современные схемы.
19: Не дай бог!
18: Ладно, давайте все-таки вернемся в реальный мир.
19: Автомобильный.
18: Да, в котором опубликован топ продаж на китайском внутреннем рынке. И в этом топе, в топ-10, нет ни одной машины с двигателем внутреннего сгорания под капотом. Первая, самая ранняя, самая популярная машина с ДВС классическим находится на 13 месте, это Toyota Corolla. А все остальное – это альтернативные источники энергии.
19: Ну, вот. Альтернативные в плане электричества.
18: Ну да.
19: Там, по-моему, нет водородных.
20: Водородных в Китае нет. Я не знаю, какое количество из этих первых 12 гибриды, а какое чисто электрички, надо посмотреть внимательно, потому что мы эти названия еще не знаем многие.
18: Так.
20: Но наверняка гибридов тоже достаточно много.
18: Значит, на втором месте, на первом, чистая электричка Geely EX2. Вполне еще себе известная, узнаваемая машина, батарейки, никакого бензина. На втором месте нечто под названием Fangchen Bao T7. Я не знаю,
20: не
18: что это такое.
20: У нас среди слушателей есть дети.
18: На третьем месте BYD Atta 2. Это чистая электричка. Четвертое место Tesla Model 3. Чинган Нева. Пятое место. Li Auto i6. Это у нас что? Это гибрид или электричка? Это гибрид.
19: Кстати, вот этот вот Fangcheng Bao T7 – это гибрид. Полуторалитровый турбированный двигатель.
20: Ну, это самое модное сейчас же направление. Последовательные гибриды, они по китайской, по американской, европейской классификации считаются электричками. Там ведь двигатель не соединен с колесами, он только работает как генератор. И у них на такие по-прежнему сохраняются льготы серьезные. Поэтому, поскольку у него есть преимущество бензинового и электрического двигателя, это дело хорошо продается везде, и в Китае в первую очередь, а потом в Европе, в Америке и так далее.
19: У него две версии у этого автомобиля. Задний электромотор, где и передний электромотор. В полноприводных версиях суммарная мощность системы достигает 490 лошадей.
18: Скажи мне, пожалуйста, а это кто вообще?
19: Это, ты имеешь в виду, кто производит?
18: Да, FAV.
19: Это BYD. Среднеразмерный кроссовер с увеличенным запасом хода, выпускаемый компанией BYD под брендом вот этим вот.
20: А вы знаете, как расшифровывается BYD?
19: Как?
18: Build your dreams.
20: Построить себе мечту.
19: Между прочим, я просто смотрю на картинки этого автомобиля. Я их видел, несколько автомобилей в Петербурге. Я еще удивлялся, что это за машина. Точно, я их видел, Дима. Поэтому...
18: Слушай, у них там сзади...
19: Вот он. Ты точно его видел.
18: Понятно. У них там сзади, вот там, где монобровь, вот эта подсветочка, да. Там вместо просто лампочек, там надпись вот эта «Build your dream».
19: Вот этого я не могу сказать. Вот.
20: Красиво. Но зато, знаете, как сложно владельцу выучить название вот это вот, которое я не смогу произнести.
18: Fangchen Bao.
20: И когда гордо он говорит, а у меня Fangchen Bao. В общем, да. Тут есть плюсы и минусы.
18: У нас 3 минуты до конца этой четверти часа. Значит, сначала мы смеялись, а потом мы
19: плакали,
18: недоумевали. Вот сейчас давайте возмущаться. Значит, госавтоинспекция выкатила статистику за первые 8 месяцев этого года, и там вполне ничего себе оптимистичные, с одной стороны, цифры. У нас снижение количества ДТП в целом на 3,3%, снижение количества погибших на 9%, число раненых снизилось на 4%. Но есть вещи, которые меня лично, у меня вызывают недоумение, а в некоторых случаях возмущение. Смотрите, число погибших в Татарстане растет 3-й год подряд. А Татарстан, если все помнят, да?
19: Обложен камерами так, что мам не горюй.
18: И вот тут у меня недоумение по этому поводу.
19: Во всяком случае, Казань.
18: Один из самых густо увешанных камерами регионов демонстрирует нам отрицательную статистику, отрицательный рост числа погибших.
19: Возможно.
20: Но тут надо разбираться на месте, почему так происходит. Потому что я не могу сказать, вообще по разным регионам у нас разнонаправленная статистика. Где-то все к лучшему идет, а где-то, вот ты упомянули Татарстан, там есть нехорошие цифры там по Дагестану. То есть есть, конечно, у нас регионы, где надо просто отдельно разбираться и смотреть, что же у них такое. Почему у нас, условно говоря, в Татарстане камер много, аварий больше. А в Дагестане камер мало, и тоже аварий больше. Ну, тоже надо понять, что к чему, как работает местная ГАИ, как идет пропаганда, какие там их нравы, условно говоря, водительские, потому что где-то считается, что какой-то татарин не любит быстрой езды, понимаете? Я почему-то говорю, потому что мой ближайший друг татарин очень быстро ездит.
18: Смотри, культурная столица Петербург. Значит, в этом году самый выдающийся рост числа ДТП у нас в городе, у нас в Петербурге, значит, на 40% выросла аварийность. Начали ковыряться, выяснять, собственно, а что поменялось-то так? Вот. Есть вполне ничего себе экспертное мнение, что это последствия внедрения в жизнь ГОСТа, который заставляет разводить потоки на перекрестках. Пешеходы отдельно, автомобили отдельно.
19: Соответственно, на все повороты направо, там, где есть пешеходный переход, появились стрелки. И в городе выросли в разы за последние полгода пробки. Люди начинают звереть потихоньку. Пешеходы, которые стоят и ждут свои фазы по, там, не знаю, полторы-две минуты, тоже начинают звереть. И люди просто эмоционально

0: Вызывает оторопь и скорбь. Значит, из-за нарушений водителями правил обгон число погибших за 8 месяцев выросло на 15%. Из-за выезда на встречку рост смертей, количество смертей на дорогах 14%. Что там еще? Где-то у меня бумага-то была.
1: Забыл ты бумагу. Все, давай уже заканчивать с этими цифрами неприятными.
2: У меня есть свое соображение. Мы стали более нервными. У нас сейчас ситуация такая. Бензин, там события в мире, зарплата. Платы не повышают, цены растут. Мы стали более нервными, это констатируют все психологи. И это выражается в том, что на дороге мы ведем себя не так спокойно, как, условно говоря, 5 лет назад. Меньше надо нервничать. Но сейчас есть надежда на то, что мы меньше начали ездить на машине, соответственно, количество аварий, я думаю, сократится.
1: Игорь, спасибо.
0: Игорь Маржар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
2: Всем хорошей дороги и берегите себя.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что делать, если машина внезапно перестала открываться с брелока.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что? Ежегодные концерты на День милиции в СССР начали проводить с 1966 года и отменили только однажды, в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Слушайте, а сколько лет назад вы меняли батарейку в брелоке в своем?
1: Я, по-моему, меняю ее примерно раз в год. У меня даже в бардачке лежат запасные, ибо я не хочу. У меня есть секретка, которая на батарейке, и батарейка в брелоке.
0: Ага, то есть с тобой не бывает такого, что ты подходишь к машине, нажимаешь на кнопочку, а машина не алло.
1: Слушай, со мной такое было, и чтобы такого больше не было, я, соответственно, кладу эти самые батарейки в брелок, в бардачок, и я, когда он начинает барахлить, когда я вижу, что батарейка садится, он не открывает с первого раза, то есть он тебя предупреждает, что пора бы поменять, дружище, иначе это может закончиться плачевно.
0: Кирилл Манжула.
1: Дима Делинский.
0: Кирилл уже не попадал, случалось такое, не смог попасть в машину. Я задался этим вопросом в связи с тем, что не дай бог случится, и может быть это батарейка, а может быть что-то другое.
1: Ну, ты же понимаешь? Первое всегда самое элементарное. Вот правда, как меня жизнь научила, особенно с автомобилем, в первую очередь проверь самое элементарное. Там, не знаю, что-то батарейку поменяй или там что-то подкрутить, а уже потом сложные какие-то вопросы.
0: За сложный вопрос. Вопросы здесь отвечает Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
1: Привет.
11: Доброе утро, друзья.
10: Автомастер.
0: Ну, самое очевидное мы здесь, собственно, уже назвали. Если машина не открывается, первым делом проверяем батарейку в брелоке.
3: Слушай, нет, это, конечно, самое очевидное, но не факт, что это так оно и есть. Например, вот у меня получилась здесь история.

0: Нет, я поставил свой УАЗик, ну, потому что было дорого на нем ездить. Бензина было мало, в этом получалось сложнее заправлять его. Вот, а кушает он ног, поэтому я ездил на маленькой машинке, вот, в которую бензину плесканул, поехал, она понюхала, и нормально все, уже проехал 30 километров. И он постоял у меня, я выхожу, тут мне надо было вот для съемок запустить, и, соответственно, выхожу, а он не алло. Вот, ну, с этого самого, с брелка. И вот начал разбираться. Конечно, самое первое, что надо делать, правильно сказал Кирилл, это надо посмотреть батарейку в брелке. Вот, это прям вот первое, что надо сделать, то, что я, в принципе, и сделал. Вот, что самое смешное, ничего не сработало. Единственное, что здесь надо обязательно, ну, как бы вставить в брелок именно элемент того типа, который был. Потому что у меня приехал человек, ну, один из клиентов, и он приехал, говорит, все, не работает, машина не открывается, то есть не закрывается у него. Слава богу, она была открыта. Он говорит, не закрывается, вообще не работает брелок, не знаю, что делать. Батарейку поменял, ничего не работает. Вот. И мне дает, а там батарейка, таблеточка. Они же разные есть. Вот. И он туда каким-то образом...
1: Так она не влезет, если она другая.
2: Есть китайские батареечки, они отличаются по одной циферке, да, типа размер. Есть батарейки, которые влезают в штатное гнездо, но они чуть меньше, чем вот это, то, что предусмотрено
1: производителем. То, что меньше, можно, да, и вкрячить, mm-hmm. безусловно. А есть еще, которые тоньше. Они диаметр такой же, но тоньше.
0: Вот она именно оказалась чуть-чуть поменьше. Ну и мало того, там еще окислился контакт. А. Вот, потому что мы потом поставили правильную батарейку, а она все равно не заработала. Подождите секундочку. Я почистил наждачную бумагу. Не то, что накислился. То есть там нет вот этого синего, вот этого не было. Просто темненькое было. Дело не в этом. Поставили батарейку, не работает. Думаю, так, ну батарейка была севшая, это точно совершенно. Дальше, естественно, я понял, что у меня сел аккумулятор. Это прям вторая история, которая происходит очень часто. Но машина не открывается, потому что сел аккумулятор. Интересно было, почему он сел, потому что вроде как у меня все было выключено, аккумулятор хороший, то есть я его только недавно приобрел. Я, ну, в общем, определенными способами открыл машину. Вот, рассказывать не буду, но там есть свои нюансы, как открыть УАЗик. Вот, я его открыл. У меня еще сложность такая, у меня личинки дверей не работают.
2: А, ну да. Это УАЗ.
0: Ну просто, нет, не потому что УАЗ, а просто у меня так получилось, что у меня почему-то замок зажигания не совпадал с ключами, которые в дверях. Ну, то есть, вот, ну, так было изначально почему-то. Потом я купил уже новый замок.
1: То есть тебе нужен отдельный ключ, что ли?
0: Да. А его, причем, мне не дали этот ключ. Вот. А я дальше я поставил новый замок уже вот сейчас, вот недавно, потому что старый сломался. Вот. И теперь мне надо взять и поменять личинки в замках, то есть в дверях. Ну, понимаете, это же как бы своя машина. Как обычно, до нее как-то руки не доходят.
2: Сапожник без сапог.
0: Да, зато...
2: Ну, короче... Ты открыл капот, и под капотом ты обнаружил, что аккумулятор мертв.
0: Да. Он не то, что мертв, он вообще полностью разрядился, поэтому я поставил на зарядку, и все, после этого, ну, как бы, он стал заряжаться, сейчас я к этому подойду. Так вот, второй пункт, в принципе, он правильный. То, что у меня это не работает, это не значит, что у вас не работает. Естественно, надо попробовать открыть машину механическим ключом. То есть он фактически есть везде. Даже машины с бесключевым доступом, он тоже есть. Этот ключ для механического открывания. Иногда бывает, что снаружи даже личиночки нет. Посмотрите в интернете, где находится у вас личинка, не у вас, а в вашем автомобиле личинка для механического открывания. И дальше вы все это посмотрите и спокойно откроете машину. Ну, как бы, если у вас машина не такая, как у меня в данный момент, то есть у них одинаковые замки и все остальное, то есть вы спокойно откроете, проблем не будет, если он, конечно, не закис. Ты дальше уже будете разбираться, что произошло. Вот как раз по поводу аккумулятора, вот эта вот история у меня и была. Дальше, знаешь, что самое интересное? Вот, ну, аккумулятор жив или нет, про это вспоминают далеко не все, но потом, уже когда все это открывается, люди садятся в машину, поворачивают замок зажигания, а он ни на что не реагирует. Все, значит, соответственно, сел аккумулятор. Дальше у меня, знаете, какая интересная вещь произошла? То есть я зарядил аккумулятор. То есть он там у меня заряжался специальным устройством. У меня хорошее зарядное устройство, которое маленьким током разгоняет, потом его чуть подразряжает, потом заново заряжает. В общем, часов 7 я его заряжал. 5, там, ну, по-моему, 7. Вот. И к вечерам я поставил этот аккумулятор, а надо же было уже, ну, как-то решать вопрос. Накидываю клеммы, а сигнализация не работает. То есть он все, он не снимается с нее. И пришлось несколько раз накинуть и поставить клеммы для того, чтобы сигнализация начала работать.
1: А в чем проблема? Глюкануло?
0: Да, что-то глюкануло, видимо, когда садилось. И очень важный момент, я начал разбираться, почему это все дело вообще произошло и откуда.
1: Ноги растут.
0: Да, почему разрядилось это все дело. Значит, почему разрядился брелок? Я просто вам рассказываю ситуации, которые могут быть, чтобы вы поняли. У вас машина стоит на улице, да, вот у меня она стоит там, у меня сервис находится в паркинге, и она стоит на задней парковочке. Вот, там где-то 60 метров до нее надо, ну, пройти. И ключи у меня висели у меня в офисе на крючочке. И ключ все время искал эту машину. Почему сел брелок? Он ее все время искал, найти не мог, потому что то там сигнала не было, то еще что-то, то потом аккумулятор сел, он вообще ее найти не может. Соответственно, сел брелок, а аккумулятор, оказывается, сел, у меня стоит в машине специальное устройство для того, чтобы можно было подзаряжать там, ну, аккумулятор для камер, инвертор на 220 вольт. Ну и кто-то его включил и не выключил. Вот, у меня уверенно аккумулятор сел в ноль. Я так понимаю, что даже дня за два просто его посадил. Ну, в общем, и когда сел аккумулятор, после этого что-то произошло с сигнализацией. То есть она просто какую-то систему, видимо, встала в какую-то историю. То есть она даже не орала, но при этом как бы она потом не включилась изначально. То есть пришлось несколько раз снимать, ставить клеммы. Вот, потому что в аккумулятор туда, в сигнализацию я лезть не очень хотел. А предохранитель, ну, как бы тоже надо было далеко лезть. То есть на своей машине я могу так сделать, потому что у меня она очень простая, там несложный автомобиль.
2: Так.
0: Вот это на тех, кто электроника напичкает, нехорошо так делать.
2: Слушай, допустим, значит, батарейку поменяли, батарейка в брелоке свежая, запасной ключ не помогает, аккумулятор автомобиля исправен, дистанционное открытие по-прежнему не работает. Это у нас что?
0: Это у нас может быть несколько причин. Это неисправность, может быть, кнопок или плата ключа самого. Такое бывает. Проблема с приемником. Такое часто бывает. Знаете, когда установлена сигнализация, она так стоит не очень аккуратно. И антенка, она, ну, где-то наверху была, а потом она стала вниз. Ну, вниз упала и начинает ловить, ну, не с разных мест. То есть, как бы, вот, знаете, вот обычно, где вы нажимали, он уже не ловит, надо подойти с другой стороны и там нажать. Дальше надо посмотреть, конечно, ну, то есть он тогда ловит сигнал, славливает его, или отраженный какой-то сигнал. У нас, например, приехала машина, очень была интересная ситуация, ребят. Вблизи не работает брелок, вообще, вот вообще не работает. Отходишь от машины, ну, реально метров на 10, и работать начинает. Как он там, этот сигнал, идет? Я вообще, я не понимал. Вот.
3: Магия.
1: У меня была ситуация, когда я не заметил одну очень маленькую деталь, которая вмонтирована в мой ключ. Во время смены батарейки эта маленькая деталька оказалась на столе, и когда я собирал ключ, я забыл, точнее, я ее не увидел, эту детальку. Это секретка производителя. В ключе чипчик такой, да. Он вклеен внутри ключа, но со временем клей рассохся. Когда я ключ раскрыл, чтобы батарейку поменять, это вывалилась деталька. Она буквально там, не знаю, миллиметров, может быть, 5 в длину. Такая маленькая треугольная черненькая штучка. Я не заметил. Я вроде бы батарейку поменял. Подхожу к автомобилю. И не работает. Я завожу, а он не заводится.
0: Ну, понятно.
1: Пока не стал копаться в мануалах и инструкциях, я обнаружил, что в ключе должна быть еще эта фигулина. И когда я нашел ее на столе, вставил, все заработало.
0: Вот правильно, но на это надо, конечно, обращать внимание, когда вы меняете батарейку. В общем, ребят, смотрите, история следующая. Что вы делаете? Первое, меняем батарейку в ключе. Второе, проверяем, конечно, аккумулятор, если ничего не работает. Вот, естественно, открывая дверь механическим ключом, не надо там выламывать окна, выбивать и так далее. Желательно открыть механическим ключом. Если после этого у вас вот, ну, аккумулятор вы зарядили, все собрали, не работает, тогда, конечно, лучше самому прекратить уже эти изыскания и ехать уже в сервис и понимать, что происходит. Потому что сразу же ломиться в сервис, я не вижу смысла, потому что вам придется заказывать эвакуатор. А в принципе, может, там простейшая вещь, надо подзарядить аккумулятор. А вот если все это не помогает, то тогда, конечно, лучше в сервис, потому что вот эти все прикуривания от рабочего двигателя и так далее, это все очень опасная ситуация. Можно просто попасть на ремонт к хорошей электронике. А сейчас машины все умные стали, электроники очень много, ну, поэтому как бы надо к этому относиться с опаской, либо знать, как это можно делать. Прикуривать можно, только надо знать алгоритм.
2: А еще, простите, проверьте, свою ли машину вы пытаетесь открыть, потому что моя жена как-то с просонья после Нового года дошла до стадии брызнуть ВДшечкой в личинку замка, потому как во дворе у нас внезапно появился точно такой же сиреневый акцент, как у нас. Она забыла, где парковалась в прошлом году.
1: Юр, спасибо.
2: Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Давай, Юр, хорошего дня.
0: Большое спасибо, всем удачи.
1: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как шайка черных дроздов обездвижила внедорожник.
3: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте Salutem Pro – французскую формулу для мужчин. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. В основе Salutem Pro компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте Salutem Pro. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 100% компенсацию стоимости платного обучения в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования могут получить дети из многодетных семей в Псковской области. Мера поддержки теперь распространяется на всех детей в такой семье в возрасте до 23 лет при очном обучении. Родителям необходимо иметь договор с учреждением профессионального образования, а также документы об оплате и подать заявление в учреждение социальной защиты. Компенсация является ежегодной. Специалисты Центра технического творчества с уникальным мобильным комплексом «Лаборатория безопасности» провели занятия с первоклассниками школы номер 1. Знание правил дорожного движения для детей – это не просто теория, а главный залог сохранения жизни и здоровья. В интерактивной форме ребята отрабатывали алгоритм перехода дороги, учились безопасно управлять самокатом и осваивали другие важные навыки. Особое внимание уделили световозвращающим элементам – фликерам, которые делают ребенка заметным для водителя в темноте с расстояния до 150 метров. В Великолукском драматическом театре скоро начнется новый сезон для взрослого зрителя. Запланированы творческие вечера заслуженной артистки России Аллы Любовской и Александры Камоловой. В ноябре премьера спектакля «Анна Каренина». Во второй половине сезона для зрителей подготовят еще две постановки по творчеству Тургенева и Шекспира. К работе над спектаклями будут привлечены режиссеры и художники из Москвы, Ижевска и Северодвинска. Кроме премьер, театр ждут гастроли, участие в фестивалях и другие проекты.
3: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду не наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Но мы все знаем, что крысы или куницы могут залезть под капот, распотрошить проводку. Недавно мы услышали про сусликов-антифризоголиков, из-за которых туристы в калифорнийских национальных парках вынуждены закутывать машину в своего рода брезентовые такие подгузники. Ну, просто потому, что суркам нравится запах этиленгликоля.
1: А,
2: сладкий.
1: Вкусный, сладкий.
2: Да, если система охлаждения хотя бы потеет, когда вы к машине возвращаетесь, машина уже труп, а вокруг еще и трупы сусликов вот этих, сурков. Да. Так вот, маленькая птичка может обездвижить большой внедорожник. Это новое. Вот об этом мы еще ничего не знаем, ничего не слышали.
1: Что, страничка... Нагадить куда-нибудь не туда.
2: А вот сейчас узнаем. Страничка в мире животных. В программе «Мой автомобиль» у нас на связи Федор Буцко. Федь, доброе утро.
1: Федь, привет.
9: Доброе утро. Захотелось почирикать прямо в ответ.
3: Дорожные истории.
1: Давай, чирикай, Федя.
2: Кукушечка. Вот. Или филин, сова. Че ты, как?
9: Ну, в данном случае речь идет о маленькой птичке, которая, к тому же, оказалась в Красной книге в США. Это какой-то вид дрозда. Еще ее называют американской малиновкой в разных переводах. Ну, простите, не орнитолог. На мой взгляд, это дрозд. И в том числе показатель того, что это дрозд, для меня то, что яйца голубые. А яйца оказались гнездо. Эти пара дроздов свила на колесе автомобиля, который стоял на парковке в автосалоне. Большой автомобиль Ford F-250 Super Duty. Такой огромный пикап. Очень большой. И, собственно говоря, до сих пор в Америке машины такие хорошо покупают. Разлетаются они, как горячие пирожки. Американцы не меняют своих предпочтений.
2: А вот это, судя по всему, эта машина не разлетелась. Из-за того, что краснокнижная птица свела гнездо на колесе.
9: Да, то есть машину продали. И уже все, пришел покупатель, все нормально оплатил, забирать. И тут вдруг выясняется, что на машине свело гнездо пара птиц. Посмотрели, ну, собственно, людям в автосалоне, они же не всегда заняты, да, особенно продавцы, там, ну, есть у них свободное время, и они повадились ходить фотографировать, ну, и выкладывать эти фотографии. И, собственно говоря, теперь есть подборка просто вот как развивается, значит, ну, от появления, от уже имеющегося гнезда до, значит, птичек каждый день ходили, фотографировали. Обнесли заборчиком пластиковым эту машину, потому что им сказали, что мы птицы редкие, вообще трогать нельзя, и вот пока не улетели. Летят птенцы, даже не думать ее двигать. Они и не думали. Хозяин, новый хозяин, владелец автомобиля, который ее не смог получить, только посмеялся, говорит, ничего страшного, подожду, пусть. А раз нельзя гнездо переместить, значит, нельзя. Ну и в итоге, собственно, пришлось ему 1.5-2 месяца подождать, пока птицы вылупились. Все ходили радостно смотрели, как они там из голубых яиц превращаются в желторотых маленьких птичек, потом обрастают перьями, ну и в итоге они улетели. Так что, в общем, хорошая история про то, как люди могут сосуществовать с природой, ну, автомобилисты могут сосуществовать с природой таким, ну, неубийственным способом.
1: Зато об этом узнали все, даже мы здесь это обсуждаем.
2: И хорошая реклама.
9: Даже фотоальбом хотят издавать. Ну, естественно, прекрасная реклама, все будут заходить на сайт автосалона. Этим птенцам, там 4 птенца, им дали имя, ну, типа там дизель, турбо, там и так далее. Значит, в мир на своей фантазии.
2: Представь себе, если бы это были бакланы. Вот те самые, которые расклевывали крышу зенит-арены у нас здесь в Петербурге. Ладно, давайте еще немножко о животном мире, про птичек. Ну, в общем, показательный урок орнитологии у нас уже был. Как называется наука, которая изучает насекомых?
9: Ну, давай неправильно назовем ее насекомоведение. Это точно неправильное слово, но хотя бы оно звучит по-русски.
2: Я знаю только одно слово, связанное с насекомыми. Это инсектициды. Это в связи с тем, что я в лес хожу по грибы, и мне очень не нравится то, что меня там
1: кажется,
2: встречают.
1: Мне кажется, название энтомология.
2: Энтомология.
1: Да.
9: Ага. Но бороться можно с насекомыми по-разному. В принципе, любой водитель, он является борцом с насекомыми, потому что, ну, вы же знаете, да, вот если ты ездишь по трассе, если ты едешь куда-то долго, то у тебя на лобовое стекло, ты уже видишь прям, вот муху сбил, вот какую-то бабочку сбил, тут немножко желтенького осталось, тут чуть-чуть красненького, а тут еще кого-то размазал. И, собственно, сейчас французские ученые
2: энтомологом. Начинаешь изучать энтомологию по отпечаткам на бампере, да?
9: Да, ну, слушай, на самом деле вот эти сбитые автомобилем насекомые, я так понимаю, что если они еще где-то там в районе радиатора, например, прилипли, то вот я, например, видел, как у меня на даче две небольшие птички подлетали к моей машине. Я смотрю, они все время подлетают к бамперу и что-то там делают. Ну, мне интересно, я аккуратненько обошел, да, как в программе «В мире животных», да, и тихонечко за ними понаблюдаем. И выяснил, что они подлетают и склевывают сбитых мной мух, которые уже, видимо, там поджарились, подсохли, наверное. Уже они такие хрустики, знаешь, как чипсики. Короче, вот эта история, то, что машина сбивает много летающих насекомых, навела французских ученых на мысль о том, что они могут их посчитать. А то они там обеспокоились, мол, у нас мало, сокращается численность летающих насекомых, значит, соответственно, птицам будет меньше чего есть. И вообще, а сколько у нас есть насекомых? И какие они есть, подумали французы, и решили это выяснить следующим способом. Значит, они используют, ну, призвали автомобилистов. Говорят, ребят, вы, когда начинаете поездку, вот будьте добры, протрите свой передний номерной знак. Несложно, да? Ну, кстати, и полезно вообще даже положено. Тут речь идет не о правилах дорожного движения, а о том, что с помощью номерного знака можно зафиксировать, так сказать, вот это явление, которое беспокоит биологов, да? Сколько там все-таки насекомых? Потому что, значит, вы на номерной знак их там тоже, номерным знаком их тоже сбиваете, и в конце поездки просто фотографируете свой номерной знак и отправляете ученым. Ну, есть специальный сайт, там, как отправить. А они, значит, вот этим летом, с апреля по сентябрь, вот сейчас скоро закончат, хотят собрать такой индекс летающих насекомых, да, такой национальный показатель численности комаров, там, условно. И поскольку машин ездит много, много машин ездит и по сельской местности, там, по магистралям, по всяким разным дорогам, то вот они просят сообщать маршрут свой, время поездки и, собственно говоря, свою фотографию номерного знака. Они будут подсчитывать, сколько там комаров размазано и так далее, и так далее.
2: Пожалуйста, Федя, а в чем смысл?
1: Я не знаю вообще, как это...
2: Мы же радуемся тому, что кровососущих насекомых становится меньше, значит, всякой летающей фигни, которая забирается к нам в квартиры, становится, ну, меньше, объективно меньше.
1: Да? Я не заметил.
9: Ну, да, но дело в том, что насекомые, они же важная пищевая, так сказать,
1: цепочки. Цепочки, безусловно.
9: Кроме того, они занимаются там опылением растений, да, они что-то там перерабатывают, что-то едят, что-то выделяют, сами иногда регулируют численность других насекомых. И вот французы беспокоятся, что у них полезных насекомых меньше становится. И в том числе предполагается, что и автомобили немалый вклад в это вносят. Хотя я сомневаюсь, все-таки, ну, автомобили не везде ездят. Скорее, я думаю, вопрос там интенсивности сельского хозяйства или каких-нибудь инсектицидов, которые вы применяете. Может быть, что-то еще на них влияет. Но в любом случае французам важно знать, сколько этих самых летающих насекомых есть, какие они, когда они вылетают, в какие месяцы, в какое время. Вот занимаются большим подсчетом.
1: Еще пусть занимаются.
9: Они закончат этот эксперимент. Я думаю, еще полгодика-годика они посчитают, и мы узнаем, что же они выяснили-то.
2: Слушайте, какое счастье, что лоси не летают. Мы продолжаем удивляться тому, как удивительно разнообразен мир животных. У нас же гон начался.
1: Как они мешают иногда, или точнее, мы им мешаем, потому что не знаю, с какой стороны посмотреть.
2: На прошлой неделе за один день в Ленобласти, значит, два лося, два трупа.
1: Не лосей, а водителей.
2: Не-не-не, лоси погибли.
1: А, водители?
2: Вот, водитель погиб только в одном случае.
1: В одном случае.
2: Да, это за один день, только за один день на дорогах только в одной Ленинградской области. Ну, а так, предупреждение во всех регионах, где, собственно, лоси водятся, объявлено официально, значит, снижайте скорость.
1: Как избежать аварии с животными?
9: Можно. Ну, помнить, что самое опасное время – это сумерки, и вечерние, и утренние. То есть, вот, ну, там, зависит от того, когда солнце садится, конечно. Но вот в нынешней ситуации, наверное, где-то после 6 вечера и примерно до полуночи. А потом рано-рано утром, когда большинство водителей еще спят, там, часа 4, 5, 6 утра. Это тоже такое время очень опасное. Как раз животные, видя, что людей поменьше, чаще переходят дорогу, выходят на дорогу. И вот эти все места, где есть обочины с деревьями, и когда вы проезжаете поля, когда дорога идет через лес, особенно если вдруг вы знаете, что там какой-нибудь водопой, ну откуда же вы это знаете, но вдруг есть просто места, где уже люди знают, что там чаще появляются животные. Там, собственно, обычно ставят эти знаки «дикие животные». Вы на них обращайте внимание. Понятно, что ты едешь по шоссе довольно быстро, там, не знаю, 100 км в час, видишь знак «дикие животные» и две стрелочки с надписью там 10 км. То есть предполагается, что следующие 10 км все опасны. Ну, вот не манкируйте подобные знаки, обращайте на них внимание, потому что, особенно сейчас, конечно, осень, гон не только у лосей, и у оленей, да и про кабанов я ничего хорошего на этот счет сказать не могу. То есть, ну, они выходят на дорогу, это все очень опасно. Все высокое, у кого центр тяжести выше вашего бампера, как у лося или оленя, это все залетает в салон при там, неудачной ситуации, при столкновении, а маленьких, ну, маленьких тоже жалко, да, вы же тоже ездите по обочинам и видите, вот, вот лиса, вот зайчик там, ну, зайчик ежик. Тоже видно сбит. Да, вот ежей и, собственно, лис, их же много видно, ну, тоже жалко же зверье, не говоря уж о том, что жалко бампер.
2: Тут мало того, что жалко машину, а сбитый лось, на самом деле, это 80 тысяч рублей штраф, потому что это госсобственность, и государство считает, что ты, как водитель, существо разумное, обязан избегать столкновения с этим лосем. А труп лося на дороге – это 80 тысяч рублей.
1: Федь, спасибо.
2: Федор Буско был у нас на связи. Давай, Федь, хорошего дня.
9: Удачи на дорогах.
2: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о том, кто портит статистику по аварийности и смертности на дорогах.
3: Программа «Мой автомобиль». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
12: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А я нашел те бумажки, которые потерял полчаса назад. Там статистика по аварийности за 8 месяцев с начала года, официальная от госавтоинспекции. У нас в целом по стране все относительно позитивно. Но внутри этих цифр, внутри этой статистики, есть вполне чаще тревожные звоночки. Вот их давайте обсудим с Олегом Осиповым. Олег, доброе утро.
1: Олег, привет.
13: Привет, доброе утро всем.
3: Пробуксовка дня.
2: Так, во-первых, велосипедисты. За 8 месяцев число погибших велосипедистов выросло на 20%. Причем число ДТП с участием детей-велосипедистов выросло на 19,8%. Я не понимаю, что с этим делать и как с этим бороться. Значит, помните, еще в прошлом году вступили в силу новые требования по детским удерживающим устройствам. Штрафы выросли вроде как, да? Рост числа детей до 7 лет, погибших в результате неправильной перевозки, 22%.
13: Дело не в жесткости наказания, а в его неотвратимости. А что касается велосипедистов, так это всемирное потепление, а велодорожек не хватает.
2: 29,7% рост год к году число погибших по вине водителей мопедов и приравненной к ним техники. Питбайки, черт бы их подрал.
13: Ну, не только. Там все, и питбайки в том числе, да, безусловно.
2: Тут на прошлой неделе видел уголовное дело, возбужденное, по-моему, в Карелии, если мне не изменяет память, в связи с тем, что мальчишка 14-летний разложился на питбайке без жертв, ну, то есть он серьезно пострадал, попал в больницу. Знаете, на кого уголовное дело завели? На деда, который купил ему этот самый питбайк, подарил.
13: Ну, купил, ну что? Ну, ведь разрешено же покупать.
1: Да, но при этом нельзя передавать это. Он, ну, хорошо, он купил. Ему, вот, с точки зрения покупки он не нарушил закон, а вот с точки зрения того, что он, купив, отдал этот питбайк своему внуку 14-летнему, зная, что 14-летний внук поедет на нем, это, извините меня, нарушение.
2: Первые уголовные дела против взрослых, которые вот таким образом прощаются со своими детьми, начали возбуждать еще в прошлом году. Я не знаю, сколько таких уголовных дел было возбуждено. Возможно, дождемся по итогам этого года статистики от каких-нибудь судебных департаментов. Но очень хотелось бы, чтобы эта практика была распространенной. Число погибших по вине водителей мопедов и приравненной к ним техники за год выросло на треть.
13: И вот все равно, я согласен, Дим, я согласен, что ужесточать надо наказание для нерадивых родителей и так далее. Это все правильно. Но, послушайте, давайте все-таки озаботимся тем, чтобы у детей была возможность это сделать в безопасных условиях.
2: Олег, она такая есть. Ну, то есть, есть прокатные конторы с трассами, с провешенными трассами, с инструкторами, со снарягой, с защитой. Все это есть, все это существует.
13: Там, конечно, цены баснословные. Я был в таких этих самых, я смотрел. Это, во-первых, их очень мало. Во-вторых, там то, что в прокате, это очень дорого. И в-третьих, особенно не хватает таких мест, где бы на своих вот этих самых питбайках могли покататься люди. Школ не хватает. Да, господи, это все очевидные вещи. Что я... Просто на этот раз, на это надо обращать внимание наряду с ужесточением, прошу прощения, ответственности за отсутствие родительского надзора.
2: Так, друзья мои, вот так нас здесь трое. Трое взрослых мужиков. Скажите, пожалуйста, кто из вас нынешним летом ночевал с палаткой на свежем воздухе?
1: Я не ночевал.
2: За городом.
1: Я не ночевал.
13: Я не ночевал. Не было такого.
2: Мой личный опыт показывает, что где бы ты ни поставил палатку на Карельском перешейке, всегда, в любых обстоятельствах, природоохраняемая эта зона, значит, зона отдыха,
1: неважно. Ты встретишь питбайкеров.
2: Да. На частных питбайках. Это к тому, что...
1: Кстати, не во всех этих самых зонах природных можно на питбайках кататься. Они портят лес в том числе.
2: Ага. Пойди найди того лесника, который догонит чувака на питбайке.
13: Вообще, вот вы не представляете, насколько я ненавижу питбайки. Потому что у меня в гараже завелся тип, который эти вот питбайки дает в аренду. И туда зайти, в гараж пойти, просто невозможно из-за этого. Ведь они еще вдобавок ко всему, жутко вонючие, между прочим.
2: Олег,
13: так что...
2: когда тебе в последний раз было 16 лет?
1: Побурчали. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а к чему ты вспомнил, что ты вот на природе постоянно их встречаешь? Это ты к чему?
13: А, к тому... Они мешают жить ему так, как мне не мешают в гараже.
2: Я понимаю. к словам Олега о том, что нет места, где можно легально покататься.
1: Это нелегальные покатушки. То, что ты видишь вот в лесу, это нелегальные покатушки. Легальные покатушки – это специальные эти самые дромы, я не знаю, как их называть, питбайк-дромы. дромы, какие угодно дромы, которые оборудованы, которые огорожены, чтобы туда никто не... Где люди трассу разрабатывают, где есть, ну, то, что должно быть. Вот это да. А вот в лесу это нелегально.
2: Там же нигде не написано, что запрещено. Там нигде не стоит человек в форме, который штрафуется за выезд в неположенное место. Но люди...
1: Незнание законов не освобождает человека
2: Понимаю. Значит, большая часть погибших в ДТП с, еще раз, мопедами...
1: На дорогах общего пользования, да.
2: Техника дороги общего пользования.
1: Вот, а что, как бы тот дед, который разрешил тому в Карелии мальчишке на этом питбайке, ну, я уверен, что...
13: Вопрос в родительском контроле, конечно, о чем речь. За это стоит, да, действительно наказывать, наверное, родители. Только одними наказаниями, хочу я еще раз заметить, проблему не решить.
2: Еще несколько слов по поводу лесных развлечений. Помните, как мы радовались, когда Путин разрешил нам с вами, с водительскими удостоверениями категории «Б», кататься на квадроциклах? Не нужны права машиниста, моториста, тракториста, вот это вот всего.
1: Да не радовались мы. Так а к чему об этом?
2: Более чем в два раза. На 58,8% выросло количество погибших по вине водителей тракторов и других самоходных машин. Статистика за 8 месяцев этого года.
13: Да, слушай, еще это не раз. Значит, что надо запрещать эти автомобили. Все правильно я понимаю, было разрешено.
2: Смотри, Олег.
13: Ни в одной стране нет этих идиотских правил, отдельных прав для управления квадроциклами. Это идиотизм, я считаю.
2: Олег, чем больше идиотов, тем меньше идиотов. Вот по такой логике действуют наши власти. То есть человек, не умеющий управлять вот такой техникой, садится за руль, разматывается насмерть, бабы с возу кобыли легче. Так, что ли?
13: Ну, слушай, человек может по дурости своей совершить то, что несовместимо с жизнью, да? Но это не значит, что надо все на свете запрещать.
2: Олег,
13: это надо
2: смотри.
13: Воспитывать человека, чтобы у него мозг был.
2: Смотри.
13: Это сложная задача, я согласен.
2: Было запрещено. В прошлом году было запрещено. В этом году разрешили рост смертности на 58%.
13: Ну, слушай, я не могу так вот прямо напрямую связать. Я не знаю, ну что, столько идиотов появилось новых, что ли?
1: Да, почему появилось? Они уже были.
2: А теперь их нет.
13: Появились деньги, наверное. Кто раньше задумывался о правах, когда покупал квадроцикл? Да никто. Я ездил на нем, черт его знает, с какого времени. Много раз в разных местах, в том числе и в Ленинградской области, между прочим. Никогда я не задумывался о том, есть у меня права, нет
2: разрешения. Олег, или... ладно, возможно.
13: А то, что вот сейчас стало больше, это я могу объяснить только тем, что покупает черти кто. У кого появились деньги, но...
1: В смысле черти кто? А раньше их черти кто покупал?
13: Ну, не знаю, видишь, как...
1: Понимаешь, как, когда занимались этой легализацией, говорили о том, что очень много прокатных как раз-таки контор, которые дают на прокат эти квадрики. Вот, и у них типа...
13: С Боткин.
1: А сейчас они дают их свободно, без всяких вопросов.
13: Ну, это другой немножко поворот. То есть прокатная компания должна все-таки, наверное, так сказать, понимать, кому дает. Там ребенку или взрослому. Есть права или нет прав, в принципе, для управления транспортным средством. Может быть, об этом сказать стоит, если о прокатной компании?
1: Я не знаю, что и кому стоит сказать, но цифры говорят о том, о чем они говорят. Кстати, вот буквально с другом ездил к нему на дачу, там в поселке женщина-активистка, между прочим, убилась на квадрике.
2: А активистка за что?
1: Ну, там она там разбиралась с вопросами там, дорог и прочего. Была очень активная женщина, помогала решать какие-то проблемы, которые вот в этом поселке складываются. Ну, села за руль квадрика в нетрезвом виде и убилась.
13: Ну да, слушай, ну это действительно, это транспорт опасный, если кто не умеет управлять. Вне всякого сомнения, перевернуться легче легкого, особенно там на песчаных дюнах под Питером. Я это видел тоже. Но это не значит, что нужно запрещать. Это значит, что нужно как бы заботиться о том, чтобы человек, который берет на прокат, понимал, что это средство повышенной опасности.
2: Угу. И питбайки тоже средство повышенной опасности. И велосипед средство повышенной опасности.
13: Да,
2: и электросамокаты, вот и моноколес тоже средство повышенной
1: опасности.
2: Все,
1: что двигается быстрее человеческой
13: скорости. Моноколеса вообще жуть. Я когда смотрю, как на них ездят, у меня мурашки по коже бегут. Потому что я понимаю, что человек не понимает, что он делает.
1: Да нет, если бы не понимающий человек, он просто бы не смог бы на этом колесе двигаться.
13: Еще можешь. Пробовал, да, Кирилл?
1: Особый навык.
13: Ну, получается.
1: Ну, так.
13: Но там навык нужен, да, конечно. Ноги должны быть здоровые, а не больные. Ну и так далее. Короче говоря, средств таких много, их все больше и больше.
2: И число ДТП остается, как... с этими средствами да. выросло на 36% год к году.
13: Правильно. Нам остается только говорить об этом, не уставая, чтобы люди понимали, что это опасно. Вот и все.
2: Время-то четверть часа к концу подошло.
1: Олег, спасибо. Давай,
2: пока. Статистика госавтоинспекции. Только по итогам 8 месяцев этого года, какие меры власти будут предпринимать в связи с тем, что мы только что озвучили? Они должны будут предпринимать какие-то меры в связи с тем, что мы только что озвучили. Ну, в общем, мы пока еще не знаем. Еще раз Олегу спасибо. Давай, хорошего дня.
13: Всем удачи, пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
16: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
15: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
16: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
15: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
17: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Я Стас Михайлов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
19: Министерство обороны России опубликовало кадры поражения здания компании «Киевстар» в Киеве. Расчетами ударных БПЛА отдельные бригады войск беспилотных систем «Варяг» был нанесен высокоточный удар по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ, говорится в комментарии ведомства к видео. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России поразили локомотивы его воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
3: О врачах.
19: Правительство направит более 303 миллионов рублей на привлечение медицинских работников в сельские районы, небольшие города и поселки. Дополнительное финансирование получит 18 регионов. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Средства направят в Адыгею, Башкирию, Татарстан, Хакасию, Краснодарские, Пермские, Приморские края, Астраханскую, Брянскую, Волгоградскую, Кировскую, Ленинградскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Ярославскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ. Выплаты предоставляются по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и составляют от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от квалификации специалиста и мест работы. Обе программы продлены до 2030 года.
20: О болезнях.
19: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России за Эболы. Это сообщила глава ведомства Анна Попова. На границе очень тщательно и плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют.
20: О погоде.
19: В Центральной России с 16 сентября начнется бабье лето. Это сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Начало недели, по словам синоптика, еще будет переходным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 15-20. Но со среды погоду над Центральной Россией возьмет под контроль азорский антициклон. Он принесет сухие, солнечные и по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов. Днем воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18, плюс 23. В Москве сегодня до плюс 19, без осадков. В Питере до плюс 16, дождей не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: Списанные лицензии от Трампа США готовятся передать Киеву. Лицензии на старые снаряды «Патриот», атака дронов на Сочи и Нижнекамск. Обломки упали во дворе дома и у тоннеля в Сочи, в Татарстане погибшие. И уходят в подполье. Почему продавцы массово отказываются от складов «Элберис» и «Озон»? Мы здесь ни от чего не отказываемся. Пришел Измайлов. Будем разбираться с новостями. Пока. Итак, Трамп на борту самолета из Ирландии летел, скучал, глядел за иллюминатором, точнее, в иллюминатор за облаками и поразмышлял о том, что же делать с Украиной, патриотами и всей сложившейся ситуацией. Ситуация накаляется, и заявления делаются уже почаще, теперече не то что давеча. Вот и говорит Трамп, что надо как-то что-то передать, но, видимо, речь идет о лицензиях на производство для Зеленского. Устаревших вариантов боеприпасов на комплексы «Патриот». Что хочет сказать этим Трамп, то ли дает, то ли не дает. Но списанные технологии пока США готовы сливать. Wall Street Journal признает, Россия лидирует в производстве массовых бюджетных вооружений. Наши ракеты вроде «Бандероли» и дроны «Герань» постоянно с передовой присылают селфи, пролетая над любой точкой Украины. И уже давно обогнали и Соединенные Штаты Америки, и Украину, ну и, как следствие, весь блок НАТО. Директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин, в отличие от Трампа, не дал бы Киеву и старого мелка или сломанную указку. Алексей Иванович, здравствуйте.
22: Добрый день, добрый день.
21: Вот и тогда что, банальная утилизация хлама, что это за подарок от Трампа? Или все-таки, ну, такие патриоты тоже лучше, чем никакие?
22: Ну, на самом деле, здесь очень много неточностей, я бы сказал, прямого обмана. Давайте пальцы загибать. Во-первых, ракет этих мало, точнее, их практически нет. И то, что сейчас приняли в Соединенных Штатах в качестве плана, предусмотрено на следующие два года, это увеличение производства в 4 раза. Примерно все равно этого мало. Тот даже конечный продукт, который будет сделан, это все равно на хорошее, на отражение хорошего налета нашей баллистики. И более ничего. Во-вторых, эти ракеты, конечно, устарели, потому что срок хранения их истек, и именно поэтому многие из них летят не туда, куда нужно, в том числе по гражданским объектам. Вот эти вот ракеты с истекшим сроком хранения, они были поставлены раньше. Ну и, видимо, что-то осталось немного, я думаю, что немного, не на складах, а в войсках почему-то. Потому что на складах там уже вообще ничего не осталось. Ну, в-третьих, лицензия, о которой речь идет, это вообще фантастика. Потому что для того, чтобы освоить лицензию, ну, японцам потребовалось 3 года, а немцам примерно 2-3 года потребовалось бы, но они даже в эти сроки не уложились, а больше ни у кого лицензии нет. Поэтому здесь нагромождение всяких фантастических вещей, за которыми содержательной стороны нет никакой.
21: А чисто технологически, если даже сейчас не размышлять о том, насколько это современные лицензии или это рухлядь, барахло, а как это производить на территории Украины, куда постоянно прилетают наши вот разного рода комплексы?
22: Нет, ну завозить это как бы понятно как. Опять Жешев, а оттуда на поезде везут.
21: Тем более, это готовые. А он же говорит, лицензии, то есть чтобы Киев сам производил?
22: Нет, никакой, никакой лицензии. Вот в идеале, если вдруг захотят освоить, хотя как это сделать, я не знаю, понятия не имею, как это можно сделать практически. Но если вдруг им это удастся, ну, приплюсуйте 3 года, да, как минимум. Поэтому что говорить о том, что будет через 3 года произведено по этой лицензии. Это плюс ко всему Трамп изначально оговорился, что это будут не совершенные модели, а, скажем так, с поправкой на то, что они будут поставляться другому государству. А это всегда процентов на 10-20 хуже, чем есть. Кстати сказать, насчет эффективности. Эффективность патриотов очень серьезно преувеличена. Поэтому мы доказали это, в том числе и потому, что патриоты не могут перехватывать некоторые наши ракеты баллистические, особенно гиперзвуковые. Или, особенно когда этот налет массированно идет, вообще пропускают. Один из последних налетов по Киеву, они не смогли сбить ни одной ракеты.
21: А тогда, резюмируя, в нынешнем положении дела вещей Киев вообще с открытым небом? Или что-то ему Соединенные Штаты переправят? Как это поменяет ситуацию?
22: Нет, резюме очень простое. Трамп фантазирует, ему что-то надо говорить, вот он и говорит.
21: Ну, то есть это несерьезно?
22: Да.
21: Ну, тогда как бы он же не просто говорит, вот и что такое Трамп, хотелось бы, да, понять. Он тудавеча разразился гневным обращением к Зеленскому, сказав, что чтобы тот не смел лупить по НПЗ, потому что тогда дорожает дизельное топливо.
22: А вот это,
21: да,
22: а
21: надо
22: вот
21: прекратить это
22: серьезно.
21: Атаки. Нет,
22: да.
21: Ну это вот полфразы. Это полфразы, которые растиражировали СМИ, говоря о том, да, вот какой прекрасный Трамп, наш старый дед. Но он же сказал дальше, он же сказал, что есть и много других целей, куда можно наносить удары. Это вот что, миротворец?
22: Значит, для Трампа сейчас очень важно следующее. То горючее, которое Трамп не хотел бы, чтобы мы производили, то есть имеется в виду дизельное топливо, а Украина уничтожала, на нем работают большинство американских частных хозяйств. Там очень многие сидят на дизелях. Маленькие американские дома работают, как правило, на дизеле. И вот это, естественно, бьет по огромному количеству тех, кто будет голосовать сейчас. Поэтому Трамп бы этого не хотел. А куда направить дальше? Ну, понимаете, да, давайте исходить из того, что мы не отказываемся от понимания стратегических целей Соединенных Штатов в отношении России как уничтожения России в конечном счете. Да? У нас есть стратегические объекты, которые нужно уничтожать. Прежде всего, речь идет о инфраструктуре. Ну, вот это как бы объект, который может быть, по которому может быть нанесен удар.
21: А Трамп-то что, вот наш дед в итоге или упырь, который говорит, что полно других целей, значит, а не трогайте на людей, наплевать ему, да, убивайте друг друга и дальше, только топливо не трогайте.
22: Вот вы знаете, самое последнее дело – это интерпретировать Трампа, потому что он 2 раза в день говорит обратные, прямо обратные вещи.
21: Справедливо.
22: Поэтому, ну, да, как-нибудь, чего-нибудь. Надо исходить из того, что есть у них стратегия, а в стратегии у них достаточно последовательно, внятно изложены их стратегические цели.
21: Да, спасибо. Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Но действительно очередное заявление Трампа в эфире его же телеканала Fox News, где он обратился к Зеленскому, призвав, мол, прекратить атаки на НПЗ и на другие объекты дизельного топлива. В США прямым текстом признают, удары по нашей инфраструктуре бьют по мировому рынку и срывают экспорт дизеля, создавая дефицит топливной системы. Напомним, что также было сказано, целей хватает, Зеленский, не надо трогать дизель. С канистры, где нарисован череп Зеленского с костями, прямо из штаба военного ревю, полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Крайне любопытное заявление за последние сутки сделал Трамп. Они касаются требований и просьб, и даже приказа Трампа Зеленскому не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вот как интересно. Трамп заботится о сохранности российской энергетики. Не правда ли вам странно? И мне тоже. Причем такое заявление даже похоже на требование. Трамп сделал за сутки уже 2 раза. И что же за этим кроется? Неужели такая уж у него сердечная боль за российскую энергетику? Да нет же. Трамп – бизнесмен. Это для нас не открытие. И вот здесь за этим требованием стоят совершенно другие экономические интересы Трампа. Ведь обратите внимание, в своих требованиях Зеленского он упорно делает акцент на дизельном топливе. Запомнили? На дизельном топливе. И о чем же он тут заботится? О том, что надо держать цену на дизельное топливо на одном уровне, потому что это затрагивает интересы и американской экономики. Да. Дизель российский идет и туда. И о интересах Европы. Видите, Трамп намекает, вы знаете, если Россия перестанет поставлять дизельное топливо, как один из основных мировых поставщиков этого горючки, то видите ли, говорит Трамп, Европа обидится. А только ли Европа? Уже скрежещут зубами и американские бизнесмены, которым страшно не нравится, что чем сильнее Зеленский бьет по российским неперерабатывающим заводам, тем выше, интенсивнее растет цена на дизельное топливо. А это и бьет по карману американских бизнесменов. А что впереди? А впереди промежуточные выборы в Конгресс. До них недалеко, всего лишь в ноябре. И Трамп, безусловно, боится, что бизнесмены во время выборов могут показать зубы. И тогда провал Трампа на промежуточных

0: цели, кроме НПЗ, Киев продолжает бить по пляжам Сочи, но и Нижнекамск есть пострадавшие.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии.
5: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
0: Итак, в Сочи в результате атаки киевских дронов пострадали 5, включая ребенка. В очередной раз обломки упали во дворе частного дома и в районе нежилого здания у тоннеля. Также ранним утром дроны ВСУ атаковали Нижнекамск и другие регионы нашей страны. В общем, все как любят на Украине по ночам. Везде возбуждены уголовные дела по статье «Теракт». Можете не сомневаться. Корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Светлана Авдей. Светлана, здравствуйте. Как в Сочи на это утро дела? И вот это уже не первая такая массированная атака, да, за последние несколько суток?
6: Здравствуйте. Да, действительно, сегодня ночью в Сочи у нас подвергшие атаки была. Пострадали 5 человек, включая ребенка. Также произошли возгорания в центральном Лазаревском районе, но их оперативно потушили, как сообщил глава Сочи. Совершен подворовой обход. Специалисты администрации дошли дома, где упали беспилотники. Всего повреждено 3 частных дома, также нежилое здание, тоннель. Обломки упали возле тоннеля и во дворе еще одного частного дома. Да, это действительно не единственная атака за последнее время. Вот 10 сентября у нас была атака на Приморской набережной. Кстати, атаки без экипажных катеров пострадали 28 человек, повреждена была инфраструктура, то есть атаки участились.
0: Вот то, что я вспомнил, да, это уже очередная атака за последние несколько не дней, а ночей, наверное, да, и как бьют по одной точке, по разным, далеко ли от пляжа, да, где безопаснее, готовы ли убежище, насколько мы понимаем, уже тоже система оповещения срабатывает заблаговременно, да, как...
6: Система оповещения, да, срабатывает сразу, когда объявляется беспилотная опасность, срабатывает система оповещения, вот. Всех отдыхающих предупреждают о том, что нужно покинуть пляжи, укрыться в помещениях, в защитных сооружениях, конечно, всех оповещают и все стараются не пренебрегать мерами безопасности. Но атаки действительно, конечно, у нас участились, потому что и на Новороссийске была очень серьезная атака. Напомню, что погибли 4 человека, повреждено 576 квартир, то есть в основном повреждены гражданские, конечно, объекты.
0: Сотни и квартир, всем... да?
6: Да, 576 квартир, то есть более 500 квартир, да. И вот в ночь на 13 сентября была атака на Славянский район, а также есть пострадавшие, 3 человека, повреждены предприятия, поликлиника, то есть, опять же, гражданские объекты.
0: То есть по разным точкам, да, по

0: по всему региону.
1: Да, по-разному. Вот если брать тот же Славянский район, который подвергся атаке, беспилотники, по словам, конечно же, жителей, были на территории всего города.
0: А еще интересно, Светлана, ну, все-таки сентябрь, но самый сезон, да, отдыхающий период. Как в этом сейчас меньше людей, больше не обращают внимания или постоянно?
1: Да. Регион готовится принять более 3 миллионов туристов. Уже сейчас известно, что приедет более 3 миллионов туристов. И сами средства размещения готовы. И вот в Сочи у нас лидируют по количеству бронирований, по количеству отдыхающих, которые готовятся принять. Но, опять же, все меры безопасности соблюдаются. Если в случае чего, если происходит вот атака, либо идет отражение атаки ППЛА, конечно, включаются сирены, всех предупреждают. Но курортный сезон продолжается, точнее, бархатный сезон, как он у нас называется, продолжается, и отдыхающие едут.
0: Да, и, в общем, судя по там редким кадрам, да, не сильно пугаются чего-то происходящего, как вот кто уж приехал отдыхать, отдыхай, да?
1: Ну, каждый, наверное, да, по-разному реагирует, но, опять же, вот я уже повторюсь, всех предупреждают, и каждый должен понимать, что опасность есть, если объявляют, и нужно предпринимать меры безопасности, чтобы себя уберечь.
0: Да, спасибо, Светлана. Светлана Андей, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае. Ну и по другим регионам, как я сказал, Татарстан, Нижнекамск этой ночью, хотя, в общем, не приграничные совсем регионы, но тоже, насколько мы понимаем, уже сирены не в чудинку, да, и, в общем, люди знают, что делать. Редактор «Комсомольской правды» в Казани Алексей Искандиров тоже успел спуститься несколько раз в бомбоубежище, подняться, все оттренировано. Алексей, здравствуйте, как у вас обстановка?
2: Здравствуйте, да, действительно, то есть при звуке сирены, то есть это уже просто отработанная схема. Да, некоторые могут быть еще, конечно, и игнорировать, но в большинстве, там, потому что я, конечно же, всей семье, мы, если мы не успеваем спускаться, мы используем правило нескольких стен, то есть чтобы нас от улицы отделяло несколько стен, и там, скажем так, выжидаем. Это может быть даже прекрасный момент, ванная комната и так далее. Это что касается именно наших спусков и, скажем так, действиям, тем рекомендациям, которые действительно спасают жизни.
0: Ну, это вы молодец, кстати, Алексей, там, извините, что перебиваю. То есть у вас уже в подкорке, да, такие очевидные вещи, которые каждому, вне зависимости от региона, а то где-то кто-то может думать, что не надо, надо точно знать, да, вот то, что вы сказали, не стоять к окну, лучше пройти где-то между ванной, да, чтобы несколько стен отделяли, спокойно все переждать и потом уже думать, что делать дальше.
2: Да, действительно. Ну, то есть, и показания тому, например, это Нижнекамск. Вот смотрите, то есть, как бы, последняя была массированная атака, которая унесла жизни более человек, это, в том числе, 5-летней девочки, тоже звучала сирена, но потом выяснилось, что люди, многие не спустились, и если бы, скажем так, удалось людям спуститься, то есть они послушались рекомендации, то жертв было бы меньше. Как в этом случае? Вот в этот раз как бы было отмечено, то есть как бы официальными лицами, что сейчас горожане в Нижнекамске, вот в этот момент, то есть рано утром, то есть 13 сентября, когда была совершена атака, они спустились в убежище, укрылись, и большого количества жертв удалось избежать. Единственное, да, то есть случилась трагедия, компания молодых людей попала в непростую ситуацию, они возвращались на машине из ночного клуба. То есть и в этот момент звучали сирены, и один из дронов попал в дерево рядом с ними, когда они проезжали по перекрестку. Осколками, машина полностью потекло, две девушки погибли на месте, а двое парней в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. С ними также пострадали еще при этой атаке, пострадали 12 человек, насколько я понимаю, то есть по последней официальной информации. Вот даже вот мэр Нижнекамска отметил, что вот трагическая случайность, вот секунды позже, секунды раньше, то есть как бы если машина бы успела, то есть как бы мало ли успели бы укрыться под звуки сирены, то, возможно, и этих жертв удалось бы избежать.
0: Да, то есть вот тот случай, да, когда неважных нюансов не бывает, лучше как бы перестраховаться.
2: Да, все верно.
0: Алексей, тоже не первый, да? Так, насколько часто долетает, в общем, не близко вы границы-то?
2: Ну, я не скажу, что Татарстан близко, довольно-таки далеко, но ну, да. Долетает, и не только, сами понимаете, не только до нас, но еще и дальше. Ну, единственное, что как бы, можно сказать, так скажем, по статистике, страдает, по-моему, больше всех Нижнекам в Татарстане. То есть этим летом это уже то есть, третья массированная атака. Вот напомню еще раз, то, что 10 августа произошло. И да. Еще был прилет 8 июля.
0: Спасибо, Алексей Искандиров, редактор «Комсомольской правды» в Казани. Продавцы крупных торговых онлайн-сетевых площадок Wildberries, Озон массово уходят в подполье и съезжают со складов гигантов. 97% таких торгующих на ВБ, например, 73% на Озоне, теперь предпочитают хранить товары у себя и отдавать площадке только финальную доставку. Наш Юрий Кораблев не прошел мимо этой новости и тут же предложил торговцам безвозмездно отдать перфораторы, телевизоры и ящики с тушенкой ему. У него в квартире они полежат совершенно бесплатно.
3: Продавцы маркетплейсов все чаще хранят товары у себя. Доля предпринимателей, изменивших логистику, на Wildberries выросла почти вдвое, а на Озон – на 10%. Причина – массовые атаки дронов на инфраструктуру крупных маркетплейсов. Небольшие селлеры сейчас вынуждены держать продукцию в гаражах и даже в квартирах, говорит директор новых проектов платформы электронной коммерции Сергей Мелехов.
4: Начиная с того, что у людей просто сгорели стоки, действительно нужно менять базовую настройку, скажем так. У многих все равно были какие-то промежуточные склады, куда они после производства, допустим, складировали свои товары. Просто они оттуда не отгружали, не делали там сборку, не упаковывали конкретные заказы, а просто отправляли партии на склады Wildberries и Озон. А теперь вынуждены научиться делать вот эту самую сборку на своих вот каких-то промежуточных складах или даже в квартирах людей, микропредприятия. Они хранят, ну, буквально там в гаражах, в квартирах.
3: Маркетплейсы сейчас пытаются создавать мини-логистические центры, чтобы у продавцов появились дополнительные точки отгрузки товара, отмечает представитель ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина.
5: Площадки вот сейчас именно это и стимулируют. Развитие модели, когда товар хранится на складе продавца. И именно под эту модель сейчас идет трансформация всех логистических процессов. Запускаются партнерские фулфилменты, товары размещаются в ПВЗ, ну, которые, по сути, становятся такими мини-логистическими центрами. То есть у продавцов появляются дополнительные точки отгрузки товара. Рынок, в принципе, отличает такая очень большая гибкость бизнес-подходом. Всегда она трансформируется под воздействием каких-то внешних обстоятельств. Вот сейчас очевидно, что преимущество вот у этой модели.
3: Как альтернатива складам маркетплейсов, расширенные пункты выдачи могут появиться в торговых центрах. Сейчас к такой коллаборации готовы 70% площадок по всей стране, заявили в Ассоциации торговой недвижимости. Торговые центры могут предложить маркетплейсам несколько форматов. Это микрохабы площадью до 300 квадратных метров или общегородские площадки до 5000 квадратных метров. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а пока Кораблев разбирался с ВБ, на наших улицах и в салонах оптики кипят другие страсти. Об этом после новостей.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Токарь 6-го разряда механического цеха «Заузета» Александр Тихомиров стал одним из трех победителей регионального этапа национальной премии «Человек труда». Теперь он представит Псковскую область в федеральном финале. На конкурс поступило 25 заявок от 14 предприятий региона. В финальный список вошли 12 сильнейших кандидатов. Великолучане готовятся принять участие в областном турнире «Вечно живые» по огневой подготовке. Соревнования посвящены памяти псковичей, павших при защите Отечества. Они состоятся 16 сентября в Пскове на полигоне «Завеличье». Подготовка великолучан к участию в турнире проходит в рамках партийного проекта «Единая Россия. Выбор сильных». Депутат Госдумы Александр Козловский пожелал команде достойно представить Великие Луки на областном уровне. Вакцинация против гриппа началась в Великих Луках сегодня. В Псковскую область поступило 66,5 тысяч доз вакцины «Савигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Все препараты не содержат живого вируса и не могут стать причиной заболевания гриппом. Вакцины распределены между медицинскими организациями региона.
6: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
6: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Здесь Измайлов, Следственный комитет, обратился к родителям. Просьба настоятельная и уже в сотый раз. Хватит покупать детям то, что сейчас называется питбайки. Маленькие такие мопедики, мини-мотоциклы, микромотоциклы, мотороллеры, как угодно. Ведомство фиксирует пугающий всплеск аварий с подростками на мототехнике. Если раньше юные гонщики отделывались ушибами, то теперь ДТП с их участием все чаще заканчивается трагедиями. Главная боль – именно вот эти питбайки. Только за прошлый год на них погибло свыше 30 подростков, но продажи не думают падать. Формально это спортинвентарь, для которого не нужны ни права, ни паспорт транспортного средства и вообще ничего не нужно, как самокат. Но, правда, по дорогам общего пользования ездить на нем категорически запрещено. Впрочем, и в лесах-то тоже опасно. Вот что говорит руководитель объединения «Мото Москва», который привык все делать по-настоящему и правильно, Андрей Иванов.
11: питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает.
0: Цифры МВД звучат как сводка из зоны боевых действий. Только за первые полгода почти 700 аварий с несовершеннолетними на мототехнике. Более 60 пострадавших и две дюжины уже погибших. При этом вся ответственность полностью лежит на взрослых. Родителям стоит помнить, штрафом и эвакуацией дело может не ограничиться. За вовлечение ребенка в смертельно опасное развлечение вполне реально получить уголовную статью. В Росстандарте подготовили специальный ГОСТ, который четко разграничит, что считать безобидным спортинвентарем, а что полноценным мотоциклом с обязательным ПТС. Правда, заработает все это только в следующем году. Пока же эксперты и инспекторы предлагают действовать без лишних реверансов. Просто жестко конфисковывать эти мотоциклики у малолетних гонщиков прямо на месте. Ну вот, продолжает Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото Москва».
11: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, и дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД. Вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно остановили, питбайк сразу конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
0: Но в ГАИ еще раз напоминают, без знания ПДД и водительских прав юным гонщикам на дорогах, да и, в общем, в лесах и полях делать нечего. А покупка такого агрегата ребенку – это просто прямой билет, в лучшем случае, на больничную койку. Но пока ГАИ фиксирует рост продаж маленьких мотоциклов, в салонах оптики фиксируют рекордные чеки. Спрос на очки вырос на 12%, а проблемы со зрением находят уже чуть ли не у третьей или даже половины населения. Наша Виталия Осипова решила, что это ее шанс разбогатеть. Заказала из Китая огромный контейнер дешевых очков и теперь радостно перепродает их.
12: Продажи оптических очков в России по итогам первых 8 месяцев 2026 года выросли на 12% в годовом выражении при среднем увеличении чека на 13% до почти 5000 рублей. Это данные чек-индекса. Одновременно пользователи Яндекс.Карт стали почти на 20% чаще искать салоны оптики, да и в целом по России такие точки стали открывать чаще. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Вячеслав Куренков считает, что возросшие потребности людей увеличили спрос в медицинской оптике. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
13: Подтверждаю, что да, действительно, количество медицинской оптики, которая продается населению, оно, скорее всего, увеличилось. За счет чего это происходит? Во-первых, за счет выявляемости и потребности пациента в нормальном зрении. То есть родители, прежде всего, ведут в школу детей. Их не стало меньше близоруких и не стало катастрофически больше. Но они выявляются, и они нуждаются в коррекции. Поэтому приобретаются очки, и очки приобретаются не одни, а несколько. Если раньше, как правило, семья имела одни очки, то сейчас дети ко мне на прием приходят с целой горстью очков, и когда требуется замена, они говорят, говорят, нам во всех поменять или нет. То есть это подтверждает то, что просто количество единиц на одну семью очков стало больше. Следующий вопрос – это, естественно, школьники-студенты уже старших классов. Они тоже нуждаются в коррекции, соответственно, тоже дальше приобретают. И профессии сейчас требования к труду подтверждают необходимость в коррекции. Соответственно, возросшие потребности увеличили спрос в медицинской оптике, я бы так сказал.
12: Если в 90-х годах близорукость к выпускному классу имели 20-25% школьников, то теперь 50-60%. Первые очки детям все чаще выписывают уже в 5-6 лет, а не в 10-12 лет. Основной причиной медики называют регулярное использование гаджетов, хотя часть специалистов считает, что это заблуждение и подтверждения таких данных нет. Вот что, в частности, в своей лекции на просветительском форуме «Ученые против мифов» заявила врач-офтальмолог Анастасия Укина.
14: Следующий частый миф про то, что гаджеты и экраны портят глаза. Нельзя смотреть в телефон, давайте я буду ограничивать телевизор. А еще компьютер вреднее, чем электронная книга, но электронная книга чуть-чуть хуже, чем бумажная, а вот бумажная прям лучший вариант, читаем только ее. Работа вблизи должна дозироваться, чтобы глаза чувствовали себя комфортно и не уставали. Но все эти моменты обратимы совершенно, и после перерыва все неприятные моменты проходят. На данный момент при современном уровне развития техники, развития экранов, каких-то исследований, которые говорили бы нам о том, что можно с помощью излучения от экранов и от смартфонов испортить глаза или структуры внутри глаза, не выявлено. Есть очень частая встречающаяся история про то, что синий свет портит сетчатку и вызывает возрастные изменения сетчатки. Пока что уверенных данных мы не получили на этот счет.
12: Данные Минздрава свидетельствуют, что проблемы со зрением имеются у 30-40% населения. Это порядка 40-50 миллионов человек. Миопия – близорукость – самая распространенная патология. По данным научно-исследовательского института глазных болезней, она встречается у 25-30% населения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а вот фигуристка Алина Загитова явно видит перед собой абсолютно ровную дорогу. Правда, правила дорожного движения в эти диоптрии явно не входят. Первый зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Свищев прокомментировал систематические нарушения ПДД олимпийской чемпионкой. Только в этом году Загитова умудрилась получить 124 штрафа на 205 тысяч рублей. Свищев строго напомнил, что лихачество на трассе – это угроза и для самой Алины, и для окружающих, прям как СКР родителям про питбайки. Ну а ранее ее желание стать тренером на этом фоне или нет, прокомментировала и Роднина. Но все это об этом, обо всем сообщает «Советский спорт». Но главное-то что? Наш Василий Воронин с депутатом Свищевым категорически не согласен. Василий уверен, 124 штрафа за сезон – это не просто нарушение, а полноценный олимпийский норматив в дисциплине «Скоростное маневрирование от камер ГАИ».
15: Новости спорта. Московский ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-2. «Локомотив» продлил свою победную серию со старта сезона до 4 матчей и с 8 очками лидирует в таблице Западной конференции, где ЦСКА располагается на 9-й позиции. Лидирующий в РПЛ «Краснодар» сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче 8-го тура со счетом 1-1. Гости открыли счет на 13-й минуте. Отличился Константин Марадишвили. «Краснодар» смог сравнять только на 87-й минуте, благодаря Хуану Басселли. Еще один мяч «Краснодара» на 16-й минуте не засчитали после поверки системы видеоповторов. Кубанская команда второй раз подряд сыграла в ничью за 8 туров при 6 победах. Российские легкоатлеты направили письмо в ООН, Международный олимпийский комитет и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с призывом допустить их к участию в международных соревнованиях, сообщила двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнорос. Письмо подписали 17 ведущих российских легкоатлетов. Международный олимпийский комитет 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявил, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. С вами был Василий Воронин.
6: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
17: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца.Роли и в группе контакта.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
19: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
20: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы, но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье – обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
19: А какие еще возможности лечения существуют?
20: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
19: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
20: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Звонок по России бесплатный. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по специальной цене от производителя, но из-за высокого спроса количество аппаратов строго ограничено.
19: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
20: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы, модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
19: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
20: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
19: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
20: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездки. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
19: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
20: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по специальной цене от производителя. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
19: Я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, звонок абсолютно бесплатный. Звоните 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
20: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
19: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
20: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Воспользуйтесь возможностью приобрести аппарат «Надежда» по специальной цене от производителя. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Но помните, из-за высокого спроса количество аппаратов и подарков строго ограничено. Оплата после получения. Диктую номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
19: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 40 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Владимир Шаповалов о равнодушии украинской власти к своим гражданам.
21: Россия всегда воюет только с военными. Нашей целью не является мирное население. И те беды и несчастья, которые обрушиваются на головы украинских граждан, это следствие ударов прежде всего по военной инфраструктуре, которая и по гражданской, которая используется военными. Нет цели уничтожения, нанесения ущерба именно мирным гражданам. Чем больше будет длиться конфликт, тем хуже будет гражданам Украины. Это украинцы должны понимать. И здесь не Россия виновата. Виноват в этом режим Зеленского. Виноваты его спонсоры на Западе, которым абсолютно не жаль рядового украинца.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
22: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона, композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Россия приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности. В том числе о киевском режиме, заявил РИА Новости российский постпред при этой организации Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что за полтора месяца, во время которых работа ОБСЕ была на летней паузе, многое произошло. Было много новых преступлений, которые совершила Украина. Как пояснил собеседник агентства, Владимир Зеленский сознательно выбрал курс на обострение. Его западные спонсоры, цитирую, смаковали украинские удары по гражданам. Объектом в России.
0: О Санкт-Петербурге.
1: Власти Ленобласти спрогнозировали улучшение ситуации с топливом к началу октября. По словам губернатора Александра Дрозденко, дефицит бензина на АЗС возник из-за недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, к началу октября будут и новые поставки в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. По словам Дрозденко, дизельное топливо на автозаправках региона остается. Он отметил, что главная цель сейчас – это удовлетворить потребности жителей в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день.
0: О поставках.
1: Поставки российского виски за границу бьют рекорды. За первые 7 месяцев этого года его отгрузили более чем на миллион долларов. В деньгах показатель к аналогичному периоду 2025 года вырос в полтора раза. А в натуральном выражении на 41% до 82 тысяч литров. Больше всего российские виски покупают Казахстан, Таджикистан и Латвия.
0: О мошенниках.
1: Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным.
0: А кино?
1: Мультфильм «Хитрый койот» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных. Анимационная лента заработала более 37 миллионов рублей. По данным портала кинобизнес.ком, на второе место опустился мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Киносбор за уикенд превысили 39,5 миллионов рублей. А на третьей строчке оказалась премьера фильма «Надежда», собравшая за выходные почти 24 миллиона рублей. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Элитный заградотряд под Харьковом. Киев экстренно латает дыры под Красным Лиманом и блокирует отступающих. Трамп требует спасти российский дизель. США открыто паникуют из-за ударов по нашим НПЗ и боятся мирового дефицита. И Армению временно отключают от российского газа. Северный Кавказ, Закавказье встает на профилактику. У нас здесь профилактики нет. Работаем как прежде. Пришел Измайлов. Газ на месте. Сейчас ВСУ. Украина экстренно перебрасывает дополнительные подразделения под Красный Лиман, а в Харьковскую область отправлены элитные, самые лучшие заградотряды. Чтобы удерживать сыплющиеся на глазах фронты и уничтожать бегущих с позиций недавно бусифицированных украинцев, ВСУ, киевское командование массово задействует дроны, которые, как они говорят, собрали с миру по нитке, мол, добровольцы прислали. Знаем, где эти добровольцы, в каких странах собирают дронов от этих добровольцев. Подполковник, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военно-общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка прямо сейчас прокладывает коридор безопасности для бегущих украинских солдат. Многих ли можем спасти, Андрей Витальевич?
3: Здравствуйте. Ну, не знаю, насколько мы многих можем спасти. Сейчас у них очень проблемный вопрос. поскольку они боятся своих же больше, чем нежели наших военнослужащих. И эта тенденция, она уже как бы не нова, довольно-таки давно продолжается. Как только мы, помните, да, еще запустили волну спасения, то есть мы массово залистования проводили, оповещали украинских боевиков, как они могут сдаться в плен, это те, кто не хотят воевать. Естественно, в противодействии украинское командование направило так называемые заградотряды, которые сейчас при помощи объективного контроля, тех же самых наблюдательных дронов, они попросту уничтожают своих же, если те самовольно оставили позиции и пытаются как-то направляться не в то направление, которым им обозначено боевыми распоряжениями. Так что сейчас у них незавидная ситуация, конечно, но есть лазейки, пробираются вот наши ребята и в районе Красного Лимана, и на других участках потихоньку спасают, можно так сказать, не берут военнопленных, а спасают украинских граждан, потому что, по сути, их направляют в один конец. Об этом, кстати, уже говорим не только мы, не российская пропаганда. Сами уже жалуются боевики, которые находятся на линии боевого соприкосновения, записывают прощальные видео в сети интернет. Масса таких роликов. Более того, сейчас из-за того, что мы очень сильно давим, скажем, на логистику, они голодают, испытывают нехватку питьевой воды. Естественно, мои материально-технические средства поступают в очень ограниченных объемах. Так что вот такая ситуация, в принципе, сейчас по всей линии боевого соприкосновения для украинских боевиков.
2: Интересно, что начали попадаться сообщения, да, ну, шутки шутками, но что украинцы начали что-то подозревать, когда пишут о том, что нехорошие мысли посещают, а может, нас реально освобождать пришли, да, и когда мы видим вот эти кадры бегущих там уже чуть ли не подростков от бусификации, да, когда их отбивают женщины, оставшиеся где-то в городах, пытаются отбить, когда переворачивают эти бусики. Но они же теперь женщин самих хотят перезвать. Насколько опасна у них ситуация для них в Харьковской области, да, на остатках Донецкой Народной Республики, где они держат оккупацию? Что, подкинут в топку резервов, которых сгребут толпы женщин, и их же сожгут там тоже, с этих же дронов, которые якобы добровольцы прислали?
3: Ну, смотрите, для наших военнослужащих нет гендерных различий. Если ты находишься на линии боевого соприкосновения, ты прежде всего военнослужащий. Женщина ты или мужчина, ты в любом случае направил оружие против русского солдата.
2: Следовательно, но мы всегда, Андрей Витальевич, оставляем возможность сдаться. Вот до сих пор любой может перейти, его не тронут здесь.
3: Да, возможность есть, но я, как говорил ранее, не дают, сейчас это очень сложно, как раз из-за действий украинских боевиков. Ну, а касаемо женской бусификации, то лично мне видится другой немножко сценарий развития событий. Сейчас очень активно обсуждается выдворение из Германии, из других западных стран именно мужчин, которые призывного возраста. Я думаю, они вначале этот будут ресурс использовать. Но поскольку женские — это очень непопулярное решение, но очень-очень активно в этом направлении работает. Масса роликов в сети интернет, где женщина-воин украинская, да, то есть такие красивые, натютюренные, как я называю, барышни, призывают идти служить, но никто не смотрит на такие же ролики, когда красивые девчонки без рук, без ног, там на каких-то протезах, то есть вот таких роликов тоже уже огромнейшее количество в сети интернет. Так что женская мобилизация пока, мне кажется, это дальнесрочная перспектива, но в любом случае это перспектива, поскольку воевать будут до последнего украинца, как сказали, ну, можно и добавить в кавычках «украинки». То есть здесь, мне кажется, этот ресурс будет использоваться по полной.
2: А что в Харьковской области? Вот резко вернулся регион в повестку и прям поджимают наши, да? Насколько там для ВСУ плачевная ситуация?
3: Ну, дело в том, что мы за летний период времени подготовили очень неплохой плацдарм в районе Волчанска и в районе Казачьей Лопани. И, естественно, сейчас уже осенняя кампания – это развитие успеха после летней кампании. Сразу хочу отметить, есть у нас очень хорошие новости из района Казачьей Лопани. За выходные дни наши военнослужащие развили успех в районе Белого колодца, но и так называемый Резниковский котел, он постепенно сокращается. Вот приблизительно там за пару дней, по тем данным, которые я насчитал, украинское командование теряет до роты теряет вот боевиков, причем это в большей степени безвозвратные потери, ведь они находятся в плотном окружении, пути выхода нет, пути эвакуации нет, ну как-то там еще пытаются воздухом их снабжать, но понимаете, что крупную группировку одними бабами йогами, как говорится, гипсокоптерами, ну сильно не накормишь, поэтому наши военнослужащие действительно там сейчас развивают успех, это успешный такой самый успешный участок был за истекшую неделю, да, в принципе, и начало этой недели тоже говорит, что у нас там будут довольно-таки хорошие результаты.
2: Спасибо. Ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марочко. Трамп в эфире своего республиканского Fox News открыто призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Сказал, есть другие цели, миротворец такой. В США не скрывают, атаки по нашей инфраструктуре бьют по мировому рынку и подрывают экспорт российского дизеля, создавая дефицит топлива уже в самих Соединенных Штатах. Наш Виктор Баранец, полковник в отставке, взял командование местным НПЗ на себя и прямо на вершине огромного резервуара с соляркой развернул полевой штаб программы «Военное ревю».
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Крайне любопытное заявление за последние сутки сделал Трамп. Они касаются требований и просьб, и даже приказа Трампа Зеленскому не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вот как интересно. Трамп заботится о сохранности российской энергетики. Не правда ли вам странно? И мне тоже. Причем такое заявление даже похоже на требование. Трамп сделал за сутки уже 2 раза. И что же за этим кроется? Неужели такая уж у него сердечная боль за российскую энергетику? Да нет же. Трамп бизнесмен. Это для нас не открытие. И вот здесь за этим требованием стоят совершенно другие экономические интересы Трампа. Ведь обратите внимание, в своих требованиях Зеленского он упорно делает акцент на дизельном топливе. Запомнили? На дизельном топливе. И о чем же он тут заботится? О том, что надо держать цену на дизельное топливо на одном уровне, потому что это затрагивает интересы и американской экономики. Да. Дизель российский идет и туда. И о интересах Европы. Видите, Трамп намекает, вы знаете, если Россия перестанет поставлять дизельное топливо, как один из основных мировых поставщиков этого горючки, то видите ли, говорит Трамп, Европа обидится. А только ли Европа? Уже скрежещут зубами и американские бизнесмены, которым страшно не нравится, что чем сильнее Зеленский бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам, тем выше, интенсивнее растет цена на дизельное топливо. А это и бьет по карману американских бизнесменов. А что впереди? А впереди промежуточные выборы в Конгресс. До них недалеко, всего лишь в ноябре. И Трамп, безусловно, боится, что бизнесмены во время выборов могут показать зубы. И тогда провал Трампа на промежуточных выборах, а точнее не Трампа, а его республиканской партии, покажется нам еще реалистичнее. Ах, вот о чем заботится Трамп. Нет. Не о том, чтобы в России оставались нетронутыми нефтеперерабатывающие заводы. Нет. Трамп беспокоится о своем кресле, а точнее о количестве мест республиканцев в Конгрессе. Трамп в данном случае уже выступает не как президент Соединенных Штатов Америки, а как президент Украины и как верховный главкомандующий. Он дает указание украинскому верховному главкомандующему не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Спрашивается, а кто рулит Украиной? И почему это вдруг кто-то сказал, что Украину можно называть незалежной? Это просто смешно. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник.
5: Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Ну а пока Баранец обороняет наш дизель, другой наш эксперт прямо сейчас перекрывает газовый вентиль.

0: 94.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Итак, поставки природного газа из России в Армению временно приостанавливают с 15 сентября и там как получится. Пока, значит, 25-е называется. Ну, мы же знаем, планово-профилактические ремонтные работы – это штука такая. Главное – начать. Речь идет о магистральном газопроводе «Северный Кавказ» в Закавказье. Не сказать через тире. Не сказать, что он, то есть, Северного Кавказа туда, в Закавказье. Не сказать, что этот газопровод фигурировал раньше как-то в новостных сводках. Ну, может статься, теперь мы узнаем о нем чуть больше. В «Газпром» Армении успокаивают. Бесперебойное газоснабжение обеспечат за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана. Доктор политических, профессор МГИМО, доктор политических наук Виктор Сагаманян сегодня отпустил студентов, взял двухметровый газовый ключ и для надежности решил лично закрутить самый главный вентиль магистрали. Виктор Эрнестович, отличная работа. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня на самом деле нет такого ключа, но раз уж вы сказали в эфире, придется мне согласиться, все уже.
5: Ну, уже да. Теперь не открутиться. Ну да, в смысле, не выкрутиться. Ну, что скажете? Это то же самое, что этот, как его, цветочный трипс, да, найденный в цветах, или там колорадский жук где-нибудь в картохе армянской, или...
6: Вы знаете, я на самом деле думаю, что это действительно то, вот о чем заявляется, то есть вот действительно плановые работы по ремонту, но плохо то, что вот это все-таки в контексте общем воспринимается уже как вот очередной такой шаг по напряженности, по усилению напряженности между России, Армении. Вот в чем как бы проблема, на мой взгляд. И я вот сегодня с утра читаю армянские паблики и там разные аккаунты в соцсетях. На самом деле тревога есть, беспокойство есть по этому поводу. Притом еще раз повторю, что формально никакого повода к беспокойству пока нет. Но вот тревожность уже определенная присутствует. И это, конечно, отражение вот всего того, что сегодня происходит в российско-армянских отношениях, к сожалению. Вот это и есть.
5: А как вот интересно, вы говорите, напряженность, да, России и Армении, но вот мне кажется, что в нашем сознании, восприятии нет такого контекста. Нет контекста Армении, есть контекст Пашинян. Не воспринимается, хотя, конечно, да, есть вопросы, вот что, как вам кажется, то есть какой фон? Люди думают, что это такой, ну, армянский народ что-то вот заблудший такой, что-то уцепился в этого дурного Пашиняна, да, и что-то куда-то все валится не туда. Но мы,
6: вы знаете, как вот,
5: мы отделяем
6: деле,
5: одно от другого?
6: Вы правы абсолютно. Это отделяется, притом на самом высоком уровне. Я просто вам напомню высказывание президента России Путина по поводу того, что вот нам важно услышать мнение армянского народа. Вот по поводу остаться ЕАЭС или ЕС. Помните, вот на встрече с Пашиняном?
5: Да.
6: Мнение армянского народа. То же самое прозвучало на пресс-конференции в Бишкеке, когда спросили про российскую военную базу. И президент, по-моему, достаточно однозначно сказал, если армянскому народу нужно, чтобы мы остались, мы останемся. Он про Пашиняна не упоминал. Тут еще и как бы есть такая подоплека, как я понимаю.

0: понимаю, то, что Россия впервые не поздравила, значит, после выбора в армянскую власть, это впервые за всю историю отношений, указывает на то, что, ну, как бы, как минимум, такой, достаточно такой прозрачный, да, намек такой достаточно, что вот не власть решает сегодняшняя, которая не обладает достаточным пропасом легитимности, а должен решить армянский народ, поэтому мы требуем референдум. Вот это было облачено в такую форму. Так что вы правы, Пашинян и армянский народ на данный момент – это как бы разные субстанции.
1: А тогда вот в контексте того, о чем вы говорите, какие перспективы всего этого? Да? То есть заявления Пашиняна, да даже не скажешь дерзкие, вот особенно последние на этих саммитах, он да, как-то очень хамовато говорил о наших взаимоотношениях. И с одной стороны, ну, наверное, действительно профилактика трубы, такая штатная история. Наверное, действительно, не сильно уж мы жестим с этими цветами и всем остальным, да, хотя как бы экономический аспект подсвечен, как он может выглядеть. Но вот как бы где-то точка? Вот мы к какой-то нехорошей точке движемся, разлома совсем в отношениях? Или как-то ну, все подвисает?
0: Вы знаете, мне кажется, что все-таки вот какая-то нехорошая история, она будет продолжаться, вот сейчас наблюдаемая. Потому что мне бы очень не хотелось этого, конечно, говорить, но, видимо, Пашинян движется по такому украинскому треку, то есть вот его поведение и, как вы правильно высказались, дерзкие его вот эти заявления, и которые звучат больше из Армении, чем когда он встречается как бы с коллегами в России. Вот все это указывает на то, что у него есть данные обещания, и понятно кому, значит, двигаться в обратную сторону, двигаться на разрыв отношений, как он указал как бы в своей предвыборной платформе, на переформатирование отношений с Россией. То есть в этом смысле мы движемся не туда, куда надо было бы, и не туда, куда, я уверен, хочет армянский народ и армянское общество. Во всяком случае, результаты голосования, если на них посмотреть, однозначно показывают, что больше людей проголосовала за хорошие отношения с Россией, имея в виду, за кого они голосовали, чем в обратную сторону. Так что ситуация там, конечно, будет усугубляться, к сожалению. Я пока не вижу, что это может решиться таким спокойным, тихим процессом политическим, который не будет затрагивать общество. Пока этого, к сожалению, не видно.
1: Ну, а как бы развитие отношений, что вот они все-таки выйдут из ЕАЭС, дальше со всеми остановками. Вы тревожно такую историю сказали или напомнили про Украину. Ну, не хотелось бы, да, мягко сказать. То есть у нас как-то в целом постсоветское пространство, мы видим, то Прибалтика, да, Украина, значит, Молдавия. Не все. Вот про Белоруссию только самые, да, самые хорошие слова, можно сказать, союзное государство. Ну, а вот тем не менее, и Армения теперь туда же. Ну, что, надо наблюдать или можно что-то сделать?
0: Не, ну, я уверен, что можно что-то сделать, при том... Вот тот процесс, который сейчас идет, он однозначно указывает, что если там другие страны более-менее могли бы в рамках рационального подхода экономического выбрать бы другой путь и, значит, в контексте какой-то своей системы безопасности, то для Армении другого пути нет. То есть она окружена двумя, мягко говоря, недружественными государствами. При том, чтобы не заявляли, значит, руководители этих стран, я имею в виду Турцию и Азербайджан, все равно на местном уровне, это же все отслеживается, как бы попадает в прессу, на местном уровне они считают Армению лишней страной. То есть в этих условиях говорить о выводе российской военной базы и в условиях, когда в Армении нет других внешних рынков, пытаться перекрыть артерии к этому рынку, ну это, извиняюсь, по крайней мере, просто глупо со стороны армянского руководства. Но то, что определенные шаги со стороны России есть и будут, в этом я не сомневаюсь. Конечно же, это большая геополитика, большая игра, и Конечно же, в этом Россия обязательно сделает свои ходы, я в этом не сомневаюсь.
1: Ну, кстати, вот упомянули военную базу нашу, 102-ю российскую. Судя по всему, речь идет о том, что Пашинян хочет поднять цену за аренду. Да, и вот глава комиссии по обороне Армянского национального собрания вот что-то про это говорит. А куда эта цель? Ну, в смысле, куда это... Понятно, что это в ту копилку, о чем мы с вами говорим, но есть же некие исторические аспекты, связывающие с... Ну, собственно, почему там находится российская база? Да? Не для того, что нам там постоять и оккупировать Армению, да? А для, для самой Армении, вспоминая исторические катастрофы и трагедии. А все это, все это теперь тоже сводится на нет. Ну, вот как бы и что?
0: Ну, просто вы представьте, мы говорим о политике и о власти, которая сейчас, ну, я имею в виду Пашинян, естественно, его власти, да. Это человек, который пытается доказать, что армяне с турками значит, в начале 20 века жили очень хорошо.
1: В обнимку.
0: И Россия подстрекала к тому, чтобы случился бы геноцид армян. То есть человек, который руководствуется такой концепцией пересмотра истории, ну, я думаю, что ему ничего не стоит пойти на предметные шаги и, значит, начать вывод российской базы из страны. То есть это одно из другого просто вытекает. То есть там пересмотр истории, здесь конкретные шаги. Вот мы с турками жили отлично, пожалуйста, уходите, не мешайте нам дружить. Так что в этом извращенном контексте, конечно же, любые шаги могут иметь место, к сожалению.
1: Да, ну и вот Армения еще бы дала жалобу в ЕАЭС на ограничение ввоза армянских товаров в Россию, заявили в правительстве, считает меры несоответствующими соглашениями и принципам Союза. Резюмируя, Виктор Эрнестович, рушится на наших глазах все взаимодействие, да, и вот действительно, может быть, медленно, а может, немедленно, но верно, мы наблюдаем вот тот самый украинский сценарий. Полминуты.
0: Вы знаете, вот в контексте всего того глобально, что в мире происходит, вот переход от однополярного мира к многополярному, конечно же, вот результаты передела в свое время, который случился в 91 году, они сейчас будут тоже пересматриваться. То есть, в принципе, мы имеем дело с каким-то авторшоком, да, вот таким периферийными такими толчками, которые бывают после землетрясения.
1: Спасибо, Виктор Согомонян был с нами. Но пока Армения пытается разобраться со своими товарами и газовыми магистралями, наши офисные сотрудники столкнулись с проблемой помасштабнее закрученных вентилей. 3 минуты и узнаем.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 12:30 в студии. Анастасия Курякова. Здравствуйте. Студенты 4-го курса Великолукского политехнического колледжа приступили к производственной практике на ЗАУЗЭТа. На производство пришли те, кто выбрал профессию токаря. Осваивать профессию им помогают опытные наставники. Практика на предприятии станет для студентов основой для дальнейшего профессионального роста и поможет уверенно связать свое будущее с машиностроением. В Великих Луках около школы номер 6 состоялся открытый фестиваль «Городская околица». Традиционный праздник микрорайона прошел уже в 4-й раз. На торговых рядах можно было приобрести дары осени, собственных огородов и домашние явства. В качестве продавцов выступали школьники и их родители. Были организованы интерактивные площадки, старорусские забавы и мастер-классы. Участники лепили из пластилина, делали свечи из вощины, осваивали изготовление куклы-берегини, фигуры из воздушных шаров. Творческие коллективы представили концертные номера. 20 активных молодых жителей Псковской области представляют наш регион на международном фестивале молодежи. Он проходит сейчас в Екатеринбурге и объединяет 10 тысяч лидеров из 191 страны. После окончания фестиваля в Псковскую область приедет делегация участников региональной программы из 14 стран мира. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием региона, совершат экскурсии по ключевым объектам, примут участие в образовательных мастер-классах и создадут собственный медиапродукт о Псковской земле.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Здесь Измайлов и главное, ребята, сердцем не ржаветь. Психологи зафиксировали опасное явление среди офисного планктона – массовое выгорание, которое в народе уже окрестили ржавлением на работе. Но есть разница, говорят. А если с выгоранием это, так сказать, от усталости, ну, в широком смысле, то вот здесь люди киснут вовсе не от перегрузок, а от дикой скуки и от однообразия. Более половины москвичей честно признаются, их тошнит от рутины, а обязанности вызывают только апатию. Но особенно это характерно для сотрудников крупных корпораций. Там все жестко зарегламентировано, творческие задачи пресекаются и вообще одно и то же каждый день. Эксперты советуют работодателям срочно встряхнуть этот застой, пока ржавчина окончательно не разъела карьеру подчиненных. Размышляет невыгоревшая и не заржавевшая психолог Анна Хныкина.
5: Ржавение связано с закисанием. Есть в сленговом жаргоне давно такое слово «закис». Ну, как будто стал, да, такой нединамичный, обездвиженный как будто и состаренный. Любым контактом межчеловеческим управляет интерес. Вот это ржавение больше беспокоит работодателей даже, потому что что делать, чтобы люди работали, как их заинтересовывать? Интерес во главе угла. Если нам не интересно работать, если нас не интересует та отрасль, да, то направление, в котором мы находимся, либо тяжелый труд вкалывать, тогда ржавение будет способствовать выгоранию. Вообще интересоваться от слова «интерес» тем, что ты делаешь, да, оно само по себе и двигает. Люди, которые многого добиваются в жизни вообще, это люди с таким, ну, горящим глазом, когда интересно все, когда хочется, когда у нас это называется либидо высокое. Есть любопытство здоровое, даже, может быть, не очень, да, и тебе очень хочется узнать, придумать, сделать, совершить. А для этого, да, чтобы либидо было высоким, помимо интереса, нужно следить за своим физическим состоянием, то есть крайне необходимо высыпаться, хорошо есть, двигаться на свежем воздухе, и подогревать также, чтобы скука не стала вот этой рутинной, свой интерес в других каких-то вещах, интересоваться чем-то в жизни, кроме работы.
1: Как и все в нашей жизни сводится к надо, нужно, необходимо и мы должны. Работает это так сомнительно. Психологи, правда, говорят, чтобы не покрыться ржавчиной, опять нужно регулярно менять сферу деятельности, ну, попробуйте. Или хотя бы брать новые проекты, ну, попробуйте. Иначе апатия быстро перерастет в глубокую депрессию, полное нежелание работать, раздражение и полное отсутствие смыслов. Что вот с этим делать, никто про это не говорит. А пока офисные сотрудники борются с ржавчиной в мозгах, душах и сердцах, на дорогах разворачивается своя борьба с теми, у кого ржавчина похожа вместо тормозных колодок. Комсомольская правда КП.ру перечисляет три главные причины, почему наши водители плевать хотели на ПДД и как с этим вообще бороться. Вот более такие масштабные вопросы, хоть, может быть, и несколько приземленные, но невероятно важные, с учетом понятно чего. Автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин с правилами дорожного движения в руках и штрафами в других руках. Николай, здравствуйте. Что будем делать?
6: Добрый день. Ну, что делать? Стараться не нарушать правила, хотя, конечно, задача, мягко говоря, нетривиальная, и любой автовладелец, живущий особенно в крупном городе, с плотным интенсивным движением, со сложно организованным движением, вот, и регулярно садящийся за руль, конечно, так или иначе, должен признать, что совсем без штрафов ездить тяжело. Даже, можно сказать, практически невозможно. Нет-нет, да пару раз в год где-нибудь что-нибудь ты все равно налетишь.
1: Вот это ключевое, Николай, да? То есть, получается, речь не в твоих, на самом деле, умениях и аккуратности, а речь в том, что ты едешь и только и думаешь, чтобы где-то чего-то, да, не увидеть какой-то миллион знаков, значит, не зацепить. Почему так напряжено? Вот водитель в напряжении находится, если мы говорим о психологии, да, постоянно.
6: Ну, водитель управляет средством повышенной опасности. Он должен на самом деле находиться в напряжении. В свое время я очень много общался с профессиональными гонщиками, в том числе выступавшими в «Формуле-1». И они говорили всегда простую достаточно вещь, что вот отличает подготовленного пилота от неподготовленного обычного водителя. Мы, водители, обычно очень часто слишком расслабленно ведем себя за рулем. Это надо признать. Иногда это обусловлено факторами какой-то усталости. Ну, едешь там, с утра едешь на работу не выспанный, вечером едешь с работы уставший, вот, едешь по привычной дороге, кажется, что все вот оно как бы знакомо, просто и понятно, а дорога таких мелочей иногда не прощает, и, в общем, хорошо, когда это заканчивается действительно каким-то там легким штрафом в 562 рубля, по-моему, сейчас со скидкой за превышение там на 20 км в час, чем если это заканчивается какой-то аварией, тем более уже аварией серьезной. Поэтому, конечно, можно жаловаться на то, что очень сложные дорожные развязки, что очень много знаков, очень много камер на каждом столбе в Москве повесили. Но на самом деле с этим, ну, надо как бы мириться, стараться к этому себя адаптировать, вот, и камеры, допустим, да, на них ругаться не надо, на них надо, ну, если не молиться, то быть им благодарными за то, что они на самом деле очень большую вещь сделали, они действительно навели порядок на наших дорогах. Если вспомнить, как водили россияне лет, там, ну, не знаю, 20 еще назад, и как мы водим сейчас, ну, это, как говорят в Одессе, да, две большие разницы, вот, дисциплинировали они нас, да, так сказать, в принудительном принудительном порядке, вот, но вынудили, вот, потому что, как правильно говорят, с камерой не договоришься. С инспектором ГАИ договориться, наверное, гипотетически еще как-то можно. Вот, а с камерой не получится. Нас штрафуют всех, независимо от того, кто вы, какие у вас должности, какие у вас чины, где вы работаете, сколько у вас денег и так далее и тому подобное. Вот. Но да, не могу не согласиться с тем, что действительно, как ни старайся, ну где-то 2-3, наверное, вот в среднем по статистике МВД, если посмотреть, у нас около 3,5 штрафов на автомобиле в год выписывается. Ну, это если общая средняя температура по больнице.
1: Понятно, то есть, ты, получается, едешь, и следить за дорогой иногда просто некогда. Надо, или за не дай бог, людьми. Надо следить здесь, значит, чтобы там 3 миллиметра скорость, 3 километра в час лишних, да, здесь, чтобы правым колесом разметку плотную где-то выделенной полосы не задеть, здесь еще что-то, и ты едешь, в навигатор надо, потому что ты ехал неделю назад, за это время дорога уже по-другому выглядит, да, знаки другие стоят, и это совершенно, или развязка действительно построена, которая съест 15 выездов, тебе надо понять на ходу, в какой перестроиться, не задеть полосу, вот этот островочек безопасности, не дай бог там, да, бампером проекции, чтобы не пришел
6: именно
1: штраф.
6: Так. Именно так. Но вот правильно вы сказали про навигатор, на самом деле современная техника-то нам дает помощников, да, тот же навигатор, это очень хороший помощник, в частности, он помогает, например, следить за теми же зонами ограничения скорости, они не всегда очевидны. Мы привыкли, например, что за городом разрешено 90, ну и едут все там 90 до 110 км в час, да, вот этот нештрафуемый поворот. Вот. А съедешь на какую-нибудь незнакомую трассу, вот из личного опыта недавно отвозил товарища в Тульскую область, еду по загородной трассе, также думаю, ну шоссе, обычное шоссе
1: между городами.
6: Думаю, да, 90, а там оказалось 70, мне пару штрафов прилетело. А я просто вот не обратил внимания. Навигатор бы мне подсказал, так же, как подсказал бы с развязками. Ну и второе, конечно, надо пользоваться, если есть в машине круиз-контроль, включаем, едем и вообще не переживаем, что скорость превысим. Или лимитер. Установил себе принудительное ограничение на 80 км в час в городе. 95%, что ты нигде ту же скорость не нарушишь.
1: Спасибо. Автоэксперт Комсомольской правды Николай Мысин. Скорость искусственный интеллект сам будет, наверное, все определять. Автотем продолжим и заглянем.
2: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании Супротек.
7: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Вот и все. Вот и кончилось не жаркое лето, как бы нас это ни расстраивало. Но впереди дожди, ветра и заморозки. А значит, пора не только самим утепляться, но и подготовить свой автомобиль к новому сезону. Начнем с пыльников. Эти детали защищают дорогостоящие узлы вроде шрусов от попадания воды и грязи. Если на них появился разрыв или трещина, замена шруса будет лишь вопросом времени. Так что лучше поменять копеечные расходники и забыть о проблеме. Далее на очереди тормоза. Тут речь идет прежде всего о состоянии тормозных шлангов, на которых не должно быть повреждений. В порядке должны быть и резинки, защищающие тросы стояночного тормоза. Если через брешь в этой резинке попадет вода и замерзнет ночью, с ручного тормоза вы автомобиль не снимете. Придется срывать его силой, что чревато поломкой ручника. Мы уже не раз говорили о необходимости чистить дренаж машины. Это надо делать в любое время года, но осенью особенно. Осмотрите и прочистите дренажные отверстия на кузове машины. Кроме того, снимите передние брызговики и удалите грязь, которая скопилась между ними и подкрылками. Таким образом, вы предупредите появление коррозии на кузове. Само собой, надо и не забывать о дворниках. Автостекла сейчас делают слишком мягкими, и исцарапать их резинками стеклоочистителей довольно просто. Если не хотите ночью щуриться от бликов, возникших из-за многочисленных царапин, подойдите к процессу замены основательно. Щетка должна чистить стекло уже при первом взмахе, а если она оставляет следы, то такой расходник надо менять. И еще несколько слов о кондиционере. Он полезен не только в жаркую погоду, но и когда на улице сыро и мокро. Ведь он сушит воздух, то есть стекла в машине не будут запотевать. А с печкой все и так ясно. Если она хорошо греет, то поездка будет комфортной. Проверьте, во всех ли направлениях поступает воздух. Направьте поток в ноги или на лобовое стекло. Если в каком-то направлении обдув не идет, то стоит проверить заслонки, которые могли закиснуть и подклинить. И, конечно, не забудьте обработать все резиновые уплотнители и клеммы аккумулятора силиконовым воском. Отлично подойдет для этого состав Супротек Апрохим. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
8: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
9: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
12: Добрый день, это программа «Отдых в России», и я ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы не просто отправляемся в один город, а совершим большое путешествие по всему Краснодарскому краю. Мы поговорим о том, чем так хорош отдых на Кубани осенью. Ведь бархатный сезон – это не просто красивое название. Это время, когда юг раскрывается с новой, удивительной стороны. Бархатный сезон в Краснодарском крае традиционно длится с середины сентября до середины октября, а иногда и до первых чисел ноября. Это время, когда спадает летняя жара, но море еще хранит летнее тепло. Воздух становится прозрачным и чистым, а солнце мягким и ласковым. И если летом все стремятся на пляж, то осенью на первое место выходит забота о здоровье. Со второй половины сентября и до конца ноября это лучший период, чтобы отправиться в один из многочисленных кубанских санаториев, укрепить свой иммунитет и позаботиться о себе. И вот почему Краснодарский край в этом году возглавил рейтинг самых популярных направлений для осеннего оздоровительного туризма в России. Почему осень – идеальное время для лечения? У осеннего отдыха на курортах Кубани есть несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, климат. В межсезонье здесь устанавливается очень комфортная погода. Нет изнуряющей жары, которая летом иногда мешает даже просто гулять. Осенью температура воздуха приятная, море еще теплое, а вечера прохладные и романтичные. Это идеальное время для прогулок, экскурсий и, конечно, для лечебных процедур. Умеренные температуры особенно полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с давлением. Во-вторых, цены. В бархатный сезон, когда спадает основной туристический поток, цены на проживание и лечение становятся заметно ниже, чем в пик летнего спроса. Это делает отдых более доступным. Стоимость ночи в санатории на Кубани в среднем составляет около 12 600 25 рублей, а продолжительность поездки в среднем 6 дней. Хотя, конечно, стоимость может варьироваться в зависимости от уровня санатория, набора услуг и города. Например, 10-дневный тур с лечением в Сочи на двоих может стоить от 90 до 120 тысяч рублей. В то же время в Анапе можно найти предложение от 44 тысяч рублей за аналогичный тур. В-третьих, спокойствие. Осенью загрузка здравниц снижается. Это значит, что процедурные кабинеты не переполнены, вы можете не спеша насладиться лечением, а врачи уделяют больше времени каждому пациенту. Еще одна причина отправиться отдыхать на Кубань именно сейчас, в осенний период, богатство выбора мест и локаций, от Черного моря до горных источников. Краснодарский край предлагает огромное разнообразие санаторно-курортных учреждений. В регионе работает около 200 санаториев и пансионатов, где лечат взрослых и детей от различных заболеваний. Здесь есть все. От элитных отелей и курортов системы все включено, до классических санаториев с развитой инфраструктурой и вековыми традициями. Но давайте послушаем Ольгу, человека, который выбрал отдых именно осенью и не пожалел.
13: Мы с подругой уже несколько лет подряд ездим в Анапу в октябре. Нам очень нравится, что нет этой летней суеты. Все тихо, спокойно, по-домашнему. Пляжи пустые, можно гулять на набережной, любоваться морем. В прошлом году мы брали путевку с лечением в санатории. Нам очень помогли и понравились грязевые процедуры. Кстати, еще осенью часто проводят различные интересные мероприятия. Мы как-то попали на фестиваль виноделов, а на рынке такое изобилие фруктов, хурма, виноград, инжир. Все такое вкусное и недорогое. Для меня это идеальное время и место для отдыха, где можно отдохнуть и телом, и душой.
12: Спасибо, Ольга Петровна. Вот и я об этом. К тому же, как я уже упоминала, еще один бесспорный плюс отдыха на Кубани осенью – это огромный выбор направлений для отдыха. Например, самые популярные черноморские направления – это Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Сочи – это крупнейший курорт, где можно сочетать пляжный отдых с горными маршрутами. Здесь вы найдете современные спа-центры и множество экскурсионных программ. Анапа славится своими песчаными пляжами и уникальными месторождениями. Минеральных вод и лечебных грязей. В городе более 60 здравниц, на базе которых работают десятки бальнеологических и грязевых отделений. Геленджик привлекает своей знаменитой 14-километровой набережной и живописной природой. Здесь любят осенние прогулки по Теренкуру, ведущему на Мартходский хребет. Новороссийск – город-герой с уникальной историей, который также входит в число лидеров осеннего отдыха. Но Кубань – это не только Черноморское побережье. Отдельного внимания заслуживают бальнеологические курорты, спрятанные в горах и предгорьях. Горячий ключ – это один из старейших бальнеологических курортов не только Кубани, но и всего Кавказа. Он был основан в далеком 1864 году. Это тихий, экологически чистый город, расположенный в живописной долине среди гор и лесов. Главное богатство горячего ключа – это уникальные минеральные воды Псикупского месторождения. Здесь есть горячие термальные воды, а также воды, содержащие серу и другие полезные микроэлементы. В санаториях горячего ключа лечат болезни желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. И вот что говорит Андрей Сергеевич, человек, который живет здесь круглый год.
14: Не живу я в горячем ключе. Ну и как местный житель могу сказать, что осенью город просто особенный. Летом, конечно, здесь тоже хорошо, но правда много туристов. А осенью тишина, спокойствие, природа просто замечательная, сказочная, город золотые. Воздух вообще чистый, а вода в источниках как раз такой температуры, чтобы залезть там, погреться, позагорать. Санатории наши – это наша гордость. Сюда приезжают люди со всей России, чтобы поправить здоровье. Я их, в принципе, прекрасно понимаю в этом. Сам часто хожу в питьевую галерею, бесплатно набираю минеральную воду. Но это лучше любого лекарства.
12: Спасибо, Андрей Сергеевич. Не уступает по популярности горячему ключу и Ейск. Этот город, основанный в 1848 году, прошел путь от торговых ворот в Азовское море до одного из лучших бальнеологических курортов края. В Ейске лечат грязями и минеральными водами, а также предлагают программы для восстановления после стресса. Это место идеально подходит для тех, кто хочет совместить лечение с тихим, размеренным отдыхом. И вот какие впечатления у тех, кто побывал здесь осенью, на отдыхе лично. Давайте послушаем Елену, туристку из Москвы.
15: В Ейский санаторий мы с супругом приехали в конце сентября. Ну, честно говоря, я боялась, что будет скучно. Ну, в смысле, что делать, кроме процедур. Но оказалось, что это лучший отдых за последние мои годы. Погода, конечно, была чудесная. Днем жарко, но не душно. А вечером прохладно и очень уютно. Мы, конечно, гуляли по набережной и в парке практически каждый день. А какой там воздух, морской воздух. Экскурсии. В Москву уже вернулись очень отдохнувшими, как будто не в санаторий ездили, а в отпуск, аж на месяц. Вот. А по поводу цен хочу сказать, что они оказались приятные. В чем соседнем отеле, который мы рассматривали летом, ну, когда хотели забронировать места. Обязательно, обязательно хотим еще раз вернуться в следующем году, если, конечно, получится.
16: Спасибо, Елена. Что и требовалось доказать. Каждая из этих здравниц – это не просто место для лечения, а целый мир с богатой историей и устоявшимися традициями. Здесь работают профессионалы, которые знают свое дело, и пациенты возвращаются сюда снова и снова. Теперь давайте расскажу о видах путевок для детей, взрослых и для всей семьи. Санатории Кубани предлагают разные виды путевок, рассчитанные на любой возраст и цели. Для детей многие здравницы специализируются на детском отдыхе и лечение. Осень – отличное время, чтобы подправить здоровье ребенка перед школой или в самом начале учебного года, в период адаптации после лета. В крае есть санатории, которые работают круглый год. Например, в Анапе работает крупный детский санаторно-оздоровительный комплекс, где предлагают более 30 специализированных оздоровительных программ. В санатории по соседству лечат аллергию, дерматологические и неврологические заболевания, а также предлагают лечебную физкультуру. В некоторых центрах организовано обучение в осенне-зимний период, чтобы дети не отставали от школьной программы. Для взрослых предлагают программы для лечения самых разных заболеваний – сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а также для опорно-двигательного аппарата и гинекологических проблем. Многие санатории предлагают комплексные программы восстановления и реабилитации. Специалисты подбирают индивидуальный курс, который может включать физиотерапию, ингаляции, сеансы релаксации и, конечно, больнеологические процедуры. Существуют путевки, которые можно приобрести на семью из трех и более человек. Некоторые здравницы работают по программе «Мать и дитя», что особенно удобно для мам с маленькими детьми. Эксперты нашей программы уже коротко поделились своим мнением, а я дополню и расскажу, чем заняться в свободное от лечения время. Санаторно-курортный отдых – это не только процедуры, это еще и удивительная возможность познакомиться с регионом. Осень – идеальное время для экскурсий. Можно отправиться в заповедник Утриш между Новороссийском и Анапой, где Черное море соседствует с реликтовыми можжевеловыми зарослями. В Сочи можно совместить лечение с пешими прогулками по горам, прогуляться по экотропам или спуститься на Радальбани. В Горячем Ключе можно подняться на кресельной канатной дороге к парку на вершине хребта Котх. Или пройти по Теренкуру к знаменитой скале Петушок, чтобы с высоты осмотреть окрестности. А после активного дня расслабиться в местных спа-центрах. Можно, конечно, и просто гулять по набережным, паркам и уютным улочкам кубанских городов. Осенью особенно хорошо дышится. Можно заняться скандинавской ходьбой. Или, например, сесть за столик уютного кафе и насладиться чашкой кофе, глядя на закат над морем. Подытожим. Осень на Кубани – это время, когда можно совместить приятное с полезным, отдохнуть от городской суеты, поправить здоровье на водах и грязях, насладиться красотой увядающей природы и попробовать дары нового урожая. Бархатный сезон здесь – это сезон тишины, мягкого солнца и заботы о себе. В регионе работают более 8 тысяч объектов размещения, способных принять одновременно 500 тысяч гостей. Но осенью у вас есть шанс ощутить себя не в толпе туристов, а в уютном мире, где каждый найдет что-то для себя. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
17: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
18: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
17: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
18: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
19: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
20: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
23: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
24: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
27: О политике.
26: Россия приветствует любой призыв Киеву о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре, заявил Дмитрий Песков. Любые страны могут внести вклад в урегулирование этого конфликта, оказав влияние на Киев и сподвигнув его гибкости, так сказал представитель Кремля. Также Песков отметил, что призыв Дональда Трампа к Украине не наносить удары по объектам, связанным с дизельным топливом в России, можно только приветствовать. Еще пресс-секретарь российского президента назвал большим заблуждением утверждение на Западе, что у Украины был потенциал противостоять России.
27: О медицине.
26: Правительство направит более 330 миллионов рублей на привлечение медицинских работников в сельские районы, небольшие города и поселки. Дополнительное финансирование получит 18 регионов. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Средства направят в Адыгею, Башкирию, Татарстан, Хакасию, Краснодарский, Пермский, Приморский края, Астраханскую, Брянскую, Волгоградскую, Кировскую, Ленинградскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую и Ярославскую области, а также в Еврейскую автономию и Чукотский автономный округ. Выплаты предоставляются по программам «Земской доктор» и «Земский фельдшер» и составляют от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от квалификации специалиста и места работы. Обе программы продлены до 2030 года. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за эболы. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, сотрудники погранслужбы очень быстро отреагировали на все предложения санитарных врачей. На границе тщательно и плотно контролируют и передают информацию о всех граждан, прибывающих в России, даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. Попова добавила, что если специалисты фиксируют у прибывающих повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют.
27: Об автомобилях.
26: Средний чек за ремонт и обслуживание автомобиля в России с начала года вырос на 14% и достиг 13 400 рублей. Расходы сильно зависят от возраста машины. Для тех, что младше 3 лет, средний чек составляет около 7 тысяч рублей. Для машин старше 10 лет – более 14 тысяч. Эксперты связывают разницу с износом. С возрастом машины чаще требуют уже не обычного обслуживания, а полноценных ремонтных работ. Официальный курс доллара на сегодня 84.26, евро 97.87, юань 12.55.
28: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
29: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Это программа «Клиповое мышление». Меня зовут Антон Киф. Все, что можно почитать, посмотреть и послушать. И сегодня у нас в гостях декораторы, координаторы Лика Малиновская и Юлия Молодькова. Девчонки, привет.
0: Привет.
1: Добрый день.
29: А как интересно, что мне вообще максимально нравится, когда гости сами приходят в студию, и не приходится самим никого искать. И интересно, откуда вообще пришло такое предложение. Возможно, от одной из наших общих знакомых, возможно, от Даши.
1: Нет, кстати, нет.
29: Которая вообще не решается приходить на эфир.
1: Да, очень жаль, что не решается, но нет, не от Даши. Это вот Юля была инициатором данной идеи. Решила, что нам надо сходить на 27-й год, обозначить какие-то тренды, поговорить вообще, что существует у нас в Великих Луках. Такая опция, как координация свадьбы. Вот, поэтому это все Юлина заслуга.
29: О, круто. Юля, тогда расскажи вообще, в чем принцип, зачем вы это придумали и как вы двигаетесь?
0: Ну, придумали мы это легко и просто. Ты же знаешь, да, муж у меня давно работает в свадебном бизнесе.
29: Знаю.
0: И я много лет работала вместе с ним, была и диджеем, и выполняла функцию водителя. Я очень часто была на площадках и видела, что происходит на площадках, какие есть плюсы, минусы. Сама я по себе достаточно творческая натура, поэтому я решила избрать такую, да, такое направление, как декор и координация. У нас есть замечательные площадки в городе, да, и, в принципе, по области, но небольшая координация не помешает им и облегчит свадьбу для молодых, для жениха и невесты. Это станет гораздо проще. Вот. Ну и хотелось бы внести, наверное, в наш местный декор, скажем так, да, наш местный рынок чего-то нового, каких-то трендов, какой-то насмотренности, убрать все лишнее и то, что было популярно в 2000-х.
29: Круто. А почему именно 2000-е?
0: Ну, если посмотреть работы многих декораторов, да, не только нашего города, очень складывается специфика, вот когда в 2000-х, да, там, в 2015-2013 декор пришел на рынок, это стало популярно, ушли шарики, пришли ткани, пришли какие-то подсветки, и достаточно часто это просто все замерло, и нету дальше развития. Если мы смотрим рынок Москвы, Питера и таких огромных городов, то у них совершенно уже другие тренды. Они все это обновляют. Они просто убирают весь старый рынок и выводят новый продукт. У нас, к сожалению, этого не происходит. Очень часто, да, что-то новое появляется, какой-то акцент в декоре, а старое остается. Нужно выкинуть все старое, забыть про это и внести новые тренды.
29: Супер. Лика, а ты чем будешь заниматься в этой деятельности?
1: Все, у нас очень грамотно распределены обязанности. Мы занимаемся... Ну, Юля больше по части общения с клиентами и также подготовка к самому мероприятию. Я занимаюсь также декором и собираю композиции. Но мы вместе начинаем, но потом уже в процессе работы распределяем более...
29: Более тщательно, да?
1: Более тщательно, да. Кто чем в данный момент будет заниматься. Вот, чтобы нам было удобно. Но мы уже в процессе понимаем, допустим, там, у меня есть время и возможность, и видение, как сделать вот это, а у Юли как сделать, там, допустим, фон или там еще какие-то моменты, и мы вот распределяем. Ну, равноправно у нас все. Нет такого, что там Юля больше делает, я меньше. Стараемся, чтобы все было поровну.
29: Чтобы какое-то сегментирование, да, проходило?
1: Да.
29: А уже были какие-то мероприятия, или вы вообще прям новенькие?
0: Нет, мы уже проводили несколько свадеб. У нас был прям хороший свадебный сезон в этом году, ну, по крайней мере, да, для начинающих декораторов. И нам попали замечательные современные невесты, которые повелись на наше современное видение и согласились на то, что мы им предлагаем. Но у нас такая задумка, у нас нет готовых решений, то есть у нас нет огромного склада какого-то, что мы предлагаем, вот смотрите, мы можем сделать то-то, то-то и то-то. Приходит невеста, мы спрашиваем, а чего бы вы хотели? Она показывает кучу всего из Пинтереса, говорит, вот хочу все, не знаю что. Мы стараемся выбрать что-то современное, что-то оттуда, и собрать композицию для них под их свадьбу. На встречах мы всегда спрашиваем, как ребят познакомились, какая концепция мероприятия, кто они в сфере деятельности, в образе жизни, чтобы это было для ребят не просто декор, а история про ребят.
29: Интересно, что у тебя же муж Костя, он давно ведет мероприятие, ты как-то советуешься с ним? Или он не шарит в свадебном декоре?
0: Слушайте, сложно сказать. Он, наверное, не очень, может быть, шарит в свадебном декоре, но у него достаточно современный взгляд на жизнь, взгляд на видение, и мы такие двигатели, мы двигаем друг друга. Я двигаю его с точки зрения развития, да, в свадебном ведении, в каких-то социальных сетях, да, как вести, что снимать и так далее. А он двигает и пинает меня, как нужно развиваться. Ну, если быть искренним, идея прийти сюда — это была его идея.
29: А как ты с Ликой познакомилась?
0: Мы работали вместе в одной компании, подружились, она потом уволилась, я осталась, и когда я стала заниматься декором, я провела одну свадьбу и поняла, что одна я не вывезу. Ну, муж, да, обычно же декор — это семейный подряд, но так как муж ведущий, я думаю, ты сам понимаешь, что нереально в ночь поставить декор, а на утро выйти свежим и красивым и отвести банкет, как будто ничего и не было. И тут Лика написала, что мы дружим же, разговариваем, она говорит, ну, может быть, тебе нужен помощник? И я поняла, что да, такой помощник, как она, творческий, активный, с огромной насмотренностью, с хорошим вкусом, прошу заметить. Она мне нужна, и вот так мы и стали работать вместе, развиваться.
3: И вы оба уволились из какой-то компании одной?
0: Нет,
1: я... Не, ну по факту да, потом. На данный момент уже да, но изначально нет. Я уволилась, ушла в другую компанию, Юля еще работала, и она начала заниматься параллельно свадебным декором, и мы как-то встретились на мероприятии, она рассказала об этом, и я, наверное, месяц где-то сидела и думала, блин, ну мне это точно интересно, мне прям нравится. И я вот в один момент думаю, ну, за спрос не бьют, надо написать, спросить, а вдруг получится что-то хорошее. Ну вот я считаю, что получилось.
3: Ну вот, например, у тебя, Юля, есть поддержка в виде мужа, который этим занимается, там, такая параллельная сфера, а Лика, у тебя есть какой-то человек в твоей жизни, вот, кроме Юли, который тебя поддерживает вот именно в каком-то моменте медийном?
1: Именно в медийном, наверное, да. Нет, только Юля.
3: А Даша?
1: Ну
3: или
1: да.
3: Она не поддерживает? Нет, ну если бы не Даша, ты бы не подвезла нас на новогодней вечеринке до дома.
1: Да, я бы не подвела, меня бы там не было, я больше скажу, я очень благодарна ей за это. Она такая тоже. Нет, ну хотя нет, можно сказать, что она поддержка, она еще и критик очень такой серьезный мой во многих сферах, ну да, я за много благодарна.
3: А если что, для слушателей мы говорим про фотографа Дашу Макасееву.
1: Да.
3: Я считаю, нужно собрать петицию о том, чтобы она пришла на эфир. Очень четкая параллель есть, потому что, если вот так посмотреть, Костя Яночкин когда-то проводил дискотеки «Швебс-диско», на которых мы снимали шоу «Мепка ТВ». И в том эпизоде, когда Лика нас подвозила до дома, она поделилась тем, что она выросла на «Мепке ТВ». Как это было связано? Ты ходила на «Швебс-диско» или ты смотрела «Мепку ТВ»?
1: Нет, я смотрела. Мне очень нравились ваши интервью. Я прям кайфовала, мне было реально смешно. Я думала, блин, круто. Вот в моем окружении нет таких. Во-первых, вы старше были.
3: Да.
1: У вас был уже совершенно другой уровень шуток, ну и вообще в целом понимания какого-то мира, какого-то юмористического мира, скажем так. Вот, и мне прям было весело, круто.
3: Круто, приятно. Да. А, Юля, помнишь ли ты «Швебс-диско» и «Мепку ТВ»?
0: Ну, конечно, помню.
3: С негативной стороны или с нормальной?
0: Ну, «Швебс-диско», наверное, я помню с негативной стороны, потому что я была той самой злой женщиной на входе, которая всех пускала по билетам.
3: А, ты работала тогда,
0: да?
3: Что я не помню уже.
0: Вот, ну, а «Мепку ТВ», да, с позитивом. Это был такой триггер в нашем городе. Ну, такого же не было.
3: Противоречивый триггер,
0: да. Да-да-да, и для кого-то казалось, что это кринж, а мне казалось, что это круто, прикольно, и это, ну, как бы, это здорово, это нужно развивать. Ну,
3: да,
0: наверное, я не хотела бы попасть к вам.
3: И не попала в итоге.
0: Да.
3: А Костя был раз пять где-то. И забавно, что он захотел как раз-таки коллаборировать с молодыми ребятами, это с нами, и тогда пустил нас на свои вечеринки. И тоже это какой-то, вот, наверное, отдельный пласт, потому что я тогда по большей части стоял за камерой, за кадром, хотел какую-то свежую кровь вливать в наш проект. И тогда вели молодые ребята наши КВНчики.
0: Ну, это было круто, действительно.
3: Да, интересно. Какие-то, может быть... Вы делаете свадебный декор и предлагаете, вот, например, дополнительные услуги. Вот у нас есть, например, проект около Мепка ТВ, например, и пускай ребята приходят, снимают какие-нибудь юмористические интервью. Тоже какие-то. Вот, например, если вы делаете что-то одно, но при этом и предлагаете какую-то другую опцию еще. Вот я про это, если она существует.
1: Ну, у нас как опция, это координация свадеб в целом.
3: То есть конкретная такая узкая специфика, и вы никуда больше не стреляете?
1: Ну, наверное, да, на данном этапе. Нам надо освоить эту тему, потому что это очень обширная, очень интересная структура вообще свадьбы, чтобы не упустить никакие важные моменты, тонкости. Поэтому надо сконцентрироваться, я думаю, что на данный момент на этой теме, а потом далее, когда мы уже вольемся, когда мы будем понимать, что у нас все получается, идет как надо, уже будем как-то, может быть, интегрировать что-то другое.
3: О следующих шагах пока рано говорить, да? Ну, то есть пока вы на этой позиции.
1: Наверное. Ну, я думаю, что рановато еще, да. Надо закрепиться.
0: Я думаю, однозначно рано, потому что координация для нашего города — это вообще что-то свежее и новое. И невеста зачастую, вот у меня, например, вчера была встреча, да, и я говорю, давайте я вам расскажу, что такое координация с точки зрения моей. То есть понятно, что на общероссийском рынке есть координация, она там означает то-то, то-то, но мы ее немножко расширили, немножко интегрировали для наших площадок и для наших клиентов. Поэтому нужно работать над тем, чтобы люди понимали, зачем она нужна. Не потому, что мы хотим обидеть площадку и нарушить ее работу, а потому, что мы хотим улучшить свадьбу ребят и о том, чтобы они кайфовали и проживали свою свадьбу, а не были на ней контролерами-организаторами.
3: А еще великолучане понимают, зачем нужна реклама на Луки FM. Мы сейчас ее послушаем и скоро вернемся.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
5: охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасная недалёка. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
29: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать

0: нужно это все создавать. И, кстати, насчет свадьбы, «Жених на прокат» недавно я посмотрела.
1: Так, это не там Егор Крид снимается? Или
0: нет, это кто там? Нет, там далеко. Да, Егор Крид, нет, это комедия, романтика американская.
1: Угу, ромком, да?
0: Да, угу. Ну, типа того.
1: Юля, а ты?
2: Я, наверное, несмотря на то, что мы с семьей свадебного бизнеса, я не смотрю фильмы про свадьбы, я не очень их люблю. Я больше по триллерам, каким-то боевикам и так далее. Наверное, фильмы, от которого пошли мурашки, хотя я не очень люблю российский кинематограф, это фильм «Малыш». Я смотрела его дома, не в кинотеатре, но я действительно искренне плакала и сопереживала. И то, что мне понравилось, что режиссерам удалось показать то, что происходит в стране с двух сторон. И да, и с нашей стороны, и с другой стороны. И они показали, да, и минусы, и плюсы той стороны, как это все воспринимается людьми. И это достойно уважения. Не так, что у нас все круто, а там все плохо. Они показали то, как это происходит на самом деле. И это вызывает большую заслугу. И снимаю шляпу перед теми, кто писал сценарий, кто это все снимал. Вот. Ну и, наверное, сейчас я смотрю сериал «Холод». «Холод» тоже достаточно проникновенно. Возможно, это такой тяжелый фильм, и он тяжело воспринимается. Но, смотря его, ты очень много понимаешь психологии и то, как устроены многие вещи в нашей стране.
1: Ты больше по российскому кинематографу, да?
2: Ну, я иностранные тоже смотрю, но так как сейчас время не позволяет, хочется посмотреть какие-то новинки, которые советуют окружающие. Вот фильм «Холод», кстати, посоветовал отец, как бы глупо это ни звучало. Угу. Он сказал, посмотри, тебе понравится.
1: А фильм «Малыш» — это чей? Это кто?
2: Это Россия. Это про то, что происходит сейчас у нас в стране. Он не так давно снят, он выходил у нас здесь в кино. По-моему, он в феврале или в январе у нас здесь показывался. Но это очень, очень достойный фильм, и я бы рекомендовала его к просмотру любому.
1: Интересно, не слышал.
2: Я очень советую, посмотри, даже, ну, несмотря на то, что я не очень люблю, да, такой военный жанр, современный, я больше люблю фильмы про Великую Отечественную войну или что-нибудь такое, но это был современный жанр, и мурашки по коже, и проникновение, и сочувствие, и сопереживание, и даже, возможно, где-то в голове оно меняет мышление о том, что творится.
1: «Обсессию» не смотрели еще?
0: Mm-mm.
1: Нашумевший ужастик.
2: Надо будет посмотреть.
1: Это главный хитовый хоррор этого года.
0: Я впервые слышу,
1: да,
0: если честно.
1: Там
0: да.
1: Про созависимые отношения. И вот два хоррора выстрелили. Это этот и «Закулисье реальности» еще второй.
0: Угу.
1: Вот эти два.
2: Это очень хорошая рекомендация.
1: Да, они прямо на слуху. Что касается музыки, что вы слушаете? Юля, приходится ли тебе слушать то, что в плейлисте у Глеба?
2: Да, мне приходится это слушать. Муж каждый раз готовится к банкету, и он пробегает какие-то листы. У меня нет любимых композиций, я готова Баламон? Ко всему. Да. Я слушаю современно любую музыку, современно разных возрастов, так как я застала, да, у меня такой возраст, который застал разные эпохи. Мой плейлист иногда пересекается с тем, что слушает моя дочь, и мы говорим, ой, это круто, и с тем, что, да, играет на банкетах у супруга, и с тем, что слушают, ну, мои родители.
1: Давай приведем примеры, что это может быть. Люся Чеботина, а Настя? Или ты избегаешь таких исполнителей?
2: Ну, это больше, наверное...
0: Я избегаю.
1: А, ты избегаешь, да.
2: Мы обе избегаем, это, наверное, больше из банкетного плейлиста. А вот, например, мы с дочкой слушали тут вместе «Би-2», «Сплин». И тут мы слушали вместе «Зверя», она подпевала со мной песни, удивлялась, откуда я все это знаю. Вот поэтому я, наверное, больше...
1: Миллениальское что-то такое, да? А Олега, у тебя?
0: Ну, я, кстати, обожаю плейлист Кости. Мне очень нравится его музыка. Особенно, когда мы собираем декорации после банкетов, и вот он включает прям классно. Мне тоже. Мы с Юлей в этом похожи, кстати говоря. Мне, ну, такое 80-е. Современных треков, ну, крайне мало.
1: Больше зарубежные или российские?
0: Зарубежные, да.
1: Угу. Давай приведем примеры. Сиси Кейч, Сандра.
0: Сиси Кейч, Сандра, да.
1: Угу.
0: Не знаю, Бонни М какой-нибудь. Ну, что-нибудь
1: уже 70-е.
0: Такое. Да.
1: Круто. Я однажды общался с Бонни М.
0: Правда? Угу. Я была на дискотеке 80-х в 2012 году.
1: Вот я там снимал, но мы снимали в 18-м и 19-м году.
0: Угу.
1: За кулисами.
0: Блин, это очень круто.
1: Угу. Она такая очень живая и жизнерадостная. Лиз Митчелл ее зовут.
0: Угу.
1: А все остальные там поменялись в коллективе.
0: Угу.
1: Здорово. Я тоже выпускаю свой музыкальный проект, и у меня там тоже иногда пересекаются какие-то жанры, эпохи. Мне нравится иногда добавлять какую-то частичку синтвейва, вот то, что было в 80-х, 90-х. Потому что это сразу цепляет слух.
0: Угу.
1: А есть какие-то песни или исполнители, которые не нравятся сейчас вот на нашем российском рынке, которые подбешивают скорее?
2: Крид.
1: Егор Крид.
2: Да, так. Несмотря на то, что у меня одна из дочерей его любит и аж пищит, но,
1: ага.
2: Но мне не нравится. Мне не нравится не то, что исполнители, мне не нравится, когда непонятно слов. То есть, если мне песня тронула, я... Ну, подпеваю, неважно там, что я делаю. А когда ты не понимаешь, о чем там поют, ну, тогда это не имеет смысла.
1: Скриптонит, значит, да? Значит, мимо проходит этот плейлист. Ваня Дмитриенко. Вот его недавно осудил Илья Резник, например, известный поэт, что он непонятно поет.
2: Слушайте, Ваню Дмитриенко понимаю каждое слово, и, ну, некоторые песни даже подпеваю, хотя я не очень люблю современную попсу, но почему бы и нет, мне кажется, он достаточно неплохой певец, по крайней мере.

0: По крайней мере, он не перегибает ни в чем палку, у него нет никакой пошлости, ничего такого полуголого и так далее. То есть даже когда его дети слушают, ну, это не страшно, не хочется закрыть глаза и сказать, в какой ужас.
1: Олег, а у тебя есть какие-то исполнители, которые для тебя red flag?
2: Нет, наверное, прям red flag нет. Если где-то играет какая-то музыка, то я, конечно, послушаю, но современное, именно отечественное производство музыки меня смущает чуть-чуть.
1: Ну вот то, что
2: не
1: ты избегаешь как раз.
2: Да, да, абсолютно. Не мой формат вкуса в музыке. Ну вот как-то так.
1: Находите ли вы время на чтение книг, например? Или это тоже избегается?
2: Печально. Печально, но избегается, к сожалению.
1: Но я знаю, ли у тебя четверо детей?
0: Да.
2: Да.
1: А, ну, по возможности ты читаешь еще детские сказки, потому что у тебя дети.
0: Ну, наверное, детские сказки я перестала читать, когда родился третий ребенок, я уже почти все знала наизусть.
1: То есть они уже выросли все, да?
0: Нет, ну как бы я до третьей дочки я рассказываю сказки, я беру книгу для видимости, но, конечно же, я уже знаю весь сюжет, и я все это знаю, я же сама была ребенком, мне мама тоже их читала, поэтому мы просто пробегаемся и рассказываем. Но вот из литературы я уже давно, да, не читала книг, признаюсь, это очень стыдно, хотя я очень раньше любила читать, но просто физически не хватает времени, но я любила современную классику, мне к этому отец привил. Он, когда я училась в школе, он читал Обломова. Ему это нравилось, он перечитывал «Войну и мир». Он читал Гоголя, и вместе с ним читала я. И то есть я вот сейчас пытаюсь, у меня старшей дочери скоро будет 14 лет, и я пытаюсь как бы заставить ее прочитать «Войну и мир». Да, есть том, который не очень интересен, где очень растянута картина сражения, но в целом я считаю это произведение достойное, и каждый ребенок должен его прочитать.
1: Лика, у тебя есть любимое произведение?
2: «Морфий».
1: Девчонки, что можно пожелать потенциальным декораторам, которые хотели бы стать декораторами? Вот есть какое-то напутствие, может быть?
0: Да, чтобы они не боялись, какой бы маленький город ни был, свадеб всегда очень много. Много ведущих, много свадеб, декораторов много не бывает. Нам каждому хватит места на этом рынке. Но я бы советовала давать напутствие никогда не смотреть назад и не смотреть, что другие декораторы, что твои коллеги делают. Нужно развивать свою насмотренность, свои знания и смотреть всегда в ногу со временем, только вперед.
1: Алика, у тебя есть лайфхак?
2: Как стать успешным декоратором?
1: Ну, хотя бы, чтобы стать им.
2: Но Юля очень правильно сказала, что лучше, когда ты что-то начинаешь, не бояться. Есть желание, есть возможности, надо пробовать. И я думаю, что если ты пробуешь, у тебя 100% должно что-то получиться, и чаще всего что-то хорошее. Если еще желание искренне помочь людям увидеть, как им нравится то, что ты делаешь, как они в целом наслаждаются процессом на мероприятии.
1: Как будто бы ощущение ниши это не особо занята. Вот есть перенасыщение ведущих в регионах, потому что они появляются, а старые не уходят. То есть какого-то такого очищения не происходит, а декораторов очень мало всегда.
0: Ну, декораторы тоже не уходят. Если ты понимаешь, что это твое, и тебе это нравится, то ты не уйдешь с этого рынка. У тебя есть два пути. Ну, уход я вообще не рассматриваю. Я считаю, что это как бы ты сдался. Это, ну, по крайней мере, это не мое кредо. Вот. Либо ты замираешь и остаешься в том, с чего ты начал, и всегда делаешь только такие работы, либо ты развиваешься, совершенствуешься. И даже если тебе. Я просто в школе, где я училась, да, я же не просто стала декоратором, я закончила школу и попала потом в итоге в целое комьюнити декораторов. И там есть женщина, которым за 65 лет. Понятно, что там уже она просто создает какие-то проекты, а дети делают ее руками. Но люди возрастные, и она начинала с шариков, там, когда ей было условно там 20-30 лет, вот, и люди до сих пор работают, они до сих пор развиваются, поэтому, ну, как бы тут ни возраст, ни помеха, ничего, у этого бизнеса вообще, я считаю, нет рамок, просто нужно развиваться, очень страшно, вот я когда начинала, мне было безумно, Антон, страшно, потому что есть, да, ну, два других декоратора в нашем городе, они достаточно хорошие декораторы,
1: Это титаны декораторства.
0: Да, да, да, да, да, и я знаю, что было, ну, много девчонок, которые пробовали, что-то не пошло, и как бы они закрылись, и очень было страшно, я подумала, а смогу ли я? И я, наверное, избрала такую тактику. Мы дружим, ну, общаемся, то есть у нас нет как бы какого-то там, да, знаешь, там на ножах. Ну, у нас с этим все в порядке. Я подумала, что а не надо ни с кем конкурировать. Нужно создать свой продукт и продавать его. У каждого из нас свой подход, свой продукт, и каждый из нас продает что-то свое. Поэтому, ну, тут как-то вот так.
1: Я считаю, это грамотный подход.
0: Я тоже так считаю. Я, наверное, благодарна, да, супругу, что он в этой сфере, и он лоялен, он общается с другими ведущими, со многими дружит, со многими, да, там чем-то они делятся, созваниваются, что-то
1: обсуждают. Это редкость,
0: обсуждают.
1: Кстати.
0: Вот, и поэтому, да, я посмотрела, как это круто. Ну, это комьюнити.
1: Я думаю, даже если бы вы пришли сюда в 65, все бы получилось.
0: Я тоже
1: в эту
0: думаю.
1: Студию.
2: Я уверена.
1: Поэтому, Лика, если что-то не получится, приходи в 65.
2: Хорошо, хорошо. Договорились.
1: Здесь хотя бы Виталий будет здесь работать.
2: Ура.
1: Мы заканчиваем нашу программу. Это клиповое мышление. Спасибо, что обратились. Спасибо, что пришли, рассказали о своем ремесле. Непростом, творческом и очень креативном.
0: Спасибо, что есть куда прийти и поделиться.
1: Да, приходите еще. Возможно, через год у вас наберется еще больше всяких насыщенных кейсов, интересных. Будет о чем рассказать, потому что свадьба — это всегда... Каждое событие — это какая-то вот мини-история. То есть я вот, например, прихожу с мероприятий домой, всегда анализирую, и всегда есть какие-то вот мини-эпизоды прикольные. Вот что есть рассказать там родителям, друзьям, какие-то смешные истории, всегда так или иначе они случаются. Чего желаю и вам.
2: Спасибо большое.
1: Сегодня у нас в гостях Лика Малиновская, Юлия Молодькова. Это декораторы, координаторы. Меня зовут Антон Киф. Слушайте клиповое мышление каждый понедельник в час дня. Всем пока.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Кремль говорит.
9: В Кремле прокомментировали сообщение об ударе дрона по локомотиву рядом с Польшей. Атака произошла недалеко от польской границы, но внутри украинских границ. Российские военные выполняют свои задачи по всей территории Украины. Так ответил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня глава евродипломатии Кая Каллас возложила на Россию ответственность за удар беспилотника по пассажирскому поезду. По ее мнению, целью атаки было запугивание стран Запада, поддерживающих Украину. Накануне польский железнодорожный оператор сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. Все произошло до пересечения госграницы на украинской территории. Издание «Шпигель» писало, что в одном из составов из Киева возвращались европейские политики и дипломат. По информации издания, там были в том числе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Заутер.
8: О вооружениях.
9: Россия совершила быстрый переход от разработки к массовому выпуску нового поколения недорогих ударных дронов и крылатых ракет, опередив конкурентов. Это пишет Wall Street Journal. Речь, в частности, о дронах «Герань» и ракетах «Бандероль». Модификация «Герань-5» по характеристикам приблизилась к крылатой ракете, говорится в публикации. Ранее Financial Times также сообщала о преимуществе России в дальнобойных беспилотниках. По мнению экспертов, если Москва сохранит темпы и доступ к технологиям двигателей, она может быстро стать крупнейшим в мире производителем недорогих крылатых ракет.
8: О происшествии.
9: Тела 2-7-летних детей без признаков насильственной смерти нашли в квартире в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Для установления точной причины смерти детей назначены судебные экспертизы. Известно, что мальчики были братьями-близнецами.
8: О погоде.
9: Метеорологическая осень наступит в столице на следующей неделе. В городе прогнозируются затяжные дожди, температура воздуха до плюс 16. Как рассказали в Центре погоды ФОБОС, уже в предстоящие выходные 19 и 20 сентября погода начнет меняться под влиянием североатлантических циклонов, а на следующей неделе окончательно испортится. Также сообщается, что на следующей неделе в Москве столбики термометров будут показывать от плюс 11 до плюс 16. Официальный курс доллара на сегодня 84,26, евро 97,87, юань 12,55.
10: Здесь Измайлов и искусственный интеллект. ИИ, Игорь Измайлов. Глава OpenAI Сэм Альтман нарисовал мрачную картину будущего и назвал два сценария, и оба хуже, при которых искусственный интеллект дойдет до точки, пойдет по наихудшему пути, а наилучших там нет все равно. О чем речь? Либо мы с вами полностью утратим контроль над собственной судьбой, либо власть сосредоточится в руках одной гигантской корпорации, способной навязать миру абсолютную антиутопию. Ну, как вам раскладики? Тем временем Трамп выступил против любого замедления искусственного интеллекта, требовательно настаивает на том, чтобы США обязаны обогнать Китай и удержать цифровое первенство любой ценой. Откуда пошли разговоры об идее замедлить ИИ? В двух словах сейчас скажу. Но Трамп-то говорит, что если мы замедлим, то Китай нас опередит. Вроде как бы аргументы здравые относительно того, почему замедлять и что происходит. Но нельзя, не получится. А говорит он это на заявлении гендиректора Антропикса, вот мощнейшая нейросеть, о которой говорится, Дарио Амадеи, такое интересное то ли имя, то ли псевдоним. Значит, он говорит буквально следующее, и в последнее время про Антропик говорят коротко, но емко. Он и говорит, что нужно находить способы, чтобы, ну, вообще говоря, мало ли что, иметь возможность выключить или ограничить модели искусственного интеллекта. Потому что эти самые модели буквально в самое ближайшее время, это не то что годы, это месяцы, в течение полугода или года, 12 месяцев, возможно, искусственный интеллект захватит весь интернет, нанесет ущерб в сотни миллиардов долларов и сделает так, что отключить его мы с вами просто тупо не сможем. Причем поддерживает идею и вот Альтман, с которого мы начали, и Илон Маск. Главный редактор, главред журнала IT-эксперт Андрей Виноградов прямо сейчас завис с рукой над главным рубильником. Правда, опасается его дергать, чтобы нейросеть не просчитала этот шаг и не переиграла его на опережение. Андрей Андреевич, здравствуйте. Нам всем теперь надо быть аккуратнее.
11: Здрасте, здрасте.
10: Да.
11: Да уж, это точно.
10: Ну, действительно мрачное будущее. Ведь интересно, что, смотрите, все говорят об искусственном интеллекте, но никто не говорит о человеческом. О развитии человека речи нет, а машина куда-то бежит. Интеллектом не пахнет, да, но массивы как-то лихо она обрабатывает. И куда все это придет?
11: Ну, на самом деле, насчет того, что вот в свое время очень модно было говорить, что человек свой мозг использует только там на 10% и так далее, и подобное, да. Но на самом деле это очень далеко от истины. А что касается мрачного нашего будущего, ну, с большой вероятностью это действительно правда, потому что буквально недавно я общался с одним специалистом в области информационной безопасности, который работал в одном из российских банков, и он за один вечер сделал систему защиты, которую раньше можно было сделать бы, наверное, там, ну, минимум за год большой командной разработчиков. И если понимать, что такие возможности вот нейросети дают сегодня уже обычному человеку, у которого даже нет особых навыков там программирования, например, то есть ты можешь сделать сегодня программу сам, не зная вообще ничего, и она будет работать, и работать она будет неплохо. Если понимать, что вот такие возможности открываются, то у нас не то чтобы нет гарантий, что такие возможности не будут использовать в целях не блага, а зла, а они точно будут использованы во зло. И, к сожалению, уже, скорее всего, используются. В этом случае я, например, могу привести такой, что разрабатывать, опять же, те же вирусы, те же какое-нибудь там биологическое оружие с помощью искусственного интеллекта очень легко. Как, например, лекарства разрабатывать, так и в обратную сторону это же можно использовать. Это вполне реалистичный сценарий, и более того, он наверняка будет реализован в том или ином виде. Узнаем мы об этом или нет, я не знаю.
10: Но печаль-то в том, что если мы говорим об упомянутых моделях, мы на эту историю никак повлиять не можем. Да, американцы, китайцы тоже не хотят. И как бы что тогда? Ждать, пока они же, ну, сами разработчики, да, вот с этим антропиксом, они же даже какие-то модели отключили и начали конкретные версии проверять, потому что, говорят, очень опасно, как бы может выйти из-под контроля. И чего? Мы всегда ждемся...
11: Абсолютно верно.
10: Да, мы всегда ждемся вот какого-то нехорошего дня.
11: Здесь не только, ну, во-первых, они отключили это только для как бы широкой массы, где-то внутри самой антропики, они же наверняка, и дело не только в антропике. Дело в том, что рано или поздно нейросети, ну, основные нейросети в любом случае придут к такой мощности, да, к таким возможностям. И повлиять на это, знаете, фарш невозможно провернуть назад, и молоко обратно в корову тоже не закачаешь. Да. То, что сделано, уже сделано, и остановить развитие нейросетей уже невозможно. Они будут развиваться, и более того, они имеют возможность саморазвития, самообучения, и таким образом они действительно могут в определенных сценариях выходить из-под контроля и делать совсем не то, что хочет человек. Нет, вот самое интересное, что это не имеет отношения к интеллекту как таковому. Все равно нейросети остаются нейросетями. Это статистические модели, и это, по сути, компьютерная программа, которая работает по определенному алгоритму. Но а поскольку эта система настолько сложна, что она может там себя модифицировать, закрывать, открывать куда-то доступ, использовать какие-то другие инструменты, человек не до конца может ее уже контролировать. И опыт того, что тот же Anthropic или там OpenAI и так далее ограничивают доступ к своим моделям широким массам, показывает то, что даже они сами не до конца понимают, как это контролировать.
10: Ну, да, спасибо. Главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World Андрей Виноградов был с нами. Конечно, вопросов еще много. Тут и вопросы о наших разработках, нашего искусственного интеллекта. Но я думаю, что мы еще продолжим. Ведь с каждым днем что-то происходит в этой области. Ну, если искусственный интеллект пугает нас в теории, пугает, то на дорогах реальную опасность несут то, что называется сейчас спидбайки. Следственный комитет просит родителей не покупать детям эту технику. В прошлом году в ДТП погибли более 30 подростков, но спрос на эти устройства только растет. Юрий Кораблев пошел отнимать у детей эти страшные двухколесные аппараты.
12: Следственный комитет призвал родителей не покупать детям питбайки из-за множества тяжелых аварий. Ведомство Александра Бастрыкина обратило внимание родителей на очень серьезную ситуацию, которая фиксируется в этом году с использованием мототранспорта подростками. В России участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних, которые управляют мотоциклами, мопедами, питбайками, скутерами. И заканчиваются такие ситуации летальным исходом или получением травм различной степени тяжести. Особо беспокоит ситуация с питбайками. В прошлом году в ДТП с мини-мотоциклами погибло свыше 30 подростков, но спрос на них продолжает расти. Питбайками называют мопеды, для управления которыми не нужны права и паспорт транспортного средства. Только выезжать на них на дороге запрещено. Это спортинвентарь, отмечает руководитель объединения «Мото Москва» Андрей Иванов. Вот что эксперт рассказал радио «Комсомольская правда».
13: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает.
12: По статистике МВД, только за первые полгода 2026-го произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на мототехнике. 67 подростков пострадали, 20 погибли. Важно знать, что всю ответственность за управление питбайком несовершеннолетним несут его родители. Кроме административного штрафа и изъятия техники на штрафстоянку, это может обернуться реальным уголовным делом за вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для жизни. Для решения этой проблемы Росстандарт уже разработал ГОСТ для питбайков с четкими стандартами. Какую мототехнику считать спортинвентарем, а какую полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «Мото Москва» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
13: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются. Они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние. И дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк сразу, конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
12: В ГАИ также просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают правил дорожного движения и не могут выезжать на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
16: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
19: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
18: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
19: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
18: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
19: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
18: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
19: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
18: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
19: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
18: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
19: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси, тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
18: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
19: Отличное сравнение.
18: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
19: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
18: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
19: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
18: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
19: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функции. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
18: А что в этом уникального?
19: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
18: Про нее же очень много рассказывали.
19: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
18: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
20: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
18: То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
19: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
18: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный.
20: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
18: Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
19: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
20: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
19: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
18: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
19: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
18: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор.
20: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
18: Звоните с мобильного мобильного «звездочка-125» и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
0: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, вы пролетаете в другой город, чтобы попробовать знаменитое местное блюдо, заходите в ресторан, заказываете, пробуете и понимаете, что это вообще не то. Просто повар перепутал и подал вам совсем другое блюдо. Примерно так вышло с советскими аппаратами «Венера». Они честно долетели до горячей соседки Земли, сели, взяли пробы, а потом выяснилось, что все это время они изучали вовсе не то, что планировали. Но обо всем по порядку. Недавно в авторитетном научном журнале «Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы» вышла статья. Один из ее авторов – наш главный планетолог, доктор геолого-минералогических наук Александр Базилевский из «Геохеран». Он объяснил, почему места для посадок были выбраны не совсем удачно. Все дело в так называемых радиотемных параболах. Звучит, правда, как название группы, которая поет тяжелый рок в радиодиапазоне. Но на самом деле это зоны на радарных картах Венеры, имеющие форму параболы. Откуда они берутся? Когда метеорит врезается в Венеру, он выбрасывает вверх тонны породы. Крупные куски падают рядом, образуя кратер, а мелкая пыль подхватывается ветрами и разносится в стороны, формируя характерный параболический хвост. Этот мелкий материал по-особому отражает радиоволны. Он радиотемный. И вот незадача. Советские аппараты «Венера» в 70-х годах садились чаще всего именно в эти самые параболы. То есть прямо на слой привозной кратерной пыли. Причем бурение было неглубоким, всего несколько дециметров. И до коренных пород бур просто не доставал. Но представьте, вы пытаетесь узнать, из чего сделан пирог, а исследуете только посыпку сверху. Почему так вышло? Да потому что об этих параболах никто тогда не знал. Их открыли в начале 2000-х, когда ученые начали анализировать снимки американского аппарата «Магеллан». Сейчас же, вооружившись этими знаниями, ученые составили глобальную карту всех радиотемных парабол на Венере. И теперь они точно знают, где садиться не стоит, если мы хотим добраться до настоящего геологического филе, а не до панировочных сухарей. Так что миссии «Венера» не прошли зря. Они дали нам бесценный опыт. Но, как выяснилось, иногда, чтобы увидеть картину целиком, нужно просто чуть лучше разглядеть ее детали. И теперь, когда мы знаем про эти хитрые параболы, следующая посадка на Венеру обязательно будет точнее.
17: Просто космос.
21: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова об организации голосования в труднодоступных регионах.
1: Чем мы отличаемся? Мы очень бережем государственные деньги, ничего не просим у государства лишнее, стараемся использовать то, что есть у других. Поэтому я в свое время поставила задачу. У нас 36 регионов, в которых есть труднодоступные места, места отдаленные. И там один голос примерно в 400-500 раз дороже, чем голос в среднем по России одного избирателя. Добраться там на вертолетах, на самолетах, на гужевом транспорте, как мои бедные женщины, на собачьих, оленьих упряжках, там в ЧУМ, в оленеводы или на метеостанции, это очень все сложно. Поэтому в свое время мы проанализировали, думали, надо что-то делать. Мы посмотрели, где у кого сейчас мои анализируют, в каких регионах, тем более теперь программа президента, да, что используют в мирных целях беспилотники, в каких регионах, у каких крупных компаниях есть они в наличии, и на время выборов подписываем с ними соглашение, это как социальная, я бы так сказала, социальная функция, да, бизнеса, для того, чтобы они на время выборов нам предоставили. И это очень здорово, мы будем расширять эту практику.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». И правильно делаете.
17: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: Кремль говорит.
9: В Кремле прокомментировали предложение Китая и Индии по Украине. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель КНР Си Цзиньпин и индийский премьер-министр Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой. Говорили о готовности их стран сыграть свою роль в урегулировании конфликта. Это было весьма позитивно воспринято Владимиром Путиным, сказал Песков. В целом, любые страны могут использовать свое влияние на Киев, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости. Это будет значительным вкладом в дело урегулирования конфликта, добавил Песков. Также он приветствовал призыв Дональда Трампа к Украине прекратить удары по российским НПЗ. Обращаясь к Владимиру Зеленскому, президент США заявил, что украинские атаки усугубляют мировой дефицит и вредят всему миру. По его словам, проблемы с поставками связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с российско-украинским конфликтом.
17: О происшествии.
9: 23 человека находятся в больнице с симптомами острого кишечного отравления после употребления еды в кафе Казани. Это заявили в Минздраве Татарстана. Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой тяжести. Роспотребнадзор сегодня сообщал, что в общей сложности 33 человека отравились едой в этом заведении. В 22 случаях был подтвержден сальмонеллез. Все заболевшие с 9 по 11 сентября употребляли в заведении шаурму, закрытую пиццу, кебаб. В кафе выявили многочисленные нарушения, возбуждено уголовное дело. Финляндия решила присоединиться к предложенной Францией инициативе по усилению ядерного сдерживания в Европе. Об этом сообщает пресс-служба финского Минобороны. Как пояснил глава ведомства Антти Хяккинен, сотрудничество будет двухсторонним и должно укрепить безопасность страны и Европы в целом. Это естественный шаг, поскольку близкие союзники Норвегия, Швеция и Дания уже присоединились к этой инициативе, пояснил Хяккинен. В заявлении военного ведомства говорится, что инициатива не заменяет ядерное сдерживание НАТО и не предполагает обязательств по коллективной обороне, аналогичных действующим в альянсе. Страны-участники сами определяют степень своего участия, а Франция не требует от них финансировать содержание своих ядерных сил.
17: Обо всем.
9: Самый некурящий регион России – Чеченская Республика. Согласно данным Минздрава, за август доля курящих в Чечне составила 0,3%. Самые низкие показатели также были зафиксированы в Краснодарском крае, Ингушетии и Дагестане.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на связь с нашей студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф», официального производителя ионизаторов очистителей воды. И сегодняшний день исключением не станет. И в ближайшие минуты, вот буквально в ближайшие мгновения, официальный представитель компании «Аквалайф» выйдет на прямую связь со студией, и мы узнаем, кто же это будет сегодня, Ася Рак или Михаил Рудаков, возможно, оба, потому что, ну, есть еще один вариант, никто не подключится, но на самом деле такого варианта, конечно же, нет, поэтому мы его со счетов сбрасываем и ставок на него не делаем. Так что в течение ближайшей минуты двух официальный представитель компании «Аквалайф» на прямую связь со студией обязательно выйдет. Ну, а я сразу скажу о том, что любой из вас может также к этому разговору присоединиться, дозвонившись в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Можно позвонить и либо задать Асе или Мише свой вопрос, либо оставить свой отзыв. Еще раз подчеркну, это прямой эфир, и отзывы могут быть абсолютно любые. Отзывы могут быть как положительные, так и отрицательные, нейтральные, какие угодно, на самом деле, потому что эфир действительно прямой. И также вы можете присылать свои отзывы в любой из мессенджеров на 967-200-97-02. 967-200-97-02. И, собственно, те, кто ставил на выход в прямой эфир Михаила Рудакова, ваша ставка сыграла. Именно Михаил Рудаков к нам присоединяется. Миша, хорошего тебе понедельника, рад тебя слышать.
5: Спасибо, спасибо огромное, Антон, тоже рад тебя слышать, и надеюсь, что меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого из нас, мы говорим с вами о здоровье. Как говорится, что может быть важнее, когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, и мы летим, стремимо успеваем, да, и мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были силы, энергии, желание говорить, творить, жить полную, скажем так. Ну, давайте теперь разбираться, что же помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активными в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Ну, поехали, пусть после такого долгого ожидания. Спасибо, Антон, за подстраховку, связь налажена, меня слышно хорошо, да?
4: Да, слышно прекрасно.
5: Отлично. Ну, хочу начать с того, что изучением ионизированной воды занимаются уже давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке. Они поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше на тех полях, где именно использовали ионизированную воду. А что касается сегодня, то, например, ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да-да, в Японии. А вот какие результаты получают, я сейчас и скажу. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, согласитесь, совсем немного, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину в 57% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы. Это главные виновники воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но каков же механизм? Молекулярный водород, он активирует PPAR-блок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Смотрите, в 2007 году японский ученый Сагио Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовать там самые опасные свободные радикалы. В Японии, кстати, водородную воду уже не просто обсуждают. Ее изучали в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Например, в Тохоку Университи Хоспитал, да, так он называется, сравнили электролизованную водородную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. В Китае, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. Ну, а пока ждем, налаживаем питьевой режим, друзья, пьем правильную воду. А тут вопрос как раз-таки тоже важный. Почему же все-таки правильно? Смотрите, простая вода из-под крана, из фильтров, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, она, которая легко доступна, да, нам, она окисляет нас, сдерживает причину большинства заболеваний. Вот смотрите, 90% всех заболеваний, по мнению некоторых исследований, да, вызвано именно оксидативным стрессом. Представляете, а если вы эту воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, ну, согласитесь, вот, ну, это просто. Это, я как пользователь ионизатора скажу, это нужно сравнить с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут прибор даже голосом вам скажет. Ионизация закончена, готова вода в кувшине. Всего несколько минут, все просто. И вот, если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний. Благодаря своим антиоксидантным средствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр воды пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, а именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. Вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как пел в песне Антон, тоже, уверен, знаешь, песню Эдуард Хиль. «Вода, вода, кругом вода». Помнишь, да, такую песню?
4: Ну, конечно, кто же ее не помнит? Культурный код записан.
5: Да, я ее обожаю, очень часто пою на каких-нибудь вечеринках, караоке. Так вот, возвращаясь к воде, вот о той самой воде, которая нам нужна с вами, да, вот если вы недолго не пьете воду, появляется и туман в голове, и рассеянность. Вы думаете, ой, погода, да? Ну, друзья, нет, не погода. Внутри вас не погода. Три болота. Воде нужно движение, а когда вы не пьете воду, вода внутри вас застаивает и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание. Именно мозг. И, кстати, наиболее часто случается именно из-за нехватки воды. И мой вам совет. Если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблетку. Попейте воды. В большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Но вот простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, простая вода окисляет, а ионизированной попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. Давайте объясню, скажем, образ. При диабете второго типа клетки глохнут, они перестают слышать инсулин. Ионизированная вода, насыщенная водородом, энергией, электронами, работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Да, де юре она не является лекарственным средством, это, в моем понимании, даже хорошо. Пусть вода остается, ну, так, водой, да. Но вот вода в воде рознь, как вы понимаете. И нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. А вот хочу рассказать вам историю жизни. Буквально звонила нам Валентина, ну, скажем, недавно, да, ей 87 лет, она хотела поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90-й год идет, ощутил серьезные перемены. Когда он наладил питьевой режим с ионизированной водой, вы знаете, что такое сахар? 12 миллимоль натощак. Это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, конечно же, 90-й год, да. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. Я знаю, что и у вас есть примеры таких людей, которые чувствуют себя прекрасно даже в такие годы. И вот здесь ключевую роль играют, конечно же, правильные привычки. Так вот, Валентина рассказывает, что когда ее муж наладил питьевой режим с правильной водой, показатель сахара у ее мужа пришел к нему. И проблемы с пищеварением ушли. Ее муж стал более бодрым, настроение стало значительно лучше. А теперь она говорит, что гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. А еще у нее был очень деликатный такой досадный нюанс. Стойкий запах изо рта. Сколько врачей, она говорит, да, сколько полоска, ничего не помогало. А вот как только она начала пить тонизированную воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке, наладилась кишечник, она с радостью говорит и смеется, туалет стал как часы. А главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Выпил стакан воды и день заиграл новыми красками. И это не магия, друзья, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений, друзья. Ну и самое главное, сейчас все дорожает, и я поэтому с радостью говорю о том, что сегодня еще на один день, в 19:00, мы для слушателей «Комсомольской правды», на последний день, к сожалению, да, оставляем это предложение. Ионизатор воды «Эстолайф премиум» 4 в 1, не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды «Аквалайф Лайф» всего за 34 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Звоните 8-800-505-0855. Сегодня последний день распродажи. Набирайте 8-800-505-0855. Риска в ноль, потому что есть тестовый период 90 дней. О нем подробнее в следующей части. Звоните 8-800-505-0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и до встречи в следующей части.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем...

0: По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Aqualife». Продолжается прямой эфир и разговор о правильной воде. Любой из вас в этом разговоре может принять участие, дозвонившись в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
1: Да, обязательно присоединяйтесь, меня слышно по-прежнему хорошо.
0: Еще лучше, чем прежде, Миша, не
1: поверишь. Прекрасно. Друзья, задавайте свои вопросы, оставляйте отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые и энергичные голоса. И знаете, я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается именно туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, что простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна вам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний – оксидативный стресс. Большинство всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. А если вы выпиваете литр ионизированной щелочной или ионизированной водородной воды, усваивается и приносит пользу все, что выпили. Кстати, она еще и защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета. Потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России в Воронежском медицинском университете, институте, прошу прощения, имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу ЖКТ, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин, ЛПНП. Он упал на 15,5% за 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире и в нашей стране. И я за более чем десятилетний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вот положительных – огромнейшее количество. Еще раз повторю, правильная вода не разделяет нас. Она не разбирает нас на органы, она объединяет нас и помогает на клеточном уровне всему организму работать без сбоев. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам пример еще один из жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой, тяжестью, после еды, скачками давления, да, постоянно таблетки. Начал пить ионизированную воду регулярно, просто наладил питьевой режим. И спустя несколько недель говорит о том, что поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно очень и очень много. Потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков. И каждой своей клеточкой, потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания ООО «Фабрика здоровья», торговая марка «Aqualife». Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды «Премиум» и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко. И честно скажу, уже, наверное, не будет. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Все, на склад уже точно. Ну, я уже говорил об этом, но это прям с пылу с жару информация. Да? Поступили новые комплектующие к ионизатору Aqualife. И их себестоимость значительно выше. Я видел эти цифры, не хочу о них говорить. Так вот, все дорожает, друзья, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать. Последний день. Цена на этот комплект 34 тысячи рублей. И вы оплачиваете его при получении, кстати. Никаких предоплат. Для заказов для того, что вы хотите заказать этот прибор, подтвердить, да, забронировать эту цену, звоните 8 800

0: 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. И так скажу, что когда вы не... А такое может быть у многих, да, вы можете сразу не дозвониться, автоответчик скажет, что все операторы заняты, да, на всех, к сожалению, операторов не хватит. Поэтому так может произойти, что скажет автоответчик, операторы заняты, да, и сбросит звонок. Знаете, что мы перезвоним вам, мы увидели неотвеченный звонок, но перезванивать мы будем с городского номера, московского, там код у него 499, я все цифры не помню дальше, но... Суть в том, что там всегда есть маркировка, по закону она обязательна, и это даже очень хорошо, что такой закон приняли, и мы его соблюдаем. Маркировка звонков идет, фабрика здоровья, это мы, поднимайте трубку, фабрика здоровья, это мы, а мы вам перезваниваем просто с городского, московского, с 800-х невозможно звонить, этого технически даже не предусмотрено, ни у кого, у вас с 800-х номеров никто вам никогда не позвонит. Так что, друзья, 800-е используются для того, чтобы облегчить вам возможность дозвониться, для того, чтобы вы бесплатно могли набрать номер для нас. Эти расходы мы берем на себя. Поэтому звоните на номер 8-800-505-0855. Помните, что доставка бесплатная, оплата при получении никаких предоплат не нужно, да? И что очень важно, мы не просим вам принять окончательное решение за время этого эфира. Да, мы не просим поверить исследованиям. Мы не просим поверить чужим историям или мне на слово, да? Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Мы, кстати, единственная компания, производитель ионизаторов воды, которая это делает. Да, мы знаем, какой опыт вы получите, уверены, что вы получите его положительный, как и я, как и многие сотни тысяч людей, которые уже пользуются приборами Aqualife. Но вы, еще раз говорю, не должны нам верить, просто проверьте, получите свой собственный опыт. Как это происходит? Вы получаете ионизатор Aqualife, сегодня целых два, напоминаю, прибора, да, по цене одного. Пользуйтесь ими, целых 90 дней можете пользоваться. Живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей, сами решаете, останутся ли приборы у вас, да. Принимайте окончательное решение на основе своего опыта. Я уверен, положительного. Если вы поймете, что Aqualife вам не подходит, вы можете вернуть приборы, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть целых 3 месяца. Когда вокруг, друзья, все усложняют, ну, мы делаем значительно для вас все проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести комплект из двух приборов по максимально выгодной цене. Сегодня вы платите за один прибор со скидкой, да, получаете целых два. Звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Набирайте прямо сейчас, а я скажу, что входит в комплект. Ионизатор премиум и генератор Light. И на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно, только заряжать устройство. В ионизаторе иногда нужно менять мембрану, и в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне натощак. Плюс зарядка для генератора, плюс расширенная инструкция к каждому прибору, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите, заливаете в ионизатор или в генератор, пара минут и все готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она мне не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. И еще раз, только сегодня, только до 19.00, 34 тысячи рублей за два прибора. Звоните 8-800-505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко и просто. 8-800-505-0855. А теперь давайте дальше. Что же вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду и наладите питьевой режим? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. Представьте, это 2,5 раза вокруг экватора. Да? Вот такое расстояние наших капилляров, да, если вытянуть в одну линию. Когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом, кстати, изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что они заметили? Что все, у кого, большинство у тех, у кого отличные капилляры, те отвечали, что они пьют воду из ионизатора Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого видим хорошие капилляры, все пьют из ионизаторов Аквалайф. Друзья, хочу привести исследование, которое подтверждает, почему так происходит, да, но это сделаю в следующей части, а сейчас напомню еще о том, что сейчас действует предложение, два прибора по цене одного, для заказа звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, доставка бесплатная, оплата при получении, тестовый период 90 дней, это время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт, друзья, рисков ноль, звоните 8 800 505 0855, успевайте до 19.00, а я с вами встречусь в следующей части, Комсомольская правда, слушайте.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики «Wild Ways» в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.
3: Холод.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Студенты 4-го курса Великолукского политехнического колледжа приступили к производственной практике на ЗАУЗЭТа. На производство пришли те, кто выбрал профессию токаря. Осваивать профессию им помогают опытные наставники. Практика на предприятии станет для студентов основой для дальнейшего профессионального роста и поможет уверенно связать свое будущее с машиностроением. В Великих Луках около школы номер 6 состоялся открытый фестиваль «Городская околица». Традиционный праздник микрорайона прошел уже в 4-й раз. На торговых рядах можно было приобрести дары осени, собственных огородов и домашние явства. В качестве продавцов выступали школьники и их родители. Были организованы интерактивные площадки, старорусские забавы и мастер-классы. Участники лепили из пластилина, делали свечи из вощины, осваивали изготовление куклы-берегини, фигуры из воздушных шаров. Творческие коллективы представили концертные номера. 20 активных молодых жителей Псковской области представляют наш регион на международном фестивале молодежи. Он проходит сейчас в Екатеринбурге и объединяет 10 тысяч лидеров из 191 страны. После окончания фестиваля в Псковскую область приедет делегация участников региональной программы из 14 стран мира. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием региона, совершат экскурсии по ключевым объектам, примут участие в образовательных мастер-классах и создадут собственный медиапродукт о Псковской земле.
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков, который готов не только рассказывать, но и выслушивать отзывы ваши, например, или отвечать на ваши вопросы. Задать вопрос или оставить отзывы можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша.
3: Спасибо, Антон, но я хочу, вот видишь, тебе рвался, все быстро, потому что я думаю, не успеем сегодня принять даже отзывы, потому что очень много хочется еще рассказать, друзья, поэтому, ну, оставим звонки уже на следующий эфир. А сейчас я хочу выполнить обещание, рассказать, почему же все-таки такие хорошие результаты у тех людей, которые пьют ионизированную воду, и почему у них такие хорошие капилляры. Да, она не является лекарственным средством, но и не заменяет лечение, но так или иначе питьевой режим с ней делает, ну, действительно чудеса, как многие думают. Да, но это не чудеса, этому есть даже научное обоснование. Вот касательно капилляров следующее обоснование. Да, в журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором я вот говорил уже сегодня, и буду говорить всегда для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарством, но давайте напомню, оксидативный стресс – это первопричина большинства заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, либо ионизированную щелочную воду, в ней тоже есть молекулярный водород, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, да, там, так нужным нашим клеткам, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя превращается в восстановитель. Все просто. Попробуйте. Еще раз скажу. Таких цен, которые действуют сейчас, я думаю, уже больше не будет. Комплектующие, которые мы закупали по старым ценам, заканчиваются, и все, таких комплектов под суда нет, такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Я вынужден сказать, что это последний день акции, друзья. Так что звоните. Сегодня в комплекте вы получаете ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную и серебряную воду. Это уникальный прибор, таких я больше не видел, который готовит все виды ионизированных вод. Представьте, и щелочную ионизированную воду в больших, в разных режимах, и кислотную воду они одновременно готовятся, водородную воду он готовит, а также воду, насыщенную ионами серебра в разных концентрациях, от 0,01 миллиграммов на литр до 20 миллиграммов на литр до коллоидных растворов, друзья. И все это один прибор из обычной питьевой воды. И он идет сегодня не просто со скидкой, вместо цены там 44 тысячи рублей, как на сайте, да, полная его цена, он сегодня вам доступен по цене 34 тысячи рублей со скидкой, представьте, 10 тысяч рублей уже экономия, но еще вы его получаете в комплекте с генератором водородной воды Light без доплат, без каких-либо, да, 400 миллилитров объем генератора для того, чтобы вода была всегда у вас под рукой правильная, то есть вы заливаете в него, в генератор, простую воду, которая нас окисляет, нажимаете кнопку, через несколько минут вода становится антиоксидантным, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или в автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Друзья, никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Рисков, еще раз скажу, ноль, потому что предлагаю попробовать. Для этого есть тестовый период 90 дней. Антон, меня слышно?
2: Да, слышно прекрасно.
3: Да, прекрасно. Хорошо, продолжаю. Тогда для этого есть тестовый период 90 дней, в течение которых вы пользуетесь приборами, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. И сегодня ионизатор воды Aqualife, повторяю, 4 в 1 по выгодной цене со скидкой, плюс генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 34 тысячи рублей. Так что звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера с маркировкой «Фабрика здоровья». Поэтому поднимайте. Увидели «Фабрика здоровья» — это мы. Друзья, поднимайте трубку. Мы перезваниваем с городского номера, с 800-х невозможно позвонить, друзья. А теперь еще хочу разобрать одно исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, помогает росту новых капиллярах, не являясь при этом лекарственным средством. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немало, немного, правда? Немного. 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель оксидативного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. И вот показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,02, да? Что уже соответствует средней и низкой активности. А вот во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, и это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех пятерых наступила ремиссия, а у четверых из пяти к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью! Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм начал сам справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород – это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии, а выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит лично для нас с вами, друзья? Водородная вода – это не просто маркетинговая история и не пустые обещания. Ее свойства изучают ученые, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Да, ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода не является лекарственным средством, но я иногда никогда не устану говорить. Я считаю, пить ионизированную воду, ионизированную щелочную воду, водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. Большинство всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, друзья, что очень важно. Вот ответы на все вопросы, друзья. Налаживать питьевой режим – вот что нужно. С такой водой особенно приятно, да? Одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в нашем теле, да? Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, друзья, попробуйте. Компания «Фабрика здоровья», мы предоставляем, мы российский производитель, даем вам время на попробовать тестовый период 90 дней. Как это работает? Смотрите, звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете и ставите в календаре галочку. День получения, с этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Да? Возвращайте нам, будь то это 88-й, там, 75-й, 63-й день. Неважно, мы возвращаем все деньги до копейки без вопросов. А сегодня, друзья, у меня дух захватывает. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на ионизаторы «Аквалайф». Комплект из двух приборов. Ионизатор премиум и генератор водородной воды Light по суперцене 34 тысячи рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день этого предложения. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Я знаю, что таких комплектов остается крайне мало. Звоните 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду и серебряную воду 4 в 1. Друзья, и готовите каждую из них по мере необходимости. А я сейчас скажу пару слов о кислотной воде. Хотелось бы обо всех водах сказать, но скажу о кислотной воде. Она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, там промыть нос, приготовить высокую концентрацию и обеззаразить руки. Да, без химии. Только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, кислотную используем наружно. Умываемся, там приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода, перхоть. Мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчины, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода. Никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кстати, ионизированная вода, по-научному она называется «Анолит». Она, кстати, не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. Зайдите на маркетплейс и посмотрите, «Анолит» сколько стоит. 300 рублей за пол-литра, друзья, и 5-бальная оценка по 5-бальной шкале, друзья, от наших пользователей. Такая же оценка, потому что только положительные отзывы, друзья. И уборка с ней то, что нужно. Масса применений. Все четыре воды вы найдете, как применять. В инструкции об этом тоже можете узнать. И в нашем колл-центре тоже. Звоните 8 800 505 0855. Остается очень мало времени, несколько секунд. Поэтому напоминаю номер телефона. Два прибора по цене одного вы приобретаете сегодня. Вот до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью.
9: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
10: Точно.
11: Здесь Измайлов, Следственный комитет, обратился к родителям. Просьба настоятельная и уже в сотый раз. Хватит покупать детям то, что сейчас называется питбайки. Маленькие такие мопедики, мини-мотоциклы, микромотоциклы, мотороллеры, как угодно. Ведомство фиксирует пугающий всплеск аварий с подростками на мототехнике. Если раньше юные гонщики отделывались ушибами, то теперь ДТП с их участием все чаще заканчивается трагедиями. Главная боль — именно вот эти питбайки. Только за прошлый год на них погибло свыше 30 подростков, но продажи не думают падать. Формально это спортинвентарь, для которого не нужны ни права, ни паспорт транспортного средства, и вообще ничего не нужно, как самокат. Но, правда, по дорогам общего пользования ездить на нем категорически запрещено. Впрочем, и в лесах-то тоже опасно. Вот что говорит руководитель объединения «Мото Москва», который привык все делать по-настоящему и правильно, Андрей Иванов.
12: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает.
11: Цифры МВД звучат как сводка из зоны боевых действий. Только за первые полгода почти 700 аварий с несовершеннолетними на мототехнике. Более 60 пострадавших и 2 дюжины уже погибших. При этом вся ответственность полностью лежит на взрослых. Родителям стоит помнить, штрафом и эвакуацией дело может не ограничиться. За вовлечение ребенка в смертельно опасные развлечения вполне реально получить уголовную статью. В Росстандарте подготовили специальный ГОСТ, который четко разграничит, что считать безобидным спортинвентарем, а что полноценным мотоциклом с обязательным ПТС. Правда, заработает все это только в следующем году. Пока же эксперты и инспекторы предлагают действовать без лишних реверансов. Просто жестко конфисковывать эти мотоциклики у малолетних гонщиков прямо на месте. Ну вот, продолжает Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото Москва».
12: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются, они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние, и дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД, вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк сразу, конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
11: Но в ГАИ еще раз напоминают без знания ПДД и водительских прав юным гонщикам на дорогах, да и, в общем, в лесах и полях делать нечего. А покупка такого агрегата ребенку – это просто прямой билет, в лучшем случае, на больничную койку. Ну, а пока ГАИ фиксирует рост продаж маленьких мотоциклов, в салонах оптики фиксируют рекордные чеки. Спрос на очки вырос на 12%, а проблемы со зрением находят уже чуть ли не у третьей или даже половины населения. Наша Виталия Осипова решила, что это ее шанс разбогатеть. Заказала из Китая огромный контейнер дешевых очков и теперь радостно перепродает их.
10: Продажи оптических очков в России по итогам первых 8 месяцев 2026 года выросли на 12% в годовом выражении при среднем увеличении чека на 13% до почти 5000 рублей. Это данные чек-индекса. Одновременно пользователи Яндекс.Карт стали почти на 20% чаще искать салоны оптики, да и в целом по России такие точки стали открывать чаще. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Вячеслав Куренков считает, что возросшие потребности людей увеличили спрос медицинской оптики. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
13: Подтверждаю, что да, действительно, количество медицинской оптики, которая продается населению, оно, скорее всего, увеличилось. За счет чего это происходит? Во-первых, за счет выявляемости и потребности пациента в нормальном зрении. То есть родители, прежде всего, ведут в школу детей. Их не стало меньше близоруких и не стало катастрофически больше. Но они выявляются и они нуждаются в коррекции. Поэтому приобретаются очки. И очки приобретаются не одни, а несколько. Если раньше, как правило, семья имела одни очки, то сейчас дети ко мне на прием приходят с целой горстью очков. И когда требуется замена, они говорят, мы нам во всех поменять или нет. То есть это подтверждает то, что просто количество единиц на одну семью очков стало больше. Следующий вопрос – это, естественно, школьники, студенты уже старших классов. Они тоже нуждаются в коррекции, соответственно, тоже дальше приобретают. И профессии сейчас требования к труду подтверждают необходимость в коррекции. Соответственно, возросшие потребности увеличили спрос в медицинской оптике, я бы так сказал.
10: Если в 90-х годах близорукость к выпускному классу имели 20-25% школьников, то теперь 50-60%. Первые очки детям все чаще выписывают уже в 5-6 лет, а не в 10-12 лет. Основной причиной медики называют регулярное использование гаджетов, хотя часть специалистов считает, что это заблуждение, и подтверждения таких данных нет. Вот что в частности в своей лекции на просветительском форуме «Ученые против мифов» заявила врач-офтальмолог Анастасия Ухина.
14: Следующий частый миф про то, что гаджеты и экраны портят глаза. Нельзя смотреть в телефон, давайте я буду ограничивать телевизор. А еще компьютер вреднее, чем электронная книга, но электронная книга чуть-чуть хуже, чем бумажная, а вот бумажная прям лучший вариант, читаем только ее. Работа вблизи должна дозироваться, чтобы глаза чувствовали себя комфортно и не уставали. Но все эти моменты обратимы совершенно, и после перерыва все неприятные моменты проходят. На данный момент при современном уровне развития техники, развития экранов, каких-то исследований, которые говорили бы нам о том, что можно с помощью излучения от экранов и от смартфонов испортить глаза или структуры внутри глаза, не выявлено. Есть очень частая встречающаяся история про то, что синий свет портит сетчатку и вызывает возрастные изменения сетчатки. Пока что уверенных данных мы не получили на этот счет.
10: Данные Минздрава свидетельствуют, что проблемы со зрением имеются у 30-40% населения. Это порядка 40-50 миллионов человек. Миопия, близорукость – самая распространенная патология. По данным научно-исследовательского института глазных болезней, она встречается у 25-30% населения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
11: Ну а вот фигуристка Алина Загитова явно видит перед собой абсолютно ровную дорогу. Правда, правила дорожного движения в эти диоптрии явно не входят. Первый зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Свищев прокомментировал систематические нарушения ПДД олимпийской чемпионкой. Только в этом году Загитова умудрилась получить 124 штрафа на 205 тысяч рублей. Свищев строго напомнил, что лихачество на трассе – это угроза и для самой Алины, и для окружающих, прям как СКР родителям про питбайки. Ну, а ранее ее желание стать тренером на этом фоне или нет, прокомментировала и Роднина. Ну, все это, об этом, обо всем сообщает «Советский спорт». Но главное это что? Наш Василий Воронин с депутатом Свищевым категорически не согласен. Василий уверен, 124 штрафа за сезон – это не просто нарушение, а полноценный олимпийский норматив в дисциплине «Скоростное маневрирование от камер ГАИ».
15: Новости спорта. Московский ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-2. «Локомотив» продлил свою победную серию со старта сезона до 4 матчей и с 8 очками лидирует в таблице западной конференции, где ЦСКА располагается на 9-й позиции. Лидирующий в РПЛ «Краснодар» сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» в домашнем матче 8-го тура со счетом 1-1. Гости открыли счет на 13-й минуте. Отличился Константин Марадишвили. «Краснодар» смог сравнять только на 87-й минуте, благодаря Хуану Басселли. Еще один мяч «Краснодара» на 16-й минуте не засчитали после поверки системы видеоповторов. Кубанская команда второй раз подряд сыграла в ничью за 8 туров при 6 победах. Российские легкоатлеты направили письмо в ООН, Международный олимпийский комитет и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с призывом допустить их к участию в международных соревнованиях, сообщила двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнорос. Письмо подписали 17 ведущих российских легкоатлетов. Международный олимпийский комитет 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявил, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: Кремль говорит.
20: Россия приветствует любой призыв к Киеву о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости, сказал представитель Кремля. Также Песков отметил, что призыв Дональда Трампа к Украине не наносить удары по объектам, связанным с дизельным топливом в России, можно только приветствовать.
16: Об Армении.
20: Польша готова поддержать сближение Армении с Евросоюзом, в том числе вступление страны в ЕС. Это заявил госсекретарь польского МИДа Марчин Басацкий в интервью армянскому изданию «Армянпресс». По его словам, Варшава может поддерживать Ереван внутри Евросоюза и делиться собственным опытом подготовки к членству и переговоров с объединением. Польские дипломаты и эксперты уже начали обучать сотрудников дипломатического корпуса Армении. Басацкий отметил, что Варшава готова поддержать и расширение торговли Армении с Евросоюзом. Одним из препятствий он назвал существующие для третьих стран торговые барьеры. Другой проблемой, по его словам, остается географическая удаленность Армении от Европы и сложность транспортных маршрутов. Впервые о намерении начать процесс евроинтеграции власти Армении заявили в марте 2024 года. В конце августа этого года премьер Никол Пашинян анонсировал начало процесса подачи заявки на вступление в ЕС, отмечая, что Ереван понимает невозможность одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС. Ранее на это указывал Владимир Путин. Минтранс до конца года выберет города для эксперимента по беспилотной доставке. Это рассказал глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, это будет совершенно другое качество цифровой среды. Конкурс по выбору регионов для участия в формировании низковысотной экономики Минтранс объявил 2 сентября. На территории региона победителя развернут цифровую платформу управления на базе системы «Эроглонас». Ведомство надеется создать не единичные перевозки, а целый сервис на основе реального спроса заказчиков на автономную логистику, которую можно будет потом масштабировать.
16: Обо всем.
20: Том Холланд стал самым кассовым голливудским актером, обойдя Зои Салдану. По состоянию на 13 сентября общие мировые сборы фильмов с участием 30-летнего актера достигли $15,5 миллиардов. Основной вклад в результат внесли вышедшие в этом году «Человек-паук» и «Одиссея».
21: Нефтяной шторм и ультиматум Трампа. Песков предупреждает о кризисе на мировых рынках. Германия без бензина, Сирия в огне. Немецкие цены на топливо взлетели вдвое. Сирийские города полыхают из-за дорожающего дизеля. И парижские гастроли беглого прокурора. С Украины бежал генпрокурор якобы в командировку в ПАСЕ. В общем, у нас никто никуда не бежит. Все на месте. Пришел Измайлов. На мировых нефтяных рынках шторм и штормит все сильнее. Песков констатирует стремительное ухудшение ситуации, комментируя призыв Трампа к Зеленскому прекратить, наконец, атаки на российские НПЗ.
22: Ну, пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки. Можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
21: В Германии цены на АЗС подскочили почти вдвое, лишая немцев рабочих мест. А в Сирии протестный огонь охватил уже несколько регионов. Бензин подорожал почти на треть, дизель взлетел чуть ли не наполовину. Люди выходят жечь шины прямо на улицах. Ну, правильно, топливо, бензин и солярку особо не пожжешь. А вот любимый аттракцион киевских майданчиков вполне себе заходит. Шины выкрикивают лозунги, полиция чего-то пытается, беспорядки растут. Но, и что интересно, для внутреннего потребления Сирии ежедневно нужно 500 000 баррелей, а производится только 100 тысяч в день. А потому, в общем, непонятно, что делать. Ну и, в общем, как-то это все, надо сказать, довольно резко. Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МЕП МГИМО, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов готов был отгрузить пару гуманитарных бочек солярки братскому сирийскому народу, но, сверившись с остатками, вздохнул, самим едва хватает. Да, Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, мне кажется, после такого вступления я могу просто промолчать и дать вам закончить эту искрометную репризу. Вот. Но, да, ситуация интересная, мягко скажем. Я вообще замечу, что у этой ситуации есть один неоспоримый плюс. А именно, у нас общим местом, таким в информационном пространстве, среди широких народных масс, является утверждение, что Россия экспортирует только сырую нефть, а надо вообще экспортировать нефтепродукты, дорогие друзья, докладываю. Россия занимает второе место в мире по экспорту нефтепродуктов. Вообще и по экспорту дизельного топлива в частности. Поэтому, когда мы вводим запрет на экспорт дизельного топлива, особенно в условиях дефицита сырья, который наблюдается в мире, мировому рынку становится очень и очень плохо. Притом не первый раз. Первый раз такой был в сентябре 2023 года, когда мы первый раз, собственно говоря, вводили запрет на экспорт дизеля. Тогда тоже котировки везде подскочили. А сейчас есть обременение в виде дефицита нефти, дефицита связанного с ним нефтепродуктов. И поэтому во многих регионах стабильно поднимаются цены. Тут, правда, можно, в общем-то, я прям чувствую, что часть нашей аудитории может сказать, но позвольте, у нас, мол, тоже цены поднялись. Да, у нас тоже цены поднялись, средние цены подняли значительно, но при этом у нас, очевидно, есть заправки нефтяников, у которых цены у нижней границы, и есть заправки независимых, у которых цены у верхней границы. А вот рынки, про которые мы говорим, у них нету никакой нижней границы, верхней границы, у них просто общее повышение везде.
21: Но, насколько мы понимаем, по сравнению с тем, что происходит сейчас в других странах, то, что вы упомянули, что у нас поднялось топливо, это, наверное, в пределах погрешности, да? Но, конечно, неприятно каждому водителю, но масштаб не сопоставим. Хотя, как бы, ну, можем сказать, какое нам дело, да, там, до кого каждый считает свои деньги. Но, действительно, в общем, какие у нас срезы? Германия, да, Сирия. Вот Трамп о чем говорил, что Зеленский, не бей по НПЗ, бей по другим целям. А Соединенные Штаты тоже чувствуют это?
1: Смотрите, тут нужно заметить следующее. Вот это утверждение Трампа носит скорее не энергетическое, а чисто политическое значение. То есть при каких обстоятельствах он делает это заявление? У него явно провал на Ближнем Востоке. Цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах преодолели исторический максимум. То есть они повысились, раньше рекорд был $5.80 за их специальный американский галлон. Есть обычный галлон, есть американский. У Соединенных Штатов такой, знаете, игра в 18 век. Они все еще не знают, что есть литры и прочее единицы измерения. Поэтому, извините, я про галлоны буду говорить. Так вот, сейчас галлон уже поднялся выше $6.20, а если брать Калифорнию, там и $8 за, опять же, галлон. На, кто хочет пересчитать литры, можно разделить на 3,8, получите цену за литр. И это все перед выборами, это все перед промежуточными выборами, которые, ну, явно республиканцы, на которые республиканцы идут не в лучшем состоянии. Трамп может сказать: да, дорогие друзья, я провалил ситуацию на Ближнем Востоке, я шел на президентские выборы с лозунгом, что я сделаю вам бензин дешевым, а я сделал его вам фактически дорогим, но на самом деле я не виноват, я вообще не мог управлять ценой, это я вам, да, просто врал. А вот тут мы пытаемся вторгнуться в Иран, но Иран сопротивляется, и поэтому у вас цены растут. Нет, он так сказать не может. Признать провал на Ближнем Востоке не может. Значит, он выходит и пытается фокус внимания на кого-то другого. А это вот некий пацаненок вот нам вот, вот в Восточной Европе. Он просто бьет по российскому НПЗ, Россия сокращает экспорт, прекращает экспорт дизельного топлива, поэтому всем плохо, и тебе, американец, плохо из-за этого. Виноват не я, виноват Зеленский.
21: А возвращаясь к нам, да, вот от этого мирового среза, как бы, что у нас впереди? Резкого подражания, да, дизеля ждать не стоит, бензин отыграл вот какие-то вот эти истории, хотя мы видим, заправки, в общем, периодически то наполняются, то опустошаются, да.
1: Если мы про наш рынок, то, ну, по дизельному топливу все еще значительный профицит по производству сохраняется. А тут просто есть еще момент, что нужно наполнять емкости для хранения, поэтому запрет на экспорт все еще действует. А у нас, если брать средние показатели, которые нам демонстрирует Росстат, то дизель подорожал, как и бензин, довольно значительно, примерно на 18% с декабря 2025 года. Но если мы берем заправки нефтяников, там подорожание где-то в пределах примерно 6% за тот же период. Это просто вот большая часть вот этих средних значений связана с скачками в независимом сегменте. Это я не пытаюсь независимый сегмент как-то обвинить. Я понимаю, что у них сложное положение, поэтому они такие цены ставят. Ну, будем надеяться, что поэтому они такие цены ставят. Только из-за сложного положения, а не потому, что там у ФАС есть действительно какие-то объективные причины предъявить им претензии. Вот. Но средний, когда мы говорим про средние значения, мы, в общем, полезной информации не получаем. Надо на нижнюю границу смотреть. Тем более, что, я думаю, все заметили, если вдруг исчезает бензин и дизельное топливо, то найти их проще у нефтяников. Соответственно, гораздо более актуальна та цена, которая у нефтяников, чем у независимых. Не везде это справедливо, но в основном.
21: Ну да, еще, кстати, вы упомянули ФАС. Многие обратили внимание, что появилась такая тенденция здесь у нас, что в баки какие-то резиновые стали, что влезает нынче в бак полный, если, допустим, он 50 литров, могут залить 55. 60 без проблем. С этим тоже надо что-то делать, да? Но и, да.
1: Говорили, тут такой момент, что ряд, смотрите, ряд АЗС, которые вводили запрет на заправку в канистры, этот запрет сняли. То есть сейчас в основном этот запрет не действует, а люди все еще несколько разгоряченные предыдущими событиями стараются канистрочку взять и, значит, заполнили полный бак, потом начали канистрочку одну, вторую, третью. Я вот, ну, буквально на прошлой неделе заправлялся, передо мной было два автомобиля, которые заправились, опа, и в канистру еще немножечко. Поэтому, да, ситуация безразмерных баков у нас будет сохраняться какое-то время.
21: Да, ну, просто чисто технически, да, остается вопрос. Но еще тема есть с Арменией, которые перекрыли газ, но прям полминутки. Это обычный штатный вопрос такой, профилактика.
1: Ну, в целом, да, профилактические работы на газопроводах проводятся. Как правило, проводятся раз в год, например, и турецкий поток останавливается раз в год, просто для понимания. Можно ли в этом усмотреть какое-то, ну, что-то сверх обычных процедур? Можно при желании, но еще раз, подобного рода действия обязательно должны проводиться для обеспечения стабильности работы газопровода. А то без этого они могут поломаться.
21: Спасибо большое. Александр Фролов, главный редактор портала «Инфотек», замдиректор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. был с нами на связи. Если на Ближнем Востоке жгут шины из-за дорогого бензина, украинские чиновники казенное топливо вообще не считают, особенно когда надо срочно мчать в сторону границы.
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
21: Итак, беглый теперь уже генпрокурор Украины, зовут его Руслан Кравченко, пока удрал с Украины, из Киева с особым цинизмом. Сам.

0: британцев. Все сплелось нынче на Украине. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прямо сейчас заряжает дрон вдогонку убегающему прокурору. Игорь Владимирович, не промахнитесь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да, смеюсь, слушаю вас, смеюсь, ну да, действительно, это вот когда говорят «пауки в банке», она там хотя бы такая страшная какая-то картина, а все, что происходит на Украине вот сейчас с этими ребятами, это просто смешно даже. Они вначале лобызают друг друга, обнимаются, целуются, назначают друг друга там, ну прокурор этот был назначен в 25-м году, ну то есть вчера фактически, а теперь его уличают в том, что он крышевал колл-центр. Он за год так переобулся или его уже назначали, просто он не поделился с этих колл-центров. Это настолько вот смешно. Но с другой стороны, мы с вами видим такую репетицию того, как будет, вот, что будет происходить, когда Зеленский будет эмигрировать. Вот помните, как в свое время Саакашвили убегал, там даже по крышам бегал, там где-то на границе. Вот то же самое будет и с Зеленским. Вот успеть, главное успеть просто. Вот этот вроде успел. Этот вроде успел, да.
0: А как бы, ну, чего дальше? Вот залог успеха в чем на Украине? Убежал и хорошо? Или найдут все равно?
1: Залог успеха убежал с хорошими деньгами, тогда хорошо. Если без денег убежал, очень плохо. Нет, а кто найдет? Слушайте, он найдет себе покровителей там. Там же вот куча вот этих вокруг Украины сгрудилась. Вот мы говорим там британцы, американцы, и как будто их только вот два человека. Это один британец, другой американец. Да. Да ничего подобного. Там огромная группа интересантов. Одни одного крышуют, другие другого. У одних интерес в земле, у других в колл-центрах. У третьих, я не знаю, там в минералах там, у четвертого еще где-то. И сверху еще геополитическая вот эта обертка в виде англосаксов и американцев. Это вообще геополитика. А этот, может быть, даже к большой геополитике отношения не имеет. Просто смотрящий за колл-центрами. Не поделился. Ну все, давай. А с кем-то поделился, и те его прикроют в Европе. Вот и все.
0: Да, как-то слушаю вас, конечно, понимаю, что вот когда говорят об одном народе, да, много о чем есть поразмышлять. Вот воруют как не в себя, надо понимать там. Но вот интересно, в какой степени это может сказаться там на их как бы агрессивной военной неонацистской деятельности. Ну, в том смысле, что как-то не рухает у них, как по-русски, не рушится у них это все. А ведь кто бы что ни воровал, это сбежал, другого поставят. Да, британцы что-то подтянут там гаечки или там накинут что-нибудь, из европейцев трясанут. Ну, все равно, что бы ни происходило, умереть Киеву никто не даст.
1: Ну, пока. Нет, на самом деле, вот почему такая... Ну, давайте так, там всегда это было, но вот такая уже драка между самыми высокопоставленными и прямо вот свежими такими чиновниками. Ну, правда, ну, 25-й год, ну, ладно бы он там сидел и забронзовел, и заворовался. Да его назначили вором, это ясно. Его просто поставили главным по одной теме воровства. Вот. То есть они сейчас именно вот так дерутся именно потому, что все, вот, уходит почва из-под ног. И я говорю, Зеленский скоро так же окажется где-то. Нет, я не говорю, что после того, как он где-то окажется, мы прямо, знаете, облобызаемся с Украиной и будем с ними дружить дружно. Да нет, там найдется какой-нибудь другой Зеленский. Ну, на какой-то период времени, пока все это в итоге не закончится. Но что вот сейчас, вот эту всю комарилью, которая сейчас сформирована там и рулит, ее готовы и уже меняют потихоньку, это факт.
0: Нет ли у нас ошибки в восприятии ситуации, когда мы говорим, что это когда там вот закончится, это все временно, и вот там какие-то придут здоровые силы, что нет, не закончится, что нет, здоровых сил нет, что нет, не придут. Что там очень мощный, накаленный неонацистский субъект, который может сменять фамилии, но суть его будет только усиливаться, и, да, заявление Зеленского, во-первых, вот эти вот перезахоронения недавние, во-вторых, его тоже недавнее заявление о назначении экстремистов-террористов и запрещенных в России террористических полков, да, на руководство армии в сфере, как они говорят, обороны Донецкого региона, что все это говорит только об усилении этой составляющей.
1: Ну, не будет быстро, конечно, не будет быстро. Слушайте, ну, когда-то и нацизм в Германии казалось, что он пронизывает все. Нет, там остались очаги, мы до сих пор это видим. Но, тем не менее, когда-то в Испании был фашизм, и люди друг с другом воевали, была гражданская война и так далее. Многие, к сожалению, страны, народы через...

0: проходили. И я не думаю, что это будет очень быстро. Надо помогать. Надо помогать, чтобы процесс ускорился. Без нас не справятся. Это факт. Но надеяться, что вот прямо сейчас вот они там, завтра, сменив Зеленского, я еще раз повторюсь, мы все восстановим отношения с Украиной, конечно, нет. Работать еще предстоит много-много. Долго.
1: Ну, да, то есть, в общем, и в Третьем Рейхе, да, была грызня за власть. Ну,
0: да. Что не ага, все самые моменты вспомним. Там они тоже в 45-м-то году уже готовы были сдать и Гитлера, и всех остальных, ну, самых первых, готовы были сдать, они с американцами пытались договориться, сепаратный договор заключить за спиной. Поэтому нет, здесь то же самое происходит, а кто-то пытается с Россией договориться. Это правда, просто мы не верим уже никому, и это тоже правильно, и это тоже правильно. Пускай это уже естественным образом закончится, умрет, а мы поможем просто закопать этот труп.
1: Ну, не естественным, да, а только с нашими усилиями, да. Но насчет не верим, кстати, да, но готовы к переговорам.
0: Ну, мы не верим в то, что они готовы к переговорам. Тем более, если это звучит из Зеленского. Да. Мы готовы всегда, мы не верим, что они готовы. Особенно, если это звучит из уст Зеленского. Но даже из уст других, когда звучит, якобы готовых там к чему-то, ну, есть большие сомнения, что это объективно, что это честно. Я думаю, что это, конечно, попытка выиграть время.
1: Ну, да, в общем, тогда резюмируя, вот эта аббревиатура НАБУ не должна нас не развлекать, да, не пугать, не возлагать на себя какие-то... Да.
0: Не-не-не, это не наше. Слушай, как говорит, Трамп наш, там, не наш, да? Так и здесь, НАБУ точно не наше. Это точно не наша игрушка, да? И что они там друг друга кусают, это их гадющее дело, извините.
1: Да, спасибо, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Ну, в тему пауков в банке СБУ готовило дело против как раз директора украинского антикоррупционного бюро Кривоноса. И... подозрение как раз подписал сбежавший генпрокурор страны. Вот. И глава киевского режима Зеленский будет использовать все доступные средства для давления на антикоррупционные органы Украины, заявил его Зеленского бежавший пресс-секретарь Мендель, против которого он ввел санкции. В общем, понять это невозможно, даже стараться не надо. Продавцы крупных торговых онлайн-сетевых площадок, привычных массово, прячут товары по личным гаражам и балконам. К концу августа абсолютное большинство таких продавцов на Wildberries и Озоне отказались от гигантских складов и решили сами собирать заказы перед отправкой. Юрий Кораблев наш уже забаррикадировался в своей квартире среди коробок с китайскими чехлами и пылесосами, пытаясь самостоятельно отгрузить заказ покупателю и не заблудиться в собственном коридоре.
2: Продавцы маркетплейсов все чаще хранят товары у себя. Доля предпринимателей, изменивших логистику, на Wildberries выросла почти вдвое, а на Озон – на 10%. Причина – массовой атаки дронов на инфраструктуру крупных маркетплейсов. Небольшие селлеры сейчас вынуждены держать продукцию в гаражах и даже в квартирах, говорит директор новых проектов платформы электронной коммерции Сергей Мелехов.
3: Начиная с того, что у людей просто сгорели стоки, действительно нужно менять базовую настройку, скажем так. У многих все равно были какие-то промежуточные склады, куда они после производства, допустим, складировали свои товары. Просто они оттуда не отгружали, не делали там сборку, не упаковывали конкретные заказы, а просто отправляли партии на склады Wildberries и Озон. А теперь вынуждены научиться делать вот эту самую сборку на своих вот каких-то промежуточных складах или даже в квартирах людей, микропредприятия. Они хранят, ну, буквально там в гаражах, в квартирах.
2: Маркетплейсы сейчас пытаются создавать мини-логистические центры, чтобы у продавцов появились дополнительные точки отгрузки товара, отмечает представитель ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина.
4: Площадки вот сейчас именно это и стимулируют. Развитие модели, когда товар хранится на складе продавца. И именно под эту модель сейчас идет трансформация всех логистических процессов. Запускаются партнерские фулфилменты, товары размещаются в ПВЗ, ну, которые, по сути, становятся такими мини-логистическими центрами. То есть у продавцов появляются дополнительные точки отгрузки товара. Рынок, в принципе, отличает такая очень большая гибкость бизнес-подходом. Всегда она трансформируется под воздействием каких-то внешних обстоятельств. Вот сейчас очевидно, что преимущество вот у этой модели.
2: Как альтернатива складам маркетплейсов, расширенные пункты выдачи могут появиться в торговых центрах. Сейчас к такой коллаборации готовы 70% площадок по всей стране, заявили в Ассоциации торговой недвижимости. Торговые центры могут предложить маркетплейсам несколько форматов. Это микрохабы площадью до 300 квадратных метров или общегородские площадки до 5000 квадратных метров. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +1 25. Я повторяю. +1 25. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Во дворе дома номер 15А по улице Маршала Жукова в Великих Луках началось обновление дорожного покрытия. Ремонт там был необходим. Старый асфальт пошел трещинами, появились ямы, в которых образуются большие лужи после дождя. Жители вместе с общественным советником обратились за помощью к депутату по округу Дмитрию Белякову. В результате уже в этом ремонтном сезоне на этой придомовой территории удалось начать работы. Их ход будет контролировать парламентарий вместе с активными жителями. Великолучанка Алиса Прохорова стала победителем конкурсного отбора всероссийского проекта «Первые на первом». В заочном этапе проекта приняли участие более 300 человек со всей России, которые представили видео на заданную тему. Победителями стали всего 16 участников, среди которых и ученица лицея номер 10 из Великих Луг. Также Алиса успешно прошла отбор в состав корреспондентов федерального канала «Новости первых», где ей предстоит создавать видеорепортажи о ключевых событиях движения первых, брать интервью у экспертов и освещать актуальные молодежные инициативы страны. Великолучане стали победителями 15-го смотра конкурса районных ветеранских организаций «Ветеранское подворье». Семьи Светланы Михайловой и Елены Васютиной из Великих Луг вошли в число победителей в номинации «Лучший садовый участок», а в номинации «Лучший уголок отдыха» победу присудили Татьяне и Александру Роговневым из Великолукского района. На площадке конкурса были представлены овощи и фрукты, соленья, мед, выпечка, молочные и мясные продукты домашнего приготовления, а также вязаные изделия, игрушки ручной работы, предметы быта и декора, выполненные из природных материалов. По итогам смотра конкурса победители были определены в 8 номинациях.
5: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, юань 12.55.
5: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Детям тут не место. Еврокомиссия режет доступ к соцсетям, онлайн-играм и чат-ботам по всему ЕС. Самокатный беспредел. ГИБДД бьет тревогу. Аварийность подскочила на 40%. И бабье лето. В Москву идет потепление до плюс 21, пока офисные сотрудники массово ржавеют на работе. Мы с вами тоже немножечко ржавеем. Пришел Измайлов. Будем что-нибудь делать. Еврокомиссия вознамерилась ввести жесткие возрастные ограничения на соцсети, онлайн-игры и чат-боты по всему Евросоюзу одним махом сразу и вот во благо детей. Надо сказать, идея не первая, по-разному обсуждалась, но тихой сапой все это как-то они и продвигают. Президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РДН Андрей Яблонских, не из Европы, а из России, где полная анархия и свобода у детей, малышей и даже пенсионеров. Андрей Викторович, здравствуйте.
0: Игорь, добрый день.
1: Будем с вами запрещать тоже все, что как европейцы?
0: Обязательно. Слушайте, ну на самом деле об этом говорят все. Вопрос, как они это собираются делать. Если у нас есть хотя бы механизм, ну условно говоря, госуслуг, через которые это можно сделать, то у них такого механизма так такового нет. И как это реализовать, вообще непонятно. А запрещать все будут и по всему миру, это же и так понятно.
1: На уровне операторов, на уровне физического изъятия аппаратов в школе, глушилок, не знаю.
0: Слушайте, ну, давайте так, глушилки в школе, это все, конечно, прекрасно, но тогда автоматически глушат все и учителей.
1: Хорошо.
0: Про такие запреты речь идет же не только про...
1: Вас что-то тоже глушат.
0: Планшеты, но и компьютеры. И проблема в том, что для того, чтобы полноценно запретить, условно говоря, кому-то, неважно какой возраст, пол, сфера интересов или прочее, должна быть некая авторизация. Соответственно, если есть компьютер в доме, вопрос, кто им пользуется. Очевидно, что, скорее всего, на нем стоит пароль, который знают все, если это один компьютер, или он вообще не запаролен, и все в него заходят во все свои соцсети, все свои аккаунты, выезды и так далее. И вот тут встает вопрос, а как вы запретите общему компьютеру семейному доступ ко всему этому? Ну, то есть, понятно, что это можно сделать только если, условно, чтобы зайти в онлайн-игру, надо авторизоваться через что-то, вот тут ключевой вопрос, либо подтвердить свой возраст, например, как это сделано в различных криптопроектах, когда необходимо предоставить свой паспорт. Но тут тоже ставят много вопросов, потому что как это обходить, наши школьники уже в тех же всяких сервисах каршеринга и прочего уже научились.
1: А какие решения тогда? Вот, ну, вы как видите, какие идеи у них в Европе относительно этого? Они же не просто так в набат бьют, или чего они хотят?
0: Смотрите, скорее всего, речь идет о том, что появится какой-то единый центр авторизации в интернете, назовем это так. Это как раз вот то, о чем я сейчас рассказывал. Вопрос, как он будет сделан, как он будет реализован, он как бы, я думаю, что пока еще открытый, потому что очень часто бывает, что сначала принимают законопроект, потом думают, как его реализовать. Потому что, скорее всего, сейчас речь идет о том, чтобы обязать все сервисы, которые не заблокированы и актуальны в Евросоюзе, чтобы они на себя взяли эту функцию. Я просто в этом уверен. Но, как показывает практика, все это обходится очень легко.
1: А означает ли это, что мы стоим перед непривычными, неординарными решениями? Ну, просто по этой логике тогда смысл, как бы, в, если говорить, например, только об учебе, о школе, но он отпадает, да, они фотографируют все в искусственный интеллект, он все решает, и как бы всем скучно, и непонятно, зачем туда ходить, да. Потом ему говорят, непонятно, зачем учиться, потому что искусственный интеллект будет делать, и короче, много аргументов по этому поводу, и тогда, значит, что? Тогда нужны какие-то, ну, вот возвращаясь к нестандартным решениям, решения.
0: Слушайте, ну давайте так. Искусственный интеллект – это штука, которая уже есть. Это не что-то там, что будет в будущем, это уже есть. Понятно, что, как вот многие шутят на тему того, что в будущем у нас офлайн-мир останется только для тех, у кого есть на это возможность. Все остальные будут жить в онлайн.
1: Или у кого есть на это право, вот что хуже всего.
0: В том числе, да. В том числе. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что искусственный интеллект, с одной стороны, может привести, условно, к потеплению, а с другой стороны, наоборот, может способствовать тому, что те, кто хочет развиваться, он просто будет помогать в этом.
1: Но это не вот про детей.
0: Ну, про детей тоже. Слушайте, ну, понятно, что процент таких детей один, максимум.
1: Ну, они будут, да.
0: Да, потом он будет помогать развиваться.
1: Но дети элитных персонажей, да, сильных мира сего, они будут учиться как прежде, глаза в глаза, без всяких гаджетов. С книжкой.
0: Ну да, на самом деле, даже если сейчас посмотреть то, что происходит, например, в российских вузах, многие преподаватели вводят обратно практику сдачи экзаменов глаза в глаза. Mm-hmm. Потому что в противном случае абсолютно непонятно, сделал это за него GPT, либо он написал это сам, а как бы глаза в глаза проверяет, что надо.
1: Да. Спасибо, Андрей Яблонский, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. А пока в Европе блокируют соцсети, на наших тротуарах блокируют инстинкт самосохранения. ГАИ фиксирует всплеск аварийности с электросамокатами на 40%. Погиб 51 человек, ну а в лидерах антисписка Петербург, Кубань и Челябинск. Наша Виталия Осипова уже нацепила шлем, обвязалась подушками безопасности и наглядно демонстрирует, каково это – лететь в кусты на скорости 30 км в час.
10: За январь-август 2026 года в России произошло 3400 аварий со средствами индивидуальной мобильности – СИМ. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Это следует из материалов госавтоинспекции. Не выжил 51 человек, ранено 3600 человек, плюс 40%. 70% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года 8 лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад. Эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей и камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась. Почему начался рост аварий с самокатами, комментирует эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
11: На самом деле не надо концентрировать внимание на электросамокатах. Нужно сконцентрировать внимание на обеспечении правовой грамотности людей, которые передвигаются на любом способе колесного хода. Вот мое глубокое убеждение, что формальных способов типа ограничения скорости или выставить их всех на проезжую часть, но мы надубасим самокатчиков, если выставим их на проезжую часть. Принципиально важным обстоятельством являются два инструмента. Первое – это допуск к участию в дорожном движении, то есть они должны все, кто двигается в красных линиях дороги, включая велосипедистов, сдавать какой-то экзамен на знание ПДД. Он не должен быть совсем примитивным. И второе – это создание механизма неотвратимости наказания. Сейчас есть программные продукты, которые решают эту проблему, но нету идентификаторов, нету номерных знаков. Или я не есть, но не читаемый, или не маленький. Вот нужно ввести регистрацию всех участников дорожного движения, кто передвигается в красных линиях автомобильных дорог общего пользования.
10: В департаменте транспорта Москвы отмечают, что спрос на поездки на арендных самокатах значительно вырос, суммарно на четверть, на 11 миллионов поездок. Ведомство напоминает о таких мерах, как верификация через МОС-ID, медленных зонах в городе и ограничении скорости до 25 км в час. Подмосковный Минтранс 30 сентября запускает авторизацию пользователей кикшеринга через госуслуги. При этом в ведомстве подчеркивают, две трети аварий происходят с частными электросамокатами. Руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль считает, что водителей СИМ нужно убирать с тротуаров. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
12: должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение. Везде запрещено им передвигаться. Второй момент. Разрешить передвигаться по дорогам. По дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент. На дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь.
10: Дмитрий Попов из рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения считает, что если переместить самокатчиков на дороге, безопаснее от этого не станет. Напротив, эксперт озвучил, что важнее работать над просвещением водителей СИМов.
11: Мы находимся в правовом простое на самом деле, потому что у нас в течение 5 лет, когда появилась эта новая реальность, я напомню, поправки в правила дорожного движения, которые некоторым образом были призваны отрегулировать движение с использованием средств индивидуальной мобильности, они пришли в 23-м году. И, в общем-то, мы как бы каким-то образом ориентировались на эти поправки, еще на что-то. А сейчас у нас уже довольно длительный период, никаких изменений не происходит в правовом поле, чтобы позволило отрегулировать или наложить какие-то ограничения на использование этого способа передвижения. А при этом совокупный флот по стране, скорее всего, что растет, потому что кикшеринговые компании наверняка открывают новые регионы для себя. Это раз. Второе, значит, кикшеринг, как это неожиданно оказалось, является драйвером-пропагандистом приобретения личных самокатов. Мы знаем, что по статистике даже кикшеринговых компаний флот личных средств индивидуальной мобильности тоже растет. А в правовом поле ничего не происходит. И вот совокупность влияния этих факторов, она совершенно естественным образом тащит за собой увеличение количества ДТП. Причем эти ДТП во многом связаны с нарушениями правил дорожного движения со стороны как раз лиц, передвигающихся на СИМах.
10: Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане – плюс 170%, в Санкт-Петербурге – плюс 130%, а также в Краснодарском крае и Челябинской области. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Пока на дорогах кипят самокатные страсти, природа предлагает немного остыть. За окном резко меняется декорация.
13: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, погода в Москву наконец прорвалась бабье лето, говорят нам специалисты. Воздух прогреется до, ну, таких себе, прямо скажем, плюс 21, и то, наверное, не у каждого. По ночам уже вовсю давит осенний холод, а отопление в остывшей бетонке продрогшим москвичам врубят, наверное, аккурат к декабрю. Заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина прямо сейчас в белом халате в своей лаборатории капает утреннюю росу в пробирку, добавляет щепотку свежего тумана и пытается удержать столбик термометра за хвост, чтобы бабье лето не кончалось. Людмила Николаевна, как у вас? Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
1: Продержимся?
18: Очень образно вы рассказали. Продержимся.
1: Ну, какая погода уж тут как-то так. Бывало бабье лето и получше, согласитесь.
18: Да, конечно, да. В эти дни бывало и жарче, можно сказать.
1: Да, помню, мы за 20 прям, да, в футболках ходили. Это все на нет сходит на наших глазах? Или все-таки как вот центральный регион? А то мы только о Москве все.
18: Нет, так нельзя, наверное, сказать. Но с переменным успехом, с небольшими колебаниями температуры, до 20 градусов все-таки на этой неделе будем дотягивать. Вот в ближайшие сутки нас заденет южный циклон небольшим дождем, к счастью. Более интенсивные дожди пройдут в областях центральной черноземной зоны. Это Липецкая, Белгородская, Воронежская, Тамбовская области. Но днем температура повысится в Москве до 18-20 градусов. По области будет от 15 до 20 градусов. В общем, такой, можно сказать, короткий перерывчик. Затем опять вверх за антициклоном. И 16 сентября в среду погода без осадков, с переменной облачностью. Днем, правда, прохладнее, чем во вторник. Немного 17-19 градусов, так как ветер будет северный. И вслед за этим циклоном все-таки капнет, как вы сказали, утреннего тумана. Действительно.
1: Прямо...
18: И немного прохлады.
1: Да, из вашей лаборатории утечет.
18: Да, гидрометцентр не удержит.
1: Да, как ковид когда-то утек. Но как это все... То есть вот сползаем уже туда к таким... Как это? Не к двузначным показателям, а к однозначным?
18: Ну, что касается температуры днем, то не сползаем еще к однозначным на этой неделе. И даже в четверг мы ждем 20-22 градуса, то есть такое потепление. Вновь вверх будет за антициклоном, погода без осадков. А вот 18 сентября в пятницу опять нас немного попугает небольшой дождь. Но это же будет атлантический циклон. Он пройдет севернее Москвы, заденет более интенсивным дождем Тверскую область. А в Московской области небольшие дожди, температуру существенно не понизят, 16-21 градус, до 20 градусов дотянем, может быть, и чуть больше. И в начале выходных преимущественно без осадков, днем 16-21 градус. Так как осень, собственно, это бабье лето, если его можно так назвать, не очень жаркое, будет сопровождаться ночными и утренними туманами. И ветер будет меняться у нас с северо-западного на южный в конце недели. Ветер не особенно сильный, днем 3-8 метров в секунду, а ночью затишье. Еще про ночи хотелось сказать бы, что в первой половине недели ночи довольно прохладные, 6-8 градусов в черте Москвы, до плюс 3 градусов и по области плюс 3, плюс 8 градусов. А вот к концу недели уже потеплее ночи, где-то 7-12 градусов, то есть около 10 градусов ночью, и днем ближе к 20 градусам. Будет вот такая погода в центральных областях.
1: А вот такой технический вопрос, как специалисту. Вот эти 20, возьмем максимум, 21 градус. Вот по ощущениям, этот не тот 21 градус, как в летом. Такой какой-то китайский 21 градус, он уже не греет. То есть вот остывающие за ночь бетонные коробки, дневные показатели могут прогреть или хотя бы поддержать? Или уже, в общем, будет так вот, ну, некомфортно?
18: Ну, 20, та температура, которую мы прогнозируем, то есть это самая максимальная температура, она во второй половине дня, где-то 15-16 часов, может быть, затем уже будет температура спадать ближе к вечеру, то есть это несколько каких-то часов, может быть, 2-3 осенью, угу. Поэтому особенно раздеваться, наверное, не стоит. и в первой половине дня вот будет прохладно, прохладно, немного будет, постепенно будет нарастать температура. Конечно, вот освежающий северный, северо-западный ветер несколько дней тоже будет носить свои коррективы в эти ощущения. Ну, собственно, одеваться надо, конечно, уже, наверное, по-осеннему, хотя для каждого это разный формат.
1: А за пределами центрального региона, Людмила Николаевна, что видится? Юг, насколько мы понимаем, тоже пока держится, да, оставаясь в наших терминах. А вот где-то на Колыме или где-то в Магадане там уже и снег показывали.
18: Ну, конечно, да, там уже снег на Колыме. Некоторые метеорологические станции фиксируют уже 30 и 50 сантиметров снега. Но снег тает, такие снегодождевые потоки наполняют реки, хотя не опасно это сейчас явление там. Снег лежит на северо-востоке Якутии, в устье Колымы и в континентальных районах Магаданской области. Ну, количество его уменьшается, так как дневная температура в основном там положительная, ну, чуть положительная. Но если про юг европейской территории сказать, то погода там меняется. Южный циклон выходит на Крым, и поэтому сильные, очень сильные дожди сегодня и в ближайшую ночь с порывистым ветром и жара, которая там была, она слабеет, 20-25 градусов в Крыму. Но дожди быстро прекратятся, этот циклон уносит дожди на Донецкую, Луганскую народные республики, в Ростовскую область, Волгоградскую, пройдет дальше в районы Поволжья. В общем, в ближайшее время дождливая погода в этих регионах.
1: Спасибо, Людмила Николаевна. Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России. Потепление, впрочем, не спасает от тоски. Офисный планктон начал массово уже не выгорать, когда все задолбало и все задолбали, а в прямом смысле ржаветь на работе. Так психологи называют чудовищную скуку и бессмысленность рабочего бытия. Сила вроде есть, но делать ничего категорически не хочется. Наш Василий Воронин в этом деле вообще ветеран, но он-то проржавел до самого основания уже давно.
19: Психологи зафиксировали тревожный тренд среди офисных сотрудников – массовое состояние профессионального выгорания, которое в народе уже окрестили «ржавлением на работе». Главная причина – не перегрузки, а напротив, скука и однообразие задач, которые превращают рабочий процесс в рутину. По данным опросов, проведенных сервисами по поиску работы, более 60% москвичей признались, что испытывают апатию и потерю интереса к своим обязанностям. Особенно это характерно для сотрудников крупных корпораций, где функции жестко регламентированы, а креативные задачи появляются редко. Психологи рекомендуют работодателям активнее внедрять ротацию задач, проектные форматы и программы обучения, чтобы вернуть сотрудникам ощущение развития. Самим же работникам советуют не ждать, пока ржавчина разъест карьеру, а искать новые интересы, сказала в интервью Радио КП Анна Хныкина.
20: Ржавение связано с закисанием. Есть в сленговом жаргоне давно такое слово «закис». Ну, как будто стал, да, такой нединамичный, обездвиженный как будто и состаренный. Любым контактом межчеловеческим управляет интерес. Вот это ржавение больше беспокоит работодателей даже, потому что делать, чтобы люди работали, как их заинтересовывать? Интерес во главе угла. Если нам не интересно работать, если нас не интересует та отрасль, да, то направление, в котором мы находимся, либо тяжелый труд вкалывать, тогда ржавение будет способствовать выгоранию. Вообще интересоваться от слова «интерес» тем, что ты делаешь, да, оно само по себе и двигает. Люди, которые многого добиваются в жизни вообще, это люди с таким, ну, горящим глазом. Когда интересно все, когда хочется, когда у нас это называется либидо высокое. Есть любопытство здоровое, даже, может быть, не очень, да, и тебе очень хочется узнать, придумать, сделать, совершить. А для этого, да, чтобы либидо было высоким, помимо интереса, нужно следить за своим физическим состоянием, то есть крайне необходимо высыпаться, хорошо есть, двигаться на свежем воздухе, и подогревать также, чтобы скука не стала вот этой рутинной. Свой интерес в других каких-то вещах. Интересоваться чем-то в жизни, кроме работы.
19: Психолог Павел Лебедько объяснил, как отличить ржавление от выгорания. По его словам, у сотрудников остаются силы, но задачи кажутся слишком простыми, монотонными и не дают ощущения развития. При выгорании человек истощен и эмоционально пуст. Вот что он заявил Радио КП.
3: Когда мы говорим о хроническом выгорании, профессиональном выгорании, то есть это прям диагноз, да, то есть там есть целый ряд симптоматик, да, которые присутствуют в этот момент. У человека оскудевает жизнь, то есть он там начинает много чего из своей жизни убирать. Почему? Нет сил. Даже, например, там отдых, ему нравилось, например, гулять по лесу, он не идет гулять по лесу, потому что нет сил. А раньше его эти прогулки по лесу, они вдохновляли и напитывали. Но он не идет туда гулять, потому что нету сил. Да? То есть это состояние, человек проходит через выходные, то есть, а утром он совершенно уставший. Ощущение, что у тебя нету энергии. Да, хроническая усталость. Это, ну, прям диагноз, который там существует в медицинской среде, там существуют какие-то там критерии, которые могут показывать нам, да, то есть, что из себя представляет хроническая усталость. Когда мы говорим о таком, ну, жаргонном слове, которое появилось, да, что ржавею на работе, да, то есть, потому что здесь нужно смотреть, потому кто-то будет просто шутить на эту тему, никакого там ржавения нету, а просто человек там живет по принципу «плачь больше, карта слезу любит», ну, то есть там пожаловаться, просто чем-то поддержать разговор.
19: В целом, чтобы не заржаветь, сотруднику нужно повышать квалификацию, менять сферу деятельности или хотя бы брать на себя дополнительные проекты. В противном случае профессиональная апатия может перерасти в глубокую депрессию и привести к полной потере трудоспособности. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
21: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Популяризатор науки Михаил Каптюк о возрастающем интересе к науке благодаря Шнобелевской премии.
24: Одна из больших корпораций российских получила Шнобелевскую премию по математике за использование комплексных чисел в процессе объяснения, почему у нее нет прибыли. Но это было несколько лет назад. А вообще моя любимая Шнобелевская премия, ее не наши ученые получили, но тем не менее, один немецкий ученый доказал, что коты с физической точки зрения лучше описываются как жидкость. То есть он буквально доказал, что с физической точки зрения коты – это жидкость. И на самом деле, если у вас кот когда-нибудь ляжет, например, на сушку для белья, прям увидите, как вот он начнет, скажем так, просачиваться туда, и только поверхностное натяжение кота будет его уберегать от диспергирования, например. И видите, сколько людей заинтересовалось тем, что такое поверхностное натяжение, что такое диспергирование, когда бы еще вот широкая аудитория задумывалась о поверхностном натяжении кота. Так что Шнобелевская премия – это отличный повод привлечь внимание людей к науке. Я уверен, что чем больше люди интересуются наукой, тем в более хорошем мире мы будем все с вами жить.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
25: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
22: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: О выборах.
26: Россиянам напоминают, что подготовиться к дистанционному голосованию на выборах для участия на федеральной платформе нужно через подтвержденную учетную запись на госуслугах, а данные в профиле должны быть актуальными. Сегодня последний день для регистрации в электронном голосовании. Подать заявление можно до полуночи 14 сентября. Само онлайн-голосование состоится с 18 по 20 сентября на портале ДЭК. Оно будет доступно жителям 32 регионов. Москвичи смогут проголосовать через портал МОС.ру. Отдельное заявление им подавать не нужно.
22: О кредитах.
26: Россияне в августе стали немного чаще брать потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц было оформлено больше 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год к году выдача потреб кредитов все еще заметно ниже по сравнению с августом 24-го, и количество сократилось почти на треть. Эксперты объясняют это тем, что банки по-прежнему строго оценивают кредитную историю заемщиков. Группа хакеров взломала компьютерные системы Сената Берлина, похитив почти 6 терабайт данных и получив доступ к сотням документов об уязвимости немецкой столицы перед дронами. Об этом пишут немецкие СМИ, изучив опубликованные хакерами документы. Они требовали около 2 миллионов евро выкупа после того, как власти не уложились в срок оплаты, выложили в сеть примерно 1,5 миллиона файлов, внутреннюю переписку, конфиденциальные отчеты, пароли, персональные данные граждан. Полный масштаб утечки пока не ясен даже самим пострадавшим ведомствам, отмечают журналисты. Число выпущенных карт МИР с начала 2023 года выросло в 3 раза и, по данным на конец июня 2026-го, превысило 520 миллионов штук. Это заявили сегодня в Центробанке. Доля МИРа среди находящихся в обращении банковских карт по итогам первого полугодия 2026-го достигала 77,6%. Факторами динамического роста МИР стали их уникальный функционал, а также замещение карт международных платежных систем на внутреннем рынке, заявляет регулятор. Официальный курс доллара на сегодня 84,26, евро 97,87, юань 12,55. Вероника Борисенкова, служба информации.
22: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда», в эфире «Военное ревью». Сегодня 14 сентября. И вроде бы не с руки вспоминать день рождения выдающегося нашего человека, гениального конструктора. Я имею в виду, конечно, Сергея Павловича Непобедимого, которому вчера исполнилось 105 лет. С этим конструктором, инженером, гением инженерной мысли по количеству разработок не может сравниться ни один и советский, и российский конструктор. Я уже не говорю о зарубежных. Сергей Павлович создал, внимание, вдумайтесь, 28 систем, ну, ракетного направления, и вершиной его инженерного, конструкторского гения, конечно, стал оперативно-тактический комплекс «Искандер». Очень интересна судьба у этого изобретения непобедимого. Когда-то Горбачев, своевольный Горбачев, против решения которого сдать американцам АКУ, тоже оперативно-тактический комплекс, который стрелял там на дальность около 500 километров, и главком сухопутных войск Ивановский, тогда еще начальник генштаба Ахрамеев, категорически были против этой сдачи этого оружия. Они даже не поставили подписи, положенные подписи на проекте указа президента Горбачева о том, что, в общем-то, надо сдавать под нож этот комплекс. Ну, что вы думаете? Сергей Павлович, человек, герой социалистического труда, лауреат огромного количества премий, находясь на службе, не побоялся в глаза Горбачеву сказать, что он предатель. Но он свое детище не загубил и не бросил. Он создал не менее гениальный комплекс «Искандер». Тот самый «Искандер», который и сегодня воюет на фронте. А всего, повторю, Сергей Павлович создал 28 систем. Причем 99% из них и сегодня находятся на фронте и бьют врага. Вчера же, 13 сентября, был день танкиста. Кто же нельзя не поздравить? Эти стальные парни, они сегодня воюют на фронте. И среди них уже появился легендарный Алеша, которому достаточно хорошо раздолбал там группу вражеских танков и получил высокое звание Героя Российской Федерации. Ну, а еще одна дата в нашей военной историографии стоит особнячком. Потому что 13 сентября 1954 года на Тотском полигоне впервые была испытана 40-килотонная атомная бомба. Причем это делалось в условиях, при которых на этом полигоне находился личный состав. Аж 39 тысяч солдат и сержантов и 6 тысяч офицеров. Это было испытание бомбы, которое открыло нам глаза на действие этого оружия. Но у него было и печальное последствие, потому что огромное количество солдат и офицеров после этого получили лучевую болезнь. Некоторые из них маются до сих пор. Эти люди вот своими страданиями, своим присутствием на поле боя, они, собственно, жертвуя собой, показали, а что может ядерная бомба 40-килотонной мощности. Ну, а теперь повестка дня. Она у меня звучит просто. Кто же сказал, что мы возьмем Киев за 3 дня? Готовясь к этой передаче, я провел собственное расследование. Начиная с того самого первого дня, когда эта звонкая фраза, ставшая мемом, она появилась не только в российском, а в мировом информационном пространстве. Ну и кто же первый, кто же самый первый? Председатель комитета Объединенных Штабов Соединенных Штатов Америки генерал Милли. Так и сказал, что Россия могла бы взять Киев за 3 дня, да вот, видите ли, оплошалась. Ну а дальше? А дальше пошло-поехало. Я сейчас надену очечки, чтобы не упустить никого, кого я здесь вот наковырял как бы соавторами этой дурацкой, не побоюсь, фразы. Ну вот совсем недавно свеженькая, еще тепленькая фраза прозвучала и у нас на радио «Комсомольская правда» из уст философа Дугина. Причем он так и сказал, что «а наша армия возьмет Киев, ну, уже не за 3 дня, в ближайшие месяцы». Но это еще что? Это еще что? Ну вот я вспоминаю, как в 22-м году эту фразу приписывали недруги военного ревю, что это и Баранец, и Тимошенко брякнули, что мы возьмем Киев за 3 дня. Хотя мы ни разу этой глупости не произносили. Но у нас есть такие люди, которым все равно, на каком радио, кто сказал, лишь бы ущипнуть военное ревю. Теперь посмотрите. У нас, так сказать, выдающиеся наши журналисты, которые работают на информационных орудиях главного калибра. И что там можно сегодня сказать об этом? И Оля Скобеева говорила, и Симонян говорила, и Соловьев говорил. Говорил, кстати, и киевский генерал Кривонос, говорил даже батька Лукашенко. Правда, он несколько по-другому эту фразу произнес. Он сказал, что Россия могла взять Киев за 3 дня. Произнесил эту звонкую фразу депутат Государственной Думы Олег Матвеевичев, да, и известный военный аналитик Шлепченко. Да, говорил такую фразу и даже Байден. Ну, хорошо. Давайте остановимся на о чем? Давайте остановимся на том, что Киев вообще-то большой город. Грубо вам так скажу, да? До начала специальной военной операции В Киеве насчитывалось, если мне не изменяет память, по-моему, 3,5 миллиона человек. Сейчас там, в этой столице Украины, проживает на миллион меньше. Ну, а теперь представьте себе, что наше войско подошло к городу Киеву, как это там было в начале 22-го года. В городе Киеве была очень мощная группировка. Это, конечно, не немецкая группировка времен Великой нашей Отечественной войны, где там засело 2 миллиона фрицев. Группировка была поменьше, конечно, но я думаю, не ошибусь, что все-таки Киев в феврале и марте 22 года обороняла группировка не меньше 200 тысяч человек с оружием, с укреплениями и так далее. И представьте себе этот город, который насыщен, густо насыщен капитальнейшими строениями, которые просто будто созданы для успешной обороны. Сколько бы мы людей там потеряли, положили? Ну хорошо, хорошо. Даже теоретически, я этого не допускаю, даже теоретически, если мы взяли Киев, вы представляете, какое бы там побоище продолжалось бы в то время, когда мы взяли бы под контроль Киев. А оно нам надо или нет? Я вот снова почему-то возвращаюсь к истории Великой Отечественной войны, когда в то время, когда Красная Армия решила взять Киев, город оборонял почти 2 миллиона человек. Да, да. Если их можно фашистов назвать такими, не людей, 2 миллиона. И сколько мы направили народа для того, чтобы взять Киев, снова вернуть его под свою власть. Да тоже примерно 2 миллиона, может, даже с гаком. Да, по-моему, 2 миллиона 600. И вы посмотрите, там, по-моему, 2500 самолетов, 1500 орудий артиллерийских, там несметное количество танков, по-моему, аж 2800, да? И вы посмотрите, как мы долго брали Киев, да? А вот сейчас горячие головы, ну что ты, баронец, говоришь? Хотели бы, взяли бы и так далее. Только у меня один вопрос. Обо что бы то нам обошлось? Во что? Мы бы потешили себя только тем, чтобы на Крещатике провели парад, да? А в том же Киев надо было держать. Ну, хорошо, мы там разбили эту киевскую группировку, а дальше что? Часть из него бежала бы на Западную Украину, и война бы продолжалась. Продолжалась бы еще более таких, скажем так, ожесточенных темпах и видах. Так что давайте эту глупую мысль забудем. Пусть бравируют и дилетанты, а люди, которые знают, что такое армия, что такое война, что такое стратегия, должны не верить этим бредням. Я еще не знаю, есть ли в наших планах вообще брать Киев.
22: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? В японском языке зубы мудрости называются уясиразу, что дословно переводится как «родители не знают». Ведь зубы мудрости обычно прорезаются, когда дети уже стали взрослыми.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Сейчас настало время ваших вопросов. Будьте добры, минутка или полторы вполне хватит для того, чтобы задать ясный, четкий вопрос, который бы, может быть, не требовал бы уточнения. Итак, мы начинаем. Кто первый сегодня дозвонился, послушаем. Александр из Москвы дозвонился. Здравствуйте, Александр.
7: Здравствуйте. Я вот читаю, смотрю телеграм-канал «Рыбарь». Вот в последнюю неделю они поднимают такую тему, как ложные доклады снизу наверх. И из-за чего вот так они считают, создалась достаточно тревожная ситуация.

0: контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны. Да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Он действительно, ведь уже прозвучало, что Красный Лиман взят. А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да, да, да, да, Красный Лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Да, вы правильно ставите вопрос. И если Рыбарь говорит правду, то ему надо за это ему сказать спасибо. Может быть, хоть голос Рыбаря услышит наверху, и в конце концов последует, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор. Я категорически, если моя позиция, выступаю против. В следующий раз лучше промолчите, пожалуйста, товарищи командиры, которым хочется там, может быть, медальку или звезду лишнюю на погоду, еще одну получить. Но нельзя же обманывать Кремль, нельзя обманывать народ, если хотите. Вот это досадно. Правильно вы вопрос ставите. Все, я как мог, так ответил, дорогой мой человек. Всего вам доброго. Спасибо за конкретный вопрос. Уфа Талгац. Здравствуйте. У нас Уфа Талгац. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я врач с 50-летним стажем работы. В свое время был на сборах, как говорится, на 5-м курсе института. И такой же вот патриотический, как очень на вас похож, как вам комплимент, был у нас полковник Неделька, командир. Ну вот у меня сейчас такие наболевшие вопросы.
0: Один, ну, пожалуйста, очень... один, дорогой мой врач, один. Ценю. Один, поехали, вопрос, поехали.
1: Почему у нас вот настолько много вот более ругательное слово, чем матершина, вот дилетантство во всех областях? Вот я вот в медицине хорошо...
0: Скажите, матершина или дилетантство вас интересует? Внимание.
1: Я более
0: грубое слово,
1: чем матершина
0: или дилетантство, пожалуйста. Я повторяю, вас интересует...
1: Дилетантство.
0: Где дилетантство? Где конкретно? Где конкретно?
1: Почему по распоряжению Суровикина отдали вот этот Херсон? И почему
0: для
1: вот
0: того, чтобы не гибли в том числе... Вы можете мне дать слово сказать или нет? Отключите, пожалуйста. Это вы еще пытаетесь народ воспитывать такту, культуре, но ведь идете, вы ведете себя. Я уж чуть-чуть не заматерился. Вы задали вопрос. Я отвечаю вам. Отвечаю, прежде всего, Суровикин наступил потому, чтобы сохранить сотни тысяч жизней солдат и офицеров. Точка. Ему еще надо быть благодарным, что он не уперся рогом и не положил группировку Днепр там вот, на берегах Днепра. Это раз. Вот ответил мне, отвечаю вам на этот вопрос. Дилетантство неизбывно, коррупция неизбывна. Вот и весь мой ответ на ваш вопрос. Будьте, пожалуйста, покультурнее. И если вы задали вопрос, дайте же ведущему ответить на него. Я буду отключать таких, безусловно, это мое право. Давайте научиться общаться. Кто следующий в эфире? Ростислав, Москва, здравствуйте.
2: Добрый день. Про историю ГДР читал, что когда в ноябре 89-го на этаже политбюро в ЦК партии доложили, что берлинцы идут к стене, там лидер партии Кренц сказал, да уж лучше откройте границу. Вопрос, а отсюда какие темы обсуждались осенью 89-го при звонках из главпура?

0: первый городок Вюнсдорфа. Вот опасались самовольных
1: отсюда, отпущек. Это, откуда, внимание, отсюда, это, я буду уточнять, отсюда это откуда?
0: Из Москвы в первый городок Вюнсдорфе.
1: Так и надо было говорить. Теперь я вижу, что вы очень глубоко копаетесь, знаете, интересуетесь разведслужбой. Теперь позвольте, я хочу просветить российский народ, который меня слушает. А ну скажите народу, кто такой первый городок? Или что это за организация? Я знаю, я там служил, рядом. Скажите, что это за первый городок?
0: В первом городке было политуправление и командование ГСВГ. Во втором городке там еще что-то было, в третьем там...
1: Полная глупость! Почему? Полная глупость, уважаемые, уважаемые. Вы спрашиваете меня. Я думал, что вы спрашиваете тот городок, который находится на край, находился на окраине Потсдама. У него тоже было номерное название. Так вот, вы надо вместо того, Баранцу, надо спрашивать не в городке, а в штабе в Вюнсдорфе, городе Вюнсдорфе, где находился штаб ГСВГ. Вы это имеете в виду, да?
0: Да, да.
1: Да, а теперь формулируйте вопрос. Кто должен был звонить, как вы говорите, в первый городок? Кто? Из Москвы, говорите? А что
0: из
1: должны были информировать?
0: Из Глазкура опасались ли самовольных отлучек из ГСВГ «Западный Берлин» в те дни? Вот в чем вопрос.
1: Извините, пожалуйста, Глазкур не следит за беженцами и за предателями. Для этого, повторяю, вы очень дилетантски понимаете такую структуру, как военная контрразведка. За этих беглецов головой отвечала прежде всего военная контрразведка. Да, были случаи, когда командир, по-моему, танкового полка вместе с заместителем взяли под мышку секретный снаряд и сбежали в Федеративную Республику Германии. Было это. Полетели головы. И особисты многие полетели после этого. Вы знаете, дорогой мой человек, хочу вам сказать, сколько существовало сначала группа оккупационных войск, потом советских войск, столько не было такого года, что хотя бы один инцидент с перебежчиком, чтобы не было, уважаемые. И это правда, это сущая правда. Я говорю вам как человек, который там 5 лет провел, и в том числе и в штабе ГСВГ служил. Ну, не служил, а имел отношение, потому что я работал в таком органе, которому часто приходилось бывать. Вот. Для Глазкура, безусловно, из ЦК КПСС звоночек поступал. Что-то вы плохо работаете с идейными убеждениями солдат и офицеров. Вот это было. На этот вопрос я так и отвечаю. Точка. Всего вам доброго. Юрий Химки, здравствуйте.
2: Добрый день. Лавров сказал, что война с НАТО будет короткой. А не многовато ли две ошибки во фразе из 4 слов? Во-первых, война давно с НАТО идет. А во-вторых, как она может быть короткой, если Россия не способна по-быстренькому арестовать какой-нибудь завалящий норвежский кораблик?
1: Угу. Вот вы видите, какой вопросик ставит Юра. Отвечаю, Юра. Война с НАТО – это образ. Я для химскинских недоумков, я так буду отвечать, уж позвольте мне, которым хочется ущипнуть за жопу Россию, но лишь бы, блин, говнеца бросить, да? Да. Образно говоря, НАТО с нами воюет. Но... А где тысячи солдат НАТО на территории Украины? И где они воюют с россиянами, Юра? Не будем считать там специалистов, консультантов и так далее. Их нет. Но вам, Юра, хочется опять-таки, ну, ущипнуть за жопу Россию хочется, химкинскую пасеку своей. Да, Юра, мы пока еще с НАТО не воюем. Не воюем. Напрямую. Не воюем. В этом глупость вашего вопроса.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 16 часов 30 минут в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Во дворе дома номер 15А по улице Маршала Жукова в Великих Луках началось обновление дорожного покрытия. Ремонт там был необходим. Старый асфальт пошел трещинами, появились ямы, в которых образуются большие лужи после дождя. Жители вместе с общественным советником обратились за помощью к депутату по округу Дмитрию Белякову. В результате уже в этом ремонтном сезоне на этой придомовой территории удалось начать работы. Их ход будет контролировать парламентарий вместе с активными жителями. Великолучанка Алиса Прохорова стала победителем конкурсного отбора всероссийского проекта «Первые на первом». В заочном этапе проекта приняли участие более 300 человек со всей России, которые представили видео на заданную тему. Победителями стали всего 16 участников, среди которых и ученица лицея номер 10 из Великих Луг. Также Алиса успешно прошла отбор в состав корреспондентов федерального канала «Новости первых», где ей предстоит создавать видеорепортажи о ключевых событиях движения первых, брать интервью у экспертов и освещать актуальные молодежные инициативы страны. Великолучане стали победителями 15-го смотра конкурса районных ветеранских организаций «Ветеранское подворье». Семьи Светланы Михайловой и Елены Васютиной из Великих Луг вошли в число победителей в номинации «Лучший садовый участок», а в номинации «Лучший уголок отдыха» победу присудили Татьяне и Александру Роговневым из Великолукского района. На площадке конкурса были представлены овощи и фрукты, соленья, мед, выпечка, молочные и мясные продукты домашнего приготовления, а также вязаные изделия, игрушки ручной работы, предметы быта и декора, выполненные из природных материалов. По итогам смотра конкурса победители были определены в 8 номинациях.
3: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87, юань 12,55.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военная ревю. полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем. Военное ревю на радио «Комсомольская правда». Я вот сейчас после разговора с Юрой из Химок подумал, представьте себе, что вот сентябрь 44 года, Юра из Химок звонит на всесоюзное радио и говорит: «Уже 4 года воюем, а почему Гитлер жив?» Вот интересно, да? Мне тоже интересно. Чтобы в разгул демократии, Юра, вы такой вопрос, наверное, бы сейчас можете только задать. Юра, если Зеленский до сих пор жив, то есть только три ответа. Не можем и нет указаний. Два ответа. Два. Не можем или нет. Но вам же хочется, чтобы уже его закопали на 2 метра под землю. Правильно, Дима? Правильно, Юра, да? А некоторые говорят, нет, надо дождаться. Он им живым пригодится. Живым. А может быть и не живым. У него тоже есть наградной пистолет, говорят, Залужный. Тоже ему в ответку подарил. Хороший инструмент. Ну и ведро цианистого калия мы в бункер Зеленского пускать не будем. И тем более мазать ручкой новичком. Если это случится, то будет более интеллигентным способом сделано. Юра, вы довольны или нет? Недовольны? Ну, может быть, это ваше дело. Поехали дальше. Кто в эфире? Сергей Рязан, здравствуйте.
6: Сергей Рязан. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Во-первых, поздравляю вас с новолетием, православно-христианским праздником, Новый год. А во-вторых, вопрос задаю. Скажите, пожалуйста, нужно ли проводить реформу одежды новой военно-вооруженных силах России?
1: Точка. Точка. Вопрос понял. Вы знаете, я всегда отвечаю на этот вопрос так. Когда корабль попадает в шторм, то у командира не должна болеть голова о том, какими обоями нужно обклеить по новой кают-компанию, потому что это тупость, это дурость будет. А вот специальная военная операция подсказывает любителям обновления военной формы, что надо изменить. А изменить, оказывается, надо многое. Вон, Белоусов, министр обороны, побывал в окопах. Спрашивают у мальчишки, что же у тебя такая потрепанная форма, когда ее выдали? А да вот, говорит, выдали 5 лет назад. О-па-па! Вот тут уже сразу, видите, специальная военная операция подсказала министру обороны. Солдат его величества российской армии подсказал. Да. Теперь я вам отвечаю. Да, многое, может быть, придется менять, но после специальной военной операции. А кое-что уже меняется сейчас, уважаемые. И касается и обуви, и одежки, и так далее. Даже маск-халатов. Как хотите. Весь комплект уже во многом меняется. Слава, что тыловики слушают солдата, который там глотает окопный песок. Кто следующий в эфире? Юрий из Королева. Здравствуйте. Юрий из Королева. Здравствуйте. Сергей Саратов у нас. Здравствуйте.
7: Добрый Алексей день, Виктор Николаевич.
1: Добрый вечер. Да. Вопрос.
7: Вопрос там сразу такой, да. Как вы считаете, кто круче? ФБР, ФСБ, израильские спецслужбы, либо наши?
1: Вы знаете, вы задаете в какой-то мере мне провокационный вопрос. Из каждых перечисленных вами спецслужб есть свои победы и есть свои поражения. И тут нужно быть очень четко называть эти победы и поражения и так далее. И ЦРУ, там, и ФБР, как вы говорите, и так далее. Есть очень позорное поражение. И есть и у нас поражение, безусловно. Ну, например, одно из таких поражений, когда разведчики бегут за границу и тащат за собой гигантское досье, мы упустили, прозевали, да, тоже есть. Но есть и блестящие победы нашей ФСБ. Вообще, военной контрразведке, дорогие друзья, сегодня надо кланяться в пояс. Потому что такой пахоты военная разведка не испытывала. По-моему, после Великой Отечественной войны не было такого периода. Вы посмотрите, только посмотрите. Уже в день берут не один, не два. Уже пачками берут изменников Родины. Вот я об этом хочу отдельно поговорить. Что нам нужно делать с людьми, допустившими государственную измену. И я говорю еще раз спасибо великой российской контрразведке, которая сегодня работает на большой высоте. Кто у нас в эфире? Иван из Ярославля. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищ полковник. Вот смотрите, у вас периодически звонят товарищи и предлагают снова ввести смертную казнь в Российской Федерации. Но как вы смотрите вот такой раз данный вопрос, смотрите с такой стороны? Вот как может какое-то количество человек знает, что человек – это самый большой ресурс на планете. И вот расходовать, конечно, так ресурс такой людей, ну, неразумно. И вот как предложение таких людей, которые заслуживают смертной казни, отправлять на какие-то тяжелые работы или вот на исследование врачебных вопросов, там смертельные какие-нибудь, там рак, тот же исследование отправлять.
1: Ну, печенку вырезать вы предлагаете, селезенку вырезать, правильно, да, ну, надо исследовательская работа, правильно, резать их нахрен на куски надо, правильно вы предлагаете?
8: Нет, конечно, не настолько радикально.
1: А вы же говорите на исследование, подождите, так вы же сказали на медицинское исследование. Что вы имеете в виду на медицинское исследование?
8: Не настолько радикально. Ну, лекарства.
1: На какие? Ну, понятно, потихоньку травить ядом. Да, потихоньку добавлять кисель добавлять, чтобы он подыхал потихоньку, а мы будем записывать и докторскую диссертацию зарабатывать. Вот если бы вы, дорогой, не дай вам Бог, у вас была семья, там трое деток, семья, ехали в поезде. Представляете, ваша семья. Вдруг раздается взрыв, и гибнет не только ваша семья, а весь вагон падает в воду с моста и так далее. А я бы сказал, не надо их расстреливать. Ни в коем случае. Пусть этот человек мучается, да. Давайте ему дадим 24 года. Будем кормить 3 раза. Зубки ему будем лечить на прогулку. И я бы это вот таким, как вы сказал, ни в коем случае. Нет, не надо. Мало чего, что 19 человек погибло сразу, включая семью этого звонящего. Не-не-не-не-не. Но мы же гуманисты, может быть, ошибка. Правильно же? Да. Нет. Пусть отправляем на свежий воздух в лес, и пусть он там пилит 24 года. Вот вам ответил на мой вопрос, вам, уважаемый. Мы запустили эту болезнь. А ведь убивают не 19, бывает и гораздо больше убивают. И признают, что это они взрывали железную дорогу. Да, признают. Да, я это рассказываю добросовестно на камеру, да. Ну что, пожурим его, правильно, дорогой мой человек? Ну что ж вы так некрасиво поступили? Идите, пожурим. Все, до свидания. Я ответил на ваш вопрос. Нет, у меня нет никакого намерения участвовать в размазывании этой дискуссии. У меня очередь, пожалуйста. Всего вам доброго. Александр Саратов, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот я, в общем-то, это повторюсь с этим вопросом. Вы хотели, кстати, со мной поговорить на эту тему, именно по поводу бесхозных, кстати, вот электросамокатов, а также и машин бесхозных, вот, которые...
1: Я не хотел с вами говорить на эту тему. Я бы хотел услышать от вас вопрос. Вопроса не будет, отключаем.
9: Вопрос такой. Это возможно ли решение этой проблемы в ближайшее время? Потому что никто не застрахован от инцидентов.
1: В каждом городе есть еще власть, слава богу. И в вашем городе она тоже есть. И она не обязана ждать каких-то указаний из Москвы. Вы же все время говорили, вот советское время, надо было проконсультироваться с Кремлем, где деревья сажать и где какую пшеницу сажать. Вы этого ждете? У вас есть власть. Вы гражданин, у вас есть свой депутат. Вы должны, если видите, что это несет опасность для себя, вы должны поднимать этот вопрос сначала на уровне местной власти. Все, точка, ответил. Кто следующий в эфире? Дмитрий, Санкт-Петербург.
10: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот очевидно полное откровенное лицемерие Америки – полнейшая по отношению к нам. Вам не напоминает начало вот этих переговоров Минск-2, Минск-1? Они впереди себя выставляют товарища Трампа, который мило улыбается, а военно-промышленный комплекс получает огромные-огромные доходы. Мы же это видим, это же очевидность. До каких пор-то мы будем это терпеть? Мы тоже так же будем лицемерно себя вести? Я так понимаю, да?
1: Я очень люблю таких людей, как вы. А ну, предлагайте, что делать? А я потом... Вы же умный человек, поехали. Да, поехали.
10: Очень просто. Ну, первое, надо этого лицемерия. Ни к чему лицемерия. Надо быть откровенным. Зачем это?
1: Это вы Трампу? Товарищ Трамп, тут звонит из Питера паренек. Да, кончайте лицемерие.
10: Я не к товарищу Трампу обращаюсь.
1: Значит, приеду по зубам.
10: К нашему руководству.
1: А к кому вы обращаете? Какое лицемерие у нас? Факты, давайте лицемерие. Поехали.
10: Ну, мы же с ними дружим. Мы же собираемся на какой-то канал
1: прокладывать. А разве это лицемерие?
10: Если оружие напрямую идет.
1: В чем? Куда? Из России в Соединенные Штаты Америки напрямую идет оружие? Ох, вы меня запутали, блин. Вот что значит каша в голове. Нет конкретного вопроса, не будет конкретного ответа.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
11: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». С вами в эфире, в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф», и зовут меня Михаил Рудаков. Это программа «На чистую воду», и это, еще раз скажу, прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Сразу скажу, что ионизированная вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Главное – наладить питьевой режим с ним, да? Ионизированная вода не является лекарством. Но что же получают ученые, когда изучают ее? Что получают пользователи, когда пользуются, налаживают питьевой режим? Об этом нельзя молчать, и об этом я буду рассказывать, и мне очень радостно об этом рассказывать, и сами поймете, почему. Смотрите, вода и питьевой режим влияет на нас самым прямым образом. Мы на 75% состоим из воды. Каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом, кстати, процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна, он говорил, что старость – не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней, друзья. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, буквально год назад, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. По ногтевому ложу проверяли состояние капилляров, да, у людей. И что выяснили? Что те, кто, у кого они видели, что отличное состояние капилляров, зачастую говорили о том, что они наладили питьевой режим и пьют воду, приготовленную в ионизаторах Aqualife. И было таких так много, что коллеги в итоге пришли к нам и сказали, что ну, об этом с нами поделились, да, что все пьют воду из ионизаторов Aqualife, потому что, друзья, такая вода легко усваивается, она в том числе помогает быть здоровыми нашим капиллярам. И я хочу вас познакомить с отзывом. Зовут отзыв Ольги, да, ей 68 лет, у нее диабет 20 лет, с синдром диабетической стопы, нейропатией. Вот как она говорит, ноги горели огнем. Она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом капилляры. Они были как обрубки, кровь в них не двигалась, да. Он назначил терапию, которую назначают при подобных ситуациях, да, но также он был знаком с тем, что вот нужно налаживать питьевой режим, и знал, с какой водой это нужно делать. Он предложил в том числе наладить питьевой режим с ионизированной водородной водой. И вот через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. И Ольга говорит, я плакала. Там, где было, не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому, кстати, есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород еще снижает оксидативный стресс. Поэтому напомню, оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. И не важно, на самом деле, как называется ваша болезнь. Важно, что корень у нее в основном один у всех, да, у них. Когда вы начинаете, налаживаете питьевой режим, когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, либо ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, друзья. Это не магия, это всего лишь биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире и в нашей, кстати, стране. И я за более чем десятилетний опыт погружения в эту тему ионизированной воды я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вообще ее с 70-х годов такую воду изучают, да? А вот положительных отзывов, положительных результатов огромное количество. И вот касательно научной базы уже проведено более 2000 исследований касательно эффективности молекулярного водорода. И давайте я приведу некоторые из них. Вот в исследовании, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа. На одинаковой стадии они получали одинаковую терапию, ее не отменял, да, никто, но их разделили на две группы. Чтобы одной предложить пить обычную воду, так и сделали, да, а второй группе давали воду ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Друзья, чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Я говорю сейчас о здоровье, да? Когда клетка не получает достаточного количества воды, она же из воды состоит, и кислорода она в том числе не получает, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. А когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, либо ионизированной водородной водой, усваивается и приносит пользу все, что выпили, потому что она обладает антиоксидантными свойствами. И именно здесь я хочу сделать акцент, друзья. Я являюсь представителем завода-производителя, российского завода-производителя ООО «Фабрика здоровья». Торговая марка наша называется «Aqualife». Мы уже более 10 лет на рынке ионизаторов. И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды «Премиум» и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко, друзья. И честно скажу, уже, наверное, не будет их, да? Это, по сути, распродажа партий по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизатору Aqualife, и их себестоимость уже, к сожалению, выше. Все дорожает, друзья, как ни крути. Но сегодня Я вынужден это сказать. Последний день. Цена 34 тысячи рублей. Вы оплачиваете это при получении, кстати. Звоните. 8 800 505 0855. И что очень важно, мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне даже на слово, да? Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор Аквалайф, а сегодня целых два прибора по цене одного. Пользуйтесь ими в течение 90 дней, это тот тестовый период, который мы вам предлагаем. Живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и сами решаете, останутся ли приборы у вас. Принимаете окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что Аквалайф вам не подходит, вы сможете вернуть приборы, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца, друзья. Когда все вокруг усложняют, да, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести комплект из 2 приборов по максимально выгодной цене. Сегодня вы платите за 1 прибор со скидкой, премиальную модель, которая никуда не встраивается, с голосовым помощником, 7 степеней защиты. Могу продолжать, друзья, но времени мало. Поэтому говорю, что за 1 прибор со скидкой, а 2-й вы получаете дополнительно, без дополнительных оплат. То есть 2 по цене 1 со скидкой. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка, друзья, один раз. И вы под надежной защитой, потому что у вас питьевой режим налажен, потому что она вкусна, ее хочется пить. Вы попробуйте, вот вам тестовый период. Оплата при получении, напомню, доставка бесплатная, рисков ноль. Звоните 8 800 505 0855. И также еще хочу сказать, что если вы не дозвоните сразу, звонков действительно много сегодня, друзья, мы перезвоним вам с городского номера телефона, поэтому поднимайте трубку. Закон обязывает нас, и я этому рад, промаркировать наш звонок. Поэтому все наши звонки, которые совершаем мы вам при перезвоне, они идут не с 800-го номера, с этого невозможного номера позвонить, а с городского московского номера, там код 499. Но главное запомнить, как мы называемся. «Фабрика здоровья». Друзья, вы увидите маркировку «Фабрика здоровья», это наше юридическое название. Поднимайте трубку смело, и мы вас проконсультируем, ответим на все ваши вопросы. Ну и, конечно же, примем заказ, друзья. Ну и теперь еще об одном потрясающем приборе, который так необходим нам уже в начале осени, друзья. Вот и осенью, и зимой он нужен, и в начале весны. Это ультразвуковой увлажнитель «Аквалайф». Для чего же он нам нужен? Оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть от 40 до 60%. А вот среднестатистическая влажность в московских квартирах, в которых не используется увлажнитель, едва достигает 25%. А когда в помещении воздух сухой, страдает в первую очередь наша кожа, которая получает воду, влагу, да, по остаточному принципу. А также страдают наши слизистые. Это ослабляет наш иммунитет, ослабляет и позволяет вредоносным микроорганизмам беспрепятственно проникать в наш организм. И мы чаще болеем, просто самостоятельно разрушая наш защитный барьер, друзья. Научно доказано, что качество жизни в том числе зависит от влажности воздуха. И чрезмерно сухой воздух существенно снижает сопротивляемость нашего организма к различным инфекционным и респираторным заболеваниям. Поэтому, друзья, остается мало времени, меньше минуты. Я хочу сказать о том, что сегодня для вас в этот замечательный период осенний, для кого-то он радостный, для кого-то нет, но так или иначе защищать нашу кожу нужно, да, защищать наш организм нужно, не давать пересыхать слизистым, и для этого нужен увлажнитель воздуха. Друзья, как ни крути, это тоже нужно. Это тоже вода, везде вода, друзья, как пел однажды Эдуард Хиль, да, вода, вода, везде вода. Так вот, нам нужно воду давать нашему организму и снаружи, и изнутри. Вот увлажнитель воздуха вам поможет это сделать. А сегодня его цена 7500 рублей, это ультразвуковой, даже можете эфирные масла добавлять туда, чтобы дома был аромат. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, он очень стильный, красивый, удобный, друзья, узнайте все подробности на сайте и в нашем колл-центре, заказав, либо проконсультировавшись по номеру телефона 8 800 505 0855, успейте до 19.00, 8 800 505 0855, будьте здоровы!
15: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Олег Глазунов об отказе главы евродипломатии создать группу высокого уровня по обороне.
17: Она не пользуется большим авторитетом, и недовольны не только Германия и Италия, но и Франция недовольна. Во-вторых, она больше ориентируется на США, чем на проблемы Евросоюза. Знаете, вот кого она хотела поставить во главе группы высокого уровня? Экс-генсека НАТО. Вот, то есть, по сути дела, вообще, кто она такая, чтобы заниматься военной реформой? У Евросоюза есть свой еврокомиссар по обороне, Андрей Васькубинюс. Вот он и занимается... То есть, она порой лезет в те вопросы, которые не в ее компетенции. Это один момент. А второй момент, она очень уж выступает за то, чтобы не создавать какую-то европейскую там армию как таковую, а за более тесное сотрудничество с блоком НАТО и США. То есть она вот прямо и говорит, что Евросоюз должен сосредоточиться на связи с натовцами. Поэтому, ну, все видят, что вот ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому очень-очень много недовольных ее деятельностью. И, во-вторых, знаете, когда тебе диктуют условия там бывший премьер-министр Эстонии, вот здесь вот тоже, да, что это за страна, которая находится непонятно где, да еще такая мелкая, и вдруг она диктует Франции, Германии, Италии, там, Испании, чем нужно заниматься.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О санкциях.
18: Страны Евросоюза сегодня не смогли продлить одну из санкционных схем против России, сообщает издание «Политика» со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС. Послам в Брюсселе в понедельник нужно было договориться о продлении ограничительных мер, так как режим заморозки активов примерно 3000 лиц и компаний, связанных с Россией, истекает 15 сентября. Трое из дипломатов сообщили, что послы ЕС планируют встретиться вновь для дополнительных обсуждений. По данным издания, Словакия настаивает на исключение из санкционного списка двух российских бизнесменов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция, пишет «Политика», пыталась найти компромисс, предложив убрать из списка только Усманова. Большинство других стран не были готовы рассматривать исключение кого-либо из санкционного списка.
3: Об инициативах.
18: В Центробанке предложили ограничить срок рассрочки на жилье. Она должна составлять 3 года после сдачи дома. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка до 2029 года. Регулятор указывает, что рассрочка во многом схожа с ипотечным кредитом. Ее широкое распространение может приводить к скрытому увеличению долговой нагрузки граждан, а также к снижению уровня защиты их прав и гарантий. Кроме этого, в Центробанке считают необходимым ввести максимальный размер ответственности участника долевого строительства при систематическом нарушении им сроков оплаты. Взыскание может составить 20% годовых от суммы просроченной задолженности.
3: О Ближнем Востоке.
18: Страны Персидского залива разочаровались в США. Вашингтон поставил под удар ближневосточных партнеров, развязав войну с Ираном. Это пишет журнал «Тайм». По их мнению, планы Вашингтона во время эскалации на Ближнем Востоке менялись каждую неделю. И это, в свою очередь, заставило страны региона почувствовать, что их втянули в войну без предупреждения, консультаций и защиты, говорится в статье. Таким образом, как пишет «Тайм», США перестали быть надежным гарантом безопасности для стран Персидского залива. Им приходилось самостоятельно мобилизовать свои силы для того, чтобы поражать иранские ракеты. Более того, государства региона понесли существенные экономические потери. Среди россиян заметно вырос спрос на осенние поездки в Узбекистан. Об этом сообщили в Российском Союзе туриндустрии. По данным туроператоров, продажи по этому направлению увеличились до 65% по сравнению с прошлой осенью. Чаще всего туристы выбирают классические экскурсионные маршруты и короткие поездки по городам. Вероника Борисенкова, служба информации.
19: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
20: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Луки ФМ. Как всегда, в пятницу в прайм-тайм передача «Меня бомбит». И сегодня ее ведущая Катя Пахомова и Антон Киф сегодня у нас.
22: Всем привет.
21: В качестве моего соведущего. Антон обычно лоялен, кстати, к каким-то недочетам нашего города или к каким-то нюансам неприятным. Поэтому сегодня будет интересно послушать. Но я знаю, что у него в запасе есть одна история.
22: Которую я высказал на утреннем эфире?
21: Да, но ты выскажешь ее еще раз. Вдруг
22: а можно так делать?
21: Вдруг кто-то утренний эфир не послушал. Итак, ну, начать я хочу как будто бы с хорошего, но плавно перейти к тому, что беспокоит наших жителей относительно вот этого хорошего. Итак, у нас недавеча, да, прошел фестиваль уличных культур в скейт-парке в городе Великие Луки. Вот в прошлую субботу на самом деле было огромное количество ребят, которые занимаются какими-то экстремальными видами спорта. Это и велосипеды, да, вот эти как...
22: BMX.
21: BMX, да, и скейты, и...
22: Брейкданс.
21: Подожди, а еще на самокатах они катались. Так, очень опасно. В общем, короче говоря, зрелищные соревнования были по самокату, BMX-скейтборду, а также показательные выступления призеров чемпионата России, участников чемпиона мира и рейдеров команд. И, собственно говоря, хочу сказать, что все здорово. Была площадка в граффити-зоне, где вот мы знаем, что мы все время боремся с вот этими ребятами, которые на домах рисуют какие-то непонятные символы, а здесь...
22: Райтеры.
21: Да, для них была целая площадка для возможности самовыражения, самореализации. И отдельной площадкой фестиваля стала граффити-зона, где профессиональные художники и гости вместе расписывали панно. В перспективе эти работы украсят стены нового дома молодежи Родина. Так что это классная молодежная инициатива, и все вроде бы здорово и классно. И были даже брейкинг-баттлы от центра 054 и мастер-классы по битбоксу от MC-трактора, прошу заметить, и шоу «Автозвук».
22: Сам MC-трактор приехал?
21: Да, сам MC-трактор
22: из Белоруссии
21: посетил наш город Великие Луки, что очень необычно, да, была молодежные всякие интерактивные площадки. Короче говоря, это все очень классно, круто и замечательно, но в тот же момент жители города Великие Луки жалуются на то, что эта самая скейт-площадка, или как она правильно называется, рампа, да, она не освещена на улице Дятлинка. То есть сейчас у нас темнеет очень рано, мы все уже там, во сколько, часов в 7, я думаю, что, да, темно, и фото прислали в наш популярный паблик, что в вечернее время в скейт-парке не включается освещение, хотя оно предусмотрено. То есть оно как бы есть, все хорошо. И катание на этом инвентаре, да, вот не знаю, как они называются, правильно, рампы, да, правильно, рампы?
22: Я думаю, что да.
21: Вот, и это может привести к определенным последствиям, очень неприятным для детей и для их родителей, поэтому большая просьба администрации города Великие Луки, посмотрите внимательно, как там дела обстоят. Ну а вам, уважаемые жители нашего города, нужно совершенно просто взять и зарегистрировать обращение через портал «Решаем вместе», сфотографировать, и, собственно, все будет окей.
22: Я не был, к сожалению, на фестивале уличных культур, потому что я не знал, что он будет проводиться. Было очень мало информации, я даже не видел каких-то анонсов, я не видел афиш, ни пресс-релизов, вообще ничего не было.
21: Мало действительно информации. Вот мне показалось еще, несмотря на то, что я отсутствовала в городе, на День города маловато информации тоже было. Как-то иногда есть какие-то мероприятия, когда буквально из каждого утюга мы слышим про это мероприятие. Это и по телевидению, и по радио, и какие-то есть афиши, и постоянно в интернете. Но буквально в каждом паблике, который бы ты ни зашел, в любом мессенджере, всегда будет информация по поводу этого мероприятия, да?
22: Там та же музыка на воде.
21: Да, да, вот музыка на воде была распиарена максимально классно, максимально хорошо, от этого хотелось на нее сходить и посмотреть, и действительно не разочаровала. Я с многими уже ребятами разговаривала по поводу этого фестиваля. Все были приятно удивлены, что в городе Великие Луки состоялся такой масштабный и интересное, такое масштабное интересное мероприятие, которое не только поразило своей масштабностью и именно возведением сцены, светом и самой локацией, да, достаточно интересно, но и, собственно, то, зачем люди пришли, они послушали оперу, то редко в Великих Луках, согласись.
22: Я как-то делился информацией в одном из утренних эфиров по поводу того, что были главные минусы этого мероприятия, минус в том, что на нем находились зрители. Потому что я был на этом событии, несколько песен, но уже получил свои впечатления позитивные. И вместе с этим ты понимаешь, что когда мероприятие бесплатное, оно очень сильно обесценивается, к сожалению, многими зрителями. Во-первых, визуально это выглядит так, что ты стоишь, и если ты находишься не на берегу, а чуть-чуть подальше, то ты прекрасно видишь, как люди проходят в левую сторону, они проходят в правую сторону. Происходит такая текучка, которая визуально немного смазывает впечатление. Во-первых. Во-вторых, люди стоят кучками рядом с нами, мы стояли с другом, и они обсуждают просто любые бытовые моменты, и главное сделать это погромче, чтобы перекричать музыку. Это обсуждение покупки автомобиля, сбора ребенка в школу, каких-то бытовые семейные вещи, куда мы поедем отдыхать, а что было на выходных, и вот так они стояли и просто громко разговаривали по этим всем вопросам своим личным. Угу. То есть мне было немножечко не сосредоточиться на Рахманинове, на Чайковском, а чего уж там говорить про знаменитые саундтреки.
21: Угу.
22: Поэтому я как-то старался абстрагироваться, но понятное дело, что мы пришли на массовое мероприятие, бесплатное.
21: Совершенно верно. Вот я только хотела сказать, что мероприятие бесплатное, поэтому там могли быть абсолютно все, и зачастую хотели сходить жены, а мужья уже шли за компанию, собственно, всего скорее они и были теми самыми людьми, которые мешали проведению фестиваля. На самом деле это все легко решаемо, загораживается просто одна часть, вторая часть, и делается платный вход. Все.
22: И сразу отсеивается огромное количество людей.
21: Сразу же отсеивается огромное количество людей, фестиваль от этого не будет менее каким-то значимым, уникальным, масштабным, там, да, менее уникальным. К сожалению, менталитет наших горожан, да и чего уж говорить, в целом наш российский менталитет, он больше склонен к каким-то обычным бытовым делам, нежели к каким-то таким высоким, масштабным, оперным, я не знаю, к чему-то такому культурному. Хотя, как мы с Антоном разговаривали в утреннем эфире, у нас открылся театральный сезон, и очень многие ходят в театр на различные спектакли. Мы начали с детского спектакля, тоже была полная посадка, поэтому я считаю, что надо немножечко уважать ту работу, которую проделывают организаторы, и самое главное — уважать артистов. Это очень важно. Я, кстати, сидела на берегу, мне было очень по кайфу, все было классно, замечательно, и было очень приятно видеть, как многие пришли с семьями, с пледами, расположились на берегу. Это такая была потрясающая атмосфера. Ребята катались на катамаранах, на сапах, тоже подплывали, слушали, восхищались. Это было очень здорово. Ну, а на этой прекрасной ноте мы прервемся на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
23: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает. С Панамским каналом – раз, Венесуэла – два, Гренландия – три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите, это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
8: Это программа «Меня бомбит». Здесь в студии Луки ФМ Катя Пахомова и Антон Киев. Продолжаем говорить про разные события и наболевшие чувства.
21: Наболевшие чувства, как Антон Киев
8: поэтично
21: сказал о том, что беспокоит наших граждан. Вообще, если зайти в наш популярный паблик, там вот с поэтичностью совсем никак не вяжется разговор. Однако, друзья мои, вот сейчас, знаете, на что хочу обратить особое внимание. Дачный сезон сейчас заканчивается, ну вот уже потихонечку дачники уезжают со своего места дислокации на лето.
8: Они возвращаются в город.
21: Будьте осторожны, хочется так сказать. И они оставляют животных на этих дачах, которых приручили, подзавели, там у кого-то взяли котеночка. Пожалуйста, будьте бдительны, осмотрительны, не допускайте гибели животных в зимний период. Очень много, огромное количество объявлений именно про котиков, про собачек, которые вот прибились к каким-то дачам, и все уезжают. Пожалуйста, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому большая просьба все-таки нести ответственность за животных. Едем дальше к нашим любимым темам, замечательным, популярным, которые мы больше всего любим. Это дороги.
8: В Великих Луках.
21: Дороги Великих Лук. Да, на самом деле, конечно же, можно сейчас сказать в противовес моим обычным комментариям, что огромное количество ремонтов дорог осуществляется. Ну, на самом деле, это большой объем, но все мы знаем, с чем это связано, да, поэтому, что уж тут греха таить. Выборы грядут, поэтому дороги ремонтируются. Однако есть огромное количество локаций, которые уже не просто нуждаются в ремонте, а которые уже, они практически, я даже не знаю, как это правильно сказать, они практически, изжили себя, они дошли уже до песка. Такие асфальтовые покрытия, про это я хочу поговорить, на Запрудный 14, корпус 1. Производилось, внимание, замена асфальта на придомовой территории. Вопрос к ответственным. Почему не до конца дома доделан ремонт? Что помешало доделать работу до конца всего дома? Ну, то есть часть мы сделали, часть оставили. Это бывает очень часто, потому что если как-то управляющая компания замешана в покрытие асфальтовым во дворе, то, соответственно, другой дом, другая управляющая компания. Вот такая не очень понятная история. Я знаю, что у Антона недавно управляющая компания совершала капремонт дома. Антон, как тебе?
8: Были дома и покрасивее, кстати. Я думал, действительно будет что-то поинтереснее. Не то чтобы я жалуюсь. Нормальный дом, он стал более облагороженным, более чистым.
21: Скажи, какой у тебя дом? Кирпичный, если не ошибаюсь.
8: Да, он кирпичный. Просто в некоторых районах дома здесь делали поинтереснее касательно цветовых гамм, каких-то решений. Не знаю, почему так, хотя я живу практически в центре. Но это, видимо, уже...
21: Но это не практически в центре, это в центре.
8: Да,
21: Ботвина,
8: да.
21: Это центр. Угу. Города. Хочется, конечно, чтобы тоже на это обратили внимание. Мне очень нравится, как на проспекте Ленина покрасили вот эти маленькие двухэтажные домики. Они стали такие очень атмосферные, очень такие, таким темным, бордовым, таким темно-коричневым таким цветом.
8: Более белорусскими стали, да?
21: Какими-то такими приятными. И когда мы говорим про более белорусскими, мы, кстати говоря, и подразумеваем, что они стали очень приятными. Но хочу вернуться на улицу Некрасова, тут неподалеку, кстати, от твоего дома, Антон. На стоянку не пройти, не проехать уже много лет. Скоро выборы, может, кто-то поможет в нашей ситуации. Но действительно, вот судя по фотографиям, это раньше там был банк ВТБ, когда-то очень-очень давным-давно, зоомагазин там есть, Пятерочка, даже если я не ошибаюсь, там есть. И объективно, ну, ямы такие, даже видно, как лужа заполнила яму вот эту, и насколько она глубокая. И видно, что действительно на машине, на легковой, можно совершенно легко получить, как это правильно сказать, ранение для
22: автомобильную травму, да?
21: Автомобильную травму, да. Поэтому, опять же, друзья мои, обращаемся на портал «Решаем вместе» и как минимум получаем какой-то объективный ответ, возможно. Такая же история с набережной. Я, кстати, первым делом, когда приехала с лагеря, вот, собственно, фестиваль на воде был, мы отправились гулять по набережной, гулять по площади около Краеведческого музея. Я уже, кстати, об этом говорила. И вот буквально 2 дня назад вышел тоже пост от человека, проживающего в нашем городе. И когда же, наконец, хоть что-то сделают с набережной? Мамы с колясками там гуляют, на велосипедах ездят, и это невозможно объезжать, невозможно как-то обходить, ну, потому что объективно здесь можно ноги переломать.

0: На самом деле, представляете, безобразно, абсолютно безобразно у нас выглядит набережная, хотя вроде бы что-то пытаются, что-то делают. У нас есть огромное количество программ формирования комфортной городской среды, у нас есть огромное количество программ по нацпроектам. Не знаю, то ли мы как-то не проходим, то ли мы не вписываемся, то ли мы не довозим, но хочется, чтобы у нас есть как минимум асфальтовый завод. Ну, отсыпьте чуть-чуть, ну что вам жалко?
1: В Великих Луках есть асфальтовый завод?
0: Да. Да, на Октябрьском есть.
1: Да, если я не вел корпоратив у этого завода, значит, я не знаю, что такое есть.
0: А, ну это тебе скоро Новый год, поэтому я думаю, что тебе есть над чем
1: поработать. Будут асфальтовые забеги, там, марафоны.
0: Асфальтовые забеги, марафон асфальта, да, и так далее, и тому подобное.
1: Ну, кстати, касательно набережных разных городов, какая потрясающая набережная в Великом Новгороде, просто диву даешься, я просто вспоминаю. Сейчас ты показала картинки, я вспоминаю, как я просто прогулялся пару лет назад там перед мероприятием, и у меня было ощущение, что я вообще не в России, как будто бы.
0: Да. Кстати, Великий Новгород от нас не так уж и далеко находится, да?
1: Пять часов езды.
0: Пять часов езды.
1: Ну, как до Москвы, если на машине. У нас нет даже прямых сообщений туда.
0: Да?
1: Поэтому только для тех, у кого есть собственный транспорт. Да-да-да.
0: Надо бы съездить. Я тоже очень хочу посмотреть, съездить, потому что говорят, что город действительно потрясающий. И вот еще одно замечание по поводу асфальтового покрытия. Это уже мой район, и я не могу это не отметить. Это улица Нелидовская. Нелидовская, 3. Заезд на детский садик и во двор дома. Не пройти, не проехать одни ямы. И действительно, мы вот там ходим, там хоть сад маленький, ну, это второй корпус сада номер 3. А сад номер 3, он такой достаточно большой по численности детей, а этот поменьше. Но, тем не менее, туда действительно, там даже вот выезд из двора, он такой весь, как во времена Великой Отечественной, не пройти, не проехать очень... Ну, не знаю, это состояние критичное, и я никак не понимаю, почему это уже на протяжении... Вот у меня ребенку 7 лет, и я хотела туда ребенка водить, но я сходила, посмотрела, думаю, ну, нет, наверное, пожалуй, не в этот раз. Не этого ребенка. И почему-то действительно никто не предпринимает никаких шагов к тому, чтобы предотвратить этот хаос. Ну, собственно, мы прерываемся на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
5: Всем привет, здесь «Просто космос», и я Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, Это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты.

0: Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
2: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О выборах.
4: Сегодня заканчивается регистрация на электронное голосование. Подать заявление можно до полуночи, 14 сентября. Для участия на федеральной платформе нужна подтвержденная учетная запись на госуслугах, а данные в профиле должны быть актуальными. Само онлайн-голосование состоится с 18 по 20 сентября на портале ДЭК. Будет доступно жителям 32 регионов. Москвичи смогут проголосовать через портал МОС.ру. Отдельное заявление им подавать не нужно.
1: Об Украине.
4: Руслан Кравченко отстранен от должности генпрокурора Украины. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Он попросил Верховную Раду поддержать это увольнение. Сегодня Кравченко сообщил, что уехал из страны. По его словам, он находится в заграничной командировке, во время которой проведет несколько встреч с международными партнерами и расскажет о реальном положении дел в системе украинских антикоррупционных органов. 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале операции «Карфаген» против сети мошеннических колл-центров в стране. Через два дня суд арестовал замглавы департамента международных связей в офисе генпрокурора. Затем Руслан Кравченко заявил, что собирается уйти в отставку и назвал это решение политическим.
1: О судебных делах.
4: Бывший оперативник МВД получил 13 лет колонии строгого режима за продажу секретной базы хакеру. Химкинский суд вынес приговор сотруднику одного из самых засекреченных подразделений Министерства внутренних дел Антону Нестерову. Его задержали летом прошлого года. Он был старшим оперуполномоченным бюро специальных технических мероприятий МВД. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух участников судебного процесса. По версии следствия, в начале 25-го Нестеров, находясь на службе в здании МВД на Большой Лубянке, скопировал на переносной носитель засекреченную базу данных. По версии обвинения, он рассчитывал улучшить свое материальное положение и разместил в интернете объявление о продаже секретной информации. Через некоторое время с ним связался хакер, согласившийся выкупить эти данные за несколько миллионов рублей. Объявление привлекло внимание ФСБ.
1: О погоде.
4: В Центральной России 16 сентября начнется бабье лето, сообщили в Центре погоды ФОБОСа. Начало недели еще будет переходным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура плюс 15-20. Но со среды погоду на Центральной России возьмет под контроль азорский антициклон. Говорят синоптики, он принесет сухие, солнечные и по-настоящему бархатные дни. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Луки ФМ. Передача «Меня бомбит», Катя Пахомова, Антон Киев. Сегодня в студии, и мы обсуждаем новости, о которых говорят великолучане. Ну и первые выходы. Мы, конечно же, поговорили про асфальт. Мы, конечно же, поговорили про освещение. Это наша любимая тема в межсезонье. Потом мы будем про снег говорить. Все как обычно. Будем вам помогать решать проблемы, надеюсь. И вот еще одна проблема, очень интересная. Мне даже как это правильно сказать, она меня заинтересовала, потому что начался сейчас школьный период, и вот пишут, что половину входа в 12-й школы закрыли. Представляешь, где 12-я школа?
8: На Дружбе.
7: Да, на Дружбе. И там вот можно было со всех сторон к ней выйти, обойти, она никогда не закрывалась. Сослались, естественно, на линейку 1 сентября, пошла вторая неделя учебы, входы по-прежнему закрыты. Я живу у церкви, мне каждое утро, чтобы попасть в школу, нужно делать крюк, идти вдоль забора по грязи, где собачники выгуливают своих питомцев, и смотреть под ноги, чтобы не наступить в какашки. Ну, так и написано. Мой ребенок ходит в бассейн у школы. Раньше выходишь из бассейна, и ты дома, а теперь после бассейна с мокрой головой его нужно тащить в обход всей территории. Завтра будет написана жалоба в управление образования.
8: А я думал, нужно было ей специально сделать вот прямо железный крюк, при помощи которого она может добираться, там, прорываться через заросли.
7: Да, совершенно верно. Видимо, такое придется сделать. Вообще, по закону, у школы должен быть один центральный вход. Все остальное — это как бы запасные выходы. И в данном случае, например, наша 13-я школа очень давно уже имеет только один вход. И как будто бы это правильно с точки зрения, что школа — это не проходной двор, там не должны постоянно шляться люди. Я вспоминаю свое детство, и у нас вот в садик был всегда открыт. Помнишь, мы могли вечером прийти в садик,
8: конечно,
7: уже будучи подростками, потусить там на веранде.
8: Это было привычным делом.
7: Это было вообще обычным делом, и я считаю, что правильно то, что все это закрыто. Во-первых, меньше вандализма, территория садика более ухоженная, может быть совершенно спокойно. Ну и в целом мы про безопасность говорим, да, сейчас вообще с магнитного ключа во все сады только заходят, то есть посторонние люди, которые не ведут туда детей, они зайти не могут. С точки зрения безопасности это, наверное, правильно. То же самое в школе. С точки зрения безопасности один ход, но в случае чрезвычайной ситуации все побегут к этому одному входу, и это как бы не окей. А с точки зрения безопасности детей и с точки зрения того, что вряд ли с черного входа там никто не зайдет, да, и пойдут только с этого, с центрального никто не пойдет, там много людей. Вот это так и должно быть, на мой взгляд. Не знаю, как правильно. Люди пишут, что кому-то хорошо, кому-то плохо, кто-то так и должно быть, что это беспредел, а кто-то говорит, что, например, 11-й лицей, там вообще можно пройти и там, и здесь, и, в общем, или, подожди, нет, вторую школу забором огородили, калитки с ключами, домофон, охрана, и только калитка открывается с ноги, домофон не работает. Ну вот да, здесь такая как бы палка о двух концах. Как будто бы да, но как будто бы нет. Ну и давайте мы поговорим про хорошую новость. Буквально пару минут у нас осталось.
8: А есть и такие.
7: Да, фестиваль «Детство без преград» пройдет 12 сентября в Луки Парк. С 11 до 5 пройдет ярмарка мастеров, уникальные вещи ручной работы, а каждая покупка — это вклад в доброе дело. Также в 11 часов и в 2 часа дня мастер-класс от Art Etage будет. С 12 начнется часов шоу мыльных пузырей, анимация от конфетти. Тут прям экскурсии по Великим Лукам. Организована фотозона с Анной Никоновой. Также будут добрые эксперты с Ольгой Сироткиной. Мы, кстати, по-моему, об этом разговаривали в эфире.
8: К нам даже гости приходили.
7: Да, я просто напоминаю, что вот 12 сентября все это случится, поэтому, пожалуйста, детки будут выступать на сцене, и приедут друзья из Пскова, поэтому я думаю, что стоит сходить обязательно. Еще что я хотела вам сказать, что 26 сентября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Как обычно, традиционно ежегодно, я, честно сказать, не хожу.
8: Но почему?
7: Не знаю, мне не интересно пока.
8: Ты еще не дошла до этого возраста?
7: Ну, наверное, да. Да, наверное, не дошла. Поэтому обязательно планируйте свои маршруты, так как город будет перекрыт. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Друзья мои, оставайтесь на волнах Луки FM. У нас интересно и полезно. Всем хороших выходных и чудесной пятницы.
8: Всем пока.
9: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки-ФМ, 102.6 FM.
10: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Как много мы знаем о ВИЧ-инфекции? А как много мы знаем о том, что чувствует человек, когда ему сообщили, что он заразился ВИЧ-инфекцией? По моим опросам населения могу дать точный ответ. Мы очень мало знаем о ВИЧ-инфекции и совсем ничего не знаем, что чувствует человек, когда ему сообщили, у вас обнаружена ВИЧ-инфекция. Важно знать, что есть 72 часа, в течение которых мы можем предотвратить инфицирование. Если произошел какой-то высокий риск, необходимо обратиться в СПИД-центр, где вам назначат профилактику. Это таблетки, которые нужно начать принимать в течение 72 часов в течение месяца. ВИЧ-инфекция не передается в быту, она не передается воздушно-капельно, не передается при поцелуях, объятиях, совместном пользовании общественным туалетом, баней, полотенцами и посудой. Есть только три способа передачи ВИЧ-инфекции. Через кровь необходима концентрированная капля крови, чтобы она попала в кровоток, половым путем или от матери к ребенку. Первый момент. При получении диагноза ВИЧ-инфекция большинство людей испытывают сильнейший шок. Затем перед ними встает вопрос, как сложится их дальнейшая жизнь, сколько она продлится и как это все отразится на близких им людям. Не существует правильной реакции на этот диагноз. Все воспринимают его по-разному. Многих охватывает гнев, подавленность, отчаяние, страх за себя и за близких. Некоторые в первый момент думают о самоубийстве, другие, напротив, абсолютно спокойно. Нередко человек вначале не верит своему диагнозу. Большинство людей, узнавших о ВИЧ-статусе, вынуждены пересматривать свои представления о собственной жизни. У большинства ВИЧ-инфицированных бывают тяжелые периоды, для которых характерны депрессия, тревожность, страх, нарушение сна, ночные кошмары, трудности концентрации внимания, чувство беспомощности и безнадежность. Эти и другие эмоциональные кризисы мешают заботиться о своем здоровье и порой приводят к трудноисправимым ошибкам. В период кризиса человек сталкивается сразу с несколькими проблемами и не видит выхода из сложившейся ситуации, будь то смерть близкого человека, на которого возлагал большие надежды, потеря работы, проблема в отношениях с ребенком и так далее. У ВИЧ-инфицированных как будто все удваивается, может быть, даже утраивается, так как необходимо решать сразу несколько проблем одновременно. Конечно, человек, который дисциплинированно принимает терапию, защищен, но понимание того, что ты находишься в группе риска, не всегда откликается душевным спокойствием и в момент, когда приходится решать жизненно важные задачи, напоминает о себе. Не все люди могут концентрироваться на том, что важнее сейчас. Правильно расставлять приоритеты. Многие подвержены паническим настроениям. И если человек здоров, ему легче определиться, как решить ту или иную проблему. Но когда человек имеет серьезное заболевание, он может растеряться. Люди с ВИЧ-статусом со всей остротой осознают собственную смерть и боятся потерять физическую привлекательность, здоровье, самостоятельность, либо утратить друзей и близких и остаться в одиночестве. Существует несколько периодов, во время которых ВИЧ-инфицированные особо уязвимы. Получение диагноза. Именно тогда человек особенно остро чувствует. Стыд – самое труднопереносимое чувство. В голове звучит фраза «ты не такой, как все, с тобой что-то не так». К чему побуждает это чувство – изолироваться и спрятаться? Общественное мнение часто формирует негативное восприятие ВИЧ-инфицированных, что приводит к их социальной изоляции и чувству неполноценности. От постоянного внутреннего давления люди с ВИЧ-инфекцией подвержены тревожным расстройствам и снижению самооценки. Страх. Это чувство сообщает человеку, что его жизнь в опасности. К чему побуждает? Бей, замри, беги. Это чувство страха настолько сильно побуждает человека к избеганию проблем, диссидентству. Вера в то, что ВИЧ не существует, помогает ему чувствовать себя здоровым. Эти убеждения подкрепляются тем, что течение ВИЧ действительно первое время идет бессимптомно. Грусть. Именно это чувство информирует человека об утрате важного и ценного – здоровья. К чему побуждает? Искать поддержку, плакать. Еще одна проблема, с которой сталкиваются люди с ВИЧ-инфекцией. Отсутствие поддержки. Невозможность рассказать своим близким о своем диагнозе. Гнев. Злость говорит человеку, что его границы были нарушены. К чему побуждает? Отстаивать свои интересы, защищать себя. Появление первых болезненных симптомов. Необходимость регулярно принимать лекарства. Серьезные болезненные симптомы. Тяжелая болезнь или смерть знакомого ВИЧ-инфицированного. Потеря близкого человека всегда тяжелый удар. Особенно тяжело воспринимают смерть от СПИДа близкие люди, сами живущие с ВИЧ-инфекцией. Мысли о возможном приближении собственной смерти приводят к серьезным эмоциональным кризисам. ВИЧ-носительство или СПИД оказывает влияние на психику и изменяет психологию ВИЧ-инфицированного. Это необходимо осознавать как самим больным, так и тем, кто находится рядом и знает о диагнозе больного. Что делать, когда ты серьезно заболел? Прежде всего, необходимо помнить, что жизнь ВИЧ-инфицированного продлят наука и врачи. Специалист-психолог поможет выстроить личный путь больного с учетом его индивидуальных способностей. Он поможет выстроить отношения с самим собой. В разговоре с психологом у вас будет возможность выговориться, снять эмоциональное напряжение, найти путь решения проблем. Хочу отметить, что ВИЧ-инфекция влияет на наш иммунитет, но не уничтожает хорошие манеры и доброту. Вера в лучшее – это то, что нужно развивать в себе каждый день. Развивая в себе нравственную чистоту, мы приобретаем иммунитет от разных негативных моментов нашей жизни. Каждый в ответе за жизнь на планете. Правители, старцы, наивные дети. Свои у нас цели и вкусы, и взгляды, на слезы и радость, на смерть и награда. Но все же есть качество, в чем мы едины, в оценке которого нет середины. Все в качестве этом равны меж собой. Поэтому, может, не ценим порою то, что дала нам с рождения мать, что жизнью зовем и должны сохранять свою и чужую. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов, можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, филиал Великолукский, для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-77. Адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен, значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
11: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
14: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
15: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему наших лесов, поговорим о традиционных акциях, праздничных мероприятиях, которые посвящены нашим лесам и, конечно же, работникам леса. Итак, мы со школьной скамьи знаем, что леса – это легкие планеты. От их объема и состояния во многом зависит то, каким воздухом дышат люди. Кроме того, лес – это источник неисчерпаемых богатств. Он кормит, одевает, согревает и лечит. Именно поэтому каждого человека, чья деятельность связана с лесной отраслью. Кстати, одной из важнейших в России с точки зрения экономики, можно считать, как бы это громко не звучало, хранителями будущего. Итак, вот с 15 по 17 сентября отмечается масштабный экологический праздник «Российские дни леса». К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки, массовые субботники и природоохранные акции в защиту леса. В разных регионах страны даты проведения могут отличаться. В России идея коллективной посадки лесов, в основном силами школьников, возникла последние десятилетия 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Турский. В 1894 году по его инициативе Управление народных училищ Юго-Западного края издало циркуляр о посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащую училищам земле. В советское время такие праздники посадки леса были привязаны внушить подрастающему поколению любовь к природе, к древонасаждению и вселить в него осознание важности охранения общественных и частных садов и парков. Большое внимание организаторы праздника уделяли созданию эмоциональной атмосферы, меры, рассчитывая на то, что торжественно обставленный школьный праздник древонасаждения произведет на детей нужное впечатление и вызовет у них желание ежегодно участвовать в лесопосадках. В настоящее время акции по посадке леса также стали доброй традицией во многих российских регионах. Напомним, что профессиональный праздник всех причастных к охране восстановления лесов, День работников леса, отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. В этом году он выпадает на 20 сентября, об этом мы продолжим дальше. Как писал в своем стихотворении Рождественский: «Когда ты входишь в лес душистый и прохладный, средь пятен солнечной и строгой тишины, встречает грудь твоя так радостно и жадно дыхание влажных трав и аромат сосны». Итак, в третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют, приумножают лесные богатства планеты, способствуя их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР. В августе 1966 года, 13 числа, был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника. А уже в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР о праздничных и памятных датах подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября. Ведь работник лесного хозяйства – это важная и ответственная профессия. Эти специалисты занимаются охраной лесов от пожаров, браконьеров, вредителей, проводят профилактические меры по предотвращению возгорания и разрушению почв, лесовосстановлению, разрабатывают предложения по развитию лесной отрасли и многое другое. Их знания, опыт помогают сохранять, рационально использовать, приумножать лесной потенциал любого государства. Сегодня этот день отмечают и в России, и в Беларуси, а также в Кыргызстане. Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь лесов на Земле составляет порядка 38 миллионов квадратных километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно более 8 миллионов квадратных километров. Одно из главных богатств нашей области – Псковской. Леса занимают более трети ее территории, расположена на площади более 2,5 миллионов гектар. Кроме земель лесного фонда, леса расположены на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территориях, населенных пунктов. Лесистость Псковской области составляет порядка 40%. Преобладающей породой является береза. Насаждения мягколиственных пород занимают порядка 60% от лесов области. На насаждения с преобладанием хвойных пород приходится чуть меньше 40%. Березовые насаждения составляют 38% от всех лесов. Средний состав лесов является характерным для хвойно-широколиственных лесов европейской части России и не меняется с годами. Общие запасы древесины на землях лесного фонда составляют порядка 341 миллиона кубометров. Стоит напомнить, что согласно Лесному кодексу Российской Федерации, осуществление сплошных рубок на лесных участках, предназначенных для заготовки древесины, допускается только при условия воспроизводства лесов на указанных лесных участках. Организацию ведения лесного хозяйства, а также охрану лесов на территории Псковской области осуществляет подведомственное Министерство природных ресурсов и экологии области, государственные казенные учреждения. Их у нас 11 лесничеств Псковской области, в составе которых более 300 работников лесной охраны. Охрана лесов осуществляется путем патрулирования участков земель Государственного лесного фонда, проведения плановых и неплановых проверок, проверки информации, полученной от граждан. Охрана лесов от пожаров осуществляется подведомственное Министерство специализированной организации «Противопожарный лесной центр». В его составе имеется 5 пожарно-химических станций. Обнаружение лесных пожаров осуществляется с помощью видеокамер, авиации, наземного патрулирования. Ну и немного истории про управление лесами на территории области. Псковское управление лесами было организовано в сентябре 44 года на основании приказа глав лесоохраны при Совете министров СССР. Вошли в него на нашей территории 7 лесхозов, расположенные в северной части бывшей Псковской губернии: Гдовский, Ляцкий, Порховский, Псковский, Пушкиногорский, Островский и Строго-Красненский. После упразднения в 1957 году Великолукской области и присоединения части ее к Псковской, состав управления пополнился еще 13 лесхозами: Великолукский, Красногородский, Кунинский, Локнянский, Невельский, Опочетский, Пустошинский, Себежский, Усвятский, Усмынский и Холмский. Потом происходила дальнейшая реорганизация. Где-то в середине 90-х в Псковской области был организован 21 лесхоз и 87 лесничеств. До 60-х годов лесхозы занимались ведением лесного хозяйства. Основные функции лесхозов и лесничеств были связаны с воспроизводством лесов, охраной, защитой, а также с отпуском лесосечного фонда. Промышленными лесозаготовками лесхозы не занимались. Затем в плановом порядке порядке их стали ориентировать на развитие именно промышленного производства. К 1945 году, следует отметить, в области насчитывалось около 8 тысяч гектар искусственно созданных лесов. В Великую Отечественную войну и послевоенный период было вырублено много хвойных лесов. Необлесенные площади достигли 26 тысяч гектар. Требовалось увеличить площади леса, закультивировать их в короткие сроки. В части лесоводов они успешно справились с этой задачей. Были увеличены объемы культур с 205 гектар в 1946 году до 4000 гектар уже в 1950. Старый лесокультурный фонд в 1951 году освоили полностью. Затем объемы лесных культур стабилизировались на уровне 3000 гектар и соответствовали правилам сплошных рубок. Серьезные изменения проходили и в охране лесов. Наличие 21 пожарохимической станции, полная оснащенность не дают стопроцентной гарантии своевременной ликвидации очагов сгорания. В середине 90-х годов было необходимо построить еще не менее 30 таких станций, из них часть во вновь организованных лесхозах, удаленных от центральных усадеб лесничеств. Конечно же, не хватало лесопатрульных пожарных машин. В каждом лесничестве необходимо было иметь бортовые автомобили, УАЗы вместо ЗИЛ-157. В 90-х годах в Псковской области начали обучение лесников на месячных курсах при Великолукском лесхозе. Техникуме. Там же повышали квалификацию мастера леса, проходили обучение лесничие, главный лесничий, директора лесхозов на высших курсах повышения квалификации. Но одно обучение не могло решить всех проблем. Лесникам и мастерам необходимо было давать транспорт, хотя бы мотоциклы, вооружить их, иначе рост незаконных рубок было не приостановить. А они в 93-х годах увеличились на 40% по сравнению с началом 90-х. За последние 50 лет 20 века не было допущено ухудшение состояния лесного фонда. Несмотря на то, что рубились преимущества хвойный древостой, значительно возросли запасы спелой древесины. Псковское управление лесного хозяйства закончило свое существование в 1988 году. На его смену пришло Псковское лесохозяйственное территориальное производственное объединение, действующего до 1993 года. Потом сформировалось Псковское управление лесами. В 2000 году в форме присоединения был организован Комитет природных ресурсов по Псковской области. Потом он реорганизован в Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды. В последующем был создано Агентство лесного хозяйства по Псковской области, которое действовало до 2007 года и было ликвидировано. Все функции перешли в Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. И в 2019 году образован Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, который буквально недавно реорганизован Министерство природных ресурсов и экологии региона. Стало уже доброй традицией на протяжении нескольких лет принимать участие в проводимых на территории Псковской области мероприятий по реализации международной акции «Сад памяти», направленной на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции. Благодаря этой акции на территории региона формируются зеленые пространства, способствующие улучшению экологической обстановки, сохранению исторической памяти. Ряд образовательных учреждений нашего города традиционно принимают участие в этих ежегодных акциях. Особо отметить школу номер 6 имени Героя Советского Союза Попова, инженерно-технический лицей, а также ряд детских садов. Да, и там особо заинтересованы в воспитании подрастающего поколения в духе ответственного отношения к природе. Также на территории региона и города две региональные общественные экологические организации «Камышленный союз экологов Псковской области» продолжают работу над проектом «Зеленая область», который включает высадку саженцев на особо охраняемых природных территориях, проведение уроков в школах, организацию экскурсий в заказники. Сохранение, приумножение, заботливое, рациональное использование этого бесценного национального сокровища – обязанность не только лесничества и работников лесного хозяйства, но и всего нашего общества. И мы с удовольствием от всей души поздравляем всех работников леса и лесного хозяйства, всех причастных с профессиональным праздником. Мира вам и добра! Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки FM на волнах 102.6 FM по понедельникам в 17 часов 50 минут. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте, в группах радио Луки FM. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В программе «Настоящий хит-парад». на радио «Комсомольская правда».
18: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда. Понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О топливе.
2: Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению топливом ряда регионов с перебоями поставок. В ручном режиме решаются вопросы в Свердловской, Челябинской, Архангельской, а также Тверской и Белгородской областях, в Пермском и Краснодарском краях. Еще рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, в Кабмине заявили, что дополнительные установки на ряде НПЗ введены в работу для роста выпуска топлива.
0: О происшествии.
2: Водитель грузовика в Карелии наехал на микроавтобус, стоящий на светофоре. Пострадали 7 человек, в том числе 4 детей. Все произошло в Пряжинском районе на 353-м километре автодороги Р-21 Кола. На месте аварии сейчас работают сотрудники госавтоинспекции. Причина ДТП пока неизвестна.
0: Об автомобилях.
2: Средний чек за ремонт и обслуживание автомобиля в России с начала года вырос на 14% и достиг 13 400 рублей. Расходы сильно зависят от возраста машины. Для тех, что младше 3 лет, средний чек составил около 7 тысяч рублей. Для тех, что старше 10 лет, больше 14 тысяч. Эксперты связывают разницу с износом. С возрастом машины чаще требуют уже не обычного обслуживания, а полноценных ремонтных работ. Банк России расширил функционал сервиса анонимного информирования. Теперь регулятор будет принимать сообщения о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей. К ним регулятор относит, например, советников и помощников, которые на практике дают указания, а также лиц, которые используют доверенность для контроля за организацией или принуждают официальное руководство к определенным действиям. Центробанк обещает сохранить анонимность заявителя, не запрашивать персональные данные и обеспечит конфиденциальность, а осведомитель может направить переписку, доверенности и иные сведения через сайт регулятора. На хорватском острове Брача бушует мощный природный пожар. Его местные власти уже назвали катастрофой. Огонь не удается локализовать 4-е сутки. Из-за сильного ветра пламя распространяется стремительно, охватив уже более 4000 гектаров леса. Это около 10% всей площади острова. Пожар растянулся на 35-40 километров. Эвакуировано около 500 человек, включая туристов. Есть пострадавшие. Пожар вспыхнул 10 сентября. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Чистильщики неба на подступах к Донецку. Как российские зенитчики защищают мирных жителей Донбасса. В Великобритании назревает внутриполитический кризис, и постпреды стран ЕС не смогли согласовать продление антироссийских санкций. Военкор комсомолки побывал на позициях БУКа 297-й зенитно-ракетной бригады группировки войск «Центр». Его работу чуть ли не каждый день слышит весь Донецк. Слышит и поминает зенитчиков добрым словом. Так начинает свой материал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. С нами на связи. Дима, приветствуем.
4: Добрый вечер.
3: Ну вот я прочитала, и хочется спросить, ты упоминаешь, что молодые бойцы в мобильных огневых группах, они мотивированы вот этими звездами, знаешь, как во всем...
4: Это частный пример.
3: Давай слушателям объясню, чтобы ты меня перебил, слушатель вообще не понял, да? Все вспоминаем фильм «В бой идут одни старики». Ну вот это упоминается, и... Я, конечно, про романтизм хотела, но как-то мне неловко про него спрашивать. Не знаю, стоит ли или нет вот этот фронтовой, потому что в фильме он есть, но мы сами понимаем, что ужас и серьезность ситуации, она намного больше, да, вот это колоссальное ежедневное напряжение. Ну, вот теперь говори, что это твое частное мнение, и почему, и так далее. Объясняй мне.
4: Ну, просто хороший командир думал, как мотивировать ребят из мобильных огневых групп. Ну, понятно, что им там полагаются премии какие-то за сбитые беспилотники. Ну, как бы, ну, молодым ребятам нужно совсем немножко другое, особенно на войне. И придумали звезды за сбитые вражеские беспилотники начислять МОГам, мобильным группам. И вот за звезды развернулась нешуточная борьба, а пострадавшая сторона единственная – это противник. Так.
3: Так я так и поняла все, а ты мне говоришь, и нет, и нет. Ты чего? Я
4: именно это не поняла. Нет, это не повсеместно, это не повсеместно.
3: Нет, это вот именно там, куда ты ездил, командира. Да, с этого и начала. Так, все.
4: Нет, не там, не там.
3: Не там, Дим. Хорошо, давай тогда, сейчас к подробностям подойдем.
4: Вообще, МОГов очень много. Они перекрывают все основные трассы Донецка. Прикрывают трассы между Донецком и Луганском. Но на второстепенных дорогах, конечно, никаких зенитчиков не напасешься. Там, да, бывает охота без препятствий. И оборона построена грамотно. Есть и ложные цели, и вынесенные МОГи, и мобильные группы, и стационарные группы. Вот. И ребята работают, они как бы пристрелялись, да, грубо говоря. Сбивают вражеские беспилотники. Понятно, что не все. Вот. Для этого есть БУК. У БУКа ракета стоит... Ну, примерно 90 миллионов рублей.
3: Господи помилуй. Вот.
4: Да. Поэтому, как ребята рассказали, мы, например, ловим самолеты. В тот момент, я так понимаю, что самолет не заходит в зону поражения БУКа, а где-то на границе сбрасывает управляемые авиабомбы. Они планируют и, говорит, первый этап полета, они летят достаточно кучно. И мы, говорит, вот в том числе и на них заточена наша цель. Мы одной ракетой там до 4 вот этих сброшенных управляемых авиабомб сбиваем. Вот. В общем, парни работают. И на них тоже охотится противник, а МОГи, их прикрывая... Ну, вот ребята рассказали, была атака 9 беспилотников на их МОГ, на БУК, который они защищали. Шли бы, говорит, одной стаи, конечно, наверное, бы не отбились. Но они шли один беспилотник, а потом вдруг два, а потом опять один. И мы, говорит, вот отстрелили.
3: Дим, вот а вот это единичные слушатели совсем, я уже... Единичные случаи, когда вот противник подвешивает к FPV дроном крупным БПЛА, чтобы атаковать МОГ? Или это уже система такая у противника?
4: Скажем так, это новая методика, совсем недавно появилась.
3: Ага. Вот так. Ты детально описываешь, как эффективно наши зенички используют реконструированные советские пулеметы РПД.
4: Просто советские пулеметы РПД 60-го года.
3: То есть они с ними ничего не делают?
4: Да, как его установили на треногу, пристреляли и, собственно, избивают.
3: Слушай, уникально.
4: И есть такое мнение, что послевоенные выпуски оружия советского, это примерно 50-е, 60-е, отличались изумительным качеством, потому что уже не было валового производства времен войны Великой Отечественной, а остались кадры и технологии, вот, и умение делать хорошо оружие. И вот поэтому, ну да, вот Дегтярева, Калашникова тех времен прям вообще отличные стволы. Вот так.
3: Ну, это прям какая-то уникальная синергия советской оружейной надежности и смекалки, да?
4: Пережила вообще свою эпоху, да.
3: А вот это туда же можно записать и охотничьи дробовики, вепрь с насадками «Парадокс». Я сейчас, знаешь, как иду, как по тонкому льду. Слова выучила, а понять не успела. Вот это тебе право предоставляю, да.
4: Ну, да, начали выдавать. Ну, собственно, я думаю, я и комсомолка к этому руку приложила. Мы же писали, говорили в эфирах радио КП о том, что нужно централизованно снабжать наших бойцов дробовиками. Они реально работают по дронам. И вот у ребят, да, в МОГе был вепрь. Это на базе Калашникова сделанный гладкоствольный карабин полуавтоматический.
3: Но заряженный... это тоже старый образец оружия? Вот,
4: да или нет, это что-то... прямо сейчас. И Жмаш, кажется, их выпускает.
3: А, ну я лучше буду спрашивать. А то, знаешь, вот мы вот от 60 года, раз к вепрю, а вдруг это тоже...
4: К совершенно современному вепрю, да, с насадкой «Парадокс», которая в момент выстрела, она, кажется, 3/4, что ли, ствола по длине, она не дает дроби разлетаться. И вот этот пучок идет прям плотненько. И ребята подтвердили, да, на 70 метрах мы из этого вепря дрона сбиваем спокойно. там.
3: Вот так вот. А насадка, ты ухмыльнулся, когда с насадками...
4: Насадка, да. Она, насколько я знаю, не штатная, и это, я думаю, просто ижевские оружейники подумали о наших ребятах, вот. И военные, я думаю, тоже подумали, вот, что нужна им такая насадка к карабину, потому что работает на дальние дистанции по сложным целям. Угу. Прекрасно. Все, я рад за всех.
3: Нет, ну это и интересно, потому что когда ты читаешь, вот хочется доп. Вопросы задать. У меня такая служебная возможность есть. Спасибо судьбе, как говорится. Вот еще один вопрос. Долгое время, ну и мы говорили об этом в медиа, вообще в принципе обсуждалось, что у врага было преимущество определенное в количестве и в технологиях FPV-дронов, потому что на весь натовский блок на это работал, весь Евросоюз. А вот сейчас, когда наши системы РЭП и отечественное производство беспилотников вышли на принципиально новый уровень производства, как изменился паритет в контексте, вот в этом блоке, секторе, правильно выразиться, беспилотных летательных аппаратов?
4: Ну, я могу сказать, да, я видел новое и массовое. У подразделения, они базируются на Луганщине, но работают по Славянско-Краматорской агломерации, по Доброполю. У них появились новые, относительно новые FPV-дроны, уже в достаточном количестве, Воганы они называются. Угу. Они, во-первых, тащат на себе там чуть ли не десяток килограмм, вот, и могут возвращаться, если они работают по сбросам, они как камикадзе. И они большие, они реально большие, больше вот этих привычных жужжалок. На карбоновой раме, я так посмотрел эту раму, говорю, ну это наклейка под карбон или карбон? Он говорит, нет, карбон. Вот,
3: а вот смотри, моя логика какая. Чем больше, тем проще попасть. Неправильная логика, Дим?
4: Ну, мне кажется, он не настолько же гигантский. Вот. Ага. Он примерно в два раза
3: больше. То есть тут есть некий компромисс. Я поняла.
4: Обычного и привычного FPV-дрона. Вот. Но он может сразу... Ребята чем занимаются? Они мины ставят, они минируют дороги, потому что другие FPV-дронщики, которые ударные, которые дронами камикадзе управляют, они просто жгут технику, да. Враг начинает сразу искать пути обхода через какие-то лесополки, броды, вот. И ребята как раз вот эти пути минируют. Вот с этих вогонов там сразу несколько мин он может притащить и сбросить.
3: То есть мину, когда сбрасывают, она не взрывается, она реагирует на движение,
4: ставится
3: когда...
4: На боевую.
3: Это я повторяю еще раз, чтобы для себя, так сказать, уяснить, верно ли я все выучил твои прошлые уроки для меня. А скажи, можно уже так высказаться, что мы диктуем противнику свои условия, вот тоже в секторе дронов, или все-таки тут, знаешь, борьба перешла в какую-то войну частот, возможно, постоянного переигрывания, напряжения. Вот здесь что скажешь?
4: Борьба перешла в войну экономик. Вот.
3: У кого просто экономика. Больше этих дронов наклепают, правильно?
4: Да. И такое впечатление тоже, по словам зенитчиков 61-й бригады морпехов, они именно авиаперехватами занимаются, больших дронов. Не рекорд совершили, они на высоте 5300 метров FPV-дроном сбили пингвина. Дорогущий американский дрон, там мутный, значит, фирма из Латвии, зарегистрирована в Штатах, но мы все понимаем, да? Угу. Вот американцам надо где-то испытывать свое смертоносное оружие. Вот этот пингвин, он как бы сам по себе стоит относительно недорого, там 15-20 тысяч долларов, но на него навешивается шпионское оборудование до 1,5 миллиона стоимостью. Вот. Ребята вот такого пингвина завалили с предельной высоты. Не с первого раза удалось поднять. Нужно было определенное атмосферное давление, отсутствие ветра и так далее. Но вот шибли там где-то 1,5 миллиона.
3: Ну, а пингвин оттуда снимает или тоже где-то что-то сбрасывает?
4: Он снимает. Висел до часов по 20.
3: Вот, дрон-разведчик. И его, получается, преференция, что он на такой высоте, мол, где никто не достанет.
4: Ну да.
3: Но
4: да,
3: наши достали. Про Донецк. Вот сейчас у нас все ближе и ближе к новостям время. Я начнем отвечать, потом просто перенесем на следующий блок вторую часть ответа. А вот про буки начали. Донецк каждый день слышит работу наших буков и поминает зенитчиков добрым словом. Это я выражаюсь твоими же строками. Город годами живет в условиях прифронтовой крепости. А скажи, пожалуйста, все-таки армия, усилиями нашей армии, противник отодвигается постепенно на Запад. Появилась ли больше уверенности? Как изменилась атмосфера, быт? Вот это осязаемое порой чувство хотя бы какой-то безопасности. Так, мне вот уже говорят 5 секунд до новостей. Вопрос прозвучал, начнем с ответа. Дмитрий Стешин с нами в эфире.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». С нами в эфире специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, вот очень хочется, как говорится, внеочередное... Я помню про вопрос, который прозвучал, про Донецк и про то, чем живет сейчас регион.
4: Сейчас я все расскажу.
3: Да, да, да. Но мне хочется... Только что упало на ленту. Трамп заявил... Комментарий ты услышал, что Украина и Россия согласились не бить по энергетической инфраструктуре друг друга. Как говорится, вычеркните ненужное, Дмитрий. Верим, если да, то когда на практике не верим. Что это? Как к этому относиться?
4: Мне кажется, Трамп работает в режиме озвучивания своих фантазий.
3: Хотела.
4: Вот он уже Иран столько раз победил. Ну, посмотрим.
3: Ясно.
4: Про Донецк.
3: Да, возвращаемся к вопросу, который прозвучал.
4: История апокриф. У вас за достоверность ручаюсь. Товарищ у меня, снайпер-инструктор, тренирует сразу целое соединение мобильных огневых групп зенитчиков. И вот его ребята сбивают дрон укропский «Хорнет». Обломки залетают в огород к бабке, известной помидорщице в Енакиевском краю, вот, и повреждают грядку с какими-то, значит, премиальными помидорами. Бабка поднимает хай на всю ДНР.
3: И мой в смысле, как она? Посредством соцсетей? Чего? Как? Ну, на всю ДНР?
4: Она реально там в приемные пушили написала.
3: Ясно, до медиа добралась. Молодец, так дальше.
4: И помидоры у нее хорошие, врагу не сдается. И, в общем, мой товарищ, командир, говорит, съезди, говорит, со мной к этой бабке. Ну, ты же местный, енакиевский, ты же, говорит, знаешь их всех. Ну, вот, и товарищ к бабке заруливает. Да, сразу видит грядку с помятые 3 помидорных куста, моментально выдает бабке 1000 рублей. Она совершила, по сути, фьючерсный контракт, закрыла, то есть продала еще не выращенный урожай. И очень была этим довольна. И тут мой товарищ видит, что у нее посреди участка стоит... огромное сооружение, похоже, то ли БУК, то ли радиолокационная станция, накрыта маскировочной сеткой в расцветке мультикам. И он спрашивает, бабка, а вот это что такое? Она говорит, а это у меня, говорит, бак для автополива. Он говорит, а где ты взяла сетку? Он говорит, а у меня тут ребята рядом стояли, я им пирожки жарю.

0: шагну. Но, правда, на сторону, так сказать, противоположную нам. Есть на Украине министр аграрной политики. Аграрной политики. Он признал, что из-за простоя портов Одессы, Измаила и Южного они смогут вывести максимум половину своей сельхозпродукции. Вот скажи мне, пожалуйста, твои соображения в рамках специальной военной операции. Насколько этот экономический зажим лишает хохлов ресурсов для продолжения войны и как это помогает, в общем, приближать наши цели?
1: Главный маркер сразу же, как начались заплачки о голодных африканских детях, вот, мы сразу, значит, между строк читаем, что бандеровцев закончились деньги на ведение дальнейшей войны, хотя бы на социалку и социальный хлеб. Вот. И я открываю свой любимый сайт сегодня, Mariner Traffic, и вижу, что порты Украины пустые. Там только брандвахты какие-то обозначены значками, и все. Вот. И как свинки у корыца, такая плотненькая группа, значит, зеленых точечек транспондеров жмутся к румынским берегам. Вот. А что-то они вывезут, конечно, но там логистика получилась просто фантастическая.
0: Дим, а давай объясним слушателям. Вот смотри, а что значит невозможность? Это значит просто даже пристать некуда, потому что мы разбомбили к чертовой бабушке какой-нибудь все причалы, да, вот так просто, вот как по-детски говорю. Либо это там минирование, вот, либо это прицельная бомбежка.
1: Поражение всех судов следующих портов Украины или из портов Украины. Значит, средняя, просто представьте себе эту цифру, средняя масса, зеленая масса урожая Украины, зерновых, там, бобовых и так далее, кукурузы, 70 миллионов тонн. Вот представьте себе этот вес.
0: Ну, вот много. Что с ним делать, не знаю.
1: Теоретически его можно увезти на судах. Морской транспорт самый дешевый. Поэтому закупка украинской пшеницы, в том числе, выгодна и рентабельна. Поэтому сразу же закрылся Криворожский металлургический завод. Там прям целая цепочка заводов закрылась. Часть из них Ахметову принадлежит, часть международным каким-то западным холдингам. То, что они производят продукцию, она рентабельна только если вывозить ее самым дешевым транспортом, морским. Вот. Второй по дешевизне транспорт железнодорожный. Но наши начали серьезно заниматься железными дорогами, мы видим. Вот. А критическая масса сожженных локомотивов там нарастает. Давным-давно мы жжем целенаправленно локомотивы дронами. А локомотив – это очень дорогая, сложная вещь. Вот. И просто так ее не купишь на рынке.
0: Вот так. Почему ее не купишь так, просто что... локомотив? Ну, обычный локомотив. Че он, мало ли локомотив?
1: По пальцам можно пересчитать предприятия, которые их производят. И они стоят, как будто они из серебра, как минимум.
0: Но они на своих ездят локомотивах или покупают за рубежом? И там тоже по пальцам?
1: Я так понимаю, что у них был очень старый локомотивный парк. Вот. Что-то в Луганске делали, я не помню, делали там локомотив или нет, вагонный парк как минимум. Вот. И что-то, разумеется, из России экспортировали, закупали.
0: Ну вот. И что-то осталось часть еще со времен Советского Союза.
1: Еще советская, да, любят. Если ее хорошо обслуживать, она будет работать. И
0: да, было. Да, я понимаю. Возвращаюсь к Трампу, если ты не против. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле, конечно, приветствуют призывы Трампа к Зеленскому остановить удары по российским НПЗ. Но вот тут тоже вопрос желания и возможностей. Но сейчас серьезно, а не в плане там хотелки и ухмыльнуться. Потому что все-таки мы говорим о президенте одной из... как бы не самая, да, вот могущественная держава, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Вот смотри, способен ли Трамп действительно стать реальным рычагом давления на Киев? Или там уже, вот знаешь, иногда думаешь, боже, вы так заиграли, что вы уже не понимаете, где какие-то для вас же самих линии не просто красного цвета, а какие-то жизнесохраняющие линии. Дальше все, минное поле. Чуваки, вы по нему идете. И это террористическая логика мышления, и неуправляемость вообще, по-моему, уже ни для кого. Иногда такое впечатление возникает. Но хотелось услышать твою точку зрения.
1: Пока ни одного веского шага американцев по принуждению Украины к какой-то договороспособности, я не говорю про подписание каких-то бумаг, к договороспособности мы не видим. Вот. Starlink как работает, так и работает. Как сидят американцы, там целый этаж в Киеве,

0: СБУ, по крайней мере, раньше занимали, да, вот, как работает антикоррупционный комитет под патронажем прямым американцев, так и работает. И, собственно, война продолжается. То есть все это шляпа. Вот. Они, конечно, ждут от России, им очень нужно срочно, чтобы Россия пошла на какие-то уступки, добрые дела, ввела какие-то моратории, как любят нам вот эту тему подсовывать, по ударам, по каким-то целям. Вот. Видно, что у них серьезно подгорает. Вот. И понятно, что нет сомнений, что нас сразу же обманут, как только они получат свое.
1: Но получается...
0: Мне кажется, мы уж ученые-переученые в этой теме. Но неужели... Ну, не
1: я вообще подписываюсь под каждым твоим словом из этого пока еще риторического вопроса, к сожалению. А вот если на линию боевого соприкосновения... Там, когда ты общаешься с рядовыми бойцами или с не очень рядовыми, ну, не важно, с бойцами и с мирными жителями Донбасса, внутренняя перемена произошла в сознании за последний год? Вот просто людей, на фронте людей. Ведь у нас-то только надежда на их монолитную уверенность в нашей неотвратимой победе.
0: Бойцы горячо поддерживают срыв зерновой сделки. Вот,
1: Дмитрий улыбается для тех, кто не наблюдает за видеотрансляцией.
0: Вот так я Владимир Владимирович Путину этот вопрос задавал. Меня под Угледаром в окопах на минометной батарее батальона «Восток», я там сутки, что ли, проработал, ребята спрашивают, говорят, а что за зерновая сделка? Зачем она нам? Вот. Мы, что мы с нее получаем? И я этот вопрос озвучил Владимиру Владимировичу и еще присовокупил, где я этот вопрос услышал.
1: Ну, конечно. Так.
0: Вот. Ну,
1: а что Путин ответил? Пометил что-то себе в записях или что-то озвучил в ответ? Ладно. Дмитрий Стешин качает головой.
0: Для меня важнее, что сделал. Ага. А сделали они в последних числах июня и первых числах августа полностью зарубили экспорт вообще любой сельхозпродукции. И ввоз бензина, вот, и вывоз продукции металлургии, ввоз военной техники. На турецких, как правило, судах, да?
1: Нет, я поняла. Вот. Твой как бы комментарий исчерпывающий.
0: Хотелось бы, чтобы это было прямо на следующий день после разговора Владимира Владимировича с военкорами, были отданы приказы, да? Ну, вот, ну, не бывает так почему-то. Обязательно какой-то временной лаг. Я не считаю, что это плохо.
1: Это называется период охлаждения. Он на всех работает. Дим, спасибо тебе огромное. Друзья мои, все материалы, о которых вот сегодня Дима касался многих своих, и сегодняшних тоже, читайте на сайте kp.ru. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Редактор
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанники Великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, провели незабываемый день в Луки-парке. Благотворительную акцию для ребят организовали при поддержке фонда «Земляки». Для них провели экскурсию к гигантским фигурам динозавров. Ребята покатались на аттракционах и отведали вкусные угощения. Такие благотворительные дни в Луки-парке стали доброй традицией. Руководство площадки совместно с общественными организациями регулярно устраивает праздники для детей, нуждающихся в особой защите и внимании. С 1 января по 1 сентября 2026 года отдел ЗАГС администрации Великих Лук зарегистрировал 425 браков. Разводов за этот же период оказалось в два раза меньше – 211. В 2025 году ситуация была похожей. Великолучане чаще создавали семьи, чем расставались. 15 сентября пройдут ремонтные работы на водопроводе на улице Рабочий поселок 22А. В связи с этим с 9 часов утра и до окончания работ от централизованной системы холодного водоснабжения будут отключены некоторые абоненты этого микрорайона, сообщил водоканал.
2: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья мои, в прошлом блоке я много говорила про видеотрансляцию и считаю справедливым объяснить вам, для тех, кто, ну, вдруг не слышал, такое тоже бывает, такие тоже бывают, что видеотрансляция вот того, что сейчас, прямо сейчас происходит в студии радиостанции «Комсомольская правда», доступна на официальной странице Радио КП на Рутубе, во ВКонтакте, Одноклассники. То есть вы заходите в поисковой строке, пишете «Радио «Комсомольская правда» и видите нас, и общаете, а подписывайтесь, еще есть доступ к открытому микрофону. Так, теперь к делу. В Великобритании назревает серьезный внутриполитический кризис. Сразу три части Соединенного Королевства, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, хотят из него выйти, после чего туман Альбион может сжаться до размеров одной только Англии. Первый министр Шотландии Джон Суини вообще призывает готовиться к post-UK world, то есть к миру, где Великобритании вообще не существует. Хотят выйти и присоединиться к ЕС, как часть республики, например, Ирландия, Шотландия и Уэльс остаться самим собой по политическому строю. Ну, в общем, таким образом пишут, что решили... кто пишет? Телеграф. Ответить новому премьер-министру Великобритании Энди Бернаму, который пообещал возможность референдума. Давайте разбираться, что это такое, к чему это может привести. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала Ник Крутаков, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер всем слушателям и вам.
1: У меня когнитивный диссонанс. Посмотрите, когда кто-то бежит с тонущего корабля, он бежит не на другой тонущий корабль. Мы понимаем, я напоминаю всем, что это не просто я притягиваю какие-то аффирмации, а экономический кризис Евросоюза, как Еврокомиссия призналась в том, что у них нет постоянного экономического консультанта. Как Урсула фон дер Ляйен говорит, что ай-яй-яй, у нас с деньгами, с денежкой проблема. Ну, в общем, у нас еще очень много показателей того, что Евросоюз скорее не жизнеспособен, чем жизнеспособен. Тут прям неоднозначно сразу ставлю такую сноску. Но получается, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия собираются получить доступ к бюджету Евросоюза и таким образом с одного тонущего на другой. В чем логика?
8: Ну, я думаю, что и Уэльс, и Ирландия используют просто Евросоюз как дополнительный поплывок, на который они опираются для выхода. Реально, конечно, за этим стоит не желание в Евросоюз зайти, а желание обрести собственную государственность. То есть, если говорить о... Когда разрушается большой корпоративный проект, который мы называли глобализацией, да, вот, который приносил всем так или иначе какие-то выгоды, все получали какие-то свои премии от этого, вот, и уровень жизни рос мировой, и все прочее. Этот проект исчерпался, или сегодня он распадается? Распадается он в виде реванша национальных сил. Надо вспомнить и референдум Каталонии, и что такое АДГ, это прогерманская партия, которая говорит не про Евросоюз, а про возрождение Германии как феномена европейского, mm-hmm. да, который долгое время являлся там стержневым. Сталин же говорил, что без Европы, без Германии единой безопасности Европы невозможно, Европа невозможна.
1: А это еще не кануло в прошлое, этот тезис, на ваш взгляд?
8: Нет, не канул, не канул. Германия всегда была таким столпом Западной Европы, опоры Западной Европы, да, вот, и без нее Европа ничто. Вообще, да. Пустота. Вот. И в этом смысле, ну, то есть, собственно, российская история, мы это слышим в виде ценностей, в виде национального суверенитета, но это тот же самый национальный реванш против глобальных форм и стандартов поведения, которые там мультикультурализм, гомосексуализм, ЛГБТ и все это прочее. Вот. Россия как бы на культурном
1: уровне... Все это запрещено в Российской Федерации, пропаганда всего
8: да,
1: этого, на
8: да.
1: всякий случай.
8: Вот. Противостояние идет на социокультурном уровне, понимаете. Сколько бы нам ни пытались говорить о споре хозяйствующих субъектах, о платежных балансах, о ВВП, реально идет возрождение национальных культур. Уэльс, и вы знаете, что в Англии, например, до сих пор смертная казнь за использование шотландского языка.
1: Нет.
8: Предусмотрено законодательство. Она не используется.
1: Я понимаю, закон, что там очень много таких архаичных законов.
8: Когда уничтожали шотландскую самоидентичность, в Англии принят был закон «Смертная казнь за использование шотландского языка».
1: Про мне вот это что-то напоминает сейчас за использование русского языка,
8: да,
1: понимаете,
8: очень сильно.
1: Да? Совсем да, вот, вот это ку-ку. А скажите вот. Мне вот, а что тогда? Это же удар по институту монархии, принца Уэльского. То все не будет тогда, если Уэльс выйдет? Его вотчина отвалится.
8: Принца Уэльского того, который...
1: Нет, не, а конечно, всегда, не... всегда наследник короны становится принцем да, Уэльским. Да. И это очень... Он едет в Уэльс, где его, да. слава богу, не закидывают помидорами. Он учит какой-то язык. Ну, в конце концов, кино мы посмотрели и обучились, если не погружались в историю страны. Так вот, меня вот как-то не то что беспокоит, а вообще все разойдется по швам. И,
8: конечно.
1: И как бы по даже... Швам? Да, и трон пошатнется, и Мишесть за ним.
8: Именно так. По швам расходится весь. То есть мы видим, вот, знаете, тектонические плиты истории сдвинулись. Восстановились проблемы, которые, казалось, уже не существуют. Россию вновь представляют в виде мирового полицейского и врага, понимаете, который как бы долго им не была и воспринималась как мягкая подушка, которую можно использовать в любой ситуации. Страна-бензоколонка, как они формировали. Вот вдруг у страны бензоколонки национальное самосознание проснулось. То же самое в Уэльсе, то же самое в Германии. То есть я согласен с вами, что Европейский Союз есть в ее нынешнем виде как форма глобального руководства процессами, американского руководства, он себя исчерпал. И пока не восстановится, не вернутся. Ну, мы это видели, например, на кризисе беженцев ближневосточных, оказалось, что общеевропейского менталитета, как вот советского, да, был, помните, советский человек,
1: да, не что существует. Все флаги в гости к нам, что у нас союз единых республик. Это деградация. Вот в причине тоже интересно покопаться. Это деградация идеи управленческого или управления управленческого класса, или, я не знаю, ну, вдруг упустили они способность перераспределять ресурсы, может быть, просто более эффективного хозяина региона ищут?
8: Вы знаете, ну, во-первых, вы правы в том, что произошла колоссальная деградация политических элит европейских вот в корпоративном пространстве, когда ты не обсуждаешь, тебе вопросы безопасности, национальной самоидентичности не интересуют. Когда ты только заботишься о прибыли и расходах, о бухгалтерской строке, когда не национальное содержание является самоопределяющим способом самоидентификации нации, а платежный баланс. Это что? Это о чем? Это бухгалтеры, это цивилизация бухгалтеров. Да, произошла деградация. Да, они, значит, во-первых, лишились возможности перераспределять, потому что появился, если говорить не просто про Европу, если про, потому что Европа – это всего лишь удобство выполнения. Понимаете, когда план Маршалла утверждался, все основные руководящие органы плана Маршалла находились, и администрации находились в Брюсселе, в нынешней столице Евросоюза. Угу. То есть это не европейский проект, а это американский, как там это, Германию держать внутри, там, Россию за, а Германию под. Вот. Это американский проект. Одно дело согласовывать тот или иной вопрос. Там, фитосанитарные нормы, таможенные с каждой страной по отдельности, с Люксембургом, с Нидерландами, с Бельгией, с какой-нибудь там Чехией, Словакией. Другое дело, в Брюссель приехал, согласовал с Калласом или с Урсулой фон дер Ляйен. И вот тебе, пожалуйста. То есть это способ упрощения принятия решений.
1: И руководство, то есть применение власти.
8: Вот этот, поскольку тот глобальный проект кооперации, который долго существовал, он перестал нести в себе содержание существенное для всех, он и распадается, потому что ну, он не устраивает ни Германию, АДГ, вот, ни Уэльс, ни это, то есть возрождение национального, во многом, то есть это можно вот как реванш национального самосознания воспроизвести. Почему рушится глобальная кооперация, которая глобализация? Потому что национальные интересы начинают преобладать над общими. А это что значит? Это значит, глобальное распределение благ и ресурсов не устраивает национальное объединение, ведет к их деградации и аннигиляции. А умирать никто не хочет. Как там у нас президент сказал, зачем нам этот мир, если в нем не будет,
1: будет России? Будет Россия, да. Но вот смотрите, все равно же существует последняя капля, да? Может ли это быть вот эта министерская чехарда в Лондоне? Это симптом или причина? Это потому что я говорю о том, как премьер-министры меняются в Англии как перчатки, и, соответственно, Вестминстер ну, не успевает переобуваться порой, и народ перестает всерьез воспринимать. Если у нас постоянно меняется, хотел сказать, хозяин, ну ладно, все понимают, о чем я, то как-то к нему серьезно не относишься. То белый, то красный, да, как иногда говорили тамбовские,
8: я вспоминал, да,
1: тамбовские крестьяне. Да, да, да, да. Вот,
8: нет,
1: вот.
8: Конечно, чехарда управленческая – это и симптом внутренней несостоятельности государственной, да, несостоятельности, неспособности выдвинуть содержательный проект возрождения своей страны. То есть это шатание туда-сюда, одного за другим меняет, вы правильно сказали, как говорят, знаете, лошадей, говорят, на переправе не меняют, кучеров-то меняют, да, можно менять. Лошадей, конечно, трудно поменять, а кучера всегда можно сменить. Вот. Поэтому, да, это симптом. С другой стороны, это способ хаотизации европейского системы принятия решений и управления. А когда у тебя внутренняя система хаотизирована, ты ищешь внешнюю опору, внешнего инструктора, который тебе помогает. Кто этот инструктор? Соединенные Штаты Америки, которые вносят тренды, которые диктуют стратегические линии развития, которым, собственно, Европа
1: подчиняется. А, кстати, Штаты поддержат, Леонид Викторович, вот этот референдум по отделению от Великобритании трех регионов?
8: Как? Нет, конечно, Штаты не поддержат, потому что еще это, во-первых, Великобритания – это такой, если Израиль – это такой, как бы военный непотопляемый авианосец на Ближнем Востоке, то Англия – это финансовый авианосец США при континентальной Европе. Распад Англии означает ну, вот, ближайший распад Евросоюза и той конструкции, о которой мы говорили.
1: Леонид Викторович, мы прервемся буквально на короткий выпуск последних самых свежих новостей, а затем вернемся к нашему разговору. Друзья, с нами на связи политолог, автор телеграм-канала Ник Крутаков, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков.
2: На радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Леонид Крутаков с нами на связи, политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков» и книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, мы прервались, я сразу докину вопросец. Вот они закончили на том, что нет, Штаты не поддержат вот этот развал, хотя вроде бы существует, разделяя власть. Но да бог с этим. А может ли ситуация, если проведут референдум, отсоединяться, стать таким мировым прецедентом для Новороссии и Украины? Как считаете?
8: Ну, Запад же всегда трактует это по-своему, да, пример Косово, который как бы без референдума, без ничего просто отделилось, и весь мир признал, и там Крым, да, который провел референдум,
1: и ничего,
8: не признал. Угу. Я думаю, что и здесь тоже, ну, мы помним, что было с этим референдумом каталонским, этого преследовали, как его, главы Каталонии, это уголовное преследование было против него возбуждено, потому что, конечно, вы правы, это расценивается и будет расцениваться, и не просто расценивается, это будет симптомом распада процесса. Это значит, что распад пришел в ту стадию, которую уже не остановить. То есть она, трансформация Евросоюза неразличима с его смертью будет. Понимаете? Настолько она глубокая. Конечно, нельзя этого допускать. И США это не одобрит, потому что это распад не просто Евросоюза, это распад всего глобального евроатлантического сотрудничества.
1: Да, вот слушатели это... даже пишут, что распад Британии – это один шаг до распада Евросоюза. Ведь
8: Евросоюза и евроатлантического сотрудничества. Угу. Потому что это все договоры НАТО, все договоры экономические, которые были заключены за последнее время, их придется пересматривать. Потому что каждый национальный парламент должен будет утверждать, переутверждать. Это огромный как бы, стресс для всей системы будет. Угу. Вот. Но, на мой взгляд, он неизбежен, потому что в нынешнем состоянии существование Европы – это существование пресмыкающегося.
1: Точно. А, Германия, тут новость, которая вот, пока я готовила вам вопросы, новость появилась и стала тут же интересной. Германия мобилизует почти 5000 солдат для отправки в Литву. Прибалтийский тигренок становится тигром. Это сарказм, конечно же. Приказ отдал министр обороны ФРГ, потому что добровольцев не нашлось. Мобилизацию объявили. Я не понимаю, они ее захватывают, они ее защищают. Что происходит? Я к тому, что зачем это нужно, и вообще это поближе к нам, снова вот в эту сторону ветер.
8: Да, в эту дранкохостом Россия для Европы всегда была местом жизненного пространства, потому что только Европа, это коммунальная квартира, это истощенные земли, это отсутствие природных ресурсов, лесов. А что такое Россия? Это богатство природное, колоссальное. Без этого Европа не существует. Что бы такое была Европа? Постоянные внутренние войны за передел. Ранее, да, вот, ресурсов, малых ресурсов, и постоянные эпидемии, голод. Вот. И, конечно, Россия это не просто как бы фигура такая, да, дранг на хвостом, это устремление Запада и того корпоративного мира, который был построен на этой основе, на территорию, которую они хотят включить в свою систему координат и параметров по отчетности. Вот для них это жизненное пространство. И, конечно, Германия. Ну, тут надо, наверное, вспомнить, что впервые после Второй мировой войны Люфтваффе бомбили же Югославию, да, немцы участвовали в войне впервые за пределами, хотя они являются до сих пор как бы страной, потерпевшей поражение, и не входят даже в Совет Безопасности ООН. Но, тем не менее, они уже действуют, их армия действует, Бундесвер действует за пределами Германии. То есть это тоже синдром развала того механизма, заложенного после Первой мировой войны, и то ООН, той системы ООН, которая существовала долгое время как гарант и стабилизатор международных отношений, ее тоже не существует.
1: А теперь я хотела бы перейти на такую геополитическую историю, ну, такую глобальную политику. Конечно же, про БРИКС не могу не спросить. Завершился саммит БРИКС. Нью-Делийская декларация 2026 года была принята единогласно, без каких-либо возражений со стороны участников. Об этом официально объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговом заседании 18-го саммита БРИКС, который и проходил в Нью-Дели. Без возражений декларация. В нее вошли Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Стороны, которые занимают противоположные позиции по Йемену и Сирии. Вот как-то так интересно становится, как оценивать такое единство при низком уровне согласия. Это какой-то такой звоночек хорошего толка? Или доказательство, что БРИКС не говорили, как там Запад любит дать, навешать ярлык, а что это механизм, который работает?
8: Ну, знаете, БРИКС для меня фигура... Умолчание такое, потому что любой политический блок, он начинается с чего? С озвучивания совместных целей, целеполагания и задач стратегических. Для чего, зачем и чего. То, что мы слышали пока со стороны БРИКС, это мы не против Америки, и мы за многополярный мир. Я не знаю конструкции многополярного мира, когда условно 180 стран садятся за стол переговоров, все в равных позициях и решают вопросы. Это невозможная конструкция, всем понятно. Да? Нужны какие-то ключевые державы, которые между собой договорятся. Ну, как ООН создавалось.
1: Да, я понимаю.
8: Угу. Вот. И пока этого нету, то мы не понимаем, что такое БРИКС, его задачи, зачем, для чего он существует. То есть мы это видим в неких отголосках. Я допускаю легко, что это существует в неких закрытых файлах и договоренностях, потому что мы это видим в тезисах о необходимости трансформации глобального управления, то есть это создание новых институтов, реформы ООН. Вот впервые озвучено было, я давно говорил, что ООН надо реформировать, потому что того мира, который после Второй мировой войны сложился, уже не существует. Вот. И он не соответствует нынешней конструкции и раскладу силовому, и экономическому. Вот. Это все звучит, но публично это не заявлено. Пока каждый играет в темную, мне кажется, и пытается для себя в национальном интересе выиграть больше от этого объединения, которое ему обеспечивает некую, вульгарно скажу, политическую крышу. Вот. Это понимание того, что, понимаете, такой стратегический глубокий союз, Североатлантический альянс возник, он чем подкрепляется? Он НАТО, он подкрепляется военным блоком, который обеспечивает стратегические интересы политического блока. Вот БРИКС пока этого нет. Вот БРИКС должен создать новую платежную систему, инвестиционную, кредитную, общую. То есть это как бы дубляж институтов Бреттон-Вудской системы был создан, там банк совместный, пул валют, но он пока не функционирует. Понятно, что это все такая пока копипаст западной модели, но это уже угроза для Запада. Не случайно Трамп об этом говорит. Я не хочу ни в коей мере минимизировать влияние БРИКС, но пока он не заявил открытую свою позицию, что, зачем и для чего, из чего его суверенность, мы не можем его определить, что это в этом мире, и он не может взять на себя ответственность за какие-то мировые процессы. Совместные заявления мы можем сделать, да? Но они никого ни к чему не обязывают.
1: Да, я понимаю, Леонид Викторович, но мне кажется, Трампу сейчас не до этого. А тут текущие опросы показывают падение рейтинга до 33%. Это рейтинг ниже, чем у Байдена на момент его ухода. А, понятно, инфляция, иранская война. А, но есть незамеченная деталь. Доля решительных сторонников внутри республиканской партии упала с 52% до 31%. А доля умеренных резко выросла. А скажите мне, пожалуйста, означает ли вот эта статистика, что политика страсти «Made America Great Again», да, «Сделаем Америку снова великой», «Мага», он выдыхается. И Трамп так или иначе превращается из лидера этого движения, ну, в некий партийный ярлык, что ли. И вот тут, если так, то пространство для сделки по России расширяется, либо, наоборот, оно сужается, потому что от партийных ястребов больше становится, зависит.
8: Ну, вы знаете, как бы я всегда говорил, что Трамп – это не созидатель, Трамп – это такое политическое парвеню американское, ну, не из-за американских элит. Мальчика взяли со стороны, как в свое время взяли Джимми Картера, знаете, фермера вытащили и поставили на решение определенных задач.
1: Ну, в конце концов, это же не трон, который наследуется, вот правда. Надоели эти дворяне из Нового Света, просто богатые от отца к сыну. Ну, это несерьезно, надо талант иметь, у него он есть. Нет,
8: его взяли как разрушителя, он гениальный разрушитель, который разламывает вот ту конструкцию, которая начала складываться. И Трамп открыто озвучивал, что БРИКС и создание собственной платежной системы БРИКС – это угроза, это война с Америкой. И Америка это так воспринимает. Завтра убьют Трампа, ничего не измерится в стратегических интересах Уолл-стрита. Ничего не изменится. Это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. Это зависит от совершенно других. То есть там все говорят про государственный долг Америки, но ведь есть и корпоративный долг, номинированный в долларах. Да? Он гораздо больше, чем государственный долг. Это тоже, поскольку он номинирован в долларах, то это каждый доллар – это обязательство правительства США исполнить определенные гарантии. То есть это тоже долг американский. Он в нем высчитывается. И он настолько велик, что отступать США не может, потому что если этот пузырь бабахнет, то от США просто и от мировой экономики в том виде, в котором мы ее знаем, ничего не останется. Мы там лет на 50-60 отбросит весь мир назад, потому что исчезнут масса корпоративных каналов обмена и товарами, и научными, и культурными.
1: Да, я понимаю. Да. Все возможности социальные нефти.
8: Для США отстоять тот проект, который в долларовом мире все существует, для них это вопрос жизни и смерти.
1: Поэтому экзистенциальный, как мы в последнее время любим говорить, а я пытаться выговаривать. Леонид Викторович, огромное спасибо за время и мнение. Друзья, с нами на связи был политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам.
16: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
18: О важном.
1: Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о возможной ядерной катастрофе в случае продолжения нападок ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. Радиоактивное облако может достичь Вены всего за 2,5 дня. Лихачев подчеркнул, это общая забота обеспечить безопасность крупнейшего в Европе энергетического атомного объекта. Он отметил, за последние 4,5 месяца по АЭС и Энергодару нанесено более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией.
18: О санкциях.
1: Послы ЕС согласовали продление санкций против России всего на 1 неделю с целью устранения разногласий по ограничениям. Об этом сообщил портал Юобзёва со ссылкой на дипломатов. Издание напомнило, что сначала Словакия, затем и Франция предложили исключить из санкционного списка российского бизнесмена Алишера Усманова, в то время как остальные страны с этим не согласились.
18: О топливе.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила 55 дел, выдала 83 предупреждения по рынку топлива. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам проведенного вице-премьером Александром Новаком совещания. Там отметили, что ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства.
18: О недвижимости.
1: Банк России предложил установить максимальный срок для рассрочки на жилье и ограничить штрафы, которые застройщики могут начислять за опоздание с платежами. Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте регулятора. Так, рекомендованный период рассрочки должен составлять 3 года после ввода дома в эксплуатацию. А предельный размер ответственности участника долевого строительства при систематическом нарушении им сроков оплаты 20% годовых от суммы просроченной задолженности. В ЦБ отмечают, что рассрочка во многом схожа с ипотечным кредитом.
18: Об экологии.
1: Самый высокогорный субботник страны пройдет на Эльбрусе. Там проведут фестиваль экологического туризма «Чистая гора». Принять участие в нем могут все желающие 26 и 27 сентября. Для волонтеров организуют бесплатный подъем на склон, и их накормят пловом от шеф-повара, а на верхних станциях создавать отличное настроение будет диджей. Добровольцам предстоит убрать несколько участков, при этом брать с собой инвентарь не нужно. Все необходимое выдадут на месте.
18: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
18: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 18, облачно с прояснениями. В Петербурге 15 градусов выше нуля, ясно и без осадков.
18: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте. 4 дня до выборов в Государственную Думу. Главный редактор, которого невозможно забыть. И за что в Красноярске задержали таксиста из Центральной Азии. Поговорим об этом и еще о многом другом через несколько минут. Итак, начинаем. 4 дня до выборов в Госдуму. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут. Напоминаю, друзья, с 18 по 20 сентября 2026 года. Единый день голосования назначен на 20 сентября. Однако мы, избиратели, можем голосовать в течение всех 3 дней. В Госдуму избираются 450 депутатов, 225 по федеральным партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. Поэтому на участке гражданам выдадут сразу 2 бюллетеня для выбора партии и для выбора конкретного кандидата. С нами на связи политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Ну, как говорится, про внутреннюю кухню хотелось бы вас расспросить, если раскроете все секреты. А что в ходе предвыборных кампаний, ну, этого цикла, конечно, я имею в виду, оказалось для вас наиболее таким содержательным, сюрпризы какие-то с точки зрения сценария, технологий? И, знаете, наверное, самое главное, это с точки зрения каких-то политических и социальных размежеваний.
19: Ну, я бы сказал так, что из тех партий, которые имеют шансы на прохождение в Государственную Думу, можно выделить такие три эшелона. Эшелон первый – это партия «Единая Россия». Это, грубо говоря, партия президента и партия, которая фиксирует нынешнее положение вещей, ну, с какими-то там нюансами, дополнениями, ну, собственно… Не зря же они собирали предложения в так называемую народную программу. Второй блок, мы его называем «Левая тройка». Это практически неразличимые партии ностальгии. Это КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Практически идентичные программы, списывание друг у друга, мы так назвали это эпидемия списывания, когда они воруют друг у друга лозунги, предложения, идеи. Ну, как правило, все это связано с двумя форматами. Первое – это усиление государственного регулирования. Второе – это всевозможные социальные выплаты и льготы. Ну, вот мы посчитали, например, стоимость программы ЛДПР – это на 5 федеральных бюджетов. Набор.
1: Вы намекаете на то, что лучше бы отдали сразу на социальные выплаты?
19: Нет, я намекаю на то, что их обещания невыполнимы, потому что нет для этого налогооблагаемой базы. То есть, если бы эти три партии так же эффективно, как они соревнуются в обещаниях, соревновались бы в выработке мер по привлечению средств в федеральный бюджет, мне кажется, это было бы несколько более убедительно. Ну и партия «Новые люди», партия, которая отказалась вообще от темы ностальгии, апелляции к прошлому, которая разговаривает о будущем и ориентирована на более молодой, более образованный, более городской электорат. Ну, вот она отличается и содержательно, и стилистически, и от партии власти, и от партии так называемой «Левой тройки». Вот, собственно, это те пять партий, которые имеют шансы пройти в Госдуму. У эсеров есть определенные проблемы. Социологи им дают там цифры на грани 5% барьера. То есть, могут пройти, могут не пройти. Вот свежее экспертное исследование Комитета по политтехнологиям РАСО, которое мы сегодня опубликовали, в последний день, когда можно делать предвыборные прогнозы, дает такие цифры, что 40% экспертов сказали, что «Справедливая Россия» проходит гарантированно, и остальные считают, ну, имеет шансы пройти 5% барьер, но может не пройти. Если говорить о качестве избирательных кампаний, на первом месте с большим отрывом партия «Единая Россия», но я думаю, что у них есть их главный козырь, которого зовут Владимир Владимирович Путин, который, в общем, несколько раз делал в ходе кампании сигналы о том, что он поддерживает партию власти. На втором месте по качеству кампании партия «Новые люди». Ну, собственно, это видно по рейтингам. Это единственная парламентская оппозиционная партия, которая, если верить социологам, сильно прибавила по сравнению с 2021 годом. То есть, если в 2021 году они набрали 5 с небольшим процентов, то сейчас, в общем, социологи им дают более 10%. То есть, у них двукратный рост. При этом прогнозные показатели КПРФ и ЛДПР и «Справедливой России» снижаются по сравнению с тем, что эти партии получили в 2021 году. На третьем месте по качеству избирательной кампании КПРФ. Ну, дальше идут ЛДПР и «Справедливая Россия». Ну, ЛДПР в этом году провела худшую свою избирательную кампанию за все время существования этой партии. Но, с другой стороны, с нами нет Владимира Вольфовича Жириновского, поэтому, наверное, это объяснимо.
1: Евгений Николаевич, ну вот вы уже так хит-парадно расположили. А есть ли здесь некая темная лошадка? Ну, не в смысле сенсационного выдвижения, а в смысле вот фигуры, чей реальный потенциал, траектория, может быть, пока недооценены экспертным сообществом. На кого бы стоило смотреть внимательнее?
19: Если вы говорите о политических партиях, то я не вижу шансов ни у одной из непарламентских партий перейти не то что 5%, но даже набрать более 3%, что дает возможности для получения государственного финансирования.
1: Угу. То есть темных лошадок не существует?
19: Ну, если говорить о партийно-политическом пространстве, то нет. Хотя я бы сказал, что есть в каждой из партий свои новые молодые звезды. Ну, наверное, больше всего их в партии «Новые люди». Ну, например, на мой взгляд, очень удачно в ходе этой кампании раскрылась Ксения Горячева, депутат Госдумы от «Новых людей», именно в молодежной аудитории. Ну, я как сужу? Вот у меня моя дочь, студентка одного из московских вузов, она мне прислала манифест о защите женщин Ксении Горячевой с просьбой обязательно подписать. Типа, папа, подпиши, это важно, это те проблемы, которые волнуют молодежь, которые волнуют девушек, молодых женщин, то, что связано там со сталкингом, с домашним насилием и так далее. Вот. Ну, то есть, для меня это показатель того, что вот Ксения достучалась до каких-то новых, неочевидных аудиторий.
1: А как вы объясните то, что очень многие такие мастодонты, в хорошем понимании этого слова, динозавры, ушли, да, из гонки этого года, актеры, там, герои популярных программ, сейчас вот не буду так по фамилиям проходить, но вот те, на кого покажешь пальцем, и старый млад знают его. Почему так случилось? Есть у вас объяснение?
19: Ну, слушайте, да, ну, на самом деле не так уж много. Но кто там? Дмитрий Певцов больше не баллотируется в Госдуму из таких, из известных актеров. То есть, я бы не сказал. Как раз, на мой взгляд, поразительно, сколько кандидатов 70+, причем статусных, которые идут сейчас в Госдуму и которые вполне возможно продолжат возглавлять думские комитеты. Я бы сказал наоборот, что в бой идут одни старики.
1: Нет, Вассермана еще, я просто не стала вас перебивать, да, вот Вассерман тоже выбыл.
19: Ну, честно говоря, не самая большая потеря. Ну, то есть, Вассерман человек, конечно, очень яркий, вот, но он для «Справедливой России» был таким легионером на час, и, я так понимаю, партия с ним без печали рассталась, да, и ему было тяжеловато, когда много общения с людьми.
1: А кто, по вашему мнению, по вашей оценке, рискует оказаться главным проигравшим этого цикла? Что, ну, вот, и что в этом случае будет иметь большее значение? Там, электоральный результат или утрата каких-то позиций, ну, в конфигурации влияния вот последующего, послевыборного?
19: Не, ну, главный рискующий в этой кампании – это партия «Справедливая Россия». И если она не проходит 5-процентный барьер, то, конечно, я думаю, что, ну, все, ей конец. С высокой долей вероятности. Ну, видите, у нее еще случилась неприятность с лидером партии Сергеем Мироновым, у которого что-то произошло со здоровьем, там мы не знаем деталей, и он выпал из избирательной гонки. А так, ну, многие критикуют ЛДПР. Ну, я бы хотел заступиться за Леонида Слуцкого, моего давнего товарища. Ну, да, партия выглядит послабее, чем при Жириновском, но она существует. Ни у кого же нет вопросов, что ЛДПР пройдет следующую Государственную Думу, поэтому я считаю, это уже большой успех для партии в ситуации транзита.
1: А подскажите мне вот еще свое мнение по поводу чего. Есть ли тут вообще возможность в данной кампании говорить о какой-то интриге? И что-то может вообще претендовать на главную интригу вот избирательной кампании и следующего политического сезона?
19: Ну, смотрите, первое. Получит, не получит «Единая Россия» конституционное большинство, то есть более 300 мандатов. Я думаю, что скорее получит. Второе место, я думаю, интриги нет. Второе место с высокой долей вероятности займет КПРФ. Ну, если только не произойдет какого-то резкого скачка новых людей, но пока вроде бы ничто не предвещает. Следующая интрига, кто займет третье место, «Новые люди» или ЛДПР. социологически впереди новые люди, но ЛДПР целенаправленно тянут на третье место. Видимо, есть какие-то внутриэлитные договоренности.
1: Спасибо вам большое. Да, у нас просто время диктует свои. Но главное названо. Первое, второе место сенсации. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», был с нами в эфире. Спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
21: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Сегодня, я напомню, 14 сентября, 4 года назад, не вернулся из своего последнего путешествия по Дальнему Востоку Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор, которого невозможно забыть, столько он сделал для создания современного лика «Комсомольской правды». Он был одним из лучших медиа-менеджеров, ну, не только в России, но и в мире, и отличался, конечно, от типичного руководителя, от типичного босса. Он не сидел в кабинете, он никогда не смотрел свысока, он спускал вот по лестнице сюда ко всем нам, работающим в холдинге. При первой же возможности сорвался в какую-нибудь экспедицию, в какое-нибудь труднодоступное место России. А сейчас рядом со мной в студии радиостанции «Комсомольская правда» шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Женя, спасибо, что зашел. Я очень хорошо помню, как 4 года назад ты также сюда зашел, в эту студию, потому что именно в момент моего эфира случилась эта трагедия, эта новость пришла к нам, и вот, ну, я, как говорится, спустя 4 года хочу тоже еще раз сказать спасибо, потому что я бы без тебя не справилась. Расскажи, пожалуйста, несколько слов об этом путешествии, и вообще, какие были цели, куда ездили, зачем, что исследовали?
25: Владимир Николаевич, как почитатель таланта другого знаменитого путешественника Владимира Клавовича Арсеньева, благодаря которому у нас есть замечательная книга «Дерсу Узала» по Уссурийскому краю, книги даже, вот, и благодаря которому мы знаем очень многое о Дальнем Востоке, и, собственно, даже в некотором смысле благодаря Арсеньеву мы и имеем Дальний Восток в тех границах, которые сейчас есть. Вот. Владимир Николаевич очень много делал для того, чтобы память об Арсеньеве сохранялась, чтобы об этом человеке знали, вспоминали, почитали его тоже. И у него была давняя мечта переиздать «Дерсу Узала» в хорошей полиграфии, с цветными фотографиями, вот, и показать как архивную съемку и рисунки, так и как сейчас выглядят места, в которых бывал Арсеньев. Uh-huh. Ну, я тебе могу сказать, что места, которые прошел Арсеньев, они мало изменились за 100 лет. Это такая же труднопроходимая тайга. Вот, да, тем не многие места, где, куда пришла цивилизация, да, ну, в принципе, она уже тогда приходила потихонечку, да, там цивилизация есть. Но основная часть, Сихотэ-Алинь, другие места, это вот непроходимая тайга, сквозь которую очень сложно идти. Илья Николаевич организовал экспедицию 4 года назад, как раз в сентябре, по следам Арсеньева. И главная цель была сделать фотографии, вот как сейчас все это выглядит, чтобы поставить их в книгу Дерсу-Узала.
1: Давайте скажем для слушателей, Жень, простите, что перебиваю, что Дерсу-Узала – это реальный человек. Ну, имеют право, как говорится, не знаете. Реальный, да. Это коренной житель Уссурийского края, охотник, проводник, участие экспедиции как раз Владимира Клавдовича Арсеньева.
25: Моя Гольд.
1: Да.
25: Не стреляй, здесь люди.
1: Ну, издеваться у нас любят, Евгений Сазонов. Но он с любовью. Продолжай, пожалуйста. Вот, ну...

0: как-то надо заканчивать эту книгу, и мы создали группу, и эту книгу мы завершили
1: А на тот
0: все-таки.
1: момент, извини, буду уточнять, на тот момент уже было достаточно много наработок, она уже была как-то там, я не знаю, вот репетиционно собрана, то есть макет. Вот что было тогда?
0: Ничего не было.
1: Ничего не было. То есть была только идея
0: Была
1: и вдохновение.
0: идея, и Владимир Николаевич обрисовал, что он хотел бы видеть в этой
1: Вот, да, я это
0: книге.
1: хотела услышать, чтобы понять. Так.
0: Вот, а все остальное, как бы, даже текст мы еще не выбрали, какой, и там канонический, не канонический, 20-х годов, 30-х, 50-х, 70-х годов выбирать, там, потому что они там имеют небольшие отличия. Вот, но вот все это пришлось нам самим. И ты знаешь, вот удивительно, вот 4 года назад произошло это, 14 сентября, и накануне вот этой скорбной даты, даты, которую мы помним, получилось так, что дело Владимира Николаевича неожиданно продолжилось. Вот об Арсеньеве снова вспомнили и вспомнят еще больше, потому что 10 числа, в день рождения Владимира Николаевича Арсеньева, в Владивостоке прошла премьера первых двух серий сериала «Арсеньев», который создал, где играет главную роль и является продюсером, художественным руководителем Евгений Миронов.
1: Ну,
0: И
1: это,
0: он...
1: во-первых, уже как такое знак качества,
0: Это знак
1: это
0: качества,
1: однозначно,
0: это
1: да.
0: очень хорошо снятый сериал, очень красиво.
1: Ну, давай я задам такие, знаешь,
0: Давай.
1: канонические вопросы. Пойдем по журналистской школе.
0: Ну, давай.
1: А чем судьба Арсеньева может заинтересовать современного зрителя,
0: Тем, что...
1: который впервые слышит это имя?
0: А ты знаешь, невероятное количество оказалось людей впервые слушать это имя. Так кто это?
1: Вот
0: Да.
1: давай просвещать и объясняй.
0: Ну, во-первых, это великий русский первопроходец, который, вся жизнь которого, так же, как и жизнь Владимира Николаевича Сунгоркина, они, кстати, очень похожи с Арсеньевым, и там невероятное количество пересечений. Вот она может служить примером, как нужно прожить свою жизнь, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это, во-первых. Во-вторых, как прожить жизнь, чтобы максимально сделать полезного для Родины, не побоимся этих громких слов, для семьи своей, для людей, которые будут идти по твоим следам. И как можно проявить себя в самых разных моментах и в литературе, и в науке, в разных науках,
1: Я
0: да.
1: всегда задумываюсь, как у них хватало
0: Времени.
1: времени, да. Я об этом задумалась в последний раз, когда читала о тех людях, которые ушли воевать на фронт, потом выиграли Олимпиаду. И я не шучу, таких несколько людей, причем несколько, это мягко говоря, а потом стали докторами наук. Я вот как, я просто вот то же самое, понимаешь, испытывала. Как это вообще возможно
0: Вот ты знаешь,
1: за
0: вот
1: одну
0: я
1: жизнь?
0: познакомился в Владивостоке с очень хорошими ребятами. У них издательство дальневосточное называется «Рубеж».
1: Так.
0: И они впервые в истории замахнулись на полное собрание сочинений Владимира Николаевича Арсеньева.
1: Ух ты.
0: Вот сейчас там порядка 9 томов, 9 книг. 6 томов, 9 книг, ну, потому что тома делятся на 2. И ты знаешь, я вот докупил 3 тома, у меня были несколько томов, я докупил. Еще будет письма, еще один том. Я начал листать. Я поражен, насколько он много написал. Насколько много
1: То есть ты
0: написал.
1: понимаешь мое удивление? Это не какое-то
0: Я
1: такое
0: с тобой
1: местечково.
0: абсолютно согласен. Я не понимаю, как за 70 немножко плюс лет он успел так много. Так же, как и Владимир Николаевич. Потому что для меня большая загадка, как он все успевал. Он делал действительно очень много и
1: Вот это
0: путешествовал.
1: то же самое. Я тоже не понимаю, ну, правда. А к фильму еще 5 лет. 5 лет. Огромных усилий потребовалось, чтобы создать фильм. А что было самым сложным? Хочется сказать, наверное, съемки. Но это же путешествия в труднодоступных местах описываются. А сценарий как к этому
0: Ты знаешь,
1: написать?
0: Миронов признался, что это является его самый сложный фильм.
1: Вот так вот.
0: Но ты знаешь, он взвалил на себя не только главную роль, он взвалил на себя еще продюсерскую
1: Продюсирование,
0: деятельность.
1: конечно, я
0: Это
1: понимаю.
0: очень тяжело было, потому что, с одной стороны, ты себя, там, ты актер, да, с
1: Ну
0: другой
1: да.
0: стороны, и ты не должен думать о деньгах, а с другой стороны, ты должен экономить. Вот, это во-первых, но съемки были ужасно сложные. На мысе Табизина туда невозможно дойти. туда, вернее, только пешком можно дойти, а туда нужно было перетащить съемочную группу, камеры, девочек с кисточками, да, которые... А там просто скальное оборудование нужно, чтобы залезть.
1: Каждый визажист и гример оскорбился. Это еще ты создаешь.

0: Доброс, да
1: Да,
0: что?
1: нет, я не в том плане,
0: Девочки с кисочкой.
1: Ну, это просто я то, что красивые и утонченные девчата.
0: То есть, вот такие вещи приходилось решать человеку, который должен был погружаться в.
1: Ты знаешь, нам показали фильм о фильме, как что было за кадром. И ты знаешь, вот он в яме снимает, он упал в яму, да, специально. Там вот пытается, тонет. И это все в реальности, холодно, да. И Миронов весь такой, вот все, и он. Это просто подвиг, что они сделали такой фильм, и что они напомнили об этом человеке.
0: А, смотри, Дарсу Узала – это второй главный герой. Почему он настолько важен для истории об Арсеньеве?
1: Потому что это человек, который сформировал мировоззрение Арсеньева. Это человек философского склада. Это человек, который очень много...
0: Философского в этническом смысле слова?
1: Во всем.
0: Но во всем. Пытаюсь постигнуть такой ответ.
1: Ты масштабный. Знаешь, он стал его учителем философским, так, знаешь, таким, не знаю, человеком, который направил его с точки зрения, объяснил ему, как правильно существовать в этом мире. Mm-hmm. Вот у Дарсу Узала, ну, во-первых, звери – это люди? Это люди. Mm-hmm. А кабан – люди? Люди, только рубашка другой, да? То есть ко всем относиться одинаково, всех беречь. Но самое главное, что меня поразило в Дарсу Узала, когда он пришел, там была китайская кумирня, и он молится, говорит, слушай, ну ты же Гольд, а это китайская, это не твое, говорит. Русский бог, китайский бог, нанайский бог, нет три бога, один бог. То есть вот этот как бы темный человек, да, он знал ответ на вопрос, ради которого цивилизации уже 300, 400, 500 тысяч лет воюют, которые не могут поделить бога.
0: 20 секунд остается. Когда мы сможем увидеть этот сериал?
1: В конце осени, начале зимы будет он.
0: Замечательно. Жень, спасибо огромное. А книга, когда Дарсу Узала
1: выйдет? Она вышла.
0: Она вышла.
1: Она продается на shopkp.ru.
0: Супер. Евгений Александрович Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды». Женя, большое спасибо, что пришел и обо всем этом рассказывал. Замечательно.
1: Люблю тебя.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Алексей Чедаев о том, что Запад перестал быть мировым гегемоном.
6: Главное отличие нашей нынешней эпохи от эпохи Петра состоит в том, что у Запада сейчас особо нечего брать. И в технологиях уже далеко не факт, что они впереди планеты всей, по крайней мере. Азия активно оспаривает их первенство. И уж тем более в социальных технологиях, то есть в институциональных технологиях. Как управлять обществом, государством, как управлять экономикой, как управлять технологиями. В этом, конечно, тоже Китай. И знаете, когда мы имеем цифру, что по статистике средний путь от стартапа до единорога в Штатах занимает порядка 11 лет, а в Китае 6,5. Это уже статистика на большом количестве примеров именно миллиардных компаний. То уже возникает вопрос, точно ли американская венчурная модель – это лучшее, что придумало человечество.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанники Великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, провели незабываемый день в Луки-парке. Благотворительную акцию для ребят организовали при поддержке фонда «Земляки». Для них провели экскурсию к гигантским фигурам динозавров. Ребята покатались на аттракционах и отведали вкусные угощения. Такие благотворительные дни в Луки-парке стали доброй традицией. Руководство площадки совместно с общественными организациями регулярно устраивает праздники для детей, нуждающихся в особой защите и внимании. С 1 января по 1 сентября 2026 года отдел ЗАГС администрации Великих Лук зарегистрировал 425 браков. Разводов за этот же период оказалось в два раза меньше – 211. В 2025 году ситуация была похожей. Великолучане чаще создавали семьи, чем расставались. 15 сентября пройдут ремонтные работы на водопроводе на улице Рабочий поселок 22А. В связи с этим с 9 часов утра и до окончания работ от централизованной системы холодного водоснабжения будут отключены некоторые абоненты этого микрорайона, сообщил водоканал.
2: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Итак, сакраментальная фраза «добрались и собрались». «Собрались» — это значит, надо собраться и набрать оперативно номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Знаете, сегодня такая конфликтная ситуация будет разбираться, которая и послужила способом, простите меня, поводом. Поводом задать вам определенный вопрос. Можно зайти на сайт «Красноярской комсомольской правды», ну, в общем, на сайт kp.ru, «Красноярск», раздел, и там пишут о том, что недоблогер, провокатор, скандальный таксист, который хамил пассажирам, казалось бы, ради чего? Ради контента в своих соцсетях. После чего, я вам короткую версию рассказываю, после чего он видео монтировал, обрезал в свою пользу, показывал своему сегменту подписчиков, какие хамы живут в России. Сам он из Центральной Азии. Заметьте, умышленно не называют место, страну, откуда он, ну, чтобы не сеять межнациональную рознь, это все-таки противозаконно. Так вот, хамы в России живут. В связи с этим он был задержан, с ним провели профилактическую беседу и попросили с нашей территории. Yes. Казалось бы, попался на блогерстве, но нет. Как называют умные люди, на анклавности. Он не ассимилирован, хотя живет и не был ассимилирован, это уже в прошедшем времени, хотя жил и зарабатывал в России. Аудитория у него своя из страны происхождения. И вот на эту аудиторию этот водитель такси разжигал национальную ненависть на национальной почве, разжигал национальный конфликт. Но он уже, он же не на своей родине показывал там, какие там у них хамы живут. Он показывает, какие у нас живут. Вот эту русофобию формировал очередную, в очередном, ну, анклаве, как это и называют, да? А вы смотрите, за это, конечно, и поплатился. Но Сколько таких историй, друзья мои? Таких историй огромное количество. Причем я не говорю о том, что мы тут все зайчики белые, пушистые. Среди нас тоже хватает, дай боже, на перевоспитание отправить. И вот смотрите, сейчас я к вам, уважаемая аудитория, обращаюсь с таким вопросом. Хотели бы вы, чтобы в такси, а я знаю, что среди наших слушателей таксистов большое количество, благо они сами звонят, вопрос дня, давайте сегодня приоритет дадим. Я обращаюсь к нашему звукорежиссеру уважаемому. Приоритет людям из такси, но и тем, которые ездят на такси. Это тоже важно. Слушаем вопрос. Хотели бы вы, уважаемая аудитория, чтобы в такси на территории России работали только русские водители? И, внимание, доп. Вопрос. Кто вам чаще хамит в такси, русские или иностранные водители? Я вот пока не буду специально рассказывать свой опыт. А у меня этого опыта, знаете ли, ну, на такой небольшой альманах наберется. Потому что как зима, самокаты отменяются, и я, соответственно, лень ходить по морозу, я начинаю злоупотреблять и ездить на такси. Поэтому набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Только я вас всех прошу ограничить себя от оскорбления на почве национальности, не сеять межнациональную рознь. Давайте оставаться элегантными, интеллигентными, культурными даже в рамках этого обсуждения. Мы можем так обсуждать. Мы – это мы, «Комсомольская правда», и вы, уважаемые слушатели. Вот от этого мы оттолкнулись. Как только будет звонок, пожалуйста, давайте выводите. Люберцы, вот даже не пришлось ждать. Люберцы на связи. Арина, здравствуйте. Марина, правильно? Да, извините. Здравствуйте. Марина, здравствуйте. Да-да-да, простите, пожалуйста.
9: Да, значит, у меня был такой пример. У меня знакомая поехала в Смоленск.
0: Так.
9: Там, говорит, встретил их русский таксист. И пока он их вез, там, например, куда-то, там, куда они там, например, ну, отели, или куда-то, он экскурсию им провел. Так она говорит, я просто обалдела. Я, говорит, привыкла здесь в Москве, что в основном не русские, говорит, работают. И там, говорит, так растерялась, а потом поняла, вот можно же так, говорит, жить. Русский таксист встретил, и еще как экскурсовод, говорит, нам экскурсию провел. И такое обслуживание было шикарное. Просто, понимаете, они здесь всем говорят, вот я говорю многим, что мы можем прожить без приезжих. Как это говорит? У вас, говорит, мужики все русские, все пьянь. Бабы все, говорит, проститутки русские.
0: Как это кто говорит, Мариночка, простите, кто говорит вам такое?
9: Ну, это вообще вот у них бытует мнение такое, не русских, кто здесь рождается, что мы не проживем в России без них, понимаете?
0: Ясно, принято. То есть, ну, то есть вот у вас такие впечатления от бесед. Да, все. Да. Я почему такие уточнения делаю, друзья мои? Чтобы вы понимали, и никого не хочу обидеть. Я буду такие уточнения делать, что это частное мнение, потому что нужно оставаться в рамках как закона. Вот я за интеллигентность, да, вот я слышал, у меня сложилось впечатление, вот такие вводные. Но Смоленск, вы меня уж простите не по теме, но не зря же выбран этот город с богатейшей историей, с сохранившейся старинной архитектурой. Во-первых, как пример прозвучал, во-вторых, не зря же там вампиры средней полосы поселились, да. О, еще один город, который может составить по культурному пласту смоленскую конкуренцию, Ярославль. Иван, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Марин. Давно вам уже не звонил.
0: Слушаю вашу точку. Слушаю вашу точку зрения.
10: Я сам не водитель, но, естественно, такси достаточно часто пользуюсь. И вот за всю свою, скажем так, лет пользования такси у меня две ситуации, скажем так, такие лицезрения, которые можно как пример использовать. Тут давно было, я на работу опаздывал, у меня один вызвал такси, и таксист просто принял заказ, потом сказал, что прибыл, потом ожидание отменил, что типа поехал, и завершил заказ. То есть, по сути, он выполнил заказ. И вот вторая ситуация. Я как-то, ну, карман, может, худой, может, слишком свободный. Телефон выпал из телефона, остался в такси. А хорошо, заказ был на телефоне жены, то есть я смог позвонить водителю. Вот. И он, естественно, ну, через пару часов, конечно, и за доп. Оплату, как за вызов такси оплатил. Но это как, все-таки, как...
0: Понимаю, да, что вот. Это не его вина.
10: И чтобы
0: да.
10: быть красивым, чтобы быть более, скажем так, справедливым, не говоря, типа, угадайте, где кто, скажем так, тот, который меня обманул, был славянской национальности, а тот, кто телефон мне привез, хотя ему говорили, следующий, типа, пассажир говорит: ой, да ты чё, он, типа, сами на вас забери, телефон продай. Был как раз-таки не русский, азиатская национальность, ну, среднеазиатская национальность. То есть,
0: я
10: вот
0: поняла,
10: вам два
0: я
10: примера.
0: Поняла, спасибо. Видите, на противоположную чашу весов положили точку зрения. Это очень важно. Давайте, друзья мои, у нас не все сводится вот конкретному, да, только славяне или нет, не только славяне, но вопрос, чтобы коротко звучало, был понятен. Хотели бы вы, уважаемые слушатели, чтобы в нашем такси российском работали только российские, русские водители, русские, не российские? И с кем чаще всего конфликты случаются? С русскими или с иностранными водителями? Повторите, Васил, Набережные Челны с нами на связи. Здравствуйте, Васил.
11: Добрый вечер, Мария. Очень рад, что дозвонился. Спасибо. До вас. Я сам водитель, ну, с большим стажем, больше 10 лет.
0: В такси работаете, правильно я понимаю?
11: Да, да, да.
0: Так, слушаю внимательно.
11: Да. Можно сказать, профессионально. И ну, по моим наблюдениям и по общению с коллегами могу сказать так, что у нас, ну, как бы в Татарстане Набережные Челны еще по-другому автоградом называют. У нас очень, ну, заточенный город, так скажем, на КАМАЗ и так далее, и так далее. И вот я считаю, что, ну, должны, как вы говорите, русские. Правильно я говорю, да?
0: Да, да, да, я так говорю, русские.
11: Которые, да, которые вот русские. Вот, потому что ребят, которые, особенно те, которые работают на КАМАЗе, они утром, вечером хотя бы нет-нет, да подрабатывают. Потому что все равно тех денег, которые наш дорогой КАМАЗ дает, ну, так скажем, не хватает. Вот, сейчас тем более как-то
0: вот,
11: тяжело.
0: Сейчас я хочу уточнить. Вы говорите, что русские, потому что нужно больше рабочих мест, или потому что все-таки Россия для русских?
11: Нет. Больше рабочих мест, наверное, Россия, мне кажется, для всех. Угу. Дело в том, что просто товарищи, скажем, со Средней Азии, вот, они, ну, во-первых, демпингуют, ну, что немаловажно.
0: То мне тут это очень сложно понять, потому что у нас система ценообразования диктуется агрегатором в данном случае, да. Но у вас по-другому, да?
11: Ну, у нас немножко по-другому, потому что вы наверняка привыкли к одним агрегаторам большим, каким-то,
0: да,
11: скажем. В основном в городе работает...
0: Несколько мелких компаний. Я поняла вас. Я просто...
11: Они снимают у нас просто, ну, нормальный, ну, скажем, приработок. Я не говорю, что это огромный заработок какой-то, потому что я все-таки больше не по городу, а по межгороду катаюсь. Там немножко по-другому. А те вот ребята, кто по городу, они вот жалуют.
0: Васил, поняла вас, да. Просто укорачу, чтобы вы еще дозвонились. У меня вот, давай, теперь настало время сказать свою претензию. Для меня, я считаю, Россия для всех, но я считаю, что уважение к корням, к менталитету – это приоритет. Когда я приезжаю в любую страну Средней Азии, просто Азии, любую другую европейскую страну, неважно какую, африканскую, угодно. Я уважаю традиции. Я не пойду куда-то, где нельзя ходить в короткой юбке, да, или там полураздетый. Для меня ассимиляция – это и есть уважение к обществу и традициям. Если человек вот в своем маленьком мерке под названием автомобиль пропагандирует законы совершенно другой части света, это для меня неприемлемо. Ну, как для современной, прогрессивной женщины. И тем более журналиста. Я думаю, все понимают. 8 800 200 ровно 9702. Умещаемся еще с одним звонком в этом блоке? Нет, не умещаемся. Тогда читаю сообщения. Да, кстати, вы можете и в письменном виде свои сообщения оставлять на Рутубе под видеотрансляцией и во ВКонтакте. А лучше подписаться, и вообще будет всегда доступ. На самом деле критерием должен быть профессионализм. Да вообще прям золотые слова. Действительно, профессионализм. Ездил с разными водителями, все были вежливыми. Спасибо за это. Точку зрения Юрий. Так, хороший критерий. А, это вот Алекс написал. Мне показалось, что в последнее время иностранные таксисты стали более хамоватые. Это без подписи, когда channel такой-то. По крайней мере, последние два вызова были проблемными из-за них. Можно ситуация с бензином их озлобила. Хорошо. Так, в следующем блоке мы продолжаем. Звоните прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702.
4: Вопрос дня.
2: Реклама.
12: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
13: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
14: Навострите ваши уши, информацию послушай, хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши, пиццу, роллы и салаты, привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
16: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Вопрос дня.
0: Итак, друзья, вопрос остается прежним, и ногами он уходит в историю, потому что в Красноярске задержали таксиста, родом из Центральной Азии, который хамил пассажирам, записывал на видео, потом форматировал так, чтобы всем казалось, что в России только хамы, и выкладывал это в свой пронациональный блог. Хотели бы вы, чтобы в такси работали только русские водители? Кто вам чаще хамит, если, в принципе, хамит русский или иностранный? Вот что вы пишете, смотрите, это... Правильно будет прочитать. Гектор пишется: мне кажется, в самом вопросе уже присутствует дискриминация. Запомните, да? Дальше я смотрю на другие сообщения. Но уж нет, Россия не для всех. Гектор, если существует и такая точка зрения, то надо поднимать эти вопросы, не обращая внимания немножечко на шероховатость формулировок, потому что мы здесь слышим и позитивные мнения. А если мы будем замалчивать, то и позитивных мнений тоже не будет звучать. В общем, тут очень много сообщений. Вот как меня развел иностранный специалист. Я вызвала машину по детскому тарифу, по хорошей цене, но ехать нам за город. Так вот, таксист указал, что на месте, а сам не приехал, при этом с меня, ну, понятно. Но вообще все это разруливают агрегаторы. 8800, если у вас они есть, конечно, у нас вот это разруливают. Я просто таких вещей не прощаю. 8800 200 ровно 9702, когда опаздываешь на эфир. Крым на связи, любимый наш дорогой. Сергей, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария.
0: Что у
17: вас?
0: Мария,
17: у меня к вам просьба. Передайте руководству, пожалуйста. У нас в Крыму на вашем радио крутят рекламу Астрахани, город Астрахань. Очень раздражает и очень мешает. Пусть прекратят рекламу Астрахани, пожалуйста, в Крыму.
0: Что за... Это, подождите, вы где именно в Крыму? Давайте так, конкретнее.
17: Ялта.
0: Ялта. Ялта, радио КП, реклама Астрахани. Ясно, разберусь. Сейчас закончу эфир, передам, кому нужно. Спасибо. Елена из Екатеринбурга, здравствуйте.
18: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Так, ваша точка зрения.
18: Вы знаете, я много-много лет за рулем, и за рулем там еду польский продукт, купить какую-то еду. Вот. Но был у меня прецедент, когда машина была в ремонте, и я, наверное, больше 2 недель ездила на такси. И вы знаете, я для себя сделала вывод, что все зависит от того, какой ты заказываешь, ну, класс поездки. Ездила на комфорте, как какая-то была проблема, машин не было, я торопилась, и я поехала, согласилась поехать
0: на экономе. Так.
18: Приехал водитель из Средней Азии, Он где-то остановился сзади офиса, вообще какой-то в другой стороне. Я пыталась ему помочь и говорил, спрашивала, вы где стоите, посмотрите по сторонам. Может быть, какой-то магазин есть там. Ну, что-то такое, чтобы сориентироваться, где он находится. Вот я там, по концовке, когда мы с ним все-таки как-то
0: сконнектились, так.
18: Да, я ему очень плохо говорил по-русски. Я ему говорю, уже в раздражении, вы зачем вот такую работу устраиваетесь? Вы по-русски не говорите. Но все-таки приходится с людьми разговаривать. И тут он мне, знаете, на плохом русском языке, но очень понятно объяснил, что прям дословно, вы русские нацисты, ты почему русское не учишь мой язык, зачем ты русское все учите английский, и все в таком духе. Вот. И, ну, я, конечно, с ним не поехала, это вообще невозможно, но в других вот классах обслуживания... Нормальные люди,
0: но там и дороже значительно, давайте будем так. Да, в других классах нет. Чем выше класс, тем тебя будут обслуживать лучше. Я не к тому, что, ребята, эконом – это все, это кошмар и ужас. Но я тоже перестала пользоваться экономом после того, как мне сказали что-то в стилистике «женщина к порогу». Вот. Я боюсь нарушить закон Российской Федерации, когда мне такие вещи говорят. Калининград на связи. Владимир, здравствуйте.
19: Добрый вечер, Мария.
0: Ваша точка зрения?
19: Согласен с вами, что вы сказали, в машине никакой другой культуры, кроме русской, ну, я считаю, ну, не должно быть. Это первое. Второе, Россия – это для всех. Третье, но Россия – это дом, да? А в доме должен быть фундамент. Фундамент должен быть русский. Вот, я так считаю. Ну и добавлю, что кроме такси, обязательно еще маршруток добавьте водителей, потому что много раз делал замечание водителю, что ты не дрова везешь, тебе, ну, не людей возить, даже грузы нельзя доверить. Вот так, спасибо.
0: Спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Вот тут пишут, подождите, важное. Мария, мы же с вами из советского детства и юности. В нынешних грустных реалиях только взаимоуважение и, если необходимо, закон. Подписываюсь под каждым словом, Гектор. Взаимоуважение – это уважение обеих сторон. Соответственно, не только с моей стороны, но и с противоположной. И только при таком раскладе я буду проявлять уважение. Иначе это называется унижением. А закон – да. 100%. Тут к национальной основе нужно относить только положительный аспект, а отрицательно относить к личности, пишет Алекс Зет. Спорное, на мой взгляд, утверждение, но это мое сугубо личное мнение. 8-800-200-97-02. Слушаю ваше мнение. Геннадий из Самары, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
0: Да.
20: Я вот инвалид первой группы, незрячий, да, и мне приходится часто ездить на такси. И вот, ну, с сопровождающим я либо с сыном, либо с дочерью. И вот я не делю настолько вот одеты. Я раз еду, я говорю, Шурави, он, ты где воевал? Я говорю, ну, призыв 79-го года, Баграм. Ну, вы сами понимаете, о чем речь идет.
0: Угу.
20: Он говорит, брат, все. Он меня приводит, а там проезд запрещен. Ему дочь говорит, ты куда поехал? Говорит, здесь проезд запрещен, мы до входа сами дойдем. Он говорит, мне наплевать, я еду с этим человеком. У меня друг женат на татарке, а еще один друг на узбечке. Такие красивые дети, это потрясающе.
0: Да, межнациональные браки, они всегда приносят красивых и часто талантливых людей. Это физиология. Спасибо вам большое. Но вы же доказали, получается, вот своим примером, что вот это братство, они ко всем пассажирам одинаково. Но я понимаю, положительный пример. Киров на связи. Андрей, здравствуйте.
21: Здравствуйте. Я хотел бы поделиться своей историей. Я вот тут недавно в этом году ездил в город-герой Ленинград, Санкт-Петербург, и заметил там вот что практически не встретил ни одного мигранта. То есть,
0: а там холодно?
21: Нет, я ездил туда 2 года назад, и там просто куда ни ступишь, повсюду были мигранты.
0: Да,
21: я подумал,
0: что
21: происходит.
0: Простите.
21: Да. Вот. И я посмотрел, что произошло. Оказывается, там запретили работать мигрантам на некоторых профессиях. Такси, курьеры. И в то время, я помню это, там поднимался вопрос, а вот не кто будет работать, тут у нас экономика вся встанет. Но нет, ничего, все работает, как бы, да, и прекрасно вместо мигрантов работают наши российские граждане. А по поводу вашего вопроса, я, конечно, за то, чтобы в такси работали профессиональные люди в первую очередь, да, и преимущественно граждане нашей страны, да, там неважно. Мы все русские, да, а мигранты это как бы в последнюю очередь, потому что водитель такси, он должен быть профессионален в своей деятельности, он должен понимать, что он работает в сфере обслуживания, что для него главное правило – это клиент всегда прав, ну, в рамках правил пользование такси. Да.
0: Поняла да. вас, спасибо.
21: Если
0: спасибо.
21: Мигранта, да, которая даже
0: нет, понимаете,
21: языке...
0: друзья мои, вот даже вот язык, вот все время объясню, изъясняться можно. Ну, по-разному бывает, но есть такие люди, вот я очень тепло общаюсь с сотрудником «Пятерочки» в моем доме. Он мигрант. Очень тепло, потому что он так мне всегда по-человечески говорит, вот, подождите, эту картошку не надо брать, сейчас вам покажу. Как я к нему отношусь? С уважением и говорю, спасибо тебе, добрый человек, что ты матери двух детей картошку хочешь продать хорошую, а не абы что. Ну, а как так иначе? Ну, и вот на таксистов можно перенести этот пример. Все по-человечески, по справедливости. Пермь на связи. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Ну, конечно же, в такси должны быть русские люди. Так же, как и в магазинах, так же, как и в больницах. Просто ужас внушает нынешней ситуации до такого совершенно очевидного нашего замещения. И, конечно же, Россия не для всех. Если мы с вами поедем в Центральную Африку, мы там будем чужие гости и в Японии, и в Узбекистане, и в Киргизии. А эти все, например, перечисленные люди, они гости у нас. А Россия именно для русских и для других коренных народов. И вы знаете, вот вы, конечно, немножко хорошо, что подняли тему, но подмену такую вот делаете. Речь-то не столько о том, насколько они вежливы с нами. Понимаете, если они будут супер вежливы и доброжелательны, хотя, конечно, азиатские и кавказские таксисты более жесткие и грубые в среднем статистически, но даже если они научатся быть вежливыми, это не важно. Это не значит, что они должны здесь жить.
0: Знаете, Роман, спасибо вам большое. Спасибо. Вот, я думаю, вы понимаете мой месседж. Спасибо. И закончила, главное, иностранным словом. Тьфу, не русская. Спасибо вам. Вы поняли мой посыл. Вот. Спасибо, друзья, всем, кто звонил. Итоги дня вернутся завтра.
3: Вопрос дня.
22: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
23: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
23: О важном.
0: ООН приветствует шаги по улучшению ситуации между Россией и Украиной, заявили в офисе генсека организации. Так там прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Киев согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Американский лидер подчеркнул, что достижение этой договоренности стало важным шагом на пути к деэскалации конфликта.
23: О политике.
0: Антироссийские директивы поступают в Будапешт из Брюсселя. Об этом заявил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, новое правительство страны во главе с Петером Мадиером совершает недружественные по отношению к России шаги под давлением руководства Евросоюза. Орбан подчеркнул, Будапешт не хочет воевать с русскими. Тем не менее, продвигается идея о том, что Россия представляет угрозу для Венгрии, хотя на деле между странами существует система сотрудничества. Политик также отметил, что в ЕС сейчас обсуждается возможность принятия решений по международным вопросам не на основе консенсуса, а простым большинством голосов. По его словам, все это поддается под соусом общей внешней политики. Звучит красиво, но на самом деле таит в себе серьезную опасность.
23: О топливе.
0: Правительство разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива электростанциям для выполнения норматива обязательных продаж на бирже. Постановление подписал Михаил Мишустин. Норма действует до конца года. Это обеспечит топливом стратегически важные объекты. Учет распространяется на компании, производящие электроэнергию и тепло.
23: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили показывать в приложении прогноз загруженности платных парковок. Отмечается, что реализация инициативы позволит водителям сократить время на поиск стоянки, а городу использовать существующий сервис для более равномерного распределения спроса между платными участками. Для обычных и дифференцированных тарифов прогноз может носить исключительно информационный характер и не влиять на стоимость.
23: О туризме.
0: Среди россиян заметно вырос спрос на осенние поездки в Узбекистан, сообщили в Российском союзе туриндустрии. По данным операторов, продажи по этому направлению увеличились до 65% по сравнению с прошлой осенью. Чаще всего путешественники выбирают классические экскурсионные маршруты и поездки по городам. При этом сами туры за год подорожали в среднем на 5-10%.
23: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
23: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 18, облачно с прояснениями, в Петербурге 13, выше нуля, без осадков.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Хотел сказать, приветствую вас в эфире программы «60 минут», но нет, это мы приветствуем программу «60 минут» в эфире радио «Комсомольская правда». Ольга Скобеева и Евгений Попов у нас в гостях. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Бесконечно приятно оказаться у вас в гостях. Мы обычно, начиная свой эфир, говорим «Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи». В эфире ваша любимая программа «60 минут». Поэтому готовы ответить на все вопросы и рассказать все как на духу.
5: Любимая программа на телевидении 60 минут, а на радио это «Комсомольская правда».
7: Договорились.
5: Да. Поздравляем с днем рождения.
6: Спасибо огромное.
5: 10 лет программе 60 минут. Она вышла в эфир впервые 12 сентября 2016 года. 10 лет это вообще серьезный срок. Это прямо хорошо. Ну, немногие так держатся.
6: Для телевидения это вечность.
5: Да. Вот вспомните свои первые программы, и сейчас 10 лет прошло, что изменилось. Давайте, Ольга, с вас начнем.
7: Вы знаете, мы обычно про себя говорим следующее. Главный успех и двигатель прогресса на телевидении, в том числе, это конкуренция. А по части программы «60 минут» мы, наверное, не то чтобы мы к этому стремились, так вышло, и в этом, наверное, наше какое-то естество. Мы просто никогда не останавливаемся ни в чем. И в этом наверняка залог успеха. Мы никогда дважды не повторяем, мы бесконечно пытаемся что-то новое выдумать, удивить зрителей. Как следствие, наверное, удивляем наших коллег, друзей. Может быть, кто-то и не совсем наш друг, но мы просто пытаемся развиваться. Времена нам достались такие, что стагнация невозможна, поэтому мы лишь пытаемся соответствовать ситуации, и как будто бы мы набрали тот темп, который позволяет нам... Мы во всяком случае на это надеемся, и мы действительно бесконечно ценим своих зрителей. Мы каждую программу, завершая, говорим, что мы ценим каждого зрителя, и я смотрю в камеру... И как будто бы говорю это каждому конкретному человеку. Так вот, мы пытаемся просто для наших зрителей быть все время актуальными, честными и по возможности их где-то даже радовать, что-то им объяснять в эти непростые времена, когда им не все понятно, и многим вообще ничего не ясно. И мы эту жизнь, наверное, просто проживаем вместе с нашими зрителями. Я думаю, что отсюда такая любовь. Говорю про любовь, имея в виду средства объективного контроля, то, что на телевидении называется рейтингами. Но и это, конечно, очень взаимно. Я имею в виду, мы очень любим наших зрителей и очень дорожим. Но если бы не они, нам бы совсем было нечего делать. Все, что есть у нас, это точно для них.
8: Евгений.
6: Нам интересно просто. Мне кажется, что суть в том, что нам очень интересно. И когда ты делаешь свою работу с удовольствием, то получается хорошо. Она всегда была интересна. Мы репортеры, мы из «Вестей», мы сами выросли в этой компании, в ГТРК, и, в принципе, и профессионально, и не только профессионально. Поэтому вместе с нашим зрителем мы растем, развиваемся, переживаем. И суть-то в том, что программа очень сильно изменилась. Она изменилась только благодаря зрителю. Потому что, ну, и всяким разным обстоятельствам, там, условно говоря, исчезли там люди, которые сидели, хлопали или что-то еще там делали, выражали свои эмоции, потому что был ковид. Мы не стали потом возвращаться к этой практике. Там было 6 гостей, там, условно говоря, там, или 7 даже у нас. Сейчас там 2-3, да. То есть мы используем все ресурсы ГТРК, просто колоссальные, самые большие на континенте для того, чтобы получать картинку отовсюду. Поэтому мы можем все показать. У нас просто невероятный ресурс в этом смысле. И поэтому людям хочется посмотреть, что происходит. Мы в полной мере это показываем так, как нам кажется эффективным для того, чтобы люди поняли происходящее, хотя бы разобрались в тех процессах, которые происходят минимально. Потому что, ну, что там греха таить, нам самим многое непонятно, я там думаю, большинству людей. Поэтому в этом и успех, в этом и наша такая синергия. Репортер, ведущий, зритель, картинка и материалы со всех концов света.
5: Самый яркий выпуск можете вспомнить за эти 10 лет? Или все смешалось, все стерлось и все меняется одно за другим?
7: Нет, ничего не стерлось, ничего не забывается, и мы... Это не будет художественным преувеличением сказать, что каждая программа – это как будто бы маленькая жизнь. Я понимаю, что это, возможно, звучит там несколько драматично, может быть, в некоторой степени даже поэтично, но это действительно так. Только такое отношение к этому позволяет каждую программу воспринимать как некий апогей твоей творческой жизни. Потому что если что-то не удалось, мы переживаем на эту тему от души, кого-то ругаем, кого-то хвалим, кто-то где-то в какой-то момент, там, может быть, удостаивается каких-то, не знаю, невероятно добрых слов, кто-то, может быть, наоборот. Но это лишь связано с тем, что мы... В самом деле, от души это все воспринимаем как нечто Хотя, вы знаете, да, каждый день, два раза в день. Но если так не относиться, то, наверное, ничего не получится. Но и опять-таки, возвращаясь к этому тезису, времена в самом деле непростые, и каждое событие – это как будто бы нечто, что может перевернуть и ситуацию, и доску, и в целом вообще изменить многое.
6: Так поэтому... какая самая яркая эта история?
7: Так вот, если яркая, я не знаю, ну вот мне из того, что вспоминается, ну просто потому, что это были какие-то совсем другие безумные времена, когда не было санкций, была еще на что-то надежда, и мы тогда ездили в ПАСЕ. Если помните, была и есть такая структура, это...
5: У меня даже вопрос про это есть, как вы ездили в ПАСЕ.
7: Да, да, это Страсбург, и вот они, украинцы, и еще есть какой-то шанс договориться, и на тот момент еще и председатель украинской делегации в этом ПАСЕ, помните, было есть такое Дмитро Кулеба, он далее был в начале войны министром иностранных дел, и вот тогда он казался островком адекватности в этой абсолютно безумной украинской делегации, он говорил по-русски, давал интервью, мы пытались с ним о чем-то договориться, и вот ты стоишь, прямой эфир, двойная студия, они тебя окружают, прибегает этот Леша Гончаренко, как мы его шутливо иной раз называем, предводитель гей-сообщества на Украине. Здесь нет никакого аутинга, он никогда это не скрывал. Ну и, в общем, не наше это
6: и
7: дело.
6: Хейтинга. И да, хейтинга. И ЛГБТ-итинга.
7: Ничего такого. Да,
5: ЛГБТ запрещено в России, если что.
7: Это
6: как движение.
7: Это в самом деле.
6: Но не факт.
7: Это в самом деле. Ну так вот, и он налетает на тебя, и дело не в том, что он частично запрещен в России, и не только в связи с ориентацией.
6: Террорист и экстремист.
7: Да, а в первую очередь потому, что он террорист и экстремист, и всячески радовался этим ужасающим событиям в Одессе. Ну так вот, он подлетает к тебе в резиновых перчатках и говорит: «Путин, кровавый режим, Россия, пропаганда, Скобеева». И думаю: «Господи, а ты в прямом эфире». Да что ж такое? Ну вот, а потом налетает их прочая стая, начинают петь украинский гимн, и многие зрители за меня тогда переживали. Ну, это действительно выглядело как шок-контент в эфире, но, вот, Евгений, не сговариваясь, но я-то понимаю, что это то, что нужно программе, но потому что... Не потому что хайп, и не потому что трэш-контент привлекает людей, а потому что вот оно, украинское естество, и вот они скачут, прыгают, а все они люди уважаемые на Украине.
5: А ведь тогда мы про это даже не думали.
7: Кому-то тогда еще казалось, что в этом есть некоторая одиозность и, может быть, наше предвзятое отношение. Но нет, они такие на тот момент. Я сейчас говорю про политический класс. Мы же имели дело с представителями украинской элиты. И вот они бегают, прыгают, улюлюкают, хлопают, топают. И это действительно так. То есть они хлопают и топают, и гимн Украины, и вот тебе резиновые перчатки.
6: Было бы смешно, если бы не было так грустно. На самом деле ситуация так выглядит. А мне очень понравился момент, когда у нас депутат Журавлев, я не знаю, почему такой эпизод, объявил, что в датских борделях предлагают черепах. Тоже разошлось, мне кажется, везде вообще абсолютно. То есть было разное у нас.
7: Было разное.
6: Конечно, у нас были очень серьезные и очень классные эпизоды, когда, например...
7: Которыми мы гордимся.
6: Которыми мы гордимся. Это когда у нас был Путин в прямом эфире, когда он приезжал на космодром Восточный, и только нам, программе 60 минут, я ему сказал: «Владимир Владимирович, есть ли итоги, которыми можно поделиться?» Подошел, сказал: «Мы в прямом эфире 60 минут». Он сказал: «Хорошо». Вот, и рассказал о переговорах секретных на тот момент с Ким Чен Ыном. И, в общем, это было так достаточно сенсационно. Ну и, конечно, большая гордость и огромное спасибо там всему коллективу от технического до творческого, который все это вытянул, потому что черти где я находился с точки зрения расстояния, да, в великолепном городе, на великолепном космодроме, но все выглядело, как будто это было вот...
5: Как будто так и было задумано.
7: Как будто бы это было срежиссировано.
5: А да. Нет, не было?
6: Нет,
5: ну, Путину просто...
6: Да нет,
5: назвать.
6: Конечно.
5: Ну, сейчас я тоже с Путиным езжу, но
6: нет,
5: просто
6: конечно.
7: Назвать. Это невероятно, это невероятная
6: абсолютный
7: история.
6: Абсолютный экспромт. Абсолютный экспромт. Кстати, президент абсолютно спокойно подошел, все рассказал тут. Тоже, когда мы много читаем, там и видим, да, в соцсетях пишут там про нас, про передачи, про нашу власть. Про... Это был абсолютно спонтанный момент.
5: Ольга Скобеева, Евгений Попов у нас в эфире. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», совершенно правильно делаете. Никуда не переключайтесь, мы вернемся через 2 минуты.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Ольга Скобеева, Евгений Попов, ведущие программы «60 минут». «60 минут» юбилей. Первый большой юбилей, 10 лет. Мы поздравляем весь коллектив программы. Продолжаем про, собственно, день рождения. Вы 12 сентября, ну, вот каждого года, вот собираетесь, там какой-то корпоратив.
6: Мы гораздо чаще собираемся.
5: Ходите в баню.
6: Собираемся гораздо чаще.
5: Не знаю, пироги заказывайте.
6: Мы очень ценим наш коллектив. Мы все время на все праздники, на наши внутренние и на внешние государственные всегда стараемся собираться. Ну, у нас все очень занятые люди, но, тем не менее, конечно, наши внутренние мероприятия, они отличаются большой теплотой и просто невероятным настроением, да, потому что люди творческие, люди по большей части молодые, очень и очень стремящиеся к тому, чтобы покорить мир. И мы как можем в этой связи помогаем нашим людям, потому что у нас самый лучший творческий коллектив, это лучшая редакция, которую я встречал вообще за всю свою историю, а я живу давно, но тем не менее, всем привет, всех люблю.
5: Как вы относитесь к слову «пропагандист»? Вас оно обижает? Или, наоборот, подстегивает мотивирует?
6: Давай я отвечу. Это как лесу называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист, там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, что я вижу своими глазами. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то нам пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
5: Вопрос, который вам задавали 10 лет программе, соответственно, значит, 365 дней в году, значит, 3650 раз вам его задавали, сегодня задают 3651.
6: Каково... Дамы, муж и жена.
5: Каково работать вместе, это муж и жена?
7: Да вообще нормально, я не знаю, это... Ну, мне то ли мне повезло, то ли, может быть, моему соведущему повезло, я точно не знаю, но мы совершенно точно в этом контексте счастливые люди. И это связано не с тем, что мы муж и жена, а с тем, что мы как будто бы есть такое очень-очень большое дело, и это действительно так, и мы за него болеем всей душой. Поэтому здесь в этом контексте никакого ни конфликта интересов, никаких сложностей. Вы знаете, вы сказали про юбилей программы. У нас когда-то был один из дней рождений, и один из сотрудников, которого я бесконечно люблю и ценю, произносил тост, ну да, как это водится, и сказал, что вот у Ольги и Евгения... Двое детей, а у нас один ребенок, это сын, которого мы бесконечно любим. И вот и программа «60 минут» тоже их совместное детище. Меня тогда это, наверное, резануло, но как будто бы мне показалось это странным по отношению к моему, к нашему ребенку, которого мы бесконечно любим. Ну, какие-то такие странные сравнения. А потом, наверное, я... Так это и стала ощущать. И в этом тоже нет никакого художественного преувеличения. Женя знает, я всегда говорю, мы всегда говорим, это наше детище. Мы очень болеем за эту программу. Мы очень хотим, чтобы она была флагманом. Без обид для всех остальных. Но я так ее чувствую.

0: просто гигантское количество времени. И в этом смысле заражает всех своей энергией, заражает всех стремлением к перфекционизму, потому что передача не может быть не идеальной. В этом смысле Ольга работает над этим очень
1: серьезно. То есть это Ольга главная там?
0: У нас нет главной, не главной. Ольга мотор, да, в этом смысле, да. И хотите, да, Ольга главная, хотите я главный, хотите мы главные. Это вообще не имеет никакого значения.
2: Мы
0: да?
2: такими категориями да. не рассуждаем.
0: Да, абсолютно. Это не имеет значения. Но в том, что Ольга посвящает этому значительную часть своей души, кроме того, что времени, это абсолютно точно то, что она... так болеет за эту передачу, как, наверное, за человека не всегда люди болеют. Это абсолютно точно. И то, что Ольга супер-репортер и супер-ведущая, я считаю, что это вообще лучшая ведущая на континенте. Вот я, честно говоря, никого лучше не встречал. Вот, а я много знаю ведущих, и мужчин, женщин, и смотрю всякие разные телевидения, телеканалы и передачи. И это правда, объективно. Не потому, что мы родственники, а не потому, что мы партнеры в нашем телевизионном бизнесе, а потому, что город Волжский дал планете вот такого вот невероятного профессионала и потрясающую женщину.
2: Это мой родной город. Передаю да. всем слушателям невероятные приветы. Не в качестве семейного Лаверды, ни в коем случае, а в самом деле от души, от чистого сердца, я-то вообще исхожу из того, я начинала с этого, что мне повезло, и я живу и работаю, хотя мы не воспринимаем программу «60 минут» как работу, это как рыба, она плывет и не устает, потому что она рождена для этого. И в этом смысле, наверное, не будет...
0: Пока я ее не поймаю.
2: Но ее не поймают, нашу рыбу, никогда, ни за что. Так вот, мы просто считаем это каким-то очень важным делом, очень большой частью нашей жизни. И я-то, наверное, и это совершенно точно мое официальное заявление, во всем ориентируюсь на Женю. Потому что я еще раз скажу, это не в рамках семейного алаверды, исхожу из того, что более глубокого, более старательного, более целеустремленного, и вы знаете, такое, наверное, редкое качество, но так и жизнь складывается, более порядочного человека я не знаю, это так, а особенно, но всякое говорят про телевидение, про конкуренцию, про всевозможные подковерные схватки, битвы, дрязги. Вот такого точно у нас нет, и я вот, ну так получается, что это какое-то, значит, признание в любви.
1: Да, слушайте, ура! Вы не поверите, они на самом деле искренние, такие миленькие они тут сидят.
2: Ну, спасибо.
1: Да. Так, давайте чуть-чуть абстрагируемся, выйдем на более глобальный уровень. Да,
0: какой? Вот смотрите, какой еще более глобальный уровень?
1: Вот у нас на фронте все поменялось. За 4 года все поменялось. Ну, у нас вначале были танковые колонны, атаки подразделениями там, и так далее, и так далее. Вот это все. Сейчас этого нет. Сейчас дроны. Подразделения, там штурмовики ходят по одному, двойками, тройками, уже катастрофически мало. Это уже, ну, то есть это много народу уже, все это цель. А информационная война в глобальном смысле, она как-то изменилась? Программа 60 минут, студия, эксперты, они были там 4 года назад, и сейчас то же самое. Как это поменять? Как стать победителем в информационной войне, которая против нас ведется?
0: Вы знаете, у меня, может быть, какой-то идеалистический взгляд на мир вообще всегда был, и я не считаю, что страна ведет информационную войну, это важная составляющая, но мы не исходим из того, что мы там солдаты информационной войны, вот абсолютно точно. Я когда работаю в программе 60 минут, Ольга, точно мы из этого не исходим. Мы исходим из того, что есть люди, которым надо рассказать, что происходит. Ваш вопрос, он очень важен, но он и немножко из другой области. Еще раз, мы очень болеем за свою страну, мы очень болеем за ребят, которые на фронте. Я часто езжу туда, там, и постоянно там бываю. И в этом смысле, тем не менее, мы должны понимать нюансы и рассказывать о них нашей аудитории в том числе. Потому что не все просто. Мы рассказываем им про все, там, и про бензин, и про энергетику, про удары, про то, как живут там приграничные регионы, про то, как не просто на фронте, чего там не хватает, там мы спрашиваем постоянно. А если спрашивать про изменения, то, конечно, очень сильно программа видоизменилась даже визуально, потому что мы ориентированы на картинку, мы ориентированы на то, чтобы показать как можно больше из как можно большего количества уголков там, СВО, фронта, войны, там, мира, как можно больше мнений и высказать свою оценку этому. Вот мы не боимся.

0: стремимся высказывать свою точку зрения. И в этом смысле, как мне кажется, такая вот синергия, она дает тот результат, который есть.
1: Тут еще знаете, какое важное обстоятельство? Вот недавно человек, которого я бесконечно уважаю, один из главных для меня, но я думаю, что и Евгений согласится с этой точки зрения, один из главных ориентиров в журналистике, уж тем более в телевизионной журналистике, Владимир Михайлович Кулистиков, сказал, перефразируя Рэя Брэдбери, что мы для многих стали телевизионными родственниками. То есть люди иногда, и я это тоже так чувствую, вот я буквально говорю, и, наверное, в некоторой степени даже мурашки, вот честное слово, иногда нам кажется важным, не имея даже, может быть, какой-то официально сформулированной точки опоры, просто помочь людям разобраться.
2: Так, небольшой перерыв, сразу после него вернемся. Новости, и мы снова в студии. Ольга Скобеева, Евгений Попов, ведущий программы «60 минут» у нас в студии. Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 20 часов 30 минут в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 14 сентября завершается подача заявлений на дистанционное электронное голосование. Прием заявлений на портале госуслуги закроется в 23:59 по московскому времени. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации 9-го созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области 8-го созыва можно будет в один из трех дней – 18, 19 или 20 сентября. В деревне Крутовраг Великолукского района благодаря слаженной работе молодой гвардии города Великие Луки, регионального комитета семей воинов Отечества и студентов инженерного факультета ВГСХ удалось оказать адресную помощь семье участника СВО. Активисты навели порядок во дворе, разобрали остатки старого сарая и распилили дрова. Теперь пространство у дома стало свободным и удобным. В преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, который отметили 13 сентября, 11-классники инженерно-экономического лицея города Великие Луки провели исследовательскую работу по следам фронтовых историй. Ребята работали с архивами портала «Память народа» и нашли документы, которые рассказывают о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны. Эти сведения – часть большой истории нашей страны.
3: О валютах,
5: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в эфир. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Ольга Скобеева, Евгений Попов, ведущие программы «60 минут». Вы так хорошо, Ольга, про зрителя сказали в прошлой части, с мурашками даже, как признались. А вы, когда вот в камеру говорите, вы представляете того, кто с той стороны этой камеры сидит, кто вас смотрит, кто это? Есть портрет у вас?
1: Конечно, представляю. Представляю, более того, и это опять история про мурашки, у меня такое количество в телефоне, в сохраненных файлах, и я всем этим очень дорожу, видеообращений и записей пацанов из окопов, когда они в блиндаже, и это под землей, имея в виду все обстоятельства, и видео, как они на фоне программы «60 минут» передают мне привет, и я бесконечно это ценю. Я никогда не позволяю себе легкомысленно относиться к любому роду рассуждений про то, что происходит на фронте. Просто потому что я знаю, что они смотрят, и любое мое преувеличение или мой, может быть, где-то слишком позитивный взгляд, а им там очень тяжело, будет дискредитировать меня в их глазах. Поэтому еще раз вот то, что Женя говорил, мы стараемся быть максимально правдивыми. Мы всегда исходим из того, что люди, которые проливают кровь за нас, смотрят нас. Точно так же у меня огромное количество сообщений, это тоже разговор про мурашки. Вот недавно наш военный корреспондент Николай Долгачев прислал мне видео женщины, которая начинала это обращение с того, что ее эвакуировали, а зовут ее Ольга, и она говорит, что Оля, но она ко мне как к дочке, хотя я ей во внучке гожусь, и она говорит: Оля, я только думала, что меня тоже зовут Ольга, и значит, ты мне поможешь, и мы с тобой все это пройдем. Боже, это... И таких сообщений настолько много. Это фронтовая часть. Но я также знаю, что люди смотрят, а потом, знаете, подходят на улице и говорят: это наша любимая программа. Вы сказали, что вы цените каждого зрителя. Это я, сфотографируйте со мной. И это действительно так. Я очень уважаю наших зрителей, мы очень ценим наших зрителей, мы работаем для них, и мы, еще раз скажу, вместе пытаемся разобраться в том, что происходит, и не позволяем себе никакой фальши, не позволяем себе никакой лжи, просто потому что люди очень чуткие. Люди знают, когда ты действительно с большим сердцем относишься к тому, что происходит, а когда ты переигрываешь. Вот это вот переигрывание и вранье это совершенно недопустимо, особенно когда страна переживает такие тяжелые времена. Поэтому, когда очереди на заправках, мы говорим, что они есть, потому что если мы скажем, что их нет,
0: они
1: то
0: не исчезнут.
1: Они не исчезнут, а люди просто перестанут нам доверять, а мы очень ценим это, этим доверием. Наша... Ну вот то, что я говорила, средства объективного контроля и цифры, и рейтинги – это как раз проявление доверия. Люди включают и знают, что мы скажем, как есть.
0: Кстати, есть еще такая история, она про аудиторию, про зрителей, прагматичная с точки зрения цифр. Очень молодеет аудитория. То есть, если...
2: Ну, мы там, следующий вопрос перехватили. Принято, что делать с молодежью, да, которая...
0: Принято считать, что там телевизор смотрят люди старшего возраста. Мы всячески уважаем, любим, ценим людей любого возраста. Ну, то есть, это просто объективно не так. Если мы берем там цифры нашей передачи, то мы смотрим, что когда война началась, начал молодеть телевизионный зритель. Тем более, да, там у телеканала «Россия», у корпорации ВГТРК, которая обладает, не устают, это повторять самыми большими на континенте ресурсами с точки зрения получения, обработки картинки. Поэтому такого количества картинки там из самых разных мест, в том числе труднодоступных, несмотря на наличие там телеграммов, максов, там чего угодно, да, там других мессенджеров и прочих интернет-штук, у нас гигантское количество картинки, которые есть только у нас. И она дает очень широкий спектр. И поэтому люди к нам идут там разных возрастов для того, чтобы посмотреть и увидеть своими глазами. Поэтому мы, кстати, поставщик тоже там и мемов, и картинки, и всего чего угодно для соцсетей, из программы «60 минут» очень много всего. Вырезают, постят, распространяют, в том числе наши недруги.
2: Кстати, о недругах. Вот, например, у нас того же террориста-экстремиста Гордона никто не смотрит. Хотя, ну, может быть, в начале еще там. И, по-моему, вообще вот эти все там украинские, по крайней мере, спикеры, ну, для россиян, ну, никто и нигде. А вас на Украине смотрят?
0: Ну, вы же знаете Гордона, значит, вы его смотрели? Знаете?
2: Ну, мне по долгу службу положено.
0: Ну, а что, значит, я не хочу, но пойду посмотрю Гордона. Да прикольно этого упыря посмотреть, ну, вы что? Ну, это же замечательно, когда он говорит, киевляне, выходите, я закупился крупой, там, чем-то еще. Ну, то есть он порит такую лютую дичь, что это даже прикольно. Было бы смешно, если бы не было так грустно, да, война идет, и люди гибнут, большая-большая трагедия, на самом деле. Ну, в смысле, конечно, смотрят, цитируют, постоянно пишут про нас, не только во всяких там бульварных газетах, но и...
2: Не-не-не, вот простые люди, которые сидят сейчас по домам.
0: Это вообще
2: там...
0: безусловно. Слушайте, последний пример, то, что мы показывали... Мы показывали 60 минут, там, и сейчас «Вести недели». Там, мне вот сейчас шлют из Одессы добрые одесситы, там, кадры, которые без военной цензуры, они очень сильно отличаются от того, что мы видим, из того, что разрешает Зеленский публиковать, да, там, и пораженные терминалы в Одессе, пустые причальные стенки, это музыка в Аркадии, которая играет на русском языке, это надписи на русском языке, там, в кино, то есть у нас очень много зрителей, которые нам присылают свои отклики и в том числе помогают нам, что называется, контентом. Поэтому, конечно, там, несмотря на бешеные, лютые абсолютно меры, запретительные с точки зрения того, чтобы оградить, да, там нас снесли отовсюду YouTube там, и так далее, прочие западные платформы. Люди находят способы нас смотреть и по-прежнему смотрят. То есть это привычка, да, там, если ты там с детства что-то делал, там, играл в футбол, ты продолжишь играть в футбол, даже если тебе будут запрещать в него играть. И тут то же самое. Там, люди смотрели 60 минут, они смотрят дальше. Люди там, Ольга у нас на выборах принимала участие фактически в украинских, там, в бюллетени ее вписали, когда Зеленский избирался.
1: Присылали.
0: Да, и присылали бюллетень.
1: Скринные бюллетени.
0: Да, это там была вписана Ольга Скобеева. Там. То есть там Зеленский, Порошенко, тра-та-та, там еще какие-то черти. А внизу Ольга Скобеева. Люди голосовали за нас. Приходили на участки, так что, конечно, они продолжают нас смотреть.
1: Отвечая на ваш вопрос, что мы не интересуемся тем, что они заявляют, и никому это не надо, вот я так никогда не рассуждаю. Это нужно знать, анализировать, озвучивать, не отрываться от реальности и не отлетать никуда далеко, просто потому что если ты не будешь знать, из чего исходит твой враг, то чем ты будешь руководствоваться и из чего ты будешь исходить сам. Поэтому их точка зрения, ну, как по мне, Я не знаю. Как по мне, это важнейший элемент и для формирования объективной картины мира, действительно объективной, и для принятия адекватных решений, ну и зачем самих себя лишать информации. Это важное обстоятельство, понимать, что они думают, как они видят, что они для себя планируют, из чего они исходят. Если себя от этого отрезать, можно в этом коконе и загинуть. Поэтому еще раз про сверхнасыщенность программы «60 минут». Мы в обязательном порядке предоставляем возможность им высказаться, просто потому, что иной раз сам факт их высказывание их и уничтожает. И не надо вести информационную войну. Те сентенции, из которых они исходят, иногда настолько тщедушны, что сама возможность это узнать и услышать дает людям возможность самостоятельно сделать вывод. Они люди, наши зрители, мы вместе с ними, глядячи на них, понимаем, где добро, а где зло, кто прав, а кто на совершенно ошибочной стороне истории. Поэтому мы исходим из того, что и Гордона, конечно, мы с его гречкой в обязательном порядке показали, потому что сначала он пытался троллить Уиткофа, задавая ему вопрос. Ну как же так? Ты сидел с Путиным за одним столом, да ты же понимаешь, что он...
8: Он тебя дурит, говорит.
1: Как это было дурит. Не показать? Это же просто форменная истерика. Сам факт такого высказывания топят украинскую пропаганду.
8: И как,
1: да?
8: Кстати, к Виткову не относились, он очень классно ему ответил.
1: Совершенно блистательно, да. Совершенно блистательно, даже не повел бровью и, в общем, ушатал этого несчастного Дмитро Гордона. Ну, то есть он день троллил, а на следующий день сообщил, что он сушит сухари. Ну, конечно, это надо знать русским людям, но это же даже то, что называется guilty pleasure. Смотришь и радуешься. Как их корёжит.
2: Короткий вопрос. Как вы оцениваете изменения в западных медиа и остались ли площадки, с которыми можно вести нормальный, адекватный диалог?
8: Диалог с площадками западными?
2: Ну, допустим, телемост там, с какой-нибудь немецкой программой, французской,
8: да,
2: британской.
8: Мы не против, слышите, это же они нас ограничивают. Мы,
2: вот,
8: в принципе...
2: Есть там кто-то адекватный?
8: Ну, конечно, но я поддерживаю отношения там, в том числе с западными журналистами, с какими-то, там, в том числе, и с, которые работают на CNN, там, общаемся. И сейчас общаемся, да, там, мне присылали видео, там, мне знакомый, фактически товарищ, да, там, западный репортер, работал на съезде АДГ, когда они победили, вот, и присылал мне какие-то видосы, конечно, мы там общаемся. И он не поддерживает Россию, да, но он не оголтелый придурок, да, как Гордон или кто-то еще, но с ним можно говорить, у него есть свои аргументы, у меня есть свои аргументы.
2: Ольга Скобеева, Евгений Попов у нас в гостях, ведущая программы «60 минут», чему мы очень рады. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. 2 минуты, и мы приступаем к нашей заключительной части, к сожалению, заключительной.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Евгений Попов, Ольга Скобеева, ведущая программы «60 минут». Так, санкции. Вот на России больше всех санкций. Ну, на государстве. Да?
0: Да.
2: Следующие после России вы вдвоем. Потом Иран и прочие остальные. Каково вам под санкциями живется?
0: На втором месте после России быть прекрасно.
1: Да нормально. Но, слушайте, я могу в качестве штампа, хотя вообще, конечно, глупо гордиться санкциями, но обычно говорят, что санкции – это доказательство нашей правоты, значит, мы все делаем правильно. Может быть, так. Ну, вышло как вышло, ничего страшного. Но
2: жить не мешают?
1: Жить не мешают? Нет, мне точно не мешают. У меня все нормально.
2: Ну, вам, Евгений.
0: Да, ну, все, слушайте, я депутат Государственной Думы, мне и санкции и там, конечно, там можно было поехать на какое-нибудь мероприятие в Европу и сделать двойную студию из Страсбурга.
1: Да, конечно,
0: да, ну, это
1: конечно.
0: Просто бред, ну, как бы, ну, мы не сделаем этого, и в этом смысле любые ограничения, это неприятно. Это не тот вопрос, который вообще нас волнует, да, то есть...
1: Как... Но вот сейчас были выборы в Саксонии-Анхальт, но, представляете, окажись мы там... Действительно,
0: конечно.
1: Прямой эфир, программа «60 минут», первый комментарий господина Ульриха, да, Алис Вайдель. Ну, это же просто невероятно. Где-то там
2: ладно,
1: попытаться.
2: Ладно, эфир, но на лыжах покататься.
1: В России так много мест крутых, но слава богу, что люди наконец-то об этом узнали, слава богу, что таким образом развиваются целые регионы, встают с колен целые отрасли. Поэтому, ну, нет, это не проблема. А вот если бы, опять-таки, как во времена ПАСЕ, двойная студия или... Ну,
2: опять
1: или там... Нет, ну, это действительно очень круто, потому что это та широта, которая, опять-таки, нашей аудитории дает возможность максимально глубоко погрузиться в информационное пространство, узнать, почувствовать. Это, конечно, было бы здорово. А
2: если,
1: в остальном нет.
2: Если бы не было санкций, вы бы в Анкоридж поехали?
1: Ну, да, конечно, я бы поехала в Анкоридж, но, опять-таки, я не знаю, ну, тоже какой-то секрет Полишинеля. Ну, подавали документы, да, там есть люди, с которых ситуативно эти санкции сняли в рамках саммита. Ну, вот с меня не сняли. Я уж не знаю, почему конкретно с меня. Ну, вот, ну, конечно, бы поехала, ну, разумеется.
2: Продолжение вопроса. Дух Анкориджа жив?
1: Дух Анкориджа, это мне сегодня понравилось, у нас в программе было сказано, произошла деанкориджизация. Да кто его знает, жив он или нет, исходим из того, что будем верить бесконечным сливам и вбросам, но, во всяком случае, на этот момент они выглядят максимально симпатичны, что с духом Анкориджа не пойми, что случилось, но все то, что привезли Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, максимально напоминает то, что называлось духом Анкориджа, а в отношении Украины и Киева усугубилось и... Лучше бы им был дух Анкориджа. То, что сейчас и чем дальше мы идем по линии фронта, принесет им еще меньше радости и надежды.
2: Они сами это признают и совершенно не скрывают. Да.
1: Поэтому вопрос совершенно не в формулировках. Суть не меняется. Мы свою точку зрения тоже не меняем и исходим из этого.
0: Но все хотят мира. И мы хотим мира. И люди на фронте хотят мира.
1: Да?
0: Но то другое, я даже не люблю это слово, цена. Я исхожу из того, мое мнение, что мы не можем закончить эту войну без того, чтобы гарантировать нашему населению безопасность.
2: Ну,
0: то есть,
2: значит,
0: самая простая история. То есть, как бы, когда наша страна получит гарантии безопасности там, за столом переговоров или на поле боя, там, мы немедленно завершим этот конфликт. Вот и все. Сейчас это невозможно. Сейчас там мы по собственному городу Суджа, вот я там был, на прошлой неделе, не можем передвигаться. Он по-прежнему закрыт для жизни. Наш город в Курской области. Ну, конечно, нам надо отодвигать всю эту шваль за Сумы, там, еще куда-то дальше, для того, чтобы там девочка Настя, которая учится в колледже искусств Суджанском, и которая сейчас обучается профессии ковроткания в Курске, вернулась домой. Для этого мы должны еще потрудиться. Мы, я имею в виду, каждый в России на своем месте.
2: Евгений Попов, Ольга Скобеева у нас в гостях, ведущие программы «60 минут». Возвращаемся к, так сказать, к личному. Вы российские суперзвезды. Вы можете пойти прогуляться в парке? Парк Горького, на ВДНХ с сыном, да? Или только выходите из подъезда, и все, и облепляют люди с телефонами, и вот это вот, и не дают пройти?
1: Я не считаю, что
2: облепляют
1: я
2: в хорошем смысле,
1: суперзвезда. Формулировка «облепляют» недопустима для меня. Когда люди подходят и выражают слова благодарности, я всегда и им говорю, что для меня это честь. Я всегда, если есть маломальская возможность, разговариваю с людьми, которые подходят, потому что какая-то кольцевая композиция. Когда мы заканчиваем программу, я говорю, что мы ценим каждого зрителя, и это не фигура речи. Это действительно так. Я очень ценю наших зрителей. И если я узнаю, что, обращаясь к ним, я нахожу отклик, то я, конечно, им благодарна. Поэтому мы можем погулять. Да, есть нюансы. Но, как правило, мы не гуляем не потому, что кто-то атакует или еще что-то. Каждый день, два раза в день, как только началась специальная военная операция, программа «60 минут» начала выходить в эфир 5 часов в день. 5 часов в день. Ну, куда там гулять по парку Горького? Не получается гулять по парку Горького. Сейчас мы выходим в эфир каждый день. 2 раза в день, 4 часа в день. Ну, то есть, наверное, просто не время сейчас для прогулок. И...
0: Да нет, но гуляем мы иногда.
1: Гуляем, да, но и в этом нет нормально. Никакой проблемы.
0: Да,
1: ну, нет же проблемы.
0: Да нет, нет, ну, конечно, никакой проблемы. Если люди подходят, то ну, как бы с ними разговариваем. Если там просят сфотографироваться, сфотографируемся.
1: Ой, очень часто говорят, поздравьте, да. Пожалуйста, кого-нибудь с днём рождения.
0: Да, да, да.
1: Если, правда. Если так, да. Ну, запишите видео.
0: Поздравляют?
1: Да.
0: Да, почему нет?
1: Да, а, да,
0: почему
1: да,
0: нет,
1: да, точно,
0: Господи,
1: конечно.
0: Но если нам легко, а людям приятно, да, и нам приятно тоже. А что нам это стоит? И, конечно, слушайте, тем более, что это те люди, которые... для которых мы работаем. Это наши работодатели, если хотите.
1: Ну, кстати, да, можно и так формулировать.
0: Да, абсолютно, да.
2: Вы можете вместе пойти в отпуск?
0: А на Новый год, да, мы можем вместе пойти в отпуск, а иначе
1: не... Мы не ходим в отпуск вместе, мы ходим в отпуск по очереди, потому что... Ну вот, программа.
0: На Новый год мы ездим в отпуск вместе,
1: мы, да.
0: Вот
1: стараемся.
0: У нас единственное время, когда мы с семьей едем куда-нибудь, это на Новый год.
2: Это я сейчас слушателям объясню, это, да, вопрос о трудностях работы с супругом.
1: Да ненормально.
0: Это не нюансы работы.
1: Нюансы.
0: Это не трудности. Трудности, знаете, другого толка вообще бывают у людей. Поэтому все, что мы переживаем, это не трудности, это нюанс.
2: Так, Евгений, вопрос к вам. Кто ваш герой, а кто антигерой?
0: Герой? Ну, точно, моя жена мой герой абсолютно во всех смыслах этого слова. Антигероев я вообще не... Нет, я абсолютно ориентируюсь на Ольгу с точки зрения того, как бы как образец дисциплины и красоты, и умения, знаете, вот так вот представить себя как искреннего, профессионального, красивого человека. И в этом смысле, конечно, Ольга Владимировна Скобеева – мой герой. Да? Вот. А антигероев у меня, наверное, нет. Я как христианин всех люблю. Вот. Даже ужасных негодяев готов простить, если они покаятся.
2: Ольга, с кем вы мечтаете записать интервью, из живых или мертвых?
1: Мертвых.
2: Точнее так, давайте, из живых и мертвых.
0: Ну, не знаю,
2: с Петром Первым, там, я не знаю, там, со Сталином, с Эйнштейном.
1: Вы знаете, ну, чтобы тоже это не было каким-то высокопарным объявлением про Сталина, хотя, конечно, было бы любопытно обсудить, ровно так же, как и с Лениным было бы славно поговорить. Но чтобы без высокопарных сентенций, вот у нас был эпизод в программе «60 минут», а сейчас себе сложно его представить, но я звонила по мобильнику Зеленскому. У меня даже есть фотокарточка. Я говорю, алло, А он мне: «Алло». И он говорит: «Это кто?» Я говорю: «Это Ольга Скобеева». «А это кто?» «Ой, а это Владимир Александрович». И мы с ним хихихаха. И он мне сказал:
13: он уже был,
1: «Вы знаете...»
0: Да,
1: он был президентом, это был 19-й год, он только-только стал президентом, он прекрасно знал уже на тот момент, кто я, ну, я, разумеется, знала, кто он, коль скоро я ему звонила, и мы с ним договорились, что он перезвонит, но он почему-то не звонит. Хотя, вы знаете, тоже к разговору про сложности, эти, значит, злодеи украинские в какой-то момент оборвали мне телефон, и не один, и не два, и вот эти вот бесконечные информационные атаки, когда ты не можешь держать мобильник в руках, потому что вот это вот 24/7 звонки, звонки, звонки, но это робот, да, автодозвоны и прочие смски, угрозы и гадости. Но так вот он так и не перезвонил, поэтому если он пожелает, я думаю, что пусть, а я бы с удовольствием поговорила. И тоже вот в продолжение мысли не про ненависть и, ну, я не знаю, желание закатать в асфальт, ну, а просто, может быть, если бы действительно была опция обсудить, и, может быть, если бы наконец-то ему стали задавать не лизоблюдские какие-то вопросы, вот эти вот люди, которые пытаются ему угодить в последнее время, он, конечно, воспарил и совершенно у него унесло голову. Вот если бы, может быть, так и было бы круто, и, может быть, какой-то был бы шаг и к миру, и к адекватности, и, может быть, я бы тоже смогла ему что-то объяснить. Короче, почему нет? Если что, обещал перезвонить, перезвонит.
2: Ждем.
1: Конечно.
2: Ольга Скобеева и Евгений Попов были у нас в гостях, ведущие программы «60 минут». Спасибо вам большое.
0: С днем
2: рождения вас еще раз. И пусть ваша программа процветает, и пускай эти 10 лет будут первыми только 10 годами, а дальше будут еще 10, еще, еще, еще.
0: Спасибо вам большое. Вам очень приятно быть в гостях «Комсомольской правды».
1: И мы ценим каждого зрителя и слушателя. Спасибо.
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
14: О переговорах.
13: Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Александр Грушко. Он отметил, в Москве неоднократно говорили о том, что от швейцарского нейтралитета мало что осталось. И в этом смысле Женева, как нейтральная площадка, не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство, правящие круги страны и, по сути, превращая ее, если не в прямого члена НАТО, то фактически ассоциированного. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному урегулированию. Последний раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины проходил именно в Женеве в феврале.
14: Об атаках.
13: Российские силы ПВО в течение дня перехватили над регионами страны 173 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожили в том числе над Брянской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
14: О финансах.
13: Центробанк планирует повысить лимиты переводов между юрлицами через СБП. Сейчас максимальный порог составляет 1 000 000 рублей, но сумма будет изменена, говорится в проекте регулятора. Из документа следует, что ЦБ также собирается расширить использование СБП для переводов платежей в бюджет. Речь идет о ссылках, которые будут размещаться на порталах государственных и муниципальных услуг, а также в личных кабинетах и на сайтах бюджетных организаций.
14: О топливе.
13: Ряд нефтеперерабатывающих заводов России ввели в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что отразилось на производстве. Предприятия благодаря этому шагу смогли нарастить объемы выпуска топлива. Об этом рассказали в Кабмине. Там отметили, что российские НПЗ продолжают продумывать план действий, чтобы увеличить объемы производства нефтепродуктов.
14: О кино.
13: Российский актер Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Картина получила название «Арена», сообщает издание «Variety». Хайек назвала ленту эпической и романтической приключенческой. Сценарий к ней она написала сама. Съемки проходят в Мексике. Отмечается, что в картине также сыграет британская модель и актриса Кара Делевинь. Продюсером картины выступит Анджелина Джоли.
14: О валютах.
13: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
14: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 18, облачно с прояснениями, в Петербурге 13, выше нуля, без осадков.
15: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
16: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас сегодня замечательный гость. Человек, не побоюсь этого слова, легендарный. Человек, который, можно сказать, ковал славу нашего театра и юмора, и много чего другого. Марк Григорьевич Разовский, народный артист России. Здравствуйте, Марк Григорьевич.
17: Спасибо на добром слове.
16: Спасибо вам, что пришли. Мы вам очень рады. И впереди новый театральный сезон. И вы, как руководитель театра у Никитских ворот, наверняка имеете что предъявить публике. Давайте, наверное, с этого и начнем. Что вы ждете от нового театрального сезона? И какие сюрпризы вы подготовили публике?
17: Да, мы начали 44-й по счету сезон нашей жизни. Начинали мы с обыкновенного драм-кружка любительского. Но в 91-м году наш театр профессионализировали. До этого мы были театром-студией, первым в стране театром, работающим на полном хозрасчете. Но мы были не одни. 4 театра в Москве были тогда в перестроечное время объявлены вот в новом статуте. Меня вызвали в 91-м году сразу, как говорится, когда началась новая Россия, в управление культуры, сейчас это департамент культуры, и сказали, что эксперимент удался, жизни на полном хозрасчете, то есть не рубля дотации от государства, но зато все деньги, которые мы зарабатывали тогда, мы могли тратить на свои нужды, на зарплату и, собственно, на декорации спектакля, и на все нужды театра. Надо сказать, что мы выдержали это испытание, в которое, кстати, никто не верил. И я помню, что в Министерстве культуры тогдашнем шли дебаты, получится у нас или не получится. У нас получилось, но какой ценой? Мы играли более 600 спектаклей в сезон по всей стране, не имея своего помещения. Но зато нас выручила публика, успех у публики, финансовый успех прежде всего. У нас были названия, на которые зритель откликался, и наши работы приветствовались, и сразу мы стартовали, так сказать, вот в «Новой России», как «Дети перестройки» нас тогда называли. Ну и первое десятилетие было, конечно, строительство театра. Потом укрепление театральной труппы следующие 10 лет. Ну, а следующие 10 лет – это уже было весьма очевидное развитие театра. И, наконец, последняя декада, я бы сказал, что это был расцвет нашего театра, который, я надеюсь, не сочтите за хвастовство, ну, какой-то расцвет нашего театра уже сейчас очевиден для всех. Мы получили в результате очень долгого ремонта помещение бывшего кинотеатра повторного фильма, вот где я... Извините за признание, когда был школьником, я прогуливал уроки.
18: Место легендарное. Мне кажется, я тоже там был в этом театре, когда он был театром повторного фильма. Все
17: было.
18: Ходили обязательно.
17: Да, популярный был кинотеатр. Вот, и я так, в те годы, конечно, будучи мальчишкой, я и ведать не ведал о том, какое будущее ждет меня именно в этих стенах. Ну вот, сегодня театр представляет совершенно другой организм, абсолютно профессиональный. У нас есть в труппе и народные артисты, и заслуженные артисты, выпускники всех театральных вузов Москвы, и я очень люблю еще Ярославский театральный институт. Там очень хорошая педагогика, и есть ребята, вот, так сказать, оттуда, вот, очень талантливые. Ну и московские театральные вузы каждый год пополняют нашу труппу. У нас сегодня самая молодая труппа в Москве, как мне кажется. Ну, это многие отмечают. Ну, может быть, я и здесь что-то преувеличиваю, но, во всяком случае, все отмечают очень сильный молодежный состав практически в каждом спектакле. Хотя, повторяю, у нас есть и очень мощная, зрелая, так сказать, актерская составляющая. Ну, что еще сказать? Наши креды – это живой академизм. Меня часто спрашивают, что это такое. Я говорю, во-первых, живой, во-вторых, академизм. И все, и все понимают, и все кивают мне и улыбаются при этом. Ну да, да, да. Мы, с одной стороны, мы театр, которому не чужда любая форма, театр свободный, легкий, на, как говорится, на подъем. Наш театр разножанровый, разноформный, разноязыкий, разностильный. Каждый следующий спектакль нашего репертуара не похож на предыдущий. Это большое испытание, чисто творческое для нашей труппы и для всех нас, потому что мы стараемся не повторяться. Ну и, наверное, отсюда интерес зрителей. Мы аншлаговый театр на протяжении всех 43 лет нашей жизни. Ну, конечно, бывали маленькие срывы, иногда чуть-чуть не доставало там, ну, был ковид, как вы знаете.
18: Да, да, да,
17: но
18: точно.
17: Что касается ближайшего сезона, мы продолжаем нашу линию. Это служение русской культуре и мировой культуре. Только что вышел спектакль, премьерный спектакль, буквально на вот, чуть больше недели прошло. Спектакль «Рурпа», пьесе чешского классика Карла Чапека. Это некая такая фантазия о роботах и любви. Ну, и он очень актуальная тема. Это вот последняя премьера. Следующей премьерой будет русский мюзикл «Епифанские шлюзы» по прозе великого русского советского писателя Андрея Платоновича Платонова, которого я очень люблю и ставлю превыше всех, можно сказать, моих любимых писателей. Ну, наверное, только Чехов тоже, так сказать, мой любимый автор. У нас 8 спектаклей только чеховских в нашем репертуаре. «Епифанские шлюзы» – это очень серьезное произведение, история времен Петра I, история английского инженера, который приехал сюда строить, ну, некий, назовем по-современному, некий Волгодон. Ну и вот что из этого получилось. Проблема взаимоотношений Востока и Запада, как вы понимаете, который исследует Андрей Платонов, это тоже очень актуальная тема, вот, потому что англичанин столкнулся с нашим менталитетом, и кончилось это для него весьма трагично. Вот, он не потянул это строительство, ну и Петр его наказал смертной казнью. Но самое интересное, может быть, для зрителя и новинка в том, что я написал музыку для... То есть как написал? Сочинил. Я не знаю нот, но сочиняю музыку иногда для наших спектаклей и мюзиклов самых разных. И вот я сочинил мелодию своим сиплым голосом. Напел в телефон, а и архитекторы нашего театра, мой сын и его жена, мой сын главный администратор Семен Маркович Розовский и Маша Куповецкая, его супруга, они только-только поженились, вот они помогли мне. Они уже технически все это, значит, сделали и привлекли искусственный интеллект для сочинения окончательного варианта музыки. То есть искусственный интеллект сделал все оркестровки, выполнил все мои требования. Были, конечно, сомнения, но я его зомбировал, значит, своими мелодиями и требованиями, даже, так сказать, где у меня слышалась скрипка, где пауза, где медленный ритм, где... Но мелодика моя. Вот.
18: С ума сойти, слушай, вообще новый
17: вид творчества. Вот это вот такой только... опыт совершенно интересный. Уникальный нас ждет. Я думаю, что в конце октября, в самом конце октября состоится премьера. Сейчас идут бурные репетиции этого спектакля. Ну, к своему, так сказать, извините, что... Вздыхаю. 3 апреля у меня будет возраст. Объявлять или нет?
18: А почему нет?
17: В «Комсомольской правде», в «Молодежной газете».
18: Ну, газете «Комсомольской правды» 100 лет исполнилось.
17: 90 лет мне должно исполниться. Но, как говорил Лев Николаевич, ЕБЖ, если буду жив. Лев Николаевич Толстой. Вот, если буду жив, то, значит, я поставлю «Вишневый сад» на большой сцене. Да, это будет новое прочтение этой великой, гениальной совершенно пьесы, шедевр мировой литературы. Я вообще считаю, что... Ну, есть вот в мировой драматургии Шекспир, есть Чехов, но вот лучшие пьесы Чехова – это «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», ну, для меня лично. И, конечно же, это будет большое испытание тоже на профессионализм нашей труппы. Если мы справимся, то это будет большое счастье и для меня, и, может быть, удовольствие для зрителей вызовет наша постановка новая.
18: Мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что у нас в гостях Марк Григорьевич Розовский, основатель и художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот».
15: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
20: «Комсомольская правда». Читайте завтра, почему благополучные подростки попадаются на удочку украинских спецслужб и как это предотвратить. Что с урожаем картофеля в этом году, стоит ли ждать низких цен. В московских дворах появятся гаражи для велосипедов и самокатов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
21: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
21: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
22: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
16: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. И мы продолжаем наш разговор с Марком Григорьевичем Розовским, основателем и художественным руководителем театра у Никитских ворот. Я знаю, что у вас еще идет тоже спектакль по вашей пьесе «Джобс», посвященный, я так понимаю, Стиву Джобсу.
23: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
24: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский, похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
25: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
27: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Это и Менделеев. То есть это крупнейшие умы, которые пытались соединить свою нравственность со своим реальным делом и сделать дело вдохновленными, то есть дело их, это дело их души, не только, так сказать, дело их чисто практическое дело.
18: Не только вот. Бизнес, да, как говорят, только бизнес, не только бизнес.
17: Ну, с помощью бизнеса, бизнес – это средство для них прежде всего. Ну, таким является, наверное, сегодня продолжением Стива Джобса, уникального человека. У него тоже трагическая судьба, и он, ранняя гибель его от болезни. Все это мы исследуем, и все это мы представляем в театре. Зритель может принять, не принять. К нам приходят люди, которые прекрасно конечно, знают биографию Джобса, но у нас это, опять-таки, поэтическое музыкальное шоу-представление, где наши актеры поют джаз, поют не просто песенки, а эти песенки соединены с биографией нашего главного героя, с его противоречиями, потому что Джобс был отнюдь не однолинейный человек. Иногда он пугал своим гневом и своей яростью, иногда совершал ошибки. Вообще сегодняшний герой – это не герой какой-то однолинейный, мне кажется, это герой, который мечется иногда, желает какие-то противоречия преодолеть в своей жизни. Он ищет, вот тогда за ним интересно следить, и тогда возникает некая драма даже в таком жанре, как шоу.
3: Марк Григорьевич, я знаю, что... Я слышал, скажем так, что большая проблема и современного театра, и современного, на самом деле, и кинопроизводства – это отсутствие хороших сценариев. Все говорят о том, что есть определенный кризис в этом направлении. У вас то, что многие сценарии пишете вы...
17: Ну, это... у нас авторский театр изначально. Понимаете, я 13... Я-то был...
3: Да, вы сценарист.
17: Я ученик в этом... В плане драматургии я учился 13 лет, была студия Алексея Николаевича Арбузова, и я был вместе с моими тоже коллегами, друзьями многими, которые писали пьесы. Он нас учил писать пьесы, занимался нами практически совершенно бескорыстно. Классик советской драматургии, изумительный человек.
3: Извините, пожалуйста, но это же не технология, это же не вопрос того, что это, вы, что это мастерство, инструментарий, и вот как я пришел как журналист, написал заметку, потому что я знаю как. У вас же это абсолютно творческая история, и вот этот уровень творческой энергии, в которой у вас есть, он на самом деле восхищает, потому что на

0: собственных пьес. И, кстати, как режиссер, я борюсь с той пьесой, которую мне предлагает автор.
1: Да?
0: Ну да, приходится часто переделать, потому что за письменным столом, знаете, пьеса, она планируется, она придумывается, но когда ты начинаешь ее ставить, у тебя как режиссер ты имеешь большие претензии к автору и не всегда с ним соглашаешься. Но я переделываю. То есть пьеса рождается в театре на самом деле. Но извините, что сейчас я вот про гречневую кашу сказал не зря. А что такое Шекспир? Он писал пьесы для своего театра «Глобус». Да. А что такое Мольер? А Мольер писал для своего театра «Комедии Францесс». А что такое Еврипид? А он для своего античного театра писал пьесы. Это норма. Не потому что я сравниваю, не дай бог, себя с Шекспиром. Вот Чехову повезло, потому что он писал пьесы за письменным столом, но отдав эти пьесы Станиславскому и Немировичу Данченко, понимаете, он возник на этой волне гениальной режиссуры, которая правильно прочла его пьесы. Раньше было такое слово «толкование», а теперь употребляют чаще слово «трактовка».
1: Трактовка, да.
0: Ну вот, если ты как режиссер занимаешься трактовкой драматургического текста, и ты копаешь как можно глубже, ищешь второй план, ищешь философию, не ищешь, просто ставишь мизансцены, ты пойди налево, ты пойди направо. А когда ты понимаешь, ради чего? Но это великая традиция великого русского театра, это русская театральная школа, школа, зовущая к сопереживанию, к сочувствию. Ну, это же все объявлено, это наша, ну, догма, что ли, жизнь человеческого духа показывать в каждом произведении. А вот если этого нет, тогда происходит заполнение пустоты пустотой. Сегодня главный враг наш – это пустота, которая имитирует, она все время имитирует дух. А дух – это, ну, сейчас я, может быть, с точки зрения физики скажу недоказуемую вещь, но дух – это некое вещество. Вот у Платонова дух – это вещество. Да. Он недаром был таким писателем, который основывал свое творчество на пантеизме. Понимаете, для него камень должен был становиться живым, трава должна становиться живой. И это не просто поэтическое мышление, это какая-то вера почти мистическая в воодухотворенность всех предметов, даже мертвых, неживых. Понимаете, и это и есть поэзия, и это и есть поэзия в прозе, хотя Платонов начинал со стихов когда-то. У него был сборник, самый первый сборник, где он говорит, я читал, меня удивила строчка, «Изобретатели, громилы мира». Ну вот Стив Джобс был в кавычках «громилы мира». Он был изобретателем нового. Вот такого рода подвиг и подвижничество, одухотворенность требуется для такой жизни. Но это и есть величие человека, проявляющееся не в каком-то рабстве. Понимаете, Чехов призывал нас каждую минуту там, или каждый день выдавливать из себя раба. Но это вот именно в творчестве, именно в культуре секрет молодости, секрет энергетики, если хотите. Я не бью себя в грудь. Многих своих друзей я похоронил, я живу сейчас после них, но они, я с ними разговариваю, я общаюсь с ними буквально каждый день. И с Товстоноговым, своим учителем, на каждой премьере я провожу личный разговор, спрашиваю: Георгий Александрович, где я ошибся? Что я сделал не так? Что я не выполнил? Какую задачу я не выполнил? Понимаете, здесь можно громкие слова употребить, что наше дело требует какого-то мессианства. Но на самом деле просто надо делать свою работу ежедневно на максимуме, и тогда ты счастлив сам, и все окружающие тебя коллеги тоже испытывают подъем и счастье.
1: Напомню, что у нас в гостях

0: Ахмат Григорьевич Розовский, легенда нашего театрального цеха, основатель и художественный руководитель Московского театра у Никитских ворот.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
3: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень, Токсис, да. Молодые ребята, я ратую за нашу молодежь, вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
4: Возьми телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Маттео Сальвини, вице-премьер Италии и министр транспорта, предложил участие Рима в регулировании конфликта на Украине. Он предложил, что Италия могла бы выступить в качестве третьей стороны во время переговорного процесса. Также Сальвини подчеркнул, что Рим ведет себя наиболее сдержанно, чем другие европейские страны в вопросе украинского конфликта. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Однако в российском МИДе заявили, что не рассматривают Женеву в этой роли, поскольку страна утратила нейтралитет.
0: О ценах.
1: В России будут отслеживать формирование цен на продукты. С 1 января начнет действовать специальная система мониторинга. Эта норма закреплена в федеральном законе. Контролировать будут 24 вида продуктов, в том числе говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца. Цены на все эти позиции Росстат анализирует при расчете инфляции. Закон также предусматривает передачу госорганам сведений о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей. В перечень данных войдут сведения о продаже и поставках товаров, а также о прибыли, доходах и расходах участников рынка.
0: Об экологии.
1: 235 тонн отходов в трех районах Якутии собрали добровольцы экологического проекта «Чистая Арктика». Волонтеры и местные жители работали в Верхоянске, а также в поселках Тикси, Эсихая и Батагай. В этом году уборка охватит 12 районов. Проект «Чистая Арктика» занимается очисткой северных территорий с 2021 года. Основной объем отходов – наследие советского периода. Вывоз мусора в арктических условиях требует специальных технологических решений из-за особенностей ландшафта и климата. За все время существования проекта добровольцы собрали более 22 тысяч тонн отходов и очистили больше 1000 гектаров земли.
0: Обо всем.
1: В Казахстане кошка устроила ДТП. Водитель оставил без присмотра машину, животное забралось в салон через открытое окно и случайно задело рычаг коробки передач. Оставленный на передаче автомобиль плавно покатился и остановился лишь после столкновения с ограждением. Свидетели произошедшего отметили, что пушистая автоледи переоценила свои навыки парковки. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 15 облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 13 градусов выше нуля без осадков.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. А у нас сегодня удивительный гость Марк Григорьевич Разовский. Человек, который основал театр у Никитских ворот. И тот, который, собственно, этим театром руководит, пишет пьесы и до сих пор является его душой и сердцем.
3: А вы критически настроенный к себе человек? То есть вы можете сказать... Какой я молодец, вот сейчас кайф. Или всегда есть вот этот червячок, можно было сделать лучше?
4: Я не только критический, я палач самого себя. Все начинается с сомнения, и сомнения гнетут. Более того, тот успех, который на премьере вдруг возникает, хочется... Да, конечно, приятно. Ну, что я буду лицемерить? Конечно, приятно. И хочется поздравить всех своих друзей, которые участвовали в коллективном деле театра. Театра с большой буквы. Вот. Но если этот успех я должен программировать, если я... Ну, я тут заблужусь, и на самом деле... Ну, конечно, я думаю о зрителе. Конечно, я думаю об успехе в честном деле. Но если я буду руководим только этим, и этим как главным, то я, как говорится, нарушу заповедь и контроль над собой, и я начну самоутверждаться без мотивировки. Самое главное – иметь мотивировку. Если ты... Понимаешь, ну это Вахтангов говорил, ради чего? Ну давайте, вот вы собрались, ну для чего? Для чего мы ставим этот опус? Если ты не знаешь, для чего? Кстати, не знать в начале работы, Это и есть сомневаться. Потому что я, например, есть режиссеры, которые знают, как заранее, как они поставят спектакль. Но это не мой путь. Я, например, в себе храню... У меня есть то, что вот чувство, это Питер Брук сказал, предчувствие театра. Вот я руководствуюсь предчувствием, а не знанием. Хорошо не знать. И хорошо прийти на первую репетицию, иметь предчувствие, но не знать... Как ты будешь дальше копать, куда тебя поведет? То есть мне интересно постигать. Это и есть процесс постижения. А если я с готовым решением изначально... Ну вот Марк Анатольевич, он с готовым решением, я знаю, всегда начинал работу. А я так не, лично я не могу. Но каждый выбирает для себя.
3: Конечно, всех
4: здесь нельзя сказать. Но, простите, перед белым листом бумаги. Опять я такое наглое сравнение употребляю, но я надеюсь, что вы меня правильно понимаете. Это
3: конечно,
4: не скромности, а из-за того, что... Но Александр Сергеевич застывает с пером в руки перед белым листом бумаги. Лев Николаевич застывает в той же позиции. Достоевский в той же позиции. И, простите, я, если я пишу пьесу, я в точно таком же положении. Только они гениальные, а ты сомневайся, а ты докажи, а ты пойми, почему они гениальные, ты учись у них. Ну, поймите правильно.
3: Да, я прекрасно что, понимаю. Это
4: что только
3: шаг
4: этим
3: творчеству,
4: путем
3: да, он...
4: мы можем какого-то достижения добиться. Ну, это поиск. Творческое – это поиск. Это не то, что я выполняю задачу за задачей, а ты ищешь ходы к тому, чтобы выполнить художественную задачу, и это называется художественная воля. И иногда в театре ты эту художественную волю употребляешь. Часто спрашивают, а вы тиран? А вы деспот? Да какой же я деспот? Я должен увлечь своим волнением, иногда даже своим незнанием, и тебе помогут коллеги. У нас в театре коллективное творчество очень развито. У нас все артисты, я требую, чтобы они умели импровизировать. То есть игра – это импровизация. Это как на... Да, есть задачи композиции, есть какие-то правила, но, как Мирхольд говорил, импровизация – это импровизация в пределах заданной композиции. Вот. Это каждый спектакль должен быть вот такой импровизацией. И если все складывается, и если ты отрубаешь все лишнее, вот как Товстоногов меня... Я просто был потрясен его уроками режиссуры, потому что он на моих глазах однажды... Я сидел на репетиции, он почти целый акт в одном спектакле... не буду называть, он просто вырубил за 3 дня до премьеры. Вот это меня повергло в шок, я помню. Но я то же самое делаю теперь сам. Когда я что-то как бы закончил, дальше я смотрю и думаю, что бы мне, как улучшить, как вырубить лишнее, как сделать так, чтобы это была пуля, чтобы зритель не заскучал, чтобы он был в напряжении, это нормальное чувство в театре, и чтобы было развитие. Профессионал озабочен не только решением какого-то микроэпизода или там придумывания трюка, а вот почувствовать развитие внутри целого, добиться построения. Вот профессия режиссера, ну, чему учил меня тоже, вернее, учился я у Товстоногова, это построению. И Мирхольд говорил, что искусство режиссуры – это прежде всего искусство композиции. А что такое композиция? Это соотношение частей. Если это соотношение частей живое и проникает действие в каждую строчку, в каждую секунду жизни на сцене, тогда интересно смотреть.
3: Марк Ильич, вот знаете, такой вопрос, может быть, неприятный вам задам, но тем не менее, я очень много в последнее время слышу такое мнение, оно по-разному сформулировано, но смысл примерно такой, что я не могу ходить в театр, я перестал верить. Мне очень сложно, ну, я говорю, я не про себя говорю, мне как раз легко почему-то получается погрузиться вот в эту историю, и всегда так было. А вот у современных людей, которые избалованы там и кино, и сериалами, и там рилсами в телефоне постоянно, вот это ощущение, что я должен преодолеть вот эту условность театральную, мне кажется, с годами людям все сложнее становится так сделать. Вы не ощущаете, что молодое поколение, юное поколение, что ему сложно прийти сейчас к театру? Или это так, нет такой, не видите такой проблемы?
4: Ну, наш театр не испытывает такого... Как у нас зритель и молодой, огромное количество молодежи приходит в театр Никитских ворот. Есть, конечно, спектакли даже с уклоном на молодежную аудиторию. Ну, «Капитанскую дочку» я Класс мюзикл. Но у нас не только потому, что это произведение в школе по предмету литературы проходит, но у нас огромное количество молодежи.
3: И они считывают этот язык, вы видите, откликается, да?
4: Нет, конечно, конечно. Ну, я не делю, ну, есть и зрелые зрители, и пожилые люди, но они едины с молодежью, а молодежь на... Кстати, я думал, что на Стива Джобса придут совсем юные. Нет, не пришли, а пришло среднее поколение, которое знает Стива Джобса, понимаете? А уже вот юные, совсем юные, ну, там... 15-17-летние, они уже забыли.
3: Да-да, для них это уже так.
4: Или они не знают, но зато на «Капитанскую дочку» они ходят, на «Бедную Лизу» они ходят, и с большим успехом идут эти спектакли. И на «Чехова» ходят. Самое интересное. Нет, я так не думаю. С другой стороны, есть другая беда. Конечно, беда сегодняшнего театра, и не только театра, заключается в том, что, конечно, акцент на развлекуху, в кавычках, сегодня очень большой. Люди хотят в театр ходить не за правдой, как они ходили в 60-е годы, в тот же театр Любимова, театр Товстоногова, театр Эфроса там, и так далее, Марка Захарова в те годы. А сегодня ходят отдохнуть. Это как в кафе пойти, да, и глотнуть бокал вина. И вот им хочется вот такого рода времяпрепровождения в стенах театра. Однако, вот они пришли на «Дядю Ваню». И вот они выходят из зала, ошеломленные искусством, Чеховым. Они пришли, может быть, хотели развлечься, но если они туда попали случайно, вдруг они открыли мир. Открыли вообще... Вообще, они так проникаются всем тем, что на сцене, что они мгновенно забывают о своих низких, как говорится. Но развлекательную функцию никто не отменял. И в моем репертуаре театра у Никитских ворот есть большое количество мюзиклов. Ну, там «Пляшущие человечки» с огромным успехом идет мюзикл про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И там, конечно, развлекательная функция очень сильна. И в «Капитанской дочке». Вы понимаете, Пушкин же тоже, он настолько острый сюжет написал. Он и для молодежи, он и для думающих людей. Понимаете, и про бунт российский, бессмысленный, беспощадный, и про царицу, которая, так сказать, благоволит героям, и так далее. Понимаете, и за подвиг, и за ценность человеческой жизни, и там есть страшные сцены насилия, которые пугают, потому что пугачевщина, Пугачев в прозе «Капитанской дочки» – это один Пугачев, а в истории бунта ученый-историк Александр Сергеевич Пушкин написал совершенно другого Пугачева с фактами в руках. Вот вам интересное сочетание. Я ввел некоторые маленькие отрывочки из «Пугачевского бунта» в «Капитанскую дочку», и пушкинское слово, и пушкинское мышление стало еще более акцентированным и ясным. Это не я придумал, я просто это соединил в театре, но я имею право на это.
2: Мы прервемся буквально на несколько минут. Марк Розовский, художественный руководитель и основатель Московского театра у Никитских ворот, у нас сегодня в гостях.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте завтра, почему благополучные подростки попадаются на удочку украинских спецслужб и как это предотвратить. Что с урожаем картофеля в этом году? Стоит ли ждать низких цен? В московских дворах появятся гаражи для велосипедов и самокатов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, а у нас в гостях Марк Григорьевич Розовский, основатель и художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот».
3: Марк Григорьевич, я еще вопрос задам сейчас не совсем про театр. А я знаю, что вы, простите, могу назвать вас нашим коллегой. Потому...
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Да. Хотя у Жванецкого тоже есть репризы. Понимаете, там короткие фразы и так далее. Но если Горин ушел в драматургию, вот как я, в театр, то о Жванецком, например, этого не скажешь. Он оставался так называемым стендапистом.
3: Ну да.
4: От слова «стендап». Стоящий у микрофона. Микрофон стоит, и он только из своего знаменитого портфеля вынимал свои блестящие, так сказать, монологии. Что касается сегодняшнего дня, это вот такой более стендапистский, что ли, юмор. Юмор иногда мне непонятный. Но это, наверное, я отстал. Потому что я вот смотрю, там иногда комеди-клаб, зал валяется от смеха. А я ловлю себя на том, что я не понимаю, почему они смеются. И думаю, ну как же я отстал. И вот молодежь, они встречают, значит, у них другое мышление, другое ассоциативное мышление.
3: Это нормально.
4: Но если в наше время, вот юмор 60-х, вы спросили об этом.
3: Да-да-да.
4: 60-х годов был наполнен мыслями и сатирой, то сегодня, я бы сказал, юмор ради юмора, то, что мы тогда называли таким грубым словом зубоскальство, сегодня тоже имеет место быть в более расширенном виде. То, от чего мы отказывались и считали, что это плохой вкус, что это там ниже пояса, иногда там сегодня звучит мат-перемат и считается, что это юмор. Ну, это старческое мое брюзжание. Ну, каждое время, понимаете, имеет своих кумиров, это тоже надо понимать. Потому что когда мы были, до нас, допустим, был... Вот в юность меня Катаев позвал заведовать отделом сатиры и юмора. А до меня там работал, знаете кто? Леонид Линч. Леонид Линч – это был знаменитый филитонист, но он был известный такой писатель, который писал очень несмешные юмористические рассказы, совершенно несмешные. Но вот мы пришли на смену.
6: И он, видимо, не смеялся над тем, что писали вы.
4: Нет, они же были испуганы нашим явлением. Угу. Понимаете, вот это и есть прогресс. Есть технический прогресс. И, как вам сказать, искусственный интеллект сегодня он и удивляет, и пугает. Ведь вот мой «Рур» – это спектакль об угрозе. Понимаете? Но там и трагедия, и комедия. Там и фарс, и гротеск – самый сложный вид театрального искусства. Это гротеск, где надо найти естественность в самом таком фантазийном, преувеличенном, обостренном изъявлении. И Станиславский очень много думал о гротеске, писал о гротеске, но сам почти не использовал гротеск. Но, тем не менее, Вахтангов, который создал «Принцессу Турандот», полную юмора и абсолютного гротеска, и импровизации, кстати, был совершенно чужим Московскому художественному театру. А это была третья студия МХАТа. Вот вам разнообразие МХАТа, с одной стороны, а с другой это совершенно разным направлением. Мы вот говорили об успехе. Я считаю, что театр представления, театр переживания, психологический театр, если он перекрещивается с театром зрелищным, полным эффектов и так далее, вот это, вот тут вас ждет успех. Что такое история лошади? Люди играют лошадей. А где это поставлено? В БДТ. А БДТ – это апологет психологического театра. Вот вам пример того, как психологический театр соединяется с театром, так сказать, мирхольдовским, то есть театром условно знаковым, потому что Евгений Алексеевич Лебедев играет лошадь, оставаясь человеком. Это условно знаковый театр, а не бытовой психологический театр. Это поэтический театр, это притча, это фэнтези, это образ прежде всего, а не что-то конкретное, запечатленное. Но юмор тоже меняется, понимаете? Юмор, ну, каждое поколение, если смеются, ну, дай им бог. Вот страшно, страшно, понимаете, в этом жанре страшно что? Страшно, что ты делаешь что-то тебе кажущееся смешным, ты выходишь на публику, читаешь по бумажке этот смешной текст, а зал молчит. Вот это драма и трагедия любого юмориста. Ее боялся даже Чарли Чаплин.
3: Да. Да-да-да, он даже
4: понимаете, когда вдруг Чарли Чаплин, который заставил смеяться весь мир, а потом вдруг делает фильм «Месье Верду», где никакого смеха нет, и где все говорят, ну, что это Чарли Чаплин, он нас не удовлетворил. А он другие задачи имел уже в «Месье Верду». Но при этом великий юмор того же Чарли Чаплина в «Великом диктаторе», например, где он совершает подвиг художника и запечатлевает фюрера, и весь мир понимает это, и потом вся история доказывает, что Чарли Чаплин был прав, ведь это до Освенцима он все это сделал, до Сталинграда, до гестапо в чистом виде. Понимаете, вот это художнический прорыв, он должен всегда быть человечным. Вот если юмор теряет человечность, или он служит безвкусице, юмор ниже пояса, юмор... Хотя, может быть, и соленый юмор балагана тоже фольклорный имеет свои традиции. И нельзя здесь... И вот Бахтин, я ученик Бахтина, он, Михаил Михайлович Бахтин, великий, так сказать, критик, искусствовед, литературовед, он очень повлиял лично на меня еще в 60-е годы. И можно сказать, его книга и о Достоевском, и о Рабле – это мои настольные книги. Понимаете, также я учился не только режиссуре у режиссеров, но и учился. У меня же филологическое образование, факультета журналистики МГУ. Вот. И это определило тоже мою репертуарную политику на протяжении практически всей моей жизни. Потому что то, что я читал, в театре не всегда даже были знакомы и с «Бедной Лизой», и с «Холстомером», и да даже «Преступление и наказание» не слишком хорошо знали у меня спектакль «Убивец», это триптих. Но мне помог и Юра Ряшенцев, мой соавтор, поэт во всех наших музыкальных спектаклях, но даже «Три мушкетера», которым я тоже имею некое отношение, тоже родились из моей любви к литературе как таковой.
6: Марк Георгиевич, огромное вам спасибо. Спасибо, что вы к нам пришли. Удачного вам сезона, новых вам постановок, новых вам открытий как среди актеров, так и среди режиссеров, и, главное, среди зрителей, которые будут к вам приходить и радоваться вашему спектаклю.
4: Спасибо вам за ваши вопросы. Мне было как-то легко с вами разговаривать. Ну и спасибо «Комсомольской правде» за приглашение. И я от всего сердца. Наш театр вообще от сердца к сердцу. И если все, кто меня слышит, придут в театр Никитских ворот, то, конечно, это будет мое счастье. Ну и я надеюсь, вы получите удовольствие от нашего общения. Цель театра – общение. Да, общение. Приходите почаще в театр, и будем вместе.
6: Спасибо. Спасибо вам огромное.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Журналист-международник Федор Лукьянов о различиях в культурных кодах России и Америки.
12: Кока-кола, да, американский символ, но это как раз прямое отражение американской, ну, идентичности. Это потребительское общество, мощное, очень развитое, но построенное на культе предметов потребления. Хорошо это или плохо, это вообще, говоря, не наше дело. Ну, вот так они устроились. Россия не является страной, культурой, которая построена на потреблении. Мы прежде всего про духовность. Это имеет разные стороны, иногда хорошие, иногда плохие. Но это первично, отсюда и писатели. У нас, кстати говоря, русская философия, она все-таки более национальная, она не очень известна в мире. Но роль философской картины русского духа выполнила классическая литература, которая в мире будет популярна всегда, потому что она о вечном. Ну, конечно, это не массовая история, но, с другой стороны, это история основополагающая. То есть русский язык – это основа нашего, ну, влияния в том числе.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»?
13: Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
13: О вооружениях.
1: Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет. Об этом он написал в своей соцсети True Social на фоне новостей о якобы нехватке оружия у США на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Американский лидер отметил, производство сосредоточено на ракетах, в том числе для систем Патриот и Томагавк, а также других стандартных комплексов, которые уже широко используются. Лидер Белого дома подчеркнул, что сейчас вооружение направляется на Ближний Восток и в другие регионы.
13: О политике.
1: Вернуться к закупкам российского газа можно будет после завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС «Вестям» заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он отметил, на фоне геополитических кризисов цена на топливо в Европе слишком высокая. Необходимо найти дипломатическое решение, не направляя оружие, а помогая переговорному процессу. Политик также сообщил, что итальянское правительство уже потратило 3 миллиарда евро на меры по смягчению этого роста за счет снижения акцизов. Как подчеркнул Сальвини, после окончания конфликта на Украине надо восстанавливать отношения с Россией как экономические и торговые, так и культурные в полной мере.
13: О топливе.
1: Усилить контроль за ценами на топливо в мелкооптовом сегменте поручил Александр Новак. Вице-премьер провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщили в правительстве, власти в ручном режиме организовали работу по обеспечению топливом ряда регионов с перебоями поставок. Речь идет в том числе о Свердловской, Челябинской, Архангельской, Тверской, Белгородской областях, Пермском крае и Краснодарском. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, в Кабмине заявили, что дополнительные установки в ряде НПЗ введены в работу для роста выпуска топлива.
13: О Москве.
1: Густой туман с видимостью 200-700 метров ожидается сегодня ночью и завтра утром на улицах и дорогах Москвы и области, сообщили в МЧС. Ведомстве рекомендовали пешеходам выходить из дома со светоотражающими элементами на одежде, внимательно переходить проезжую часть, а водителям быть предельно внимательными на дорогах, сбрасывать скорость, приближаясь к школам и детским садам, также снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих автомобилей.
13: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
13: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Петербурге 13, выше нуля, без осадков.
13: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
14: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 62. О чем рассказали рукописи Головкина. Георгий Черепенько, ведущий эксперт-криминалист автономной некоммерческой организации. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований. ОНО «Судебный эксперт». Он в том числе почерковед, специалист по почерку. Я попросил Георгия провести экспертизу письма, которую Сергей Головкин написал из СИЗО своей матери. Эксперт Черепенько отмечает, что начало письма Головкин писал равномерно, устойчивым почерком. Первая страница и первая половина второй страницы можно охарактеризовать как письмо человека, который выполняет запись в обычных условиях, без воздействия каких-либо сбивающих факторов. Однако, начиная со слов «я чувствую себя как инопланетянин», письмо ускоряется, степень связанности снижается. Криминалист обращает наше внимание на то, что на второй странице письма появляются первые исправления и помарки, пусть пока и незначительные. Буква «У» в частице «ну», посторонний штрих в букве «К» в слове «как». В верхней части первого элемента буквы «В» появляется тупая точка, при том, что записи выполнены в достаточно быстром темпе. На третьей странице темп письма снова начинает увеличиваться. В тексте появляются дописки. Можно отметить начало тупой точки, начало использования движения при выполнении буквы «Л» в слове «человек», появление мелкой извилистости при выполнении отдельных элементов. Например, в соединительном элементе между буквами «Н» и «Ч» пропуск отдельных элементов, надстрочный символ буквы «Е» в том же слове. Однако после этого почерк снова возвращается к стройности, как в самом начале письма. Текст. «Ты его, пожалуйста, никому не показывай. Сожги. Как подумаю о тебе, о бабушке, у Наташеньки, у Лени. По характеристикам общих и диагностических признаков приближается к тому, каким используется первая часть первой страницы». Но на четвертой странице почерк снова резко ухудшается. Возникает некоторое нарушение координации движений второй группы. Протяженность движения по вертикали увеличивается, ускоряется темп письма. Некоторые элементы усложняются. Например, надстрочный элемент «и краткое» выполнен извилистым движением. И какие выводы можно сделать по тем нюансам, о которых вы говорите? Выводов несколько. Это письмо Головкин писал свободно и сам. Его никто не заставлял это делать. По крайней мере, по почерку я не установил каких-либо признаков внешнего давления. Я не вижу никаких явных нарушений, характерных для людей с тяжелыми формами психического расстройства. А вот эмоциональное состояние Головкина, пока он корпел над письмом, скакало. Георгий Черепенько в экспертизе приводит конкретные фрагменты текста, где это видно. Первый столбец – внутреннее состояние автора письма. Второй столбец – фрагмент текста. Относительное спокойствие. «Здравствуй, дорогая. Стыдно получать передачки». Волнение. «Я чувствую себя как инопланетянин. Ты даже наняла мне адвоката». Сильное волнение. «Такие преступления не прощаются. Их нельзя прощать». С Евгением Евгеньевичем. Относительное спокойствие. «Ты его, пожалуйста». А Наташеньке и Лене. Сильное волнение. «Ну да что теперь, Сережа?» Почему Головкин волновался именно в этих частях письма? Могу предположить, что наиболее душевное переживание он испытывал, когда писал и думал об общественной реакции на то, что он совершил. Возможно, это страх перед линчеванием со стороны родителей убитых им мальчиков. А может быть, страх перед общественным судом и перед общественным порицанием в целом. Но когда он писал о родных и близких, к нему возвращалось сравнительное успокоение. По моей просьбе, Георгий Черепенько изучил не один, а несколько образцов почерка Сергея Головкина, хранящихся в уголовном деле. Помимо письма матери, это была явка с повинной, написанная ВЫФ милицейского управления в октябре 1992 года, утром после задержания. А также чистовик и черновик сочинения, который 17-летний Головкин сдавал при поступлении в сельхозакадемию имени Тимирязева в 1977 году. Эксперт отмечает, чем больше материала для исследования, тем точнее выводы. А еще так можно проанализировать, как менялся почерк человека в разные периоды жизни. Напомню, что явку с повинной маньяк Фишер написал после первой проведенной в изоляторе ночи, после попытки самоубийства, когда его забинтовали врачи скорой помощи, которых вызвал дежурный. То есть состояние стресса, уже понимая, что дальше ему предстоит допрос у следователя, на котором все нужно будет рассказать в деталях. И тем не менее, содержание данного текста является достаточно согласованным. Сведения, изложенные последовательно, имеют внутреннюю логическую связь, констатирует Георгий Черепенко. В тексте существует повышенная вариационность, использование отдельных букв относительно остальных документов. Например, буква «Я» имеет не менее 7 различных вариантов исполнения по форме движения и степени сложности как при выполнении отдельных элементов буквы, так и по выполнению целой буквы. Второй элемент буквы «Р» имеет 6 вариантов исполнения, надстрочные элементы краткой, 4 варианта и так далее. Так, эксперт отмечает, что в этом документе Головкин делает две дописки, 8 исправлений и зачеркиваний, и один случай пропуска буквы. Путается в пунктуации. Один раз вместо точки используют запятую, затем двоеточие. Заметно, что в этот момент мужчина пишет достаточно быстро. Могу сделать вывод, что в момент написания явки Головкин испытывал определенные действия сбивающих факторов внутреннего характера. К ним относятся волнение, возбуждение, стресс и так далее. Более всего это проявляется, когда он переходит непосредственно к описанию убийств. То есть он переживает, что его деяния стали широко известны, а вина стала персонифицированной. А что вы можете сказать о почерке Головкина в его сочинении? Это высоко выработанный почерк с хорошо сформированным письменно-двигательным навыком. Как раз сочинение мы можем использовать как образец эталонного почерка Головкина и по выявленным различиям оценить степень характера воздействия внутренних сбивающихся факторов в письме матери и явке с повинной. Глава 63. И о его женственности. Пару слов о самом почерке Головкина. Я точно помню, когда в архиве Мособлсуда обнаружил в одном из томов уголовного дела письмо Фишера матери, сразу отметил про себя, насколько же у этого внешне непривлекательного человека был четкий образцовый и даже красивый почерк. Нужно напомнить, что еще несколько десятилетий назад письмо на бумаге было одним из основных способов передачи информации. Человек, который родился в 1960-х, 1970-х и даже в 1980-х, писал с детства постоянно и много. Компьютеров и гаджетов тогда еще не было в обиходе, а печатные машинки в быту могли использовать разве что писатели и журналисты. Остальные применяли исключительно шариковые ручки. Вот вы сами, например, попробуйте просто ради интереса сравнить свой нынешний почерк с письмом Головкина. Почерк Головкина действительно интересен тем, что в нем проявляется лишь небольшое количество отклонений от нормы письма, подтверждает Георгий Черепенко. Все учится писать по одним и тем же прописям. Однако со временем, когда человек обретает устойчивый письменно-двигательный навык, а письмо приобретает автоматизм, почерк начинает меняться в сторону более удобного. Так и формируется неповторимая индивидуальность почерка. Но в почерке Головкина отклонение от норм письменности минимальное. Количество упрощений незначительное. Хотя у взрослых людей такое встречается сравнительно нечасто. Увидев почерк Головкина, я удивился, что это писал мужчина, а не женщина. Мне казалось, у мужчин почерк всегда более грубый, что ли. Мужскому почерку свойственна сниженная степень совершенства письменно-двигательных навыков, упрощение, строение и меньший размер букв. В то время как почерк женщин характеризуется более высокой степенью совершенства навыка, преимущественно простым строением и большим разгоном. Вы правы, почерк Головкина в большей степени соответствует женскому типу. Но я должен отметить формирование почерка по мужскому типу у женщин и по женскому типу у мужчин, тем не менее, является разновидностью нормы. Однако во всех трех образцах почерка Головкина Георгий Черепенко обнаружил признаки почерка, который говорит о наличии у автора психического расстройства или заболевания. Это проявляется как раз в тех признаках, где аккуратный в письме Головкин отклоняется от норм прописей. Например, увеличение протяженности движения по вертикали при выполнении надстрочных и подстрочных элементов, деформация дуговых и овальных элементов. Это признаки тяжелого заболевания? Нет, о тяжелых психических расстройствах, таких как шизофрения, гибофрения, подтип шизофрении, при котором больной впадает в детство, дурашливость, параноидальная форма шизофрении и так далее, говорят другие признаки. Их у Головкина нет. Например, письмо больного шизофрении характеризуется вычурным стилем, своеобразной орфографией и злоупотреблением прописными буквами. Вместе с этим проявляется крайняя неустойчивость общих признаков почерка. Может сложиться впечатление, что рукопись вообще выполнена разными людьми. Иногда наблюдается особый жаргон и искажение букв с целью шифрования смысла содержания рукописи. Склонность к нестандартному письму, написание печатными буквами, латиницей, клинописью, иерархическим письмом и так далее. Также шизофреники используют большое количество вопросительных и восклицательных знаков. Активно подчеркивают, пишут в вертикальном и горизонтальном направлениях. А еще применяются цифры и рисунки, которые по своему виду напоминают идеографическое письмо. В медицине это называется болезненной символизацией. По словам Черепенко, у больных гибофренией могут встречаться все вышеперечисленные особенности, но чаще всего наблюдаются вычурность, размашистость, обильное подчеркивание, зачеркивание,
15: подчеркивание, зачеркивание и вставок текста, различные рисунки, символизация текста, недостаток, либо, напротив, избыток знаков препинания. Почерк пациентов с параноидной формой шизофрении не только вычурный, но и особенно крупный. Человек может заполнить страницу всего лишь несколькими буквами или словами. В рукописи большое количество знаков препинания, различные причудливые украшения букв и тому подобное. Что касаемо содержания, в записях таких людей часто можно обнаружить повторение одних и тех же слов, предложений, постановку ударений, скобок, использование разных видов подчеркивания, обводок. А еще ученые давно определили признаки почерка людей, страдающих маниакально-депрессивными состояниями. Он небрежный и неразборчивый. Буквы крупные. На обычную тетрадную страницу помещается всегда несколько слов. По содержанию в их рукописях проявляется бред величия разного характера. Например, «я» пишут чаще всего именно с большой буквы, а по стилю непоследовательность и бессвязность. Это происходит из-за скорости течения мысли и резких переходов от явления одного к другому. Чем сильнее возбуждение, тем письмо более спутано. К концу рукописи вообще могут появляться нечитаемые мысли. Больше не дописывают сначала конец слов, затем середину, а потом и начало.
16: Продолжение через несколько минут. Реклама.
17: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
19: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
15: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 63. И о его женственности. Письмо больного шизофрении характеризуется вычурным стилем, своеобразной орфографией и злоупотреблением прописными буквами. В образцах почерка Головкина этих признаков нет, говорит эксперт. Но отмечу, что судебно-почерковедческая диагностика все-таки не может точно диагностировать расстройство или заболевание. Это прерогатива медицинской науки. И тем не менее, как бы вы охарактеризовали личность Головкина по его записям? Я прихожу к выводу, что он был человеком скованным, нелюдимым и, скорее всего, боязливым. Вероятнее всего, его личность можно охарактеризовать как ведомую и пассивную, которой проще подчиниться, чем брать ответственность на себя. С точки зрения профпригодности, такому человеку подошла бы работа, которая требует большого объема знаний, но при этом не подразумевает творческого подхода, некая механическая монотонная деятельность. Такой, пожалуй, и была работа Сергея Головкина на конезаводе, с четкими алгоритмами селекции и уходом за беременными животными. Не исключено, что Сергею Головкину была свойственна некая феминность, то есть женственность, ценность. Да, но при этом не обязательно она должна была проявляться в каких-то внешних атрибутах. Манере, одежде, речи и так далее. Скорее, во внутренних чувствах и переживаниях. Следует отметить, что анализ почерка Головкина также показывает его хороший уровень обучаемости, усидчивости и готовности терпеть возложенные на него задачи и обязательства. Однако и эта обучаемость не носит самостоятельного характера. Иными словами, вряд ли в его характере были воля и тяга к развитию собственной личности, но при должном внешнем воздействии такой человек мог нехотя выполнять различные задачи. При отсутствии такого воздействия личность скорее переходит в инертное, пассивное состояние. Глава 64. Он пропускает слово «я». Чтобы изучить рукописи Головкина со всех сторон, я попросил сделать для этой книги еще одну экспертизу. Письмо Фишера маме, явку с повинной и его сочинение также исследовала ассистент кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, МГЮА, Наталья Панина, которая занимается автороведением и специализируется на речевых экспертизах. Если коротко, автороведение изучает не почерк, а непосредственно сам текст. Эксперт по письменной речи может определить не только пол, возраст, социальные характеристики человека, например, уровень его образования, профессию, но и признаки намеренного искажения текста и патологии психики автора. Лучшие тексты для подобных исследований – те, где человек свободно излагает свои мысли, объясняет Наталья Панина. Это дневниковые записи, развернутые сочинения, объемные письма или сообщения, адресованные людям, которым автор доверяет. Тексты, которые у нас есть, ориентированы на их прочтение иными лицами. Это не позволяет автору в полной мере погрузиться в размышления относительно своих чувств и поступков. И тем не менее, по этой письменной речи можно рассказать довольно много. По словам эксперта, она не увидела в рукописях Головкина признаков патологии мышления. Увидела кое-что другое. В текстах, которые я исследовала, проявляется пассивность, подчиняемость, замкнутость, избегание впечатлений, избегание внимания. Это признаки речи мыслительных навыков, которые характеризуют Головкина как интроверта. Признаться, я так до сих пор и не понял, имела ли для Головкина какое-то особое значение семья, или к этим людям он относился, как и ко всем прочим, равнодушно. Одним из аспектов, которые изучает автороведение, есть так называемый фактор – привязанность/отделенность. У Головкина из всех трех текстов он ярче всего проявляется как раз в письме к матери. Там действительно чувствуется его теплое отношение к ней, искреннее беспокойство о благополучии ее будущего, чувство стыда и вина за принесенные трудности, а также за то, что мама продолжает заботиться об авторе. В этом тексте есть целое семантическое поле «семья». В него входят слова «родные», «мама», «дом», «бабушка», «Наташенька», «Лена», «сын». «Плохим я был тебе сыном», слэш, «твой любящий сын». И это действительно вызывает у автора текста эмоции. Головкин отделяет себя от окружающих, утверждая, что чувствует себя инопланетянином, противопоставляя свою концепцию семьи и родных семьям других людей по критериям наличия жен, любимых жен, детей. Такие же дети, которых я убивал. Головкин это разделяет. Есть он сам и его близкие, а есть остальной мир. Все люди, соседи, по отношению к которым он не выражает участия и интереса. Прослеживается эмоциональная позиция «я совершил ужасное», «я причинил горе своей семье» при равнодушном отношении к влиянию своих поступков на жизнь иных людей. А когда Фишер называет себя конченным человеком, он искренне так думает? Или на самом деле в этот момент считает, что у него есть шанс получить не высшую меру в спецпсихушке? Я считаю, что в этой части автор проявляет фатализм к своей судьбе. А когда он выражает надежду на реабилитацию в связи с отклонениями в здоровье, не акцентирует на этом внимание, видимо, предполагая, что такой исход на самом деле маловероятен. Согласно экспертизе Паниной, в явке с повинной чувствуется, что Головкин дистанцируется от своих поступков. Об этом говорят его фразы «замкнуло», «ничего не могу с собой поделать», «я не понимаю своих действий», «сам не знаю для чего», «поступал как животное», «но своими силами совладать с этим не мог». Но в этих текстах проявляется самоконтроль автора. В описании действий Головкина по воплощению его желаний и использованию возможностей, подготовке погреба гаража, рассказе о сдерживании похоти в течение 5 лет, в ожидании удобного момента, о сокрытии преступлений. Описывая все это, Головкин сохраняет логику изложения, делит текст на абзацы, допускает совсем немного

0: том, что Головкин рассказал нам обо всех убийствах. Говорит следователь по особо важным делам в отставке Валерий Костырев. Могли быть жертвы в других местах, куда Головкин ездил в командировке. Там ведь его никто не знает, приехал на несколько дней и исчез. Так что по аналогии с Чикатило Головкина проверяли на преступления, которые он мог совершить во время своих многочисленных командировок. За несколько лет таких рабочих поездок набралось почти полтора десятка. За один только 1985 год, когда Сергей Головкин трудился в Всесоюзном тресте конных заводов и ипподромов. В его документах были указаны 7 командировок по всему Советскому Союзу. Уфимский конезавод, Лавровский в Тамбовской области, Еланский в Саратовской области, Луговской в Казахской ССР и сразу 3 поездки в Украинскую ССР. Днепропетровский конезавод, Дубровский в Полтавской области, Ануфриевский в Кировоградской. Уже после возвращения на Московский конный завод номер 1 он дважды ездил в Киев. В 1986 и в 1988 годах. В 1990 году был в Ростове-на-Дону на конезаводах имени Буденного, имени Первой конной армии. В 1991 побывал в Харькове. И это не считая поездок в Калинин, Тверь, куда убийца мотался почти каждый год, а то и несколько раз за сезон. Следователи скрупулезно и дотошно опрашивали всех водителей, работавших на конезаводе. И тут выяснилось странное. Один из шоферов утверждал, что по факту ездил с Головкиным намного чаще, чем от отображено в путевых листах. Во время некоторых поездок его сопровождение в бумагах почему-то не указывались. То есть на конезаводе повторялась история с документацией, как и у Чикатило. Командировочные документы велись неаккуратно. Где еще мог побывать серийный убийца Фишер? Где еще он мог оставить после себя труп? Директор МКЗ Иван Викторович уверял, что белые пятна могут быть только в ближних поездках вроде Подольска, Раменского или Твери, 170 километров от МКАД. На ипподроме в Тверь наши работники часто возят лошадей на бега. Командировки оформляются постоянно, если подобные выезды проводятся в рабочие дни. Но бега в Твери, как правило, проводятся по субботам и воскресеньям. Поэтому в эти дни мы никакие документы не выписываем. По этой карте перемещения Головкина искали убийство или нападение на детей с характерным для Фишера почерком. Рассылали запросы во все концы. Тем более, что выяснялось, убийца мог что-то еще натворить не только в пункте назначения командировок, но и по пути. Например, водитель конезавода Кирилл Рябцев в своих показаниях вспоминал, как они с Головкиным ездили в Харьков. На обратном пути на заправках по дороге не было бензина. Обычная картина в начале 1990-х. Поэтому им пришлось заночевать в Туле. У АЗС образовалась очередь. К утру топливо обещали привезти. Водитель спал в кабине, а Головкин в коневозке. В фургончике с лошадью есть небольшая секция, где можно улечься. То есть отследить его перемещение практически невозможно. Выходил ли он ночью, я сказать не могу, так как он спал в коневозке, а я в кабине. Когда лошадь топчется в коневозке, не поймешь, открывается дверь или нет. В другой раз тот же Рябцев ездил с Головкиным в Киев. Тогда с ним была еще супруга водителя. Мы с женой ехали в кабине, а Головкин ехал и спал в коневозке. Он сам так захотел. Сказал, что за лошадьми будет смотреть. В Киеве москвичи задержались на несколько дней и гуляли по городу. В первый день Головкин пошел вместе с Рябцевыми. Во второй исчез. Сказал, что пройдется и с концами. Знакомые мужики с ипподрома даже запереживали, не случилось ли чего. Часов 12 я смотрел в коневозке, но его не было, рассказывал Рябцев. Когда пришел, не знаю. Утром я открыл дверь в коневозку, а Головкин спит. Я его разбудил, он сказал, что просто поздно пришел, гулял по городу. Запросы по географии командировок Сергея Головкина результатов не принесли. Не нашлось похожих преступлений по подходящим данным. Сам убийца уверял, что в незнакомых ему местах не охотился. Но Валерий Костырев считает, что могли быть и другие жертвы Головкина. Просто их не нашли. Я потом спрашивал у Жени Бакина, какая информация появилась по командировкам Головкина. Он говорил, что там либо не пришли ответы, потому что бывшие союзные республики были уже сами по себе, либо пришли, но отрицательное. Я потом читал, будто я где-то сказал якобы 40 убийств за Головкиным. Ничего подобного. Я лишь говорю, что допускаю, что могли быть еще убийства, совершенные Сергеем Головкиным.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о влиянии гаджетов на дошкольников.
3: родителям надо услышать. То, что вы даете телефон, планшет, все остальное ребенку в раннем школьном возрасте, да, освобождает, кажется, вам время, но на

0: На самом деле теряете вы возможность повлиять, воспитать ребенка, потому что ребенка его когнитивный суверенитет и мышление формирует уже не вы, а гаджет, который вы дали. Особенно если вы не следите за играми, в которые он играет, вы не смотрите, что он там смотрит, тогда вы столкнетесь с последствиями в 13-14 лет. Поэтому лучше их избежать, либо поставить систему родительского контроля. Я бы рекомендовала вначале кидать вообще кнопочный телефон, потому что это тоже безопасность. Им не нужно сидеть в социальных сетях и для того, чтобы звонить, им хватит простого гаджета. Если вы принимаете другое решение, ставьте систему родительского контроля с ограничением времени, доступ к сайтам. Это сейчас есть у всех операторов связи. Обязательно поставить. И контролировать, что делает ваш ребенок в младшем школьном возрасте. Вы имеете на это полное право, он еще маленький.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О санкциях.
3: США внесли российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций, заявили в американском Минфине. ВТБ уже находится под блокирующими рестрикциями США в рамках ограничений против России с 2014 года. Это означает блокировку всех активов, запрет на долларовые транзакции и любые действия с американскими контрагентами. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении к его санкционному досье нового основания, связанного с Ираном.
1: Об атаках.
3: Один человек погиб, еще 4 мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ, сообщили местные власти. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждены 12 домов, 3 объекта гражданской инфраструктуры, 2 тепловоза, 4 грузовых и легковых автомобиля.
1: О помощи.
3: Генконсульство России в Анталии помогает россиянке, попавшей в больницу с кровоизлиянием в мозг. Врачи выставили ей счет более чем на 50 тысяч долларов за оказание медицинских услуг. Об этом ТАСС сообщили в дипведомстве. Отмечается, что возникли разногласия со страховой компанией. Сотрудники генконсульства находятся в контакте с больницей, представителями страховой компании и родственниками пострадавшей. Дипломаты держат ситуацию на контроле.
1: О транспорте.
3: Минтранс до конца года выберет города для эксперимента по беспилотной доставке, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, это совершенно другое качество цифровой среды. Конкурс по выбору регионов для участия в формировании низковысотной экономики ведомство объявило в начале сентября. На территории региона победителя развернут цифровую платформу управления на базе системы «Эроглонас». Министерство надеется создать не единичные перевозки, а целый сервис на основе реального спроса заказчиков на автономную логистику, которой можно будет масштабировать.
1: О людях.
3: Умер Боб Маки, американский модельер и художник по костюмам. Ему было 87 лет. Маки – девятикратный лауреат премии Эмми и трижды номинант на Оскар. В начале карьеры он создал знаменитое платье Мэрилин Монро для выступления «Happy Birthday» в 1962 году, ставшее одним из самых известных нарядов 20 века. Также он работал с такими знаменитостями, как Мадонна, Шер, Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Лайза Минелли, Элтон Джон, группой Jackson 5 и многими другими. А еще создавал наряды для кукол Барби.
1: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
3: В Москве плюс 15 облачно с прояснениями, в Петербурге 13 выше нуля без осадков.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
4: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 66. Опасался, что родится сын. К маю 1993 года все основные допросы Головкина и следственные эксперименты с выездами на места убийств завершились, захоронения тел были завершены. После этого старший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре РФ Евгений Бакин отправил маньяка на комплексную судебную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского, ведущее учреждение такого профиля в России. Что из себя представляет эта экспертиза? Обвиняемого помещают на месяц в стационар, где его исследуют психиатры. Наблюдают за поведением, общаются, уточняют детали о тех или иных периодах жизни человека. Глобально специалистам нужно выяснить, вменяем ли человек, отдавал ли он себе отчет о том, что творил, а еще поставить конкретный диагноз. Головкина этой экспертизы ждал уже давно. Недаром ведь больше полугода назад писал маме. Все надежды, что признают отклонение в здоровье и будет реабилитация. Всерьез надеялся, что это его спасет от расстрела. Если признают невменяемым, из суда он уедет в специализированную психушку тюремного типа с усиленной охраной, где его начнут лечить препаратами. Каждые полгода метасвидетельствования врачи будут изучать, какие результаты дает лечение. Если комиссия признает, что пациент выздоровел, что он уже не представляет угрозы для общества, его могут выпустить на волю. В теории эта система устроена именно так. 2 июня 1993-го Сергея Головкина привезли в Институт имени Сербского. 18 июля экспертиза была готова. Под этим документом оставили свои подписи члены представительной комиссии. Два доктора наук – Тальце и профессор Шостакович, а также четыре кандидата – Ландау, Симоненкова, Ткаченко, Шемякина. Документ на несколько десятков страниц. Частично он пересказывает уже известные факты из уголовного дела, но иногда в нем появляются новые откровения Головкина, которыми он со следователями не делился. Это, впрочем, понятно. Психиатры ведь с маньяком по своей линии беседовали. Их интересовали немного другие вопросы, внутренние, объясняющие то, что происходило у пациента в голове. В экспертизе отдельно остановились на возможной наследственности. Двоюродная сестра по линии отца действительно страдала шизофренией, а у матери Головкина в юношестве был психоз. В острой фазе это может быть расстройством, при котором человек теряет восприятие реальности. Из экспертизы испытуемый считает, что он с детства мало изменился. Характеризует себя упрямым, настойчивым, замкнутым, спокойным, чувствительным к обидам. Внешне выглядит иногда иначе. Например, в школе был паренькой, послушным. Дома был несколько иным, хуже, чем в школе. Мог ослушаться, вступить в перепалку с родителями. Спорил в основном с женской половиной семьи. С отцом старался не спорить. Пояснять, что всегда был мечтательным, повышенно ранимым, впечатлительным. Так мечтал в дошкольном возрасте. Представлял какие-либо сюжеты из жизни. Например, полет на самолете с родителями на море, когда другим ребятам это было недоступно. По словам Головкина, в детстве он чувствовал себя ущербным из-за того, что мочится в постель. Это продолжалось вплоть до 3-4 класса. На фоне этих проблем начинал ненавидеть одноклассников, фантазировал, как он их мучает. Хотя явного пренебрежения и насмешек со стороны ребят не было. Сам на себя злился, стремился к одиночеству, общался с ребятами вынужденно. Старался дружить с такими же ущербными девочками, которых притесняли, обзывали, также полными, неуклюжими ребятами, двоечниками. Мнительность усилилась, когда лет в 12-13 на лице появилась угревая сыпь. Родители ругали за анонирование, которое в этом возрасте стало ежедневным, поэтому считал это занятие грехом. В экспертизе специалисты Института Сербского представляют такие фантазии школьника Головкина. Представлял, что одноклассники голыми жарятся на сковородке, извиваются, сгорают на кострах. Мечтал об эксгумации трупа, самостоятельном расчленении. После этого и начал ставить эксперименты с убийством кошек. Потом было увлечение лошадями, поступление в сельхозакадемию и тот самый случай, когда 20-летнего Головкина избили у родного ипподрома хулиганы-семиклассники. На фоне этих переживаний фантазирование садистического характера вспыхнуло с новой силой. Всегда сопровождалось актом мастурбации. Он представлял, как расправляется с обидчиками, насилует их, убивает. Что обычного фантазирования с мастурбацией недостаточно. Необходимы были реальные объекты. Начались поиски объектов в лесу. Головкин рассказал психиатрам. Если встречал на улице, в городе или в метро мальчика, которого хотелось убить, у него вдруг учащалось дыхание и туманилось в голове. Уже во время работы на конезаводе некоторые коллеги в своих показаниях обращали внимание, что когда зоотехник Головкин занимался ректальным, внутренним оплодотворением кобыл, у него улучшалось настроение. Другие рабочие отмечали, что испытуемый периодически был каким-то замороженным. К нему несколько раз обращаешься, а он как будто не слышит. Психическое состояние Головкина эксперты описывали так. Испытуемый контакту доступен. Мимика однообразная. Ограничен набором стандартных выражений. Левая половина лица почти обездвижена. Движения скованы, угловато, неуклюже. Во время беседы с трудом подбирает удобную позу. Часто бесцельно переставляет ноги. Перекладывает руки. Старается их держать в нижней части живота, ближе к лобку. Иногда неадекватно улыбается, старается не смотреть в глаза собеседника. Во время подобных бесед Головкин отвечал только на поставленные вопросы. Никогда не проявлял инициативы рассказать о себе что-то еще. Также он ранее вел себя и на допросах. Характеризует себя спокойным, замкнутым. Подчеркивает, что ценит в людях порядочность, принципиальность, честность. Отмечает, что хотел бы избавиться от застенчивости, которую считает основной своей отрицательной чертой. Поясняет, что при общении с людьми чувствует себя не в своей тарелке. Что создал себе мир отгороженного, одинокого человека, куда никого не пускал. А вот когда вопрос касался сексуальных тем, мимика и движения рук Головкина сразу становились более активными. Несмотря на видимый интерес, оказалось, что он не понимает практически вопроса о половом влечении, на кого оно направлено, плохо представляет значение слов «эротика», «гомосексуализм». Постоянно подчеркивает, что его привлекает только одна сцена – агонии. Психиатром из Сербского маньяк признался, что он одно время мечтал, как заведет семью, сможет полюбить женщину, и та родит ему 2 детей. Обязательно мальчика и девочку. Но при этом реальных шагов к заведению отношений с женщинами никогда не делал. Разговоры о женщинах вызывали чувство брезгливости. Кроме того, были опасения, что он не справится с собой, если в семье родится мальчик. То есть боялся, что однажды и собственного сына захочет убить. Еще из экспертизы. В первых случаях убийств состояние удовлетворения держалось около недели. В последних один день. Исчезало оно постепенно. А затем вновь появлялись мысли. Что сделал что-то не так? Чего-то не доделал и тому подобное. Головкин признался. Чем терпеливее оказался попавший к нему в лапы мальчик, чем меньше стонал, тем дольше он его мучил. А пытки для новых убийств он всегда придумывал заранее. И ощущал, что с каждым новым убийством желание убить еще раз приходило все быстрее и быстрее. Рассказывает, что когда его задержали, был очень напуган. Но через несколько дней испуг сменился чувством облегчения, свободы, что наконец-то все закончилось и больше никогда не повторится. Подчеркивает, что ко всему относится фаталистически, что собственная смерть его не пугает. Говорит только о сильном чувстве жалости к матери и стыда перед ней. Выводы комиссии. Каким-либо хроническим психическим заболеванием Головкин не страдает. При этом у него наблюдаются признаки шизоидной психопатии с проявлениями садистическо-сексуального влечения. Как сохранявшего способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. В отношении инкриминируемых ему деяний Головкина С.А. рекомендуется считать вменяемым. А теперь давайте подробно разберемся в демонах Сергея Головкина с врачом-психиатром. Глава 67. Все могло закончиться еще в 1969-м? У меня остается много вопросов. Так почему все-таки Сергей Головкин стал серийным убийцей? Действительно ли Головкина довели до ручки родные одноклассники? Или все было совсем не так? Что стало основным триггером для перехода от фантазии к реальным убийствам? И что из своих рассказов на допросах он выдумал, чтобы хотя бы немного себя обелить? Об этом мы побеседовали с Василием Бейнаровичем, врачом-психиатром, автором популярного канала «Фаус 21 века», разбирающего истории самых жутких серийных убийц прошлого и современности. Бейнарович прекрасно знаком с делом Головкина. Он изучал материалы и в том числе заключение психолого-психиатрической экспертизы, которая была сделана серийнику в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Так теперь называется институт. Итак, начнем в хронологическом порядке. По словам Ларисы Головкиной, у ее сына лет до 10, то есть примерно до 1969 года, было нурез. Сам Сергей вспоминал, как на уроках стеснялся отпроситься в туалет и до боли сжимал свой половой орган, чтобы случайно не обмочиться. Постепенно это начало его возбуждать. А потом появились те самые околосексуальные фантазии у мальчиков-одноклассников, которых он, Сережа, жарит на огне. Василий, как мы знаем, мать Головкина по вопросам его энуреза к специалистам не обращалась. Решила, что это как-то само пройдет. А надо было идти. Когда мы говорим про энурез, мы должны понимать одну простую вещь, объясняет Василий Бейнарович. Это в любом случае маркер того, что ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии. Если мы отметаем урологические нарушения, что мочевой пузырь опорожняется из-за какой-то аномалии, то энурез связан с сильнейшим психологическим компонентом. В случае Головкина этот компонент является очень ярким, потому что и в семье была напряженная обстановка, и в школе он подвергался буллингу со стороны одноклассников, в большей степени мальчиков. Энурез не является 100% маркером, но это сигнал, что на проблему нужно обратить внимание. Наличие энуреза говорит о том, что ребенок испытывает напряжение, которое в процессе сна сублимируется, то есть переходит в какие-то другие действия. Организм пытается перезагрузить мозг, но это настолько тяжело для ребенка, что включается физиология и происходит опорожнение мочевого пузыря. Головкин рассказывал, что теребил свой половой орган агрессивно, когда ходил в туалет и так далее. Так и начинал формироваться его психологический комплекс. Для него секс – это неприятное удовольствие с партнером. В его случае все было иначе. Он начинал ненавидеть себя за то, что мочится в постели, и ему постоянно меняют постельное белье. За то, что его ругают родители. В результате он начал себя наказывать, доставлять себе болезненные ощущения в области полового органа. И вдруг у него во время таких действий возникла первая эрекция. И это для него теперь было связано с ненавистью к самому себе и окружающим. На фоне этого дальше и пошло огромное ступенчатое развитие в рамках его личности.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано. Реклама.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнарович. 18+.
4: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 67. Все могло закончиться еще в 1969-м. Но ведь энурез в детстве бывает у многих. И тем не менее, это всегда повод для родителей обратиться к специалистам. Есть определенные нормативы. Если у ребенка есть энурез, в этом нет никаких проблем до 6-7 лет. То есть это не является патологией. Просто в этом возрасте формируется неврологическая система ребенка, физиологическая. А если это продолжается 8-9 лет, а то и 12, надо обращаться к специалисту. Но важно запомнить, нельзя ругать ребенка за то, что с ним происходит из-за энуреза. Он тут не при чем.
7: ключом, это физиология. В первую очередь нужно обратиться к терапевту и неврологу, чтобы выяснить, почему это происходит. Если нет урологических нарушений, нужно найти психологическую причину. Она может быть либо в семье, либо в окружении ребенка. В школе, детском саду, во дворе и так далее. По одной из версий, что-то плохое у Головкина могло случиться в школе. Хотя ни один из бывших одноклассников маньяка не припомнил, чтобы его били или обижали. Если мы говорим не про маньяка, а про обычного человека, он подобную травму может даже не помнить. А ассоциативный ряд у него будет неприятный. В виде панических атак, тревожности, невротизмов, эмоциональной неустойчивости, низкое самоуважение и так далее. Для Головкина этим образом стали мальчики, которые его как-то уязвляли. Не исключено, что это могли быть и просто истории сравнений. У нас же любят в школах сравнивать детей. Посмотрите, дети, какой молодец, какой у нас хороший Петя. А ты, Паша, бери пример с Пети. Почему ты такой плохой? А не как Петя. Возможно, были подобные элементы. Фотография Головкина, который стоит на школьном концерте около группы и слушает музыку, меня сильно удивила. Значит, он все-таки входил в какие-то социальные круги. Я сам по школе помню, что в половине коллективов есть человек, который вроде и присутствует со всеми, но при этом ни с кем не поддерживает контакты. И максимум может сказать «привет, пока». Подробности. Характеристика семьи Головкиных. Ответ из ЖСК. Жилищно-строительного кооператива. Беркут, следователю следственной группы Генпрокуратуры России. Н. Смолееву. От 12.11.1992 года. Семья Головкиных отличается замкнутостью. Соседи как бы не замечают. А если и замечают, то только при необходимости. Например, взять взаймы стулья для семейного праздника. Когда необходимость пропадает, общение прекращается. Жалоб на шум, некорректное поведение и тому подобное от жильцов дома не поступало. Головкин Сергей в последние годы в доме практически не проживал. Имело ли значение в усугублении его проблем сама семья и обстановка в ней? В уголовном деле десятки допросов знакомых семьи, родных Головкина. Положа руку на сердце, эту семью нельзя назвать идеальной и даже хорошей. Но и худшей она совершенно точно не была. Да, родители не уделяли детям большого внимания. И тем не менее, по меркам того времени, это довольно благополучная и даже вполне себе обычная семья. Да, детей могли побить ремнем, поставить в угол, как и в большинстве семей того времени. Если спросить совсем примитивно, семья виновата в формировании серийного убийцы Сергея Головкина. О семье мы на самом деле мало что знаем. Я сталкивался со знакомыми семьи Головкиных, и мнения их разделились. Кто-то говорит, что они были чудесными людьми. Кто-то, что непростыми и действительно могли игнорировать сына и так далее. В любом случае, у маленького Сергея Головкина, имеющего серьезные проблемы с психикой, не было нормального морально-нравственного кодекса в плане оценки тех или иных действий. Ему как будто никто не объяснил, что такое хорошо и что такое плохо. Родители с ним вообще не говорили на серьезные темы, не пытались их с ним обсуждать. Отец был доминирующим, агрессивным, не поощрял выбора профессии сына. В детстве он устраивал сыну эти странные водные процедуры. Понимаете, можно нормально подвести ребенка к обливанию холодной водой, объяснив. Сын, это закаливание, которое нужно для здоровья. Давай будем обливаться. Постепенно понижая температуру. Вместо этого, скорее всего, отец забрасывал мальчика в ванну и обливал его ледяной водой. У меня после изучения материалов уголовного дела сложилось впечатление, что мама с папой детьми совсем не занимались. Если, исходя из данных допросов, они не знали, как зовут друзей сына, никогда их не видели. А папа даже затруднялся сказать, какие предметы Сергею нравились в школе. Да, в семье Головкиных действительно были моменты игнорирования воспитания. Ребенка. Одет, обут, в холодильнике есть еда и достаточно. Личными переживаниями мальчика никто никогда не интересовался. Но мы должны еще понимать одну простую вещь. Каждый человек – это особенная структура. Кто-то из-за психотравматических эпизодов становится сильнее и формируется в более сильную личность. Для таких людей проблемы и сложности становятся ступенями и лестницей для того, чтобы стать лучше. А кого-то это ломает. Приведу в пример жертв скопинского маньяка Виктора Мохова. Смотреть досье. Одна из женщин полностью сломалась и закрылась от всего мира. Другая, наоборот, борется всеми силами. Создают благотворительные организации для девушек, ставших жертвами насилия и прочее, прочее. Досье. Виктор Мохов. Скопинский маньяк. Родился в 1950 году в городе Скопин Рязанской области. Работал слесарем на заводе после неудачного брака. Развелись с женой всего через 3 месяца. Жил вдвоем с матерью в частном доме. Однажды Мохов прочитал в газете заметку про маньяка Александра Комина. который держал в подвале рабов и четверых из них убил. И решил также похитить нескольких женщин, чтобы использовать их в качестве секс-рабы. В 2000-м он свою задумку осуществил. Пленницы Мохова стали несовершеннолетние девушки 14 и 17 лет. В течение 43 месяцев он держал их в подвале и насиловал. Младшей удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой обратиться в милицию. Виктор Мохов был осужден на 17 лет и вышел на свободу в 2021. Когда Сергею Головкину было 10 лет, мама родила сестру и, говорят, вообще переключила все свое внимание на девочку. Это тоже важный момент. Скорее всего, Головкин так долго был в этой продуктивной симптоматике, в своих мыслях, фантазиях, выдумывая свой собственный садистический мир, что постепенно это выдвинулось вперед. Во что это выродилось в итоге, мы с вами теперь знаем, что превращение Сергея Головкина в убийцу связано только с особенностью формирования его сексуальности, его возбудителей и его личности. Его личность просто не справилась со стрессом. У него не было поддерживающего элемента, у него не было буйка, за который можно было зацепиться и вынырнуть. Он все глубже и глубже погружался в свой маленький мирок непонимания, стеснения, комплексов. Затем эти комплексы трансформировались в садистические фантазии, а те выродились потом во весь этот ад.
4: Глава 68. О фантазиях, трофеях и лошадях.
7: Головкин говорил, что одним из спусковых крючков для начала убийств стал случай, когда на старших курсах академии его избила группа 14-летних, 15-летних подростков. Этот эпизод на самом деле мог стать триггером, или маньяк все придумал, чтобы оправдать свои действия. Это как если бы мы рассуждали об истории человека с нормальной психикой. Жил-был молодой человек, ему изменила девушка, и теперь для него все женщины – проститутки и изменщицы. У Головкина было примерно так же. Я думаю, что именно избиение стало тем моментом, когда он окончательно для себя утвердил, что надо мстить мальчикам, всех их наказать за свои обиды. А вот когда рассказывал, что всегда выбирал для убийства детей, готовых пойти на кражу, это уже чушь. Так он просто находил для себя обоснование, что хочет делать с детьми. По факту это психодинамическая теория психологии. Она предполагает, что происходит в нашей психике. Следствие опыта и нормы, заложенных обществом, семьей и так далее. Когда человек просто пытается симулировать. Скажем, у Головкина была пара обидчиков в школе или еще где-то. И он на всех мальчиков такого возраста отзеркаливал свое состояние. На них переводил свои садистические наклонности, фантазии, агрессию, злобу. Почему маньяк Головкин так безошибочно выбирал детей, которые были готовы с ним идти или ехать? Смотрели сериал «Слово пацана»? Это 1980-1990-е годы. У всех мальчишек стоял перед глазами образ такой шпаны. Крутых ребят, искателей приключений. Давайте будем объективны, мы все были мальчишками. Все хотели забраться в какую-нибудь заброшку. Придумать для себя какое-то искусственное приключение, которое выходило за рамки обычной жизни. И Головкин нашел эту методику поиска своих жертв практически идеально, создавая для пацанов иллюзию приключений. Сейчас вы залезете в гараж, и мы отправимся в новый мир. Он играл на психологии мальчишек, которые хотят чувствовать себя взрослыми. Сложно рассуждать, что у него действительно был какой-то любимый типаж жертв. Головкин, как любой серийный убийца, нашел для себя определенную социальную группу. Среду, где есть условные отщепенцы. Его первые жертвы – мальчики, которые вылезли из лагеря покурить. Вспомните эпизод у лагеря «Романтик», 1984 год. Задушенный, но оставленный живым подросток Зимин. Это там он придумал схему с уводом их в лес, завязыванием глаз, симуляцией убийства и так далее. Отсюда он медленно двигался по своим фантазиям все дальше. У любого серийного убийцы не сразу возникает образ подходящей жертвы. Для серийного убийцы первая жертва – это всегда процесс эксперимента. Он проверяет, насколько далеко может зайти. И по преступлениям Головкина мы видим, как его садистический комплекс уходит все дальше, дальше и дальше. Даже под опросом заметно. Бакин у него спрашивает, зачем ты ему половой член отрезал. Зачем ты в кишечник полез? Головкин отвечает, не знаю, интересно было. Это и есть его эмоциональная подоплека. Он даже в большей степени не смакует эту историю, а просто ее рассказывает. Но было и было. Есть серийный убийца Анатолий Сливко, смотреть досье. Воссоздавал свою фантазию, устраивал с мальчиками-пионерами фотосессии и видеосъемки, снимая, как их мучает. Но у Головкина это был акт в режиме реального времени. А вот я сейчас ему голову отрежу, а вот сейчас живот распарю, все оттуда вытащу, ощупаю, исследую. Он был садист-исследователь. Досье. Анатолий Сливко. Заслуженный мучитель. Родился в 1938 году в городе Избербаш, Дагестанской АСР. Работал в Невинномысске, Ставропольский край. Школьным учителем. Пионер-вожатым в детских лагерях. Организовал туристический клуб. Жертвами Сливко становились мальчики, с которыми он работал. Поначалу он связывал их в лесу, заставлял играть мучения и извиваться. Все это он фиксировал на кино и фотопленку. Затем Сливко душил детей до потери сознания, а после этого реанимировал, приводя в себя тех, кто все-таки умерли, разрезал на части и закапывал. Считается, что участниками экспериментов педагога стали около 40 детей. Кто-то после удушения ничего не помнил, кто-то потом боялся рассказывать об этом взрослым, а тем, кто все-таки рассказывал, никто не верил. Как минимум 7 детей в возрасте 11-15 лет были убиты. Анатолия Сливко задержали в 1985 году, и в 1989 серийного убийцу по решению суда расстреляли в новочеркасской тюрьме.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о попытках России договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности.
9: Мне было поручено, я презентовал в Брюсселе эти наши предложения. И если мы посмотрим вот на все те элементы, на запись, конечно, это российский ультиматум, но если мы посмотрим на каждый элемент наших предложений, то если бы это было реализовано, конечно, ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня была бы значительно лучше. Не было бы вот этого внешнего аспекта, который тоже сыграл роль в том, что мы были вынуждены принять решение о начале специальной военной операции. Что там было? Первое, НАТО останавливает в своем расширении. Второе, что ее военная инфраструктура возвращается к состоянию на 97-й год. Мы свято соблюдаем мораторий, который предложила Российская Федерация на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе после того, как американцы из него вышли. А Европа промолчала, бессловесно промолчала. Это поразительно, потому что речь шла о фундаментальных интересах европейской безопасности. И мы с послами, когда европейскими говорили, их предупреждали. Американцы собрались выйти из этого договора. Вы свой голос можете поднять в защиту этого документа, который десятилетиями служил интересам европейской безопасности? Ну, это российско-американский договор, вы договоритесь с американцами.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
3: Дональд Трамп примет решение о возобновлении переговоров с Ираном. Президент США заявил, что в ближайшее время сам определит, соглашаться ли Вашингтону на возобновление официальных контактов с Тегераном. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети True Social. По его словам, руководство Ирана сейчас стремится заключить новое соглашение. При этом Трамп подчеркнул, что в целом он не выступает против дипломатического урегулирования конфликта. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что готов подписать с Ираном. Только такую сделку, которая будет полностью отвечать национальным и экономическим интересам США. Нефтяной танкер, пытавшийся пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, подорвался на морской мине, сообщили в корпусе стражи Исламской революции. На борту судна начался пожар, локализовать его не удалось. До конфликта Ормуз был ключевым маршрутом мировой торговли энергоресурсами, через который проходил около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Сейчас количество проходящих через него танкеров и газовозов судов сократилось до минимального уровня. Самую узкую часть пролива контролируют Оман и Иран. С начала лета страны ведут переговоры по административному регулированию судоходства.
1: О нововведениях.
3: Россиянам разрешат покупать противогазы для себя и всей семьи с марта следующего года. Запрет, который действовал больше 30 лет, снимут по решению МЧС. В продаже появятся сертификационные модели, а в том числе детские противогазы и детские защитные камеры. Теперь качество таких изделий будет контролироваться на государственном уровне. Отмечается, что ранее можно было приобрести подобную продукцию, однако она имела низкое качество или была контрафактной.
1: О спорте.
3: Новую трассу «Формулы-1» в Мадриде переделают после жалоб гонщиков на скуку. Действующий чемпион Ландо Норрис из команды «Макларен» назвал некоторые повороты бесполезными. Габриэль Бартолетто из «Ауди» заявил, что чуть не уснул. А победитель гонки Андреа Кими Антонелли из «Мерседес» отметил, что на трассе почти нет возможностей для обгона, и 80% попыток атаковать могут привести к столкновению. Мадрид впервые принял гонку «Формулы-1».
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Петербурге 13, выше нуля, без осадков.
1: Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. И сегодня мы поговорим про зарплаты, про ваш доход ежемесячный. Друзья, ну, периодически, время от времени мы об этом с вами рассуждаем, не побоюсь этого слова. И вот сегодня, в общем, вопрос стоит так: какая у вас зарплата и довольны ли вы этой суммой? Пожалуйста, будьте так любезны. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь. Ключевой, конечно, довольны ли вы? Вот в чем вопрос, да, какая уходит на второй план. Можете просто начать с того, что недовольны, либо довольны, и сколько бы хотелось. Тут, кстати, появились данные о зарплате мечты. Я обо всем об этом уже после песни. Вы звоните. 8 800 200 ровно 9702. После песни дам подробности, а главное, начнем разговор. Набирайте этот самый замечательный номер. 8 800 200 ровно 9702. И приступим к обсуждению.

0: Группа «Ленинград» на радио «Комсомольская правда», с нее и начинаем. Ну, в общем, если кто пропустил вопрос, по песне было, в общем-то, понятно, но только никуда пропала вся зарплата. А какая у вас зарплата? Довольны ли вы этой суммой? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Денис из Красноярска, вы первый, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну вот, я сейчас не работаю, уволился. Начальник платил зарплату 65 тысяч. Мне этого не хватало. Я говорю, короче, давай 75, мы договоримся, я останусь на работе. Так. Он со мной не согласился. И, короче, я написал на 2 недели, короче, с отработкой, получается.
0: Угу. Вот.
1: Думаю, пока он подумает, и я подумаю.
0: Так.
1: Вот. Я решил, что все-таки 65 мало, я уволюсь. И он мне не добавил. Ну, короче, да. Я уволился. Я сейчас сижу дома.
0: 10 тысяч он вам не добавил, я правильно понял? Всего лишь.
1: Да, угу. Жадные, не хотят.
0: А вы скажите, пожалуйста, вы кем работаете? Давайте с этого начнем.
1: Я.
0: Работали,
1: я получается. Водитель... Да, работал водителем погрузчика.
0: Водитель. Скажите, пожалуйста, есть ли, скажем так, ну, огромное количество желающих на вашу должность?
1: Пока никого не взяли, один работает там человек.
0: А, ну вот, всего лишь десятку зажал, теперь на одного все скидывает. А как вы думаете, проще доплачивать одному десятку, чем двоим зарплату платить? Как вы думаете?
1: Ну, если с точки зрения предпринимателя, наверное, проще одного оставить, пускай он там пыжится.
0: Угу. 10-20 тысяч ему накинуть, правильно я понимаю, да? И пусть он работает, ну, собственно. Но да, только вот, ну, если он заболеет, это уж другой разговор. Это уж другой разговор. Ладно, спасибо, удачи в поисках работы. Спасибо. Ну, для Красноярска в любом случае, конечно, и 75 тысяч, это, как мне кажется, маловато. Далее. Николай из Москвы, прошу вас.
2: По поводу зарплаты. Я получаю по 20 тысяч. Водителем работаю.
0: 20 вы сказали?
2: 120.
0: А, 120, слава богу, да. Так, 120, так.
2: Мне кажется, это мало.
0: Ну, для Москвы, наверное, да. Еще раз, кем вы работаете? Я пропустил, извините.
2: Водителем я работаю. Водителем.
0: А водителем, ну, плюс-минус направление. Водители могут там работать, сам работать.
2: Где на вакуумной машине. Очистка белых туалетов.
0: Все понятно.
2: Грязная работа.
0: Но, по-моему, все-таки 120 тысяч за эту, хоть и грязную работу, безусловно, это, ну, стандартная зарплата, как мне кажется. Я не думаю, что кто-то предлагает больше. Вы не находите за эту работу конкретно?
2: Ну, нет, наверное, не предлагают. Ну, где-то, может, и есть, я не знаю. Я просто давно работаю, 13 лет уже на этой работе.
0: Ну, вы анализировали рынок труда, скажите, пожалуйста, там что вот платят, скажем так, за такую же работу, за аналогичную работу?
2: Ну, где-то плюс-минус 20-30 тысяч больше.
0: А, ну вот, то есть можно найти побольше, оказывается, да?
2: Можно найти, но это, как бы, знаете, когда привыкает человек к одному месту, очень трудно сорваться, тем более возраст уже.
0: Согласен. Это я понимаю прекрасно, конечно. Скажите, пожалуйста, вы на 121 живете или вам приходится кормить семью на эти деньги?
2: Нет, семья у меня, она тоже работает.
0: Все понятно. Ну, 120, конечно, семью в Москве, это немного, да. Спасибо. Спасибо большое, 120 тысяч. Немного. Хотя и, ну, прямо скажут, аналитики подтвердят, что это, ну, плюс-минус нормальная зарплата. Но это по словам аналитиков, конечно. Мы ваше мнение спрашиваем, а аналитиков мы посылаем в известном направлении с 7 до 8 часов. Далее. Андрей, Ростов-на-Дону, здравствуйте. Прошу вас.
3: Здравствуйте, Иван, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Ну, вот тема у вас щепетильная. Вот тоже хочу рассказать, что работаю на карьерном самосвале четырехосном. Зарплата только от рейсов. Все, что мы накатаем, вот это вот наше.
0: Да, подождите, я не совсем понял механику, в смысле математику. Накатаем, это что значит?
3: Ну, катаем, возим песок на завод.
0: Так.
3: Бетонный завод, возим песок. Вот сколько рейсов сделал, рейс стоит определенную сумму.
0: А не поделитесь, какую определенную сумму?
3: Ну, скажем, самая малая рейс у нас стоит 1100 рублей.
0: За рейс 1100? 1100? Да. Господи, прости.
3: Самая малая. И самая много, вот, карьера, 1600.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, ну в месяц-то вы, ну сколько вы скажите, в месяц вы сколько зарабатываете, чтобы нам понятно было, по рейсам не очевидно.
3: Вот как-то. Я за что и говорю, все от рейса, от 120 до 170.
0: 120-170 тысяч в месяц?
3: Да.
0: Да, вы считаете, это много или мало, по-вашему?
3: Утра, 6 утра до 6 вечера, как вы считаете?
0: Ну, это тяжелая работа, но зарплата вроде неплохая. Нет?
3: Шестидневка, Иван, шестидневка.
0: Тяжело, но, по-моему, тяжело. Вроде как.
3: Это
0: вроде.
3: Ладно, тяжело, маловато, маловато.
0: Все-таки
3: и когда
0: маловато.
3: Зимой нету работы, или вот периоды, мы ничего не получаем.
0: Совсем. А, то есть еще сезонная работа получается.
3: Сезонная, да. Угу. И когда нету ничего, мы ничего не получаем. Вообще ничего.
0: Угу, угу. Все понятно. Вот, вот а вы трудоустроены официально или неофициально?
3: Все официально, все по-белому, все официально.
0: А как это, если вы трудоустроены официально, у вас нет оклада, скажите, пожалуйста, как это возможно?
3: Странно, мы постоянно задаем этот вопрос. Нам говорят, вот ваша ставка зависит от рейсов.
0: Потрясающе. Но мне кажется, этот вопрос надо задавать компетентным органам, комитете по труду, например.
3: Ну, может быть, да. Вот мы уже второй год бьемся и никак.
0: Странно. Но спасибо вам, да. С одной стороны, опять-таки, друзья, с одной стороны, работа тяжелая, работы много. Получается, без выходных и проходных. Но тут и Владимир Путин, точнее, Дмитрий Песков сказал, что Путин работает без выходных. Привыкайте, причем добавил. Да, так и добавил, я смотрел цитату, да. Путин работает, короче, без выходных вообще абсолютно постоянно работает. Да, работает, да. И вот это для него уже норма, короче. Привыкайте. И я так и не понял, кому нам тоже надо привыкнуть к тому, что Путин работает постоянно без выходных и проходных. Или мы тоже должны привыкнуть к тому, что надо работать постоянно. Короче, я вот не разобрался. Надо будет как-нибудь уточнить, вот Дмитрий Сергеевич. Так что, вот, друзья, да, привыкайте, а чего? 160 тысяч, 150 там, да, круглым плюс-минус. Это, наверное, для Ростова-на-Дону, ну, не самая маленькая зарплата все-таки, как мне кажется, если на рынок труда, опять-таки, посмотреть. Но, еще раз, вопрос все-таки стоит так, довольны ли вы размером зарплаты? Да, вот, ключевой. Недовольны – это хорошо, кстати говоря, потому что стремиться надо, безусловно, к большему. Далее. Алмаз из Казани. Здравствуйте, Алмаз, прошу вас.
4: Я работаю прорабом. Так. У меня зарплата 200.
0: Так.
4: В том году было 250. Ну, просела зарплата, у нас строительство просело в Казани.
0: Поэтому, платить стали меньше. Тем... Подождите, что значит просело строительство? Стройки-то меньше. Строек меньше не стало, насколько я вижу.
4: Нет, строек меньше стало. В Казани гораздо меньше стало строек.
0: Может, оно и к лучшему, кстати говоря, вы не находите, а то так, такими темпами все застроят скоро. Скажите, пожалуйста, 200-250, ну, 250 тысяч вас устраивало как зарплата? Вот вы прораб.
4: Ну, в принципе, да, устраивает. Ну, у нас все практически так получают. Угу. Кто со стройкой связан, 200-250.
0: А для Казани как это хорошие устраивает? Деньги, скажите, пожалуйста? Не могу вот сориентироваться. Да. Для Казани хорошие.
4: Ну да, да, это хорошие деньги.
0: Ага. 200, соответственно, да. Уже как-то мало, я правильно понимаю?
4: 200 более-менее нормально.
0: Нормально более-менее. Все-таки, хорошо. Ну, давайте, да, давайте ориентироваться на то, чтобы было 300 все-таки, да, чего мы вам и желаем.
4: Да.
0: Спасибо, да. Спасибо большое, что позвонили, поделились. Вот 250, 300, да, вот 300 тысяч, наверное, сумма получше, да, безусловно, получше, чем 200. Друзья, звоните, какая у вас зарплата и довольны ли вы ее размером этой самой зарплаты. 8 800 200 ровно 9702, вот такая перекличка по стране. После перерыва 2 минуты новости, рекламы, анонсы, которые пройдут быстро, мы вернемся и продолжим наш с вами замечательный эфир. Так что никуда не переключайтесь, я пойду себе еще кофе налью, и вы можете пойти еще кофе себе налить, или заказать его, или остановиться и что заказать.
5: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Артур Демчук о проигранном в Венгрии споре с ЕС по использованию российских активов для Украины.
7: Здесь принято такое иезуитское решение. Здесь речь идет не о том, что там проиграл Будапешт или не проиграл, а о том, что суд решил, что типа это не его компетенция, что суд вообще не может никакого решения выносить по этому вопросу, поскольку это политическое решение, оно не связано там с какими-то экономическими законами Европейского Союза. То есть, используя казуистику, да, то вроде как и Будапешт не проиграл, просто иск не может быть рассмотрен. То есть, если бы было принято решение, что действительно нужно это все передавать и так далее, то фактически суд бы легализовал вот это, ну, пиратство или, как сказать, незаконный отъем денег других государств. Это могло бы, опять-таки, очень сильно повлиять на финансовую систему Евросоюза. Поэтому я думаю, что там, естественно, все лоббисты финансовые напряглись, чтобы суд принял такое иезуитское решение. Вроде как ни да, ни нет, мы не полномочны. Вот. И, соответственно, чтобы всем сохранить лицо. Венгрия вроде как тоже сейчас не должна быть в убытке, поскольку она вроде не проиграла. Возникает вопрос, кто вообще должен такое решение принимать. Ну вот, действительно, видите, когда нельзя сказать да и нет, можно пойти вот на такую хитрость и сказать, что это не наш вопрос, мы некомпетентны, обращайтесь куда-то еще.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
5: Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы этой суммой, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, смотрите, кстати говоря, вот недавний опрос. Ну, как недавний, год назад. Был россияне в среднем хотели бы получать месяц за работу почти 215 тысяч рублей. Больше всего ожидания у работников IT-отрасли, торговли, маркетинга и рекламы. Но это вот результаты исследования сервиса работа.ру. Но и в этом году уже подобный опрос проводился. Его сейчас у меня под рукой нет, но там сумма не сильно больше, чем прошлогодняя. За 200 тысяч там плюс-минус. Ну, округлим до 250 тысяч. Это вот зарплата мечты для некоторых, друзья. Для некоторых. Хотя вот большинство по данным конкретных опросов. 8 800 200 ровно 9702. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы ее размером? Игорь из Москвы, да, у нас сейчас на линии. Здравствуйте, Игорь, пожалуйста.
9: Вот, я работаю водителем у нас в Мосгорплане. И у нас зарплата, в принципе, неплохая, но если хочешь заработать, нужно практически жить на работе.
0: А неплохая это какая, по-вашему, все-таки, если не секрет?
9: Ну, допустим, если работать вместо 5 на 2, 6 на 1 и с утра до вечера, то можно 250 тысяч чистыми в месяц заработать. Угу.
0: Но это надо ночевать на работе, я правильно понимаю, да?
9: Ночевать не на работе ночевать, а, скажем, просто с утра выходить, скажем, там, вставать в 5 утра или в 4 и домой приезжать поздно вечером.
0: Ну, вот, все-таки так можно лучше ночевать тогда уж, если уж на то пошло. Так удобнее будет.
9: И поэтому у нас вот молодежь, когда они приходят, ну, они думают, что вот сейчас я устроюсь и буду сразу зарабатывать такие деньги. А в итоге получается, ну, там получат 1120-130 и, сами понимаете, увольняются очень быстро.
0: Чего это они увольняются, не пойму. Чем им 130 тысяч мало-то, молодежи?
9: Ну да, им не хватает, видимо. И плюс вот, свободного времени очень мало. А если у человека семья, то вообще нереально работать.
0: Спасибо. Спасибо большое. Ну, опять-таки, да, друзья, вот если послушать со стороны предварительно, опять-таки, я опираюсь, ну, скажем так, на среднюю температуру по больнице, в смысле по России, пока те зарплаты, которые озвучиваются, но с точки зрения статистики, они все-таки неплохие. Но я понимаю, что вам их не хватает, да, денег всегда не хватает. Мне вот тоже моей зарплаты не хватает, что делать. Далее у нас кто? Дмитрий из Курской области.
10: Иван, работаю на горнодобывающем предприятии, на погрузчике, на карьерном.
0: Так.
10: Было 140 зарплата тысяч. Так как сейчас санкции ввели, вот, упадок именно по горнодобывающим предприятиям, вот, ну, 120-110 получается, плюс могут карман залить, за что-нибудь долишить. Это, как часто бывает, придерутся. И придраться есть к чему. Вот и все.
0: То есть штрафуют, вы имеете в виду? Я правильно уловил? Не всегда связь хорошая.
10: Премию, да, лишают премию. Да.
0: Сволочи проклятые. Чтоб им пусто было самим. Скажите, пожалуйста, для Курской области вам, ну вот за сотку, это как зарплата? Нормальная, нет?
10: Ну, знаете, двое детей, жена, это тянем, потихонечку тянем, живем потихонечку. На хлеб с маслом хватает, слава богу.
0: Угу. Ну вот, отлично, и спасибо, что не жалуетесь, но, тем не менее, желаем вам зарплаты побольше, конечно, как и всем. Далее, Марина из Люберец, прошу вас, здрасте.
11: Вы периодически поднимаете этот вопрос зарплаты, любимая да. ваша тема,
0: да.
11: спрашиваете людей, я уже да. говорила о своей. Вот. Я хочу сказать вот так, зарплаты не должно быть, денег не должно быть ни много, ни мало, а достаточно. То есть ты должен пойти с ними в магазин и не думать, что купив это, тебе хватит.
0: Это скорее много. Это скорее много.
11: Вот скорее вот так я отвечу. Все, спасибо.
0: Павел из города Владимира, пожалуйста.
12: По зарплате. Ну, я немножко с другой стороны, я выдаю зарплату, не получаю.
0: Нетушки, вот. Так не пойдет. Вы своей зарплатой довольны? Своим доходом тогда уж, раз вы такой мажор, давайте, рассказывайте.
12: Почему мажор? Не мажор, а... Ну, своим доходом доволен, конечно же.
0: Вот. А он какой?
12: Ну, в районе 250.
0: 250, вот хорошо.
12: Может быть, побольше.
0: Для Владимира, наверное, нормальные деньги, да?
12: Это для Владимира очень большие деньги.
0: Очень большие, вот. Все. Ага, да. Продолжайте. Сколько вот. Вы выдаете, какие зарплаты?
12: Угу. Ну вот от 300 рублей в час до 1000. Это получается, если ну, в месяц в рубли переводить, от 60 тысяч до 160. Вот. Это вот 60 тысяч, это нижняя граница достатка во Владимире. Вот. Но 160 это вот прям... Ну, это зависит, вот те, кто это про те, кто на сделке. Не могу обеспечить работу, вот оклад получается минимальный. А кто у кого не получается 60 тысяч заработать, тот, значит, просто лентяй. Вот ну, он уходит. Вот, ну там.
0: Что вот у вас за производство? Образом. Что за производство?
12: А ну, скажем, ну, есть и высокоточное лазерное производство. То есть, мы эти делаем детали на станках с ЧПУ. Причем у нас есть этот человек, который самостоятельно даже эти станки собирает. Ну, а есть фасуем, мы продаем все на маркетплейсах. Вот, и вот упаковщики, я про упаковщиков сейчас говорю, вот, потому что те, кто интеллектуалы, тут немножко другое. Вот. А, ну, это сейчас самое распространенное. Но есть еще, знаете, вот мнение вот по городу, я просто у коллег вижу и все. Вот, есть вот прям, знаете, вот желание, вот говорят, что люди, ну, в целом, я не хочу больше зарабатывать, он хочет больше получать. Вот. А я вспоминаю времена, когда, например, вот я сам, у меня зарплата была 1,5 миллиона, 98-й год, ну, до деноминации. А, ну вот, если вот так вот просто 200, 300, вот начать вот необоснованно зарплату повышать, то мы просто придем опять к этим миллионам, ну и что, ну просто миллион это будет...

0: Это уже другие проблемы, безусловно. Спасибо. Далее. Антон из Москвы.
1: Я работаю водителем в известной российской компании такси в бизнес-тарифе на своем автомобиле.
0: В Яндексе, что ли? В Яндексе работаешь?
1: В Яндексе, да, в Яндексе. В бизнес-тарифе заработок у меня на своем автомобиле за 15 дней ориентировочно 300-350 тысяч.
0: Если вы скажите, единица, пожалуйста, если у вас такой больше. Автомобиль, вы чего в такси работаете? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, потому что это инструмент больше всего, наверное, а не автомобиль. Инструмент для заработка. За него я тоже отдаю в районе 100 тысяч в месяц.
0: Угу. И чистый доход у вас? Получается.
1: Ну, чисто, ну, 250 тысяч, но плюсом у меня останется автомобиль через 8 месяцев собственности.
0: Что значит останется? Он же ваш, если все.
1: Ну, я же плачу за него кредит, соответственно, кредит, он не мой.
0: Я все помню, да. Месяцев, не, ну все-таки кредит это ваш, что в самом деле?
1: Не, ну мое, да, но не мое. 50 на 50.
0: Угу.
1: Ну, сам факт, что заработок за 15 дней в месяц ориентировочно 250 тысяч чистыми, да. Я думаю, даже чуть-чуть больше.
0: Слушайте, уточнение, а ведь после такси обычно машину даже не покупает никто, зная, в каких передрягах такси бывает?
1: Возможно, это мой первый автомобиль, но немецкие автомобили покупают.
0: Угу, хорошо. А какой автомобиль-то, скажите, пожалуйста?
1: Е-класс.
0: Ну, марку назовите.
1: Мерседес Е-класса.
0: Мерседес, неплохо.
1: Да.
0: Ну, ладно, спасибо большое, спасибо, что позвонили, прекрасно. Далее, Алексей из Свердловской области, прошу вас. Здрасте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: На железной дороге РЖД, строителем поездов работаю.
0: О!
2: С зарплатой не очень доволен, конечно.
0: А какая зарплата, расскажи,
2: пожалуйста. 54 месяц.
0: И это к начислению или на руки уже?
2: Ну, это на руки, да,
0: на руки. А это на руки, 54. Ну, а какую зарплату вы хотите, скажите, пожалуйста?
2: Ну, я хотел бы, которую озвучил наш президент РЖД, директор Путин, отчитался, что в коллективе средняя зарплата 119 тысяч.
0: Так, может, средняя действительно 119?
2: Ну, просто, как бы, все же знают, что такое средний показатель. Зачем вообще этот средний показатель приводить? Средняя температура по палате, она ни о чем не говорит вообще.
0: Ну, наверное, и тем не менее, есть такой показатель средний. Вот, ну, и там, ну, он действительно, наверное, 119. Ладно, мы вам желаем зарплаты побольше, конечно, работы поменьше, безусловно. 8 800 200 ровно 9702, перерыв у нас, друзья, вы звоните. Какая у вас зарплата, довольны ли вы этой суммой? После перерыва мы вернемся и продолжим, не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о пользе электронных устройств.
6: Гаджеты все равно уже неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, и они получают их с ранних лет, с 3-4 зачастую. И это как раз решение родителей. И в одном из положений, которое сейчас Министерство просвещения публиковало, как раз говорится, что цифровое воспитание ребенка, в том числе, это ответственность родителей. Понятно, что школа хочет ограничить использование гаджетов во время перемены уроков просто потому, что в первую очередь они отвлекают от учебного процесса. Но это не значит, что надо ограничивать доступ детей к технологиям и к общению с ними, потому что технологии — это не всегда вред и не всегда плохо. Зачастую это и киберспорт, и цифровое искусства и равные возможности для деток с ограниченными возможностями, которые могут учиться в цифре полноценно, даже слабовидящие. Это, мне кажется, прекрасно.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо?

0: «Что делать?» и грянул гром «О дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Суд Бельгии признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы БКС банка, которые были заблокированы в депозитарии Евроклия. Это следует из постановления суда. БКС банк обратился в казначейство Бельгии с просьбой разблокировать активы в январе 2023 года. Однако тогда отказали. По мнению экспертов, такое решение может создать прецедент. Юристы допускают, что оно позволит другим российским инвесторам, которые ранее также получали отказы в разблокировке своих активов, оспорить решение бельгийского регулятора. В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против национального расчетного депозитария. Вслед за этим Евроклиа и люксембургский Клиастрим заблокировали счета, из-за чего бумаги российских инвесторов были заморожены. ЦБ оценивал их объем почти в 6 триллионов рублей.
2: Об Украине.
1: На Украине на фоне продолжающихся коррупционных разоблачений сняли с должности главу налоговой службы страны Лесю Карнаух. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Ранее Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генпрокурора, используя расширенные полномочия, которые дает ему режим военного положения в стране.
2: О недвижимости.
1: Банк России предложил установить максимальный срок для рассрочки на жилье и ограничить штрафы, которые застройщики могут начислять за опоздание с платежами, говорится в проекте, опубликованном на сайте регулятора. Так, рекомендованный период рассрочки может составлять 3 года после ввода дома в эксплуатацию. А предельный размер ответственности участника долевого строительства при систематическом нарушении им сроков оплаты – 20% годовых от суммы просроченной задолженности. ЦБ отмечает, что рассрочка во многом схоже с ипотечным кредитом. Например, она также способствует увеличению долговой нагрузки граждан.
2: Обо всем.
1: Монитор, коньки, коляску и одежду для животных забывали москвичи в автомобилях каршеринга этим летом. Всего пользователи оставили в машинах около 20 тысяч вещей. Самой необычной находкой стала кошка, которая незаметно забралась в машину во время посадки и всю поездку провела на заднем сидении. Когда выяснилось, что животное пропало, сотрудники сервиса связались с клиентом, который пользовались машиной. В итоге один из них узнал в кошке питомца соседей и помог найти хозяина. Животное вернули, а помогавшему в поисках клиенту начислили бонусы.
2: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
2: Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Какая у вас зарплата? И довольны ли вы ее размером? Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Евгений, Ставропольский край. Прошу вас. Здравствуйте.
4: Ну вот смотрите, работаю в одной из районных больниц рентген-лаборантом. Так. Зарплата 25 тысяч рублей. Плюс вот года два, наверное, добавили сельским медикам, среднему звену, по 30 тысяч рублей. Это не всем. Ну вот получаю где-то 53-55 тысяч в месяц.
3: Видите, добавили.
4: Ну да.
3: Уже надо порадоваться.
4: Да, четверо детей. Если бы родители не помогали, было бы, конечно, очень тяжело. Менять или не менять работу? Ну, опять же, отучился. Диплом есть, нужно же ведь работать.
3: У вас среднее образование или высшее?
4: И среднее, и высшее есть, но высшее не медицинское.
3: Ну нет, все-таки по профессии давайте.
4: По профессии работаю,
3: среднее, да. Среднее все-таки получается.
4: Да.
3: Среднее медицинское, вот.
4: Вот, как-то так.
3: Ага.
4: Хотелось бы немножко побольше.
3: И это понятно, но 53 тысячи для Ставропольского края, по-моему, зарплата, я имею в виду именно для Ставропольского края, по-моему, зарплата на уровне или нет? Расскажите, как там по зарплатам?
4: Ну, Бог его знает.
3: Ну, вы анализировали рынок же, наверняка смотрели, кто сколько где получает на аналогичных должностях.
4: Медики где-то так и получают. В городе у медиков, вот у среднего звена, там зарплата немножко пониже.
3: Даже пониже в городе?
4: Да, даже пониже.
3: Обалдеть. Да. Ничего себе.
4: Чтобы получать немножко повыше зарплату, нужны суточные дежурства.
3: Суточные — это что значит? Сутки через трое или как?
4: Ну, сутки через трое, через двое, у кого там какой график.
3: Ого, все понятно. Какую зарплату вы хотите за свою работу?
4: Хотелось бы получать, минимум 120 тысяч.
3: 120, угу.
4: Да.
3: А сколько населения, простите за тавтологию, в населенном пункте, в котором вы работаете?
4: Где-то 1020.
3: 20 тысяч. Маленький городочек такой.
4: Маленький, небольшой.
3: Да. Но для маленьких городков, вы же сами знаете, да, что 53 тысячи – это зарплата, ой-ой-ой, как неплохая даже считается.
4: Ну, скажем, для семьи там из двух, из трех человек, возможно, да, если еще и второй человек работает. А вот при большой семье, вот супруга сейчас у меня в декретном отпуске, вот, как бы...
3: Мало.
4: Тяжеловато.
3: А сколько у вас детей?
4: Четверо.
3: Нет, такой многодетный получается.
4: Да.
3: А какие-то плюшки за многодетность предусмотрены?
4: За садик 50%.
3: И... Подождите, садики вроде бесплатные у нас, если мне память не изменяет.
4: Да, ну с чего бы они бесплатные?
3: Да.
4: 50%. И вот сын у меня сейчас учился, 50% вернули за обучение. И все. Мусор до прошлого года у нас 30% скидка была за вывоз твердобытовых отходов. Эту льготу отменили, потому что у края якобы нет денег на это.
3: Так я, честно говоря, даже перепровериться. И я, честно говоря, вот я отец, хотя у меня ребенок еще маленький, даже для детского садика, но вроде детский сад бесплатный в России. Что-то не понял, вы мне уточните, почему он платный-то у вас стал. Вы в платный водите? Это другой разговор.
4: Нет, почему? В обычный садик... Сейчас, мы до этого вот ходили, со старшим мы уже ушли из садика. А вот сейчас у нас маленький, он только пойдет в садик у нас в октябре. Лена, сколько у нас садик стоит?
3: Да, вот уточните, пожалуйста, у Лены. Самому интересно.
4: 1400 садик стоит у нас.
3: 1400.
4: 1400, официально через кассу. Ну, 50% как многодетным они будут возвращать.
3: А, ну, то есть, соответственно, там около 3, если вы бы не многодетный. Все понятно. Я узнаю, честно говоря, насчет этого. Да. Я первый раз слышу, что за садик надо платить. Я просто пропустил момент. Да, каюсь, виноват. Я обязательно этот момент проясню. Спасибо. Спасибо вам. И зарплату побольше вам желаю, конечно же. И все будет. Далее. Юрий из Симферополя. Здравствуйте. Пожалуйста. Юрий. Не хочет Юрий или не получается. Вазир из Астрахани. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста, говорите.
5: Работаю в РЖД монтером пути. Так. Получаю 50 тысяч рублей чистыми на руки.
3: Чистыми на руки. Ну, что скажете, это много или мало? Насколько больше хотите? Уточните, пожалуйста.
5: Мизер. Ну, хотя бы 100-120 должна быть зарплата.
3: 120. Не, ну монтёр пути, это вы ходите по путям, там плюс-минус какие-то неполадки устраняете, правильно?
5: Я понимаю. Да, поддерживаем свой участок.
3: Угу. А участок какое расстояние у участка?
5: Примерно километров 5-6, наверное.
3: 5-6. Да, пешком, короче, можно обойти, да, за час.
5: Ну, дают машину, когда пешком.
3: Угу, просмотреть. Все понятно.
5: Нагрузкой.
3: Скажите, пожалуйста, а повышение вообще никак не выбить? Не предусмотрена такая возможность?
5: Нет, почему? Повышается там, как положено, каждый там полгода, может.
3: А, вот. Я понял. Индексация проводится, так называемая.
5: Да?
3: Ага, индексация проводится. А так, чтобы подойти к начальнику и сказать, ты такого специалиста, как я, нигде больше не найдешь, вот давай-ка мне вместо 50...
5: Нет, начальник ни при чем совсем.
3: Ну, я понял, это общая система, да.
5: Самом... Ну, может, они дают запросы на повышение, но есть общие индексации, все.
3: Угу. Спасибо, да. Это не очень хорошо, конечно. Да, но как мы знаем, у РЖД сейчас определенные трудности имеются, да. Но в целом, хотелось бы, конечно, чтобы зарплаты были повыше. Спасибо. Далее. Вячеслав из Подольска, подмосковного. Здравствуйте, здравствуйте. Вячеслав, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Хочу рассказать такую историю. Ну, вообще хорошо, что в нашей стране рубль, это как не рубль, а зарплаты. Зарплаты растут. Но есть нюанс, рубль у нас дешевеет. Получается, я в 2011 году был на Кубе, и мне швейцар до номера донес чемодан, я говорю, на, 100 рублей ему с лошадиной репетики дал ему. Он говорит, а что это такое? Я говорю, блин, это 3 грена. То есть тогда 3 грена я мог жирного лобстера купить, это где-то 7-8 креветок королевских. За $20, 600 рублей на наши деньги в 2011 году. А сейчас я уже так не смогу сделать.
3: А зачем вы вспоминаете 2011 год, скажите, пожалуйста? Какое отношение к сегодняшнему дню? 15,
6: ну... Рубль не считает наш рубль.
3: Давайте сравним. Давайте с 85-м годом тогда сравним. Вообще удачно получится.
6: Нет, я не 85-й, я говорю вот последнее поправление наше.
3: Но вы говорите про 2011 год.
6: В 85-м были рубли с Лениным.
3: Ну, там, тем не менее, 2011 год, это еще докрымская история. Ну, что вы в самом деле? Причем 2011 год? Ну, можете вспомнить. Я понимаю, вы там 21-й год вспомните, даже 19-й, пойму.
6: Нет, нет, вот эти сотки, которыми мы сейчас пользуемся, вот где Большой театр и Лошадь с пипиской,
3: да.
6: вот эти деньги я ему дал.
3: Лошадь с пипиской, да, это все понятно. Стоит. Спасибо большое. Денег мало, инфляция проклятая, да. Спасибо. Далее. Андрей из Краснодара, прошу вас.
7: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. Хотел бы про свою работу рассказать. Я работаю на маркетплейсе, на складе. Вот. И довольно неплохие зарплаты. Я в поселке рабочем примерно можно 4000 в день зарабатывать. Вот. Ну, хочу сказать, что это работа по 12 часов. Вот многие олигархи призывают, что надо работать по 12 часов, да? И еще желательно несовершеннолетних привлекать. Но я могу сказать, что у нас и так очень многие работают по 12 часов. И, в общем-то, за небольшие деньги. У меня, например, жена в финансовом секторе работает. Вот у нее примерно 80 тоже по 12 часов. Я по 12 часов работаю. Поэтому такие призывы вот как бы от олигархов, которые причем были замечены в самых гнусных рейдерских захватах на Кубани, вот, призывать по 12 часов, а люди и так работают по 12, но еще и несовершеннолетних хотят призвать к работе, значит, по 12 часов. Алло.
3: Да, мы вас слушаем прекрасно.
7: И еще немножко хочу сказать по, вот, так скажем, этническому составу. Вот есть предрассудки, что, значит, на складах маркетплейсов, там, значит, гастарбайтеры работают. Ну, на самом деле, совсем это не так. Вот.
3: Это не совсем не так. Гастарбайтеров много работает.
7: Где гастарбайтеры уже не хотят за такие, как бы, для них мизерные деньги. Но есть гастарбайтеры, сейчас я вам скажу, из экзотических стран, допустим, из Центральной Африки, из Центральной Америки, с Кубы, там Чад, вот я человек встретил. У них, конечно, для них 4000 рублей это очень хорошо, потому что у них там гораздо меньше зарплаты. Вот в этих.
3: Еще раз, подожди, 4000 в день вы сумму назвали, я правильно, да, вас?
7: Да, понял? Да, 4000 рублей в день.
3: И это маленькие деньги. Да,
7: для гастарбайтеров из Центральной, значит, Азии это маленькие деньги. Но если гастарбайтеры, допустим, из Центральной Америки, из Центральной Африки, для них...
3: Это я понял. Спасибо. Уточните, пожалуйста. Так в месяц у вас сколько получается? 80,
7: около,
3: да?
7: Около 80 тысяч. Вот это если, значит, работать довольно-таки напряженно. Вот.
3: Ну почему? 20 рабочих дней. Ну, пятидневка.
7: Да, 20 рабочих дней, да. Но там еще будут на ГПХ перевели, поэтому 13% еще из этой суммы будут вычитать вам.
3: 70 тысяч на руки, короче, получается, да?
7: Да, да, примерно 70 тысяч на руки получается. Да, ну, в общем-то, как бы для поселка рабочего, это деньги неплохие, но если, допустим, это для какого-то города, как Москва, да, там Подмосковье, это, конечно, очень маленькая зарплата.
3: Все вот, понятно. Ну, спасибо. Спасибо, да, спасибо, спасибо, спасибо, что позвонили. У нас перерыв намечается. 8 800 200 ровно 9702. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы ее размером? Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас перерыв. После перерыва мы вернемся и продолжим наш разговор. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро и незаметно. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Константин Сивков о предстоящей тяжелой зиме на Украине.
9: Для Киева и для Киевской партии, и вообще для украинцев зима ожидается достаточно сложная, потому что удары наносятся по системе энергетического обеспечения, по системе обеспечения топливом, вот, по другим объектам, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса управления, но вместе с тем и задействованы пяти гражданского обеспечения. Поэтому задача решается успешно нашими войсками, и зима ожидается сложная. Это безусловно. Но и для европейцев тоже, поскольку, насколько известно, у них газохранилища не очень заполнены, а зимы сейчас в Европе достаточно холодные и снежные, поэтому европейцам будет не сладко.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Какая у вас зарплата? Довольны ли вы ее размером? Дмитрий из Хабаровска. Здравствуйте.
12: Меня зовут Дмитрий. Страна, привет. Работаю водителем пожарного автомобиля. Хабаровск. Зарплата 40 тысяч. Ипотека. Двое детей. 14,4. Садик 5,700.
3: Что ж такое-то? Садик 5700.
12: Да, приходит, да. Бесплатно, я не знаю, я вот слушал, я вообще не понимаю, а где вы бесплатные садики вообще нашли?
3: Это, наверное, я не нашел, я не знал, что они платные.
12: При СССР, наверное, было. Сейчас такого нету. В общем, приходится подрабатывать в месяц. Я вам скажу так, вот у меня два выходных могу себе позволить. В общем.
3: Скажите, а вы водитель, вы являетесь пожарным или нет все-таки?
12: Я являюсь водителем пожарного автомобиля.
3: Именно водитель. К пожарным вы к пожарным отношения не имеете, правильно?
12: Ну, как не имею, мы же с ними работаем.
3: Но, нет, тем не менее, у вас удостоверение...
12: Нет, могу не лезу, если такой вопрос.
3: Нет, я имел в виду, что у них же социальные выплаты и прочее, как у, собственно,
12: нету спасателей. Нету таких никаких выплат, вот. Я вам говорю, 40 тысяч зарплата, Хабаровск, город...
3: Ну, понятно.
12: Водитель пожарного автомобиля. Приходится подрабатывать.
3: Угу, вот. Хорошо. Приходится подрабатывать. А подрабатываете как, кем?
12: Подрабатываю также водителем на спецтехнике. Образование у меня высшее. Получается, с высшим образованием работы денежной нет. Приходится работать, грубо говоря, вот так вот.
3: Какой у вас доход в месяц, если не секрет?
12: Доход в месяц у меня, в частности, где-то в районе 140 тысяч, жена.
3: То есть вы, подождите, вы назвали основной работой водитель пожарной спецтехники за 40 тысяч, но вы где-то еще сотку
12: берете. Пожарного
3: автомобиля. Да, еще на сотку подрабатываете. Неплохо.
12: Ну, да. А что неплохо? Ничего хорошего. Цены ужас. Бензин дорого.
3: Просто изначально вы сказали, вот я работаю, да, у меня ипотека и 40 тысяч зарплата. А потом выяснилось, что не 40, а 140.
12: А пожарным, если, Иван, я вам скажу, пожарный это работает сутки трое.
3: Ну, понятно. Ладно, я к другому придрался, что сначала вы вышли в эфир со словами, вот Хабаровск, вот у меня ипотека и прочее, работаю там-то, и зарплата у меня 40 тысяч рублей, вот, и крутись как хочешь.
12: Да,
3: и я офигел, но все-таки не что, ваш доход все-таки чуть больше, да.
12: Чуть больше, но все равно не хватает, Иван.
3: Но это понятно, что не хватает, это другой разговор, мне тоже не хватает. Мне тоже не хватает ему. Потому что мне тоже не хватает, знаете ли. Что думаете, олигарх, что ли? Ничего подобного. Вообще не то, что не хватает, а не хватает прям. Вот. Далее, спасибо большое, что позвонили. Вадим из Саратова, далее вы. Прошу вас.
13: Здравствуйте, Иван. До меня уже, я тоже водитель пожарного автомобиля, город Саратов. Угу. Что могу сказать? На руки я получаю чистыми 45 тысяч рублей. График работы у меня сутки трое.
3: Конечно, можете порадоваться, больше, чем в Хабаровске получаете. Хотя должно быть наоборот, по идее, да, как бы?
13: Да. Угу. Вот. Ну, работа интересная, очень нравится. В принципе, готовы. Но денег не хватает, скажу. Двое детей в семье.
3: Подождите, вы же тоже подрабатываете наверняка, да?
13: Ну, конечно, подрабатываем, но...
3: А у вас доход какой? Какой доход у вас?
13: Ну, в районе где-то 80 тысяч рублей.
3: 80 еще, да.
13: Я еще просто еще что хотел сказать. Я сотрудник МЧС, работать нам официально везде запрещено. Вот, это, мне кажется, уже анахронизм.
3: А вы все-таки сотрудник, да? Вы сотрудник
13: МЧС? Я сотрудник.
3: Просто вот предыдущий наш слушатель, он не сотрудник, как я понял, МЧС. Он просто водитель.
13: Нет, смотрите, у нас устроено как? У нас есть аттестованные должности, есть неаттестованные должности. Вот, в принципе, работа у всех одна и та же. Неаттестованный сотрудник получает на руки, ну, не более 30 тысяч рублей. Что пожарный, что водитель.
3: Угу, хорошо. Понятно. Ну, денег побольше вам, конечно. Спасибо большое. Далее. Ивановская область, Михаил. Здрасте.
14: Алло, здравствуйте.
3: Да, пожалуйста.
14: Работаю в Москве, развожу продукты в одной из...
3: Логистика, большой, короче.
14: Ритейлерской. Да.
3: То есть водитель, правильно?
14: От 120, да.
3: 120. Устраивает,
14: да,
3: нет?
14: За 15 дней. Ну, как говорится, зарплаты хорошие, но цены в магазинах, конечно.
3: Понятно, но для Ивановской области. Вы, я так понимаю, работаете вахтовым методом, да? Здесь какое-то время тусуетесь, потом уезжаете обратно, то есть, да?
14: Да.
3: Как-то так. А какой конкретно у вас график? Вы сколько в Москве проводите, сколько в Иваново?
14: 15-15.
3: 15 через 15.
14: Полмесяца, да.
3: Полмесяца. Ну, по-моему, подождите, по-моему, вообще неплохо, разве нет?
14: Ну, неплохо, но, я говорю, зарплата хорошая, но цены большие.
3: Ну, цены, знаете, да, цены для всех одинаковые, я вам так скажу. Да, одинаково высокие.
14: Ну, на этом вопрос закончил. Я вам хочу предложить, или нет, провести вот этот формат сейчас, или полчасика первые ваши, в формате блица. Не вы нам будете вопросы задавать, а мы вам короткий вопрос, короткий, честный ваш ответ.
3: Надо подумать, начальству вопрос на самом деле, а не ко мне.
14: Я
3: руководство! Я командую, конечно. Нет, командую главный редактор здесь. Да, спасибо. Да, в принципе, можно, конечно, покомандовать, если он эфир не слушает на какое-то время. Да, спасибо. Далее. Сергей из Крыма. Здрасте.
15: По зарплату хотел сказать. Я сейчас временно без работы, но я пенсионер. Вот, в поиске работы. Но у нас в Крыму тут зарплаты низкие. Вот по МРОТу, в основном по МРОТу. Вот я ищу вакансии. Ну, 27 тысяч вот по МРОТу в основном.
3: А скажите, пожалуйста, кем вы ищете работу? Кем? Вы кто?
15: Не, ну я ищу работу специалист по охране труда. Это такая работа. Нет. Вот. Ну, зарплаты низкие, я хочу сказать, в Крыму вообще. Вот. И зачем вот нам озвучивают среднюю зарплату по России 115 тысяч? Это очень раздражает. очень раздражает. Ну,
3: скорее всего, она действительно такая. 115 тысяч в среднем.
15: Ну, раздражает. В регионах, согласитесь, такой зарплаты
3: нет. Ну, как нет? Где-то есть, где-то нет. Смотря какие регионы. Я думаю, что статистика верна. То, что ваши знакомые вам говорят, что вот у меня маленькая зарплата, но это не отражает статистические данные, к сожалению. Или, к счастью, я уж не знаю. Это, в общем, я не заступаюсь за тех, кто озвучивает эти цифры, но, скорее всего, они верны, вы поймите правильно. Спасибо всем, кто звонил сегодня. Друзья, хорошо поговорили. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о рецептурных препаратах.
4: У нас подготовлен проект нормативно-правового акта, чтобы перейти на электронную форму рецепта. Это оптимальная история. Мы технологически к этому готовы и готовы уже, в общем-то, достаточно давно. Были там разные мнения, нужно ли это вот вводить. Поверьте, были те, кто за, были те, кто против. В общем, сейчас общее понимание есть, поэтому мы технологически готовы сейчас согласовать и запустить этот процесс. В нашей стране существует система маркировки лекарственных препаратов, и если вы пользуетесь системой «Честный знак», там много удобных функций, в том числе найти лекарственные препараты. Но не все же аптеки держат полный список препаратов, который вам нужен. Сегодня доставка достаточно за короткий промежуток времени происходит. Ну, вот, например, в «Честном знаке» можно найти этот препарат, где он, в какой аптеке есть. Есть уже сегодня там возможность заказать. Есть электронные ресурсы, где вы можете заказать в аптеку, вам привезут этот препарат. А с электронным рецептом, да, согласен, надо внедрять. Вот здесь вопрос только скорее связан с именно нормативно-правовым регулированием.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.